0: пользоваться шумихой и опубликовать произведение с необычными иллюстрациями. Оформить книгу предложили Обри Бёрдслею, известному мастеру черно-белой графики. Молодой художник восхищался Уайльдом и его эстетической теорией и с радостью взялся за работу. Для первого же эскиза он выбрал кульминационную сцену – изображение Соломеи, целующей отрубленную голову пророка. Рисунок был одновременно отталкивающим и изысканным. Капли крови на нем падали прямо в пруд с лилиями. Первый издатель печатать подобное отказался, но нашлись люди с более широкими взглядами. Кроме того, работа Бёрдслея понравилась самому Уайльду. Поэт даже подарил иллюстратору свою книгу с посвящением, единственному художнику, кроме меня, который знает, что такое танец под семью вуалями и может увидеть этот незримый танец. Между ними завязалась дружба, и Бёрдслей получил заказ на серию рисунков к Соломее. Однако со временем собственные амбиции художника начали брать верх над приятельскими отношениями. Он стал высмеивать Уайльда, рисовать на него шаржи и даже включил карикатуры на драматурга прямо в иллюстрации к пьесе. Неистовый Оскар был взбешен, но открытой конфронтации не хотел. Ясно было одно – дерзкие рисунки угрожают затмить сам текст. Например, фантазийное изображение Соломеи, сидящей за туалетным столиком с косметикой и книгами Бодлера, Верлена и маркиза де Сада. Выход из патовой ситуации нашел издатель, которого больше всего заботил коммерческий успех предприятия. Он сделал на титульном листе книги Уайльда надпись «Пьеса с рисунками Обри Бёрдслея», а идею иллюстрации похоронил. Соломея, наконец-то, была опубликована.
1: Читаем книгу. Андрей Платонов. Котлован.
2: Пока Елисей равнодушно ходил на оргдвор, медведь сделал 4 подковы и просил еще трудиться. Но кузнец послал его за дровами, чтобы нажечь из них потом углей, и медведь принес целый подходящий плетень. Настя, глядя на почерневшего обгорелого медведя, радовалась, что он за нас, а не за буржуев. «Он ведь тоже мучается! Он, значит, за Сталина, правда ведь?» — говорила Настя. «А то как же», — отвечал Чеклин. «Звери тоже чуют», — сообщила Настя. Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил без внимания свой труд. До того он ломал плетень на мелкие части, а теперь сразу выпрямился и надежно вздохнул. «Шабаш, дескать!» Опустив лапы в ведро с водой, чтобы отмочить от них чистоту, он затем вышел вон для получения еды. Кузнец ему указал на Чеклина, и медведь спокойно пошел за человеком, привычно держась впрямую на одних задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, а он тоже коснулся слегка ее лапой и зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой пищей.
3: «Смотри, Чеклин, он весь седой.
2: Жил с людьми, вот и посидел от горя». Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на него, и, дождавшись, зажмурил для нее один глаз. Настя засмеялась, а молотобоец ударил себя по животу, так что у него там что-то забурчало, отчего Настя засмеялась еще лучше. Медведь же не обратил на малолетнюю внимания. Около одних дворов идти было так же прохладно, как и по полю, а около других чувствовалась теплота. Коровы и лошади лежали в усадьбах с разверстыми тлеющими туловищами, и долголетний, скопленный под солнцем жар жизни, еще выходил из них воздух в общее зимнее пространство. Уже много дворов миновали Чеклин и молотобоец, а кулачество что-то нигде не ликвидировали. Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче. Какой-то набредший ветер начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима. Но Чеклин и медведь шли сквозь снежную секущую чистоту прямым уличным порядком, потому что Чеклину невозможно было считаться с настроением природы. Только Настю Чеклин спрятал от холода за пазуху, оставив наружу лишь ее голову, чтобы она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила за медведем. Ей было хорошо.

0: быстро выхватил из него что-то маленькое, затем поднес сжатую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы муху, зная, что мух теперь тоже нету, они умерли еще в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице. Мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом. «Отчего бывают мухи, когда зима?» — спросила Настя.
1: «От кулаков, дочка», — сказал Чиклин. Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей медведем, и сказала еще:
0: «А ты убей их, как лас, а то мухи зимой будут, а летом нет, птицам нечего есть станет».
1: Медведь вдруг зарычал около прочной чистой избы и не хотел идти дальше, забыв про мух и девочку. Бабье лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жидкость слез, будто баба их держала все время наготове. Медведь открыл пасть на видимую бабу и взревел еще яростней, так что баба отскочила внутрь жилища. «Кулачество», — сказал Чиклин, и, вошедший на двор, открыл изнутри ворота. Медведь тоже шагнул через черту владения на усадьбу. Чиклин и молотобоица свидетельствовали в начале хозяйственные укромные места. В сарае, засыпанные мекиной, лежали четыре или больше мертвых мясных овцы. Когда медведь тронул одну овцу ногой, из нее поднялись мухи. Они жили себе жирующим способом в горячих говяжьих щелях овечьего тела и, усердно питаясь, сыто летали среди снега, нисколько не остужаясь от него. Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных скважинах убоины, наверное, было жарко, как летом, в тлеющей торфяной земле, и мухи жили там вполне нормально. Чиклину стало тяжко в большом сарае, ему казалось, что здесь топятся банные печи, а Настя зажмурила от вони глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло, и нету четырех времен года, про какие ей рассказывал Прушевский на котловане, когда на пустых осенних полях прекратилось пение птиц. Молотобоец пошел из сарая в избу и, заревев в синяк враждебным голосом, выбросил через крыльцо вековой громадный сундук, откуда посыпались швейные катушки. Чиклин застал в избе одну бабу и еще мальчишку. Мальчишка дулся на горшке, а мать его, присев, разгнездилась среди горницы, будто все вещество из нее опустилось вниз. Она уже не кричала, а только открыла рот и старалась дышать. «Мужик! А, мужик!» — начала звать она, не двигаясь от немощи горя.
2: «Чего?» — отозвался голос с печки. Потом там заскрипел рассохшийся гроб, и вылез хозяин. «Цари пришли!» — сказывала постепенно баба. «Иди, встречай, головушка моя горькая!» «Прочь!» — приказал Чиклин всему семейству.
1: Молотобоец попробовал мальчишку за ухо, и тот вскочил с горшка, а медведь, не зная, что это такое, сам сел для пробы на низкую посуду. Мальчик стоял в одной рубашке и, соображая, глядел на сидящего медведя.
2: «Дядь, отдай какашку!» — попросил он. Но молотобоец тихо зарычал на него, тужась от неудобного положения.
1: «Прочь!» — произнес Чиклин кулацкому населению. Медведь, не трогая с горшка, издал из пасти звук и зажиточный ответил:
2: «Не шумите, хозяева, мы сами уйдем».
1: Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корчевал пни на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвного голода, потому что мужик давал ему пищу только вечером, что оставалось от свиней, а свиньи ложились в корыто и съедали медвежью порцию во сне. Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, обнял поудобнее тело мужика
0: и, сжав его с силой, что из

0: человека вышло нажитое сало и пот, закричал ему в голову на разные голоса. От злобы и наслышки молотобоец мог почти разговаривать. Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него, вышел, как есть, на улицу и уже прошел мимо окна снаружи. Только тогда баба помчалась за ним, а мальчик остался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении, он схватил горшок с пола и побежал с ним за отцом-матерью.
1: «Он очень хитрый», — сказала Настя про этого мальчика, унесшего свой горшок.
0: Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. Чиклин отдал Настю молотобойцу и вошел в избу один.
1: «Ты чего, милый, явился?» —
0: спросил ласковый, спокойный мужик. «Уходи прочь», — ответил Чиклин.
1: «А что? А я чем не угодил?»
0: «Нам колхоз нужен, не разлагай его!» Мужик не спеша подумал, словно находился в душевной беседе.
1: «Колхоз вам не годится».
0: «Прочь, гада!»
1: «Ну что ж вы сделаете за всей республики колхоз? А вся республика-то будет единоличным хозяйством».
0: У Чиклина захватило дыхание. Он бросился к двери и открыл ее, чтобы бедна была свобода. Он также когда-то ударился в замкнувшуюся дверь тюрьмы, не понимая плена, и закричал от скрежещущей силы сердца. Он отвернулся от рассудительного мужика, чтобы тот не участвовал в его приходящей скорби, которая касается лишь одного рабочего класса. «Не твое дело, стервец! Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, и можем шибить его одним вздохом! А ты исчезни!» Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, где бросил в снег. Мужик от жадности не был женатым, расходуя всю свою плоть в скопление имущества, в счастье надежности существования, и теперь не знал, что ему чувствовать.
1: «Ликвидировали!» — сказал он из снега. «Глядите! Нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек».
0: Через четыре двора молотобоец опять ненавистно заревел. Из дома выскочил бедный житель с блином в руках. Но медведь знал, что этот хозяин бил его древесным корнем, когда он переставал от усталости водить жернов за бревно. Этот мужичишка заставил на мельнице работать вместо ветра медведя, чтобы не платить налога, а сам скулил всегда по-батрацки и ел с бабой под одеялом. Когда его жена тяжелела, то мельник своими руками совершал ей выкидыш, любя лишь одного большого сына, которого давно определил в городские коммунисты. «Покушай», — Миша подарил мужик блин молотобойцу. Медведь обернул блином лапу и ударил через эту печеную прокладку кулака по уху, так что мужик вякнул ртом и повалился. «Опорожняй батрацкое имущество», — сказал Чиклин лежачему. «Прочь с колхоза! И не сметь более жить на свете!» Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился. «А ты покажь мне бумажку, что ты действительно лицо!» «Какое я тебе лицо?» — сказал Чиклин. «Я никто! У нас партия, вот лицо!»
1: «Покажи тогда хоть партию! Хочу рассмотреть!»
0: Чиклин скудно улыбнулся. «В лицо-то я не узнаешь. Я сам ее еле чувствую. Являйся нынче на плот, капитализм, сволочь!»
1: «Пусть он едет по морям, нынче здесь, а завтра там, правда ведь?» — произнесла Настя. «Со сволочи нам скучно будет!»
0: Дальше Чиклин и молотобоец освободили еще шесть изб, нажитых батрацкой плотью, и возвратились на оргдвор, где стояли в ожидании чего-то очищенные от кулачества массы. Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслоечной ведомостью, активист нашел полную точность и обрадовался действию Чиклина и кузнечного молотобойца. Чиклин также одобрил активиста. «Ты сознательный молодец», — сказал он. «Ты чуешь классы как животное. Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел на кузню сквозь падающий снег, в котором жужжали мухи. Одна только Настя смотрела ему вслед и жалела этого старого обгорелого человека. Грушевский уже справился с доделкой из бревен плота, а сейчас глядел на всех с готовностью.
2: «Гадость ты!» — говорил ему Жачев. «Чё глядишь, как оторвавшийся? Живи храбрее, жми друг дружку, а деньги в кружку. Ты думаешь, это люди существуют? Ага, это одна наружная кожа. До людей нам далеко идти, вот чего мне жалко».
0: По слову активиста, кулаки согнулись и стали двигать плот в упор на речную долину. Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит его в свое девичье приданое, а он, Жачев, скорее погибнет, как уставший предрассудок.
3: Андрей Платонов. «Котлован». Фрагмент читал Семен Ермолинец.
4: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: «Родная речь».
1: Знаешь, какое слово занимает почетное второе место в моем личном рейтинге ошибок, связанных с ударением?
2: Ну, я и про первое это место не знаю.
1: Ну, с первым местом все понятно. Это слово «звонит». Да. Не будешь же ты спорить, что это очень многие люди упорно говорят это слово с ошибкой «звонит».
2: Нет, не буду. А на втором месте что?
1: А на втором месте слово «красивее». Да. Откуда появляется ложное ударение «красивее», я, честно, не знаю.
2: Ну, у меня есть версия. Оно появляется по аналогии с другими прилагательными. Смотри, сильнее, добрее, быстрее,
1: но
2: красивее.
1: Это же неправильно. А почему?
2: Ну да, неправильно. Все дело в том, что похожие слова «сильнее», «добрее», «быстрее» состоят всего из двух слогов. В них ударение ставится на предпоследнее «е». А что же касается слов, например, там, каких «прекраснее», «удивительнее», ну и, конечно, «красивее», в них перед буквой «е» больше двух слогов. В этом случае ударение на предпоследний слог не ставится.
1: Какой коварный русский язык.
2: Ну да, проблема в том, что ударение у нас свободное. Есть языки, где оно всегда на одном и том же слоге. Такое ударение называют фиксированным, да? Ну, известный пример, что во французском всегда на последнем слоге, в польском на предпоследнем, в чешском всегда на первом, а в русском на любом. Если человек не знает, как сказать правильно, то по одному только виду слова он не сможет догадаться, куда падает ударение.
1: Но есть же хоть какие-то способы это понять.
2: Ну, способы есть. Чтобы запомнить, на каком слоге надо делать ударение, нужно подобрать к слову созвучие, рифму, где ударение падает именно на этот слог без всякого сомнения. Ну, например, чем человек счастливее, тем выглядит красивее.
1: Ну да, так проще. Или вот так. Тот из нас счастливее, в ком душа красивее.
2: Совершенно верно, да. Если прокручивать в голове такой стишок, то уж никогда не ошибешься.
0: Родная речь. Трактат. Научно, но популярно. Ричард Эвершет и Никола Темпл. Состав. Как нас обманывают производители продуктов питания. Перевела Евгения Воробьева.
3: Всякий, кто когда-нибудь пробовал самостоятельно выращивать овощи и фрукты, знает, что этот процесс подвержен естественным подъемам и спадам. Зимой мы с тоской смотрим на корнеплоды, потому что ничего кроме них уже не осталось, а летом оказываемся погребены под горами ягод и не знаем, на что еще их употребить. Вполне логичным ответом на желание продлить сезон райского изобилия являются различные способы консервации, изобретенные адептами продовольственной науки. Некоторые из этих способов, к примеру, бланширование, заморозка или маринование, оставляют фрукты и овощи в относительно неизменном виде. Другие же меняют их до неузнаваемости. И вот тут-то у мошенников появляется пространство для маневра. В частности, такой продукт, как пюре, в замороженном или консервированном виде, в том числе для детского питания, нередко становится объектом различного рода махинаций. Так, в абрикосовое пюре подмешивают тыкву, в малиновое – яблоки и сливы, а в дорогие джемы добавляют пюре из более дешевых плодов. Пюре может само по себе служить конечным продуктом, но чаще используется как промежуточное сырье для изготовления пудинга, йогурта, мороженого и выпечки. Таким образом, подделки просачиваются во многие сегменты пищевой индустрии. Разумеется, в наши дни консервирование овощей и фруктов нужно не только для того, чтобы пережить голодные времена. Созданная нами глобальная сеть продовольственных поставок подразумевает необходимость перевозить эти сочные и зачастую довольно мягкие плоды на тысячи километров, сохраняя их первозданную свежесть. Поэтому многие фрукты и овощи снимают с растений, не дожидаясь полного созревания. Плоды некоторых растений, проходящие в своем развитии стадию так называемого климактерия, вполне могут дозревать и после снятия. Такие растения производят много этилена. Их в конце созревания у них происходит резкий подъем дыхания. К ним относятся яблоки, авокадо, абрикосы, бананы, манго, персики и томаты. Плоды растений, для которых это не характерно, в их числе сладкий перец, вишня, цитрусовые, огурцы, виноград, клубника и ананас, не обладают способностью к дозреванию. Попробуйте вспомнить, когда вам в последний раз попадался спелый ананас в супермаркете. Это различие в физиологии растений можно использовать на благо пищевой промышленности. К примеру, бананы, которые в спелом виде не выдерживают транспортировки, собирают зелеными и длительное время хранят в таком виде, а затем по мере необходимости стимулируют их дозревание, помещая в камеру, заполненную этиленом, для ускорения процесса. Тот же этилен используют для улучшения цвета неклимактерических фруктов, к примеру, цитрусовых. Их кожура меняет цвет с зеленого на оранжевый или желтый, так что они выглядят спелыми. Однако, в отличие от бананов, не дозревают. Такие плоды нужно собирать как можно более спелыми, а затем хранить в рефрижераторе и применять к ним прочие методы, замедляющие процесс гниения. Именно этот пункт – слабое место, где нас могут обмануть. Самый вопиющий случай подобного рода произошел в Бангладеш. В 2014 году правительство Бангладеш развернуло борьбу против незаконного использования формалина при хранении фруктов. Формалин представляет собой вводный раствор формальдегида и получил известность как средство бальзамирования человеческих тел и различных биологических видов. Кроме того, формальдегид встречается в природе как органическое соединение, возникающее при протекании некоторых биологических процессов. В небольших количествах его производит и человеческий организм, и плодовые растения. Однако власти Бангладеш обнаружили, что концентрация формальдегида в фруктах в 1500 раз превышает естественное значение. Оказалось, что плоды манго обрабатывали формалином после сбора, чтобы они лучше переносили транспортировку. Дистрибьюторы, получив очередную партию, избавлялись от плодов, не переживших путешествия, а оставшиеся снова обрабатывали формалином перед отправкой в точки розничной продажи. В некоторых случаях эта процедура повторялась и в третий раз, уже на месте, перед продажей фруктов конечным потребителям. Вдыхание формальдегида может вызвать раздражение респираторных путей и слизистой оболочки глаз, а также вызвать тошноту, головокружение и головные боли. Считается, что длительный контакт с формальдегидом способствует развитию некоторых видов рака. Последствия употребления формалина вместе с продуктами питания не так хорошо изучены, хотя он встречается в плодах в естественном виде, а следовательно, мы давно и регулярно подвергаемся его воздействию.
0: Ричард Эвершет и Никола Темпл. Состав. Как нас обманывают производители продуктов питания. Фрагмент читал Григорий Перель.
4: Радио книга. Слушай, чтобы читать.
0: Этого дня вдохновения. Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть, верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувство в стихах на радиокнига. Ежедневно.

0: Герои и персонажи.
1: Лучше переболеть оспой, чем влюбиться в другую женщину, когда любишь ту, которая у тебя есть. Так написал однажды Эрнест Хемингуэй в своей книге «Смерть после полудня». Однако в жизни он, как известно, не боялся ни того, ни другого. А еще, по словам друзей, не мог написать новый роман, пока не встретит новую женщину, даже если был в это время женат. Возникает вопрос: что же делать писателю-классику, если замысел нового романа готов, а подходящая женщина все никак не попадается в поле зрения? Ведь даже в жизни такого гиганта мировой литературы, как старина Хэм, они не появлялись по заказу. Ответ Хемингуэя так же прост, как знаменитые диалоги в его романах. Женщину нужно придумать, причем основательно, так, чтобы многочисленным биографам и авторам воспоминаний, включая жен, было невозможно понять, где вымысел на основе фактов, где сами факты и где вымысел в чистом виде. Особенно это ему удалось в автобиографическом романе «Предрассветная правда», где рассказывается о поездке в Восточную Африку. Там есть вся присущая месту и времени экзотика. Сафари с преследованием черного льва, участие в местном вооруженном конфликте и, конечно же, очередная любовь всей жизни. Настоящим подарком ценителям Хемингуэя стала история о том, как он женился на 18-летней красавице Дебби из племени Вакамбе и, по законам племени, стал также господином ее 17-летней овдовевшей сестры. Покидая Африку, он оставил обеим самое большое стадо коз в Кении и сына-наследника. И вот вам очередная загадка. Четвертая жена писателя Мэри Хемингуэй и ее сын Патрик, которых он брал с собой в поездку, сомневались в реальности этой истории. А, скажем, самый близкий друг Аарон Хотчнер верил в нее. Однако, как бы там ни было, никто из близких не считал Хемингуэя аморальным человеком. А первая жена Хедли Ричардсон писала: его проблема в том, что он считает необходимым жениться на каждой женщине, в которую влюблен.
2: Читаем книгу. Надежда Теффи. Белая боа.
3: Постой. Постой! Да подожди же одну минуточку, я только хотела тебе сказать в двух словах, что случилось с моим белым боа. Подожди, только два слова, я сама тороплюсь. Помнишь ты мой синий костюм, который у меня был в прошлом году? Ну, какая ты права. Вместе еще покупали, на Маховой. Ты еще кричала, что зачем зеленый кант, что он совсем не выделяется. А знаешь, это было довольно глупо с твоей стороны уверять, что зеленый кант не выделяется. Все, что угодно можно, по-моему, сказать про зеленый кант, но сказать, что он не выделяется, это уж воля твоя, как хочешь, а, по-моему, глупо. Да ты не сердись. Чего ты сердишься? Знаешь древнерусскую пословицу «Юпитер, ты сердишься, эрго ты не прав». Ну, признайся. Ну, признайся, сделай милость, что с зеленым кантом ты села в лужу. Ведь села. Что уж там. Это в тебе чисто женское упрямство. Ты и Катю Крышкину уверяла, что нельзя на черную шляпу розовое перо сажать. А потом, как увидела, сейчас же и себе такое навертела. Уж нечего, нечего. Не понимаю. К чему отрицать, раз факт налицо? Сама напроказишь, а потом на других сваливаешь. Помнишь, с Павловском такая же была история? «Ни за что, ни за что! Там сыро, там скучно!» А потом засела так до осени, с места не сдвинуть было. Мне так хотелось на Иматру проехать. Так ведь нет, ни за что. И очень глупо. Нужно всюду бывать, если хочешь чего-нибудь добиться. Знаешь пословицу «под лежачий камень и вода не бежит»? Понимаешь? Под лежачий не бежит, а бежит под такой камень, который везде бывает. А все твое упрямство. Зачем, например, было приглашать Соскина? Ах, аристократ! Ах, блондин! Хороший аристократ! Уверяет, что пиковую даму Чехов сочинил. А что блондин, так, по-моему, тем стыднее для него. Да, и все твое упрямство. Что? Мне самой некогда. Я только хотела сказать тебе про белое боа. Ты воображаешь, что тебе одной некогда. У других, может быть, дело-то больше, чем у тебя. Вот, например, утром я непременно должна была написать 4 письма. 4! И все деловые. Одно даже анонимное. Потом поговорить по телефону с портнихой, с парикмахером, с доктором, с Андреевой и с этим, как его... Кстати, какой болван этот парикмахер? Я ему заказала подкладку, а он мне изволил сделать накладку. А все твое упрямство. У его жены такое честное лицо. На одном лице, милая моя, далеко не уедешь. Это мне напомнило Агафью. Простого борща сварить не умела, а когда я ее прогнала, так она меня же корила. Я, барыня, такая честная, щепотки соли у вас не украла, а вы мне отказываете. Я и говорю ей, это очень хорошо, милая моя, что вы честная. Я охотно пожму вам руку, но готовить обед приглашу другую бабу. Может быть, стоящую неизмеримо ниже вас в моральном отношении, но зато умеющую варить суп. Вот потеха. А в сущности, все твое же упрямство. Ах да, я хотел сказать тебе насчет белого боа. Тоже была идея покупать белое боа. У тети Лизы было соболье боа, так она его 20 лет носила. Посидела вся, а боа ничуть. Тетя Лиза вообще все страшно долго носит. Вот уж не обижайся, про тебя этого сказать нельзя. Ты, если даже в первый раз платье наденешь, оно на тебе имеет такой вид, точно ты в нем 3 ночи проспала, уверяю тебя. А помнишь розовую шляпу? Ты ее прямо из магазина привезла, а я думала, что ты на нее села. Уж ты не обижайся. И знаешь, я давно хотела тебе дать совет. Если ты хочешь, чтобы шляпа... Подожди, не перебивай ты меня, ради бога. Мне самой некогда, у меня каждая минута на счету. Мне сегодня нужно было 4 письма написать, и я ничего не успела. Нужно было телефонировать парикмахеру, Андрееву и этому, как его, и ничего не успела, потому что ни минутки нет свободной. Ты представить себе не можешь, до чего я занята. Володя говорит, надо раньше вставать, тогда все успеешь. Очень хорошо, великолепно. Но вот я встану в 5 часов утра. Что, спрашивается, буду я делать в 5 часов утра? Магазины все закрыты, знакомые все спят. Ведь это же абсурд. А все твое упрямство. Кроме того, нужно же считаться с нервами. В хорошеньком виде будут у меня нервы, если я стану вставать в 5 часов. Можно предъявлять всякие требования к человеку, но нельзя же требовать невозможного, это абсурд. Я вообще тебя не понимаю. Зачем, например, тебя понесло в прошлый четверг к Погодиным? Ведь глупо. Ну, сознайся, что глупо. Нет, ты сознайся хоть раз. Кроме того, я хотела тебя попросить... Подожди, куда же ты? Да мне самой некогда. Вот чудачка. Воображает, что она одна занятой человек. Я еще утром должна была написать 4... Да подожди же, Господи! Я хотела только сказать, что мое белое боа... Но ушла и черт с тобой. Ужасно, подумаешь, огорчила. Сунься-ка другой раз с разговорами, я тебя и слушать не стану. У меня, милая моя, может быть, дело-то побольше, чем у тебя. Ужасный характер.
2: Надежда Тэффи. Белая боа. Рассказ читал Владимир Самойлов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Книжный переплет.
1: Приключения книг.
2: Сюжет «Конька-горбунка» собирательный. В нем сплелись сказка о Сивке, Бурке, Иване-дураке, жар-птице и трех заданиях с добыванием невесты для царя. Итак, крестьянский сын получает от волшебной кобылицы конька. Ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами. Вот такой мутант. 13 сантиметров высотой, горбатый, с метровыми ушами. И главное, Ваня на нем всю сказку разъезжает. Однако эти сказочные условности читатели особо не беспокоили. Заволновались только цензоры. Им не понравилось, что царская особа в сказке выведена уж больно похотливой. Но так как сказка сразу разошлась отрывками по журналам, читатели требовали продолжения. Всех заинтриговал сюжетный поворот, когда царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Интересна судьба сказки после революции. Казалось бы, все идеологически выверено. Парень из народа обводит вокруг пальца самого царя. Но советская цензура – это вам не бесхребетная царская. Тут не забалуешь. Сказку обвинили в порнографии. Да-да, строки «Вишь, что старый хрен затеял, хочет жать там, где не сеял». Это Иван жалуется коньку. А также купание голого Ивана, а потом царя в молоке, привело политредактора ГИЗа товарища Жмутского к мысли, что конек-горбунок к выпуску недопустим. Да к тому же автора обвинили в крестопоклонничестве и монархизме. В произведении герой мечтает о Святом Кресте даже на Луне. К тому же народ на площади на колени падет и кричит царю «Ура!». Ну куда это годится? Отказать, отказать! Цензуру со сказки сняли в 40-х годах. В постсоветской России тоже была попытка цензуры «Конька-горбунка». В 2007 году татарские активисты потребовали проверить книгу на экстремизм из-за высказываний царя, в которых слово «татарин» употребляется как ругательное. «Что я, царь или боярин? Отвечай сейчас, татарин!» Кричит на Ивана царь за то, что тот спрятал от него перо «Жар птицы». Однако экспертиза не потребовалась, поскольку сказка, по заявлению Минюста, это классика.

Фазиль Абдулович Искандер. Размышления писателя. Одно из самых очаровательных воспоминаний детства – это наслаждение, которое я испытал, когда наша учительница первых классов читала нам вслух на уроке «Капитанскую дочку». Это были счастливые минуты. Их не так много, и потому мы бережно проносим их сквозь всю жизнь. Счастлив человек, которому повезло с первой учительницей. Мне повезло. Александра Ивановна, моя первая учительница, любовь и благодарность к ней я пронес сквозь всю жизнь. Уже зрелым человеком я прочел записки Марины Цветаевой о Пушкине. Из них следует, что будущая мятежная поэтесса, читая «Капитанскую дочку», с таинственным наслаждением все время ждала появления Пугачева. У меня было совсем другое. Я с величайшим наслаждением все время ждал появления Савельича. Этот зайчий тулупчик, эта доходящая до безрассудства любовь и преданность своему Петруши. Невероятная трогательность. Разве Савельич раб? Да он на самом деле хозяин положения. Петруша беззащитен против всеохватывающей деспотической любви и преданности ему Савельича. Он беспомощен против нее, потому что он хороший человек и понимает, что деспотичность именно от любви и преданности ему. Еще почти ребенком, слушая чтение «Капитанской дочки», я чувствовал комическую перевернутость психологических отношений хозяина и слуги, где слуга и есть истинный хозяин. Но именно потому, что он бесконечно предан и любит своего хозяина. Любовь главнее всех. Видно, Пушкин сам тосковал по такой любви и преданности, может быть, ностальгически переодел Арину Родионовну в одежды Савельича. Главным и неизменным признаком удачи художественного произведения является желание вернуться к нему, перечитать его и повторить наслаждение. В силу жизненных обстоятельств мы можем и не вернуться к любимому произведению, но сама надежда, мечта вернуться к нему греет сердце, придает жизненные силы. Насколько легко ограбить, обмануть культурного человека в жизни, настолько труднее его ограбить в духовном отношении. Потеряв много, почти все, культурный человек по сравнению с обычным крепче в сопротивлении с жизненным обстоятельствам. Богатства его хранятся не в кубышке, а в банке мирового духа. И многое потеряв, он может сказать себе и говорит себе: «Я ведь еще могу слушать Бетховена, перечитать «Казаков» и «Войну и мир» Толстого. Далеко не все потеряно». Чтение Достоевского в юности производило потрясающее впечатление. Я до сих пор уверен, что человек, прочитавший «Преступление и наказание», гораздо менее способен убить другого человека, чем человек, не читавший этого романа. И дело не в том, что Достоевский говорит о справедливой наказуемости преступления. Дело в том, что Достоевский в этом романе разворачивает перед нашими глазами грандиозную психическую сложность человека. Чем отчетливее мы понимаем психическую сложность живого существа, тем труднее его уничтожить. Нормальный человек может срубить дерево, некоторым образом чувствуя жалость к нему. С еще большим чувством жалости, но преодолевая его, он может зарезать животное, чтобы воспользоваться его мясом. Но перед убийством человека для нормального человека встает невидимая, но хорошо ощущаемая стена. Это сама психологическая сложность человека. Человек слишком сложен, чтобы убивать его. Убивая человека, ты слишком многое убиваешь заодно с ним, и прежде всего свою душу. Убийство человека – это в миниатюре уничтожение жизни на земле. Профессиональный убийца сам психически примитивен, почти как животное, и потому он не видит большой разницы между убийством человека и животного.
Однажды я спросил нашего знаменитого священника и богослова, отца Александра Меня, впоследствии зверски убитого топором: «Вам приходилось ли когда-нибудь убивать?» «Однажды шмеля убил», — сказал он с сожалением, — «был раздражен, а он слишком пристал ко мне». Это был человек огромной религиозной и светской культуры. Еще пару слов о Достоевском. Лица его героев как бы слабо озарены еще далеким, но уже начавшимся пожаром всемирной катастрофы. И они, его герои, интуитивно чувствуют приближение этой катастрофы. Спешат, захлебываются, надрываются, скандалят, пытаясь спасти свою душу или пытаясь, как отец Карамазов, ужраться жизнью до наступления этой катастрофы. Надвигающаяся катастрофа сто крат усиливает чувство жизни в его героях. Гениальное прозрение соседствует с мусорным потоком слов. У героев Достоевского слишком мало времени, чтобы сжато, афористично говорить. Слишком мало времени осталось до катастрофы. Слишком много вопросов еще не разрешено, и состояние предкатастрофной правды обрекает его героев на захлебывающееся многословие. Иначе было бы недостаточно правдиво. В этом основа стилистики Достоевского – предкатастрофное состояние героев. Сама жизнь Достоевского – эшафот, каторга, ожидание припадков – вырабатывали его яростный предкатастрофный стиль. Вообще, свой собственный стиль есть абсолютная, единственная, последняя правда – каждого настоящего писателя. Как бы умен или красноречив ни был тот или иной писатель, но если мы не чувствуем его собственного стиля, который нас подхватывает, значит, у этого писателя нет высшей духовной правды, ради которой он пишет. Наличие собственного стиля, собственного почерка писателя неизменно делает правдой любую его фантазию. Отсутствие собственного стиля неизменно делает пустой фантазией любую его правду. Стиль невозможно выработать искусственно, как парус не может выработать ветер, который его надувает. Писатель может, как Достоевский и Толстой, говорить тысячи противоречивых вещей, но если все это несется в русле его стиля, значит, все это правда. В этой связи вспоминаю записанный Горьким эпизод его разговора с Львом Толстым. Ручаюсь только за смысл. «Страшна та женщина, — сказал Толстой, — которая держит мужа за душу». «Но ведь в Крейцеровой сонате, — напомнил Горький, намекая на совсем другую материю, данную нам в ощущениях, — вы имели в виду прямо противоположное место. Я не зяблик, чтобы все время петь одну и ту же песню, — ответил Толстой. До этого они говорили о зябликах. Всю мировую литературу я разделяю на два типа – литература дома и литература бездомья. Литература достигнутой гармонии и литература тоски по гармонии. Разумеется, при этом качество литературного произведения зависит не от того, какого типа эта литература, а от силы таланта художника. Интересно, что в русской литературе эти два типа художников появлялись нередко в виде двойчатки, почти одновременно. Так Пушкин и Лермонтов, «Достигнутая гармония» Пушкин и «Великая тоска по гармонии» Лермонтов. Такая же пара Толстой-Достоевский. В XX веке наиболее яркая пара Ахматова-Цветаева. Литература дома имеет ту простую человеческую особенность, что рядом с ее героями хотелось бы жить. Ты под крышей дружеского дома, ты укрыт от мировых бурь, ты рядом с доброжелательными, милыми хозяевами. И здесь, в гостеприимном и уютном доме, ты можешь с хозяином дома поразмышлять и о судьбах мира, и о действиях мировых бурь. Литература бездомья не имеет стен. Она открыта мировым бурям, она как бы испытывает тебя в условиях настоящей трагедии.
ты заворожен, затянут видением бездны жизни, но всегда жить рядом с этой бездной ты не хочешь. Впрочем, это во многом зависит от характера читателя. Литература дома – преимущественно мудрость, Пушкин, Толстой. Литература бездомья – преимущественно ум, Лермонтов, Достоевский. Мудрость сразу охватывает все окружение, но видит не так уж далеко, потому что далеко видеть и не надо, поскольку, видя все вокруг, мудрость убеждается, что человек везде человек, и страсти человека вокруг одинаковы. Ум имеет более узкий кругозор, но видит гораздо дальше. Так Достоевский разглядел далеких бесов и в бешенстве помчался на них, как бык на красную тряпку. Литература дома всегда гораздо более детализирована, поскольку здесь мир — дом, и нельзя не пощупать и не назвать милую сердцу Творца домашнюю утварь. Литература бездомья ничем не детализирует, кроме многообразия своего бездомья, да и какие могут быть милые сердцу детали быта, когда дома нет. Зато литература бездомья гораздо более динамична. Она жадно ищет гармонию и в поисках этой гармонии постоянно убыстряет шаги, переходящие в побежку, а иногда, отрываясь от земли, летит. Безумный, без удерж Достоевского и мощный замедленный ритм Толстого. Как динамично Цветаева и как статично Ахматова, и обе великие поэты. Ахматова — литература дома, Цветаева — литература бездомья. И сразу, с ранней юности, обозначилась таковой, хотя родилась и жила в уютном профессорском доме. Оба поэта — люди трагической судьбы, но одна из них сразу стала поэтом дома, а другая — поэтом бездомья. В известной мере Ахматова и Цветаева выступают в XX веке в роли Пушкина и Лермонтова. И мы как бы догадываемся, что если бы не роковые обстоятельства, Пушкин прожил бы долгую жизнь и умер бы своей смертью. Лермонтов тоже прожил бы гораздо дольше, но трагический конец его был предрешен. Прозвучал фрагмент эссе «Размышления писателя» Фазиля Абдуловича Искандера.

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

Забытые писатели России. Возрождение. Имя Болеслава Маркевича, любимого писателя императора Александра III, в России середины XIX века было не просто известно, но скандально известно, и было это связано прежде всего с политической позицией автора. Болеслав Михайлович Маркевич родился в 1822 году в дворянской семье, получил хорошее домашнее образование, окончил Ришельевский лицей в Одессе и поступил на госслужбу. К 30 годам сделал неплохую карьеру, блистал в аристократических салонах обеих столиц, был очень хорош собой, прекрасно пел, декламировал, играл в любительских спектаклях, считался завидным кавалером. Еще во время учебы Маркевич баловался стихосложением, опубликовал несколько переводов, но серьезно взялся за перо после 40 лет и сразу обозначил свою позицию как консервативно-сохранительскую. Начал со статей, рассказов и очерков, фельетонов в патриотически ориентированных «Московских ведомостях» и «Русском вестнике». Активно выступал в прессе против либеральных писателей и журналистов, называл их, цитирую, «разбойниками пера и мошенниками печати». Они отвечали Маркевичу тем же. Особенно усердствовали после появления в печати романа «Марина из Алого Рога», где писатель саркастически изобразил мир русского нигилизма. Самое известное произведение Маркевича – трилогия с подзаголовком «Правдивая история», включившая романы «Четверть века тому назад», «Перелом» и оставшийся незаконченным роман «Бездна». Трилогия посвящена идеологической борьбе западников и славянофилов. У многих персонажей есть узнаваемые прототипы с весьма нелестными характеристиками. Неудивительно, что трилогию политические оппоненты критиковали больше всего. Самым мягким можно считать отзыв анонимного автора в журнале «Русская мысль». Цитирую. «Маркевич искажает жизнь, события, лица». В то же время политически нейтральные критики писали: «Для того, чтобы создать эту трилогию, нужно было быть замечательно цельным человеком и художником». А философ и мыслитель Константин Леонтьев ставил Маркевича в один ряд с Львом Толстым. Не озабоченные политикой читатели просто с удовольствием читали увлекательные и густонаселенные романы писателя на русском и нескольких иностранных языках. Полное собрание сочинений Маркевича в 11 томах вышло через год после его смерти. Русский писатель Маркевич Болеслав Михайлович. Годы жизни 1822-1884.

0: Читаем книгу. Иван Путилин. Разбойники.
1: Настоящие разбойники. И другого слова для определения их я не могу подобрать. По своей тупой жестокости, по своему равнодушию, они напомнили мне душителей-извозчиков. С того далекого времени прошло 30 слишком лет, и за это время я встретил едва ли не единственных таких злодеев, как эти два убийцы. Мой кабинет помещался во втором этаже здания Казанской части. Личные показания я всегда снимал по ночам, глаз на глаз с преступником, и никогда не испытывал ничего подобного страху. А тут, слушая циничный, простой рассказ убийц, я чувствовал себя как-то не по себе, и когда через 2 часа отпустил их, почувствовал невольное облегчение.

0: Один из них был совсем молодой парень, лет 20, красивый брюнет. Он служил стрелочником на Балтийской железной дороге подле Красного села. Стройная фигура его в хорошо сшитом казакине, красивое лицо, мечтательные черные глаза — все располагало в его пользу. И как-то не верилось, что он мог быть соучастником в убийстве. Звали его Феоктистом Михайловичем Потатуевым. И действительно, в страшной лиговской драме он был только свидетелем и отчасти помощником. Главным действующим лицом был его двоюродный брат, динабурский мещанин Иван Ефимов Сумароков. Но и Сумарокова по лицу и манерам никто бы не признал за разбойника. Рыжеватый блондин невысокого роста, с ясными серыми глазами, узким лбом, он только для привычного глаза обличал преступную натуру коротким уродливым подбородком. Потатуев уже признался во всем на первом допросе при аресте, и я хотел теперь проверить его показаниям Сумарокова. Он тоже уже сознался в убийствах. «Был грех», — сказал он, усмехнувшись. «Но теперь расскажи по порядку, как было дело», — сказал я. Он одернул пиджак, отставил ногу и, откашлившись, начал спокойно рассказывать. Приехал я это к Феоктисту, к брату, то есть, и пошли мы с ним в Красное село в заведение. Он свободным был. Ну, мы это сидим, пиво пьем. А тут, глядь, земляк, Горностаев этот самый, Николай Игнатьев. Ну, значит, сел с нами, тары-бары, и опять пиво пили. Что ж он случайно подошел к вам? Как будто и случаем. Хоть я ему сказывал, что 15-го числа в Красном буду. Богатый человек. Так, со средствами, торговлей занимался. Я почитал, что прием рублев 100 будет. А потом всего 7 рублей 40 копеек. Промашку дал. Ну, пили. Пили, пили. Скоро 10 часов. Я и говорю, едем в Питер. Но взяли мы из буфета пару пива и поехали. Приехали в Лигово, а тут пересадка. Поезда пока что ждать надо. Я и говорю, пойдем, ребята, пиво в лесу выпьем. Погода такая чудесная, теплынь, ночь светлая, ясная, в воздухе такой дух приятный. Ну и пошли. У вас в уме ничего не было? Мерекалась малость, — ответил он, усмехаясь, и продолжал. На опушке сели и пиво выпили. Я бутылки тут же разбил и говорю, пойдем в лес. И пошли. Идем и идем. Я это впереди, Горностаев за мною, а сзади Феоктист. Тропка-то узенькая, кругом лес, в лесу-то темно. Мне тут и пришло на мысль, дело-то это самое. Я остановился и ногу вперед выставил. Горностаев через нее да на землю, а я на него. Он кричит, что ты? А я его носом в землю, а Феоктисту кричу, держи ноги. Феоктист говорит, боюсь. Ну, а я держи, а то и с тобой тоже будет. Тот-то трепыхается. А я снял со штанов ремешок да ему на шею и стал тянуть. Все это в минуту, собственно. Но он похрипел, рукой махнул и кончился. Задохся, то есть. Тут я встал, начал деньги искать. Всего 7 рублев, да эти копейки. Феоктист-то дрожит, а я ему говорю, ну, раздевай его. И раздели. Пальто я велел Феоктисту на себя надеть. Пинжак егойный под свой одел, а остальную мелочь в егойную рубашку узелком завязал. Сделали мы все это и пошли прочь. Я говорю, ехать теперь нам никак нельзя. Идем в Паново. И пошли. Кабак-то отперт. Всего 11 часов было. Тамошние парни гуляли. И мы с ними. Выпили, закусили и пошли. Только отошли, а у кабака шум. Прошли еще, к лесу шли. Слышим, бежит кто-то за нами и нам кричит. Мы стали. Тут к нам молодой господин подбежал. Одежда такая хорошая, шляпа серая, на носу пенсне. Где, спрашивает, тут урядник живет? Меня, говорит, у кабака мужики обидели. Я жаловаться хочу. Где урядник? А меня злость все сосала. что я у Горностаева денег не нашел. Увидел его, и сейчас в голове мысль явилась. — Мы, говорю, знаем, где урядник. Мы вам покажем. Пожалуйте с нами. Он и пошел. Пошел сзади и все жалуется, как его у кабака обидели. Феоктит шепчет мне, — Куда ведешь его? — Я ему к уряднику. Он так и побледнел. — Известно. Молодой. Только подошли мы к самому лесу. Господин вдруг и примолк. Я обернулся к нему. — Пожалуйте, — говорю, — к уряднику. А он как вдруг откачнется, да вскрикнет и побежал. Почувствовал, значит. Только со страху, не на дорогу, а по самой опушке метнулся. Да так-то скоро. Я его нагнал и в спину, он и упал.
1: — Позвольте закурить, ваше превосходительство, во рту перегорело.
0: Я позволил. Он вынул из кармана коробку, достал папиросу, спички, закурил и принял опять непринужденную позу. А Потатуев стоял, опустив голову, с видом полнейшего безучастия.
1: — Ну, упал, — сказал я, возвращая Сумарокова к прерванному рассказу.
0: — Упал, — начал снова Сумароков. — Я, как и в тот раз, ему на спину и ремень на шею. Минут пять лежал на нем, а он, надо думать, чувств решился. Лежит и хоть бы что. Только впоследок весь задрожал и ногами вскинул. Феоктист дрожит. Я, говорит, убегу. Тут я ему погрозился. Сняли мы с господина всю одежду, сорочку ему лицо прикрыли и пошли. Сперва леском, потом по шоссе, потом опять в лес. Там легли спать и до 6 часов спали. Встали и пошли в Петербург. А тут ломовой по рожням едет. Довези! Он за сороковку и довез. Вот как дело было. Ну а потом что?
1: Потом-то?
0: Известно. Прошли мы это на Александровский рынок, и я там все за 14 рублей продал. Оставил только очки да шляпу. Деньги получили. Его я от себя прогнал, а сам путаться стал. Он замолчал и потом с огорчением прибавил. Никакой в этих делах и корысти не было. Так, глупость. Их увели. Это двойное убийство было совершено в ночь с 15 на 16 июня 1886 года. В Лиговском лесу утром 16 числа был найден голый труп задушенного человека, а через какой-нибудь час в лесу за Пановым найден еще труп также задушенного и также совершенно раздетый. Первый принадлежал Горностаеву, а второй — молодому человеку, студенту духовной академии, сыну псаломщика Василию Ивановичу Соколову. Розыск был произведен по свежему следу. Потатуева, как стрелочника, знал лицо жандарм на Лиговском вокзале, который видел его 15-го вечером, вышедшим из вагона с каким-то мужчиной и убитым Горностаевым. Потатуева арестовали, и он повинился. Сумарокова же взяли прямо на квартире, где он был прописан.
2: Иван Путилин. «Разбойники». Рассказ читала Маргарита Иванова.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Давно прочитанные письма.
1: Василий Андреевич Жуковский. Русский поэт, переводчик. Преподавал русскую и зарубежную словесность дочерям своей сводной, по отцу сестры Екатерины Протасовой. Маше было 12 лет. Когда она подросла, Жуковский посватался и встретил решительный отказ. Сестра посчитала их слишком близкими родственниками. Они будут писать друг другу письма. «Милая Маша, нам надо объясниться. Как прежде от тебя одной я требовал и утешения, и твердости, так и теперь требую твердости в добре. Нам надо знать и исполнить то, на что мы решились. Дело идет не о том только, чтобы быть вместе, но и о том, чтобы этого стоить. Следовательно, не по одной наружности исполнять данное слово, а в сердце быть ему верным. Иначе не будет покоя, иначе никакого согласия в чувствах между мною и маменькой быть не может. Сказав ей решительно, что я ей брат, мне должно быть им не на одних словах, не для того единственно, чтобы получить этим именем право быть вместе. Если я говорил искренно о моей к тебе привязанности, если об этом и писал, то для того, чтобы не носить маски. Я хотел только свободы и доверенности. Но, милый друг, я хочу, чтобы и ты была совершенно со мною согласна, чтобы была в этом мне и примером, и подпорою. Хочу знать и слышать твои мысли. Как прежде ты давала мне одним словом и бодрость, и подпору, так и теперь ты же мне дашь и всю нужную мне добродетель. Чего я желал? Быть счастливым с тобою. Из этого теперь должно выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив тобою. Право, для меня все равно, твое счастье или наше счастье. Они будут любить друг друга 16 лет, даже после того, как она выйдет замуж за голландца Мойера. Любовь Маши оборвет ее смерть после рождения второго ребенка, когда ей исполнится всего 28. Жуковскому в это время 40, и он останется один еще целых 20 лет, продолжая любить свою милую Машу.
0: Читаем книгу. Константин Симонов. Живые и мертвые.
2: Когда Сенцов проснулся, небо над головой было синее-синее. Сияло солнце, и только очень далекий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне. Пролежав несколько минут, то зажмуривая, то открывая глаза, Сенцов вскочил на ноги. Мишка сидел рядом на траве и перезаряжал лейку. «Какой день! Ты только посмотри!» — радостно сказал Сенцов. Из землянки, низко пригнувшись в двери, вышел комбриг. При дневном свете он оказался совсем не таким молодым человеком, каким его ночью представил себе Сенцов. Серпилину было на вид лет 50, если не больше. Он вышел из землянки без фуражки. Желтые седоватые пряди, зачесанных на косой пробор волос, только наполовину прикрывали большую лысину. У него было некрасивое, длинное, лошадиное, изрезанное глубокими морщинами лицо и два ряда стальных зубов во рту. «Как отдохнули?» — приглаживая без того плоско лежавшие волосы, спросил Серпилин. Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некрасивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки. «Спасибо, хорошо», — ответил Сенцов. «Хотелось бы танки поскорее снять, — нетерпеливо сказал Мишка. — В редакции танки нужны, как хлеб. Сейчас освободился командир батальона, капитан Плотников. Пойдете с ним в его батальон. Он вчера больше всех набил. Ко мне вопросы есть, а то потом буду занят службой». «Скажите, товарищ комбриг, — бойко спросил Мишка, — почему это мы, когда ночью ехали через мост, ни одной зенитки там не видели?» «Зачем он нам, этот мост?» — спросил Серпилин тоном, который Сенцов запомнил на всю жизнь.
3: «Как зачем?» — пожал плечами Мишка. «А если туда-обратно придется?»
2: И он показал пальцем в сторону Днепра.
4: «Не придется», — сказал Серпилин. «Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают. Роют, роют, а потом...»
2: Он махнул рукой.
4: «А мы вот нарыли и не оставим. И до других нам дела нет».
2: Последнюю фразу он сказал с оттенком горечи. Фраза была неправильной. Он и сам так не думал, но вызвана она была чувством, которого он не стыдился. Серпилин знал, чего еще не знали ни Сенцов, ни Мишка. Он знал, что слева и справа от Могилева немцы уже форсировали Днепр, и если в ближайшие часы не придет приказ отступить, то он со своим полком обречен на бой в окружении. Но сейчас не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Именно в этом смысле он сейчас и выразился, что ему нет дел до других. Он 10 дней, 10 ночей укрепляется не за страх, а за совесть. Его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться впредь. Он верил в это и считал, что у других должно быть точно так же. Тогда и будет выиграна война.
4: «Как вы думаете, товарищ комбриг?» — спросил Сенцов. «Что будет сегодня? Бой или тишина?»
2: Ему передалось сдержанное волнение Серпилина, и смутная догадка шевельнулась в его душе.
4: «Боюсь, что тишина», — подумав, ответил Серпилин. «Боюсь, что сегодня попробуют проткнуть там, где послабей. Я был остаюсь высокого мнения о тактике немцев. Они неплохие тактики», — добавил он с каким-то непонятным для Сенцова вызовом и усмехнулся жестко и напряженно чему-то, о чем вспомнил, но не сказал.
3: «Опять вы не бриты, капитан Плотников», — заметил он подошедшему капитану и поздоровался с ним за руку.
2: У капитана были утомленные красные глаза и на лице выражение равной готовности и совершить что угодно, если прикажут, и сейчас же заснуть, если разрешат.
3: «Извините, товарищ комбриг, 10 суток в земле копался, потом бой вел, а ночью окоп поправлял».
4: «Все знаю», — сказал Серпилин. «И при всем том бриться все же надо. Станет вас корреспондент снимать как лучшего комбата, а вы не бриты. Возьмите корреспондентов с собой, обеспечьте, чтобы они танки могли снять, и вечером доставьте их обратно».
2: Серпилин коротко кивнул головой и ушел в землянку. Константин Плотников посмотрел ему вслед, потер рукой щетину и сказал только одно слово.
4: «Пошли».
2: Он двинулся первым, Сенцов и Мишка за ним следом. У комбата действительно был такой вид, словно он 10 суток не вылезал из окопов. Фуражка измята, должно быть, он спал в ней. Сапоги не чищены. На брюках и гимнастерке остались следы кое-как оттертой глины. Слова Серпилина, что его полк хорошо закрепился, не были преувеличением. По дороге в батальон повсюду виднелись окопы полного профиля, и их соединяло столько ходов сообщения основных и запасных, что, наверное, даже сильным артиллерийским огнем было бы трудно нарушить в полку управления. Для командных пунктов были вырыты блиндажи с перекрытиями в несколько накатов, пулеметы стояли на круглых земляных столах.
3: «Прям как японцы закопались», — одобрительно сказал Мишка.
4: «Что?» — повернувшись, переспросил Плотников.
3: — «Как японцы на Холхенголе», — сказал Мишка. — «Пока каждого не выковырнешь, ни хрена не возьмешь».
4: — «А вы были на Холхенголе?» — без всякого интереса спросил Плотников.
3: — «Был».
4: — «А мы вчера первый день воевали», — сказал Плотников и пошел дальше.
2: Передний край батальона огибал молодую дубовую рощицу. Дальше расстилалось ржаное поле, а за ним начинался густой сосновый лес. Там сидели немцы. Из леса выбегала железная дорога, почти рядом с ней шоссе. И дорога, и шоссе перерезали позиции батальона и уходили в тыл полка. Впереди окопов на ржаном поле виднелись окопчики боевого охранения, к ним тянулись ходы сообщения. За окопчиками во ржи стояли подбитые во вчерашнем бою немецкие танки.
3: «А еще, где танки?» — жадно спрашивал Мишка у плотников. «Мне говорили, что тут у вас 14 танков подбито. 9 вижу. А где еще 5?»
4: «Еще 5 тоже за боевым охранением, но в лощинке их отсюда не видно».
3: «Ладно, я к тем подскочу», — сказал Мишка. «А сейчас давайте к этим пойдем, которые во ржи».
4: «А вы отсюда их не можете снять?» — спросил плотников.
3: «А чего? Сейчас же затишье».
4: «Затишье?» — с сомнением переспросил Плотников и подозвал командира роты, лейтенанта, белобрысого парнишку лет 20.
5: «Сходите, Хорошев, с ними», — Плотников кивнул на Мишку. «Они танки хотят снять. Возьмите из боевого хранения человек 5, пусть проползут к танкам, заглянут на всякий случай, а потом их проводите».
3: Он говорил все это лениво и устало. Ему хотелось поскорее сплавить этого шумного корреспондента и хоть немножко поспать.
5: «А вы у меня, что ли, побудете?» — обратился он к Сенцову.
3: «Да нет, я тоже пойду». Сенцов хотел пощупать своими руками разбитые немецкие танки.
5: «Ладно, как хотите», — так же лениво согласился Плотников. «А я тут останусь, посплю».
3: К тому, что о нем могут подумать, он относился с двойным равнодушием очень храброго и очень усталого человека.
4: Танки стояли дальше, чем это казалось. До них пришлось долго ползти, но немецких автоматчиков во ржи не было. Не стреляли они и из лесу.
3: Сначала Мишка снимал танки лежа и сидя на корточках, потом, обнаглев, вылез во весь рост. Он хотел снять все 9, но все 9 никак не попадали в объектив. 7 попадало, а 2 стояли слишком далеко. На лице у Мишки было написано несбыточное, но страстное желание как-нибудь подтащить 2 танка к остальным.
4: Пока Мишка снимал, Сенцов бродил вокруг танков. Неподвижно и мертво стоявшие во ржи, они не казались такими большими и страшными, как о них думалось раньше. Они были грязные, с низкими круглыми башнями, похожими на крышки от гигантских фляг.
0: Константин Симонов. «Живые и мертвые». Фрагмент читал Егор Серов.
6: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на «Радиокнига».

0: Путеводитель. Место действия.
1: По словам биографа Диккенса Питера Экройда, Лондон в романах писателя всегда остается Лондоном его юности. Чарльзу было 12 лет, когда его отца посадили в долговую тюрьму Маршалси. Она находилась на южном берегу Темзы в Саутворке. Тогда это была окраина с темными узкими улочками, пустырями, грязными угольными баржами. Мать с младшими детьми вынуждена была поселиться с отцом в тюрьме. А Чарльз снял комнатку и устроился на завод Вакса наклейщиком этикеток. 3 месяца каждый день он навещал семью в Маршалси. Видел все ужасы долговой тюрьмы, в которой многие заключенные провели десятки лет, где каждый день в отделении для простолюдинов умирало по несколько человек. Улицы Саутворка, церковь Святого Георгия и саму тюрьму Диккенс описал в своем романе «Крошка Дорит». И, по словам современников, довольно сильно смягчил краски, оберегая нервы читателя викторианской эпохи. Тюрьма не ведала никаких перемен. Одинаково угрюмая во все времена года, и ничто не скрашивало ее глухого фасада, безрадостного, как сама нищета. Деревья вокруг цвели и отцветали, кирпичные стены и железные решетки не знали цветения жизни. Большая часть тюрьмы, которую Диккенс назвал скоплением духов многих несчастных лет, была разрушена в 70-х годах XIX века. Сейчас от старого здания осталась только южная стена из красного кирпича, которая выходит на улицу Angel Place. На дороге возле нее памятная табличка местного совета. Добраться сюда можно на метро до станции Бора или на электричке до станции Лондон-Бридж. Добраться, чтобы увидеть старинную церковь, где крестилась и венчалась крошка Дорит, парк ее имени и улицы, по которым мальчишкой бегал великий бытописатель Чарльз Диккенс.
0: Читаем книгу. Влас Дорошевич. «Чужие жены».
2: Какая женщина откажет себе в удовольствии подвергнуть унижению счастливую соперницу? В особенности, если эта соперница еще и приятельница. Анна Ивановна, молодая женщина, только что овдовевшая, подала связку писем совсем уничтоженной Марье Петровне. Вот я нашла их в бумагах покойника. Марья Петровна взяла письма дрожащими руками. «Я не знаю, что мне думать о вас. Вы или очень злы, или очень великодушны. Ни то и ни другое. Я просто удивлена». По губам Анны Ивановны пробежала презрительная гримаска. «Я прочла ваши страстные излияния. Вот никогда не думала, что покойный Николай Николаевич мог внушать такую пылкую страсть». Ее письма читали. Марья Петровна чувствовала себя так, как будто ее публично раздели. «Вы можете меня презирать или ненавидеть, но я любила вашего мужа. Я горячо, я безумно его любила. Да его и нельзя было не любить, его... моего Николая Николаевича? Вот не подозревала. Он был так мил, всегда любезен, трогателен, предупредителен, весел. Николай? Так остроумен, умел так говорить, заставлял так смеяться. Часы с ним летели так незаметно. Открытия, которые делаются после его смерти. Этот уволень, этот лежебок, этот бука, от которого трудно было добиться слова. Человек с теплой водой вместо крови. Ах, нет, нет, не говорите. Он так любил, он так умел любить. В нем было столько огня. Он опьянял своей страстью. И он умел заставлять забывать обо всем в мире. Вы, кажется, говорите о Василии Степановиче. О моем муже? Ну да, вы даете характеристику вашего мужа. И характеристику превосходную, под которой я готова подписаться обеими руками. Вы! Они смотрели друг на друга теми взглядами, которыми смотрят одна на другую женщины, полные взаимной ненависти, взглядами, полными настоящих рентгеновских лучей, проникающими в самую душу и читающими там, как в открытой книге. Вы! Вы! Мы квиты! Есть справедливость на свете. Да-да, в то время, как вы, быть может, посмеивались надо мной с Николаем Николаевичем, я, это уж, наверное, хохотала над вами с вашим мужем. Вы это делали с ним? Уж не хотите ли вы спросить, по какому праву? По тому же самому, по которому вы обменивались вот такими письмами с моим мужем? По праву приятельницы жены? Нет, нет, но променять такого мужа, как покойный Коля, виновата, я хотела сказать, как покойный. Ничего, ничего, продолжайте. Я не вижу причин, почему мне было не променять его на Васю. На этого облома, на этого мужика, на этого ненавистника женщин. Я этого не замечала. Я не могу пожаловаться ни на недостаток любезности, ни на недостаток живости. На этого тюфяка... О, нет! Он умеет быть очень веселым, когда хочет. Со мной он всегда этого хочет. На эту рыбу... О, нет, вы ошибаетесь. На этого отжившего человека вы ошибаетесь, повторяю вам, Машер. Но я его жена. Позвольте и мне немножко знать. Со мной он никогда не был таким. Все это можно скорее сказать про моего покойного мужа. Не называйте его имени рядом с Василием Степановичем. Коля, можно ли забыть его ласки? К сожалению, я не могу воскликнуть этого. Я его жена. Как не можете того же сказать про Василия Степановича, вы его жена. И они протянули друг другу руки, как протягивают два человека, пораженные одним и тем же несчастьем. О, о своих мужьях приходится узнавать от других. Это чудовище! Все несчастье состоит в том, что они женаты на своих женах, тогда как им следовало бы быть женатыми на чужих. Да, но, может быть, и нам следовало бы выходить за чужих мужей. И они поцеловались, эти две вдовы.
0: Влас Дорошевич. «Чужие жены». Рассказ читал Владимир Самойлов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио «Книга». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радио «Книга».

0: Закладка на интересной странице.
1: To paint a board fence. Красить забор. Эту фразу нередко можно встретить в книгах по маркетингу и управлению, а в особенности по психологии. Любят это выражение и разного рода сетевые манипуляторы. А скрывается за ним история о том, как мальчишки красили забор Тому Сойеру. Один из самых блестящих эпизодов такого рода по всей мировой литературе содержится в бессмертном романе Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Том появился на тротуаре с ведром из вёстки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и всякая радость отлетела от него, а дух погрузился в глубочайшую тоску. 30 ярдов дощатого забора в 9 футов вышиной. Жизнь показалась ему пустой, а существование тяжким бременем. Вздыхая, он окунул кисть в ведро и провел ею по верхней доске забора. Повторил эту операцию, проделал ее снова, сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком некрашенного забора и уселся на загородку под дерево в полном унынии. Но не нужно, не переживайте за него. Том Сойер не был бы величайшим героем детской литературы всех времен, если бы позволил глубочайшей тоске испортить ему день, а другим мальчишкам насмехаться над ним. Нудное, скучное наказание он представил им как увлекательную игру и поначалу выказал нежелание этим занятием делиться, а того, что не дают просто так, хочется еще больше. Личным примером Том показал, что красить забор захватывающе и престижно. И сразу же выстроилась очередь желающих поучаствовать, да еще выворачивающих при этом из карманов рогатки, свистульки и даже дохлую крысу, которую можно крутить над головой. В хозяйстве каждого мальчишки вещь крайне полезная. И все это только за то, чтобы взять в руки кисть и немного поработать. «Небось, не каждый день нашему брату достается белить забор», — говорит одному из них Том. А Марк Твен так открывает нам его секрет. Работа — это то, что человек обязан делать, а игра — то, чего он делать не обязан.

0: Читаем книгу.
1: Лидия Чарская. Мой принц.
2: Вечером испуганная Матрёша прибежала на сцену и, плача в голос, заявила, что Юренька очень болен, что он весь горит, как в огне, и даже бредит, как будто. Я с доктором Чаховым бросилась бегом домой, где находился мой мальчик. Он действительно горел, и багрово-синие пятнышки слегка выступили на его теле и лице. «Что? Корь? Скарлатина? Да говорите же, доктор!» Бессознательно я схватила руку Чахова и до боли стиснула его пальцы. «Скажите, что с ним?» «Да не лгите, ради бога, доктор, милый, хороший Владимир Васильевич, скажите правду. Одну только голую правду прошу я вас сказать», — лепечу я, безумно волнуясь. Он смотрит на меня несколько минут, и глаза его грустные-грустные. «Еще ничего не известно», — выговаривает он как бы с усилием. «Заранее не волнуйтесь, ради бога. К утру все выяснится, уверяю вас». «К утру? Ну, к утру можно с ума сойти, если не умереть от ужаса ожидания. Нечего и говорить, что мы, я и Матрёша не сомкнули глаз ни на минуту в эту ночь. Маленький принц горел, как в огне. Его била жестокая лихорадка, несмотря на то, что мы закутали его так, точно на дворе был 20-градусный мороз. Его зубёнки стучали. Глаза горели горячечным блеском, а крошечное личико было багровое от жару. С первыми лучами солнца, сразу залившими нашу комнату, мы обе, я и Матрёша, с двух сторон склонились над маленькой кроваткой и заглянули в его лицо. И я едва устояла на ногах, увидев при ярком дневном свете это крошечное личико, сплошь обезображенное до неузнаваемости какими-то зловещими багрово-синими пятнами. Не помню, как я очутилась у комнаты доктора и Вити, как стучала в их дверь, умоляя Владимира Васильевича встать и прийти, взглянуть поскорее на маленького принца, как он, наскоро одевшись, прошел к нам и наклонился над моим ребенком. Ничего не помню, кроме того страшного, жуткого слова, которое потрясло все мое существо, едва не лишив меня рассудка в первую минуту ужаса. «Оспа», — произнес Чахов. «Оспа. Натуральная оспа. И где он мог ее схватить?» «Оспа. Когда-то я была сама больна ею еще в институте, и помню весь ужас этой болезни, и теперь эту чашу страданий придется выпить ему, маленькому, драгоценному для меня существу, на пути которого, по моему мнению, должны были цвести одни только розы». Что-то словно надорвалось в глубине моего сердца. «Доктор», — произнесла я, стиснув в себе пальцы так, что они захрустели, — «милый доктор, слушайте, он может умереть?» Добрый Чахов отводит от меня глаза, но весь его вид подтверждает мои опасения. «Или если останется жив, эта оспа обезобразит его навсегда», — продолжаю я голосом, точно выходящим из могилы. «О, мы его спасем, и изуродован он не будет с Божьей помощью», — тихо-тихо отвечает доктор. «Но, видите ли, здесь такого серьезного больного держать нельзя, его надо отвезти в больницу, ведь это заразительно, а театр посещает публика». И затем здесь уход за оспенным больным очень затруднителен. Я смотрю на него, ничего не понимая. В больницу? Его? Маленького принца? Никогда. Это «никогда» срывается так громко, что разносится по всему дому. Весь дом поднимается сразу, приходят ко мне, советуют, уговаривают, просят. Больница в нескольких верстах отсюда. Я знаю это, знаю, что там не место моему принцу, и знаю, что там не разрешат мне остаться и ухаживать за ним. А без меня он умрет, погибнет. Нет! — кричу я, и тут появляется вся моя природная необузданная вспыльчивость. Нет! Тысячу раз нет! Я не отдам его! Я не позволю увести его отсюда! Я день и ночь буду с ним, мы примем все меры предосторожности, никто не заразится, и заканчивая уже рыдая навзрыд, имейте же жалость ко мне! Я мать!» Все молчат, сгруппировавшись у дверей моей комнаты, и глаза всех избегают смотреть на меня, и лица у всех сосредоточены и бледны. «Успокойтесь прежде всего», — услышала я голос Громова. «Перестаньте. Что за малодушие, трепать нервы и портить глаза? Ребенок ваш останется с вами. Я беру это на себя, но вы должны взять себя в руки и играть, и репетировать, как будто ничего особенного не случилось. Разумеется, самым энергичным образом проделывая необходимую дезинфекцию перед каждым выходом отсюда. Вы поняли меня? Я беру всякую ответственность на себя. Повторяю, так и знайте». Не знаю, сколько в нем сердца, в этом высоком, всегда серьезном, суровом, холодном на вид человеке, но я благословляла его в ту минуту и с благодарностью вспоминаю о нем теперь. Какие дни, какие ночи, какой темный, мучительный ужас. Мой ребенок вот уже третью неделю борется между жизнью и смертью. Я неотступна с ним. Когда я иду репетировать или играть, меня сменяет кто-либо из свободных членов труппы. Все они незаменимые друзья и сиделки. А маленький принц горит по-прежнему. Нарывает сплошь все трепещущее в жару тельце и изменившееся до неузнаваемости личико. На руках у него надеты маленькие мешочки, чтобы он не мог чесать себе тело и лицо, и весь он натерт какой-то ужасной, дурно пахнущей мазью. Но я не слышу этого запаха. Несмотря на страдания моего крошки, несмотря на безумную усталость от бессонных ночей, вечного страха и отчаяния, я должна играть. Я дала слово Громову. Я не смею подводить. Это отразится на деле, это повредит сборам, на которые существует труппа. И я играю. Полуживая, исхудавшая до неузнаваемости, едва сознающая то, что говорю. Второй акт. Я выбегаю на сцену, чтобы плясать андалузский танец с пощелкиванием кастаньет, огневую, полную бурного веселья и удали пляску цыган. Кончила танец и веду с прежней беспечностью мою роль, в то время как сердце то замирает, то бьется так, что мне становится душно, и холодный пот выступает у меня на лбу. Я предчувствием угадываю что-то дурное. Выбегаю, закончив мою роль, наскоро переодевшись, схватив и набросив на плечи чью-то накидку, бегу садом домой. Вбегаю по лестнице, хватаюсь за ручку двери, вижу странную картину. Чахов склонился над маленькой кроваткой и что-то делает с багровым тельцем. Что не понимаю, потому что туман слепит мне глаза. Подхожу без мысли, без дыхания, с замершим сердцем. Что? Есть средство его спасти, но очень рискованное, и без вас я его применить не смею. Соглашайтесь. Я согласна. Ужасные минуты наступают вслед за этим. Минуты, которых я не забуду всю мою жизнь. Ледяная вода, ледяные простыни и отчаянные стоны моего дитяти, захваченного этой нестерпимой ледяной ванной. И опять мука ожидания. Быстро и легко идет выздоровление. Чахов, этот милый Чахов, неотступно следит за каждым шагом постепенно удаляющейся болезни. Маленький принц теперь уже не принц больше. Это какой-то деспотический полновластный король, а мы все — его покорная свита. Его забавляют без устали. Витя притащил ему из леса ежа. Бор Ростовский приносит каждый день на его кроватку самые красивые камешки и чудесные, пахнущие полем пестрые цветы. Чахов без сожаления разрешил портить свою балалайку. Боже мой, сколько хороших, светлых людей встречаешь среди артистической семьи. Маленький принц уже выходит в сад. Худенький, коротко остриженный и такой бледненький после болезни. И, о счастье, следов оспы не осталось у него на лице.
1: Лидия Чарская. «Мой принц». Фрагмент читала Анна Перелешина.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21 час 30 минут.

0: приняли почти все европейские языки, где оно стало обозначать неосуществимое желание, несбыточные мечты. Однако к моменту начала работы над утопией Мор уже состоял на королевской службе и, следовательно, обязан был воплощать в жизнь вовсе не идеальные, а вполне практические замыслы монарха. Двойственное положение Мора стало причиной противоречивости самой утопии. В ней парадоксальным образом уживаются полный отказ от войн и ведение военных действий, в случае, если утопийцы вдруг сочтут, что их соседи владеют лишней территорией. Признание государством каких угодно религий, с точки зрения Мора, не мешает осуждать на изгнание граждан-атеистов. А отрицание частной собственности соседствует с рабством. И без того запутанная теория запутывается еще больше, когда Томас Мор становится лорд-канцлером. В Германии в те годы набирала силу реформация, что в итоге привело к созданию протестантской церкви. И высший английский сановник повел яростную борьбу против надвигавшегося церковного раскола. Он не погнушался даже осветить Лондон кострами сжигаемых на них еретиков, какими в его понимании являлись последователи главного инициатора реформации – Мартина Лютера. Однако довольно скоро мрачные времена наступили и для самого Мора. Генрих VIII вступил в повторный брак с Анной Болейн, который католическая церковь признать не могла. В ответ король принудил английское рыцарство принять присягу, которая обязывала не признавать иной власти, кроме Тюдоров, и заставляла признать королевских детей от второго брака законными наследниками короны. На это убежденный католик Томас Мор пойти не мог. Он не дал согласия произнести текст присяги. Генрих без труда нашел соглашателей, а Томас Мор сложил голову на плахе. Рассказывают, поднимаясь на эшафот, он шутил.
1: Авторское право. Читаем книгу. Джек Лондон. Китовый зуб.
2: Китовый зуб был великолепен, редкий экземпляр, и окраска его казалась необыкновенной. Зуб был предложен в присутствии посторонних. Були из Гатока восседал на лучшей своей циновке, окруженный главными советниками. Три раба опахалами отгоняли от него мух. Из рук своего глашатая удостоил он принять китовый зуб, подарок Равату, доставленный сюда в горы двоюродным братом Равату, Эрриролой. Рукоплескания сопровождали передачу подарка. Группа советников, глашатые и рабы с опахалами, восторженно кричали хором: «А, вой, вой, вой! А, вой, вой, вой! А, табуа леву! Вой, вой! А, мудуа, мудуа, мудуа!» «Скоро придет сюда один белый», — начал Эрриролла после длительной паузы. «Это миссионер. Он будет здесь сегодня. Равату желает получить его сапоги. Он хотел бы подарить их своему доброму другу Мангандро, а вместе с сапогами он пошлет ему и ноги белого. Мангандро старик, зубы у него плохие. Постарайся непременно, Були, чтобы ноги были доставлены вместе с сапогами, а туловище может остаться здесь». Були уже не рад был китовому зубу. Он нерешительно оглянулся вокруг, но ведь подарок был уже принят. «Такая мелюзга, как миссионер, не имеет никакого значения», — ободрял Эрриролла. «Конечно, на такую мелюзгу, как миссионер, нечего обращать внимание», — ответил Були, овладев собой. «Мангандро получит сапоги. Вперед, молодцы! Ступайте втроем или вчетвером. Идите по тропе навстречу миссионеру. Постарайтесь же доставить сюда сапоги».
3: «Слишком поздно», — сказал Эрриролла и прошептал. «Слышишь? Он идет сюда».
2: Пробравшись сквозь густой кустарник, Джон Стархерст, а за ним Нарау, выступили вперед. Высокие сапоги, намокшие при переходе через поток, на каждом шагу выбрасывали тонкие струйки воды. Стархерст оглядел всех горящими глазами.
3: Воодушевленный непоколебимой верой,

0: верой. Не испытывая ни страха, ни сомнения, он ликовал, глядя на раскинувшуюся перед ним крепость. Он знал, что с сотворения мира он был первым белым человеком, вступившим в эту горную крепость Гатока. Зеленые хижины лепились по крутым горным склонам или нависали над бурной ревой. По обе стороны вздымались отвесные скалы. Узкое ущелье озарялось солнцем не больше, чем на 3 часа. Ни кокосовых пальм, ни бананов нигде не было видно. Но буйная тропическая растительность покрывала горы, проникая в каждую выбоину и трещину, и легкие зеленые гирлянды не спадали с острых выступов скал. В глубине ущелья, с высоты 800 футов, мощным потоком низвергалась рева. И воздух в скалистой крепости дрожал и гудел в унисон с грохотом водопада. Джон Стархерст увидел, как из дома вышел сам вождь Були, и с ним его свита. «Я принес вам благую весть», — приветствовал их миссионер. «Кто послал тебя?» — спокойно спросил Були. «Бог, это имя неизвестно Вителеву», — усмехнулся Були. «Каких островов, селений или долин он повелитель?» «Он повелитель всех островов, всех селений, всех долин», — торжественно прозвучал ответ Джона Стархерста. «Он владыка неба и земли, и я принес вам его слово». «А прислал ли он китовый зуб?» — послышался дерзкий вопрос. «Нет, но драгоценнее всякого китового зуба. У нас в обычае, чтобы вожди обменивались подарками и посылали китовый зуб», — перебил его Були. «Или твой повелитель скряга, или ты дурак, если пришел в горы с пустыми руками. Посмотри, более щедрый человек тебя опередил». С этими словами он показал китовый зуб, полученный от Эриролы. Нарау застонал. «Это китовый зуб Равату», — шепнул он Стархерсту. «Я его хорошо знаю. Теперь мы погибли». «Вещь красивая», — сказал миссионер, поглаживая свою длинную бороду и поправляя очки. «Равату позаботился о том, чтобы нас здесь хорошо приняли». Но Нарау снова застонал и отошел от того, за кем так преданно следовал. «Равату скоро станет христианином», — заявил Стархерст. «Я принес тебе весть о Лоту». «Не нужно мне твоего Лоту», — гордо ответил Були. «Я хочу, чтобы тебя сегодня же прикончили дубиной». Були дал знак одному из своих рослых горцев, и тот, выступив вперед, замахнулся дубиной. Нарау стремглав бросился в ближайший дом, пытаясь спрятаться под защиту женщин среди циновок. Джон Стархерст прыгнул вперед и обхватил руками шею палача. Теперь, когда ему не угрожала неминуемая смерть, он пустил в ход все свое красноречие. Зная, что защищает свою жизнь, он, однако, не испытывал ни страха, ни волнения. «Ты совершишь злое дело, если убьешь меня», — говорил он палачу. — «Я ничего плохого не сделал ни тебе, ни Були». Он так крепко уцепился за шею горца, что остальные не осмеливались пустить в дело дубину. В такой позе он отстаивал свою жизнь и убеждал дикарей, громко требовавших его смерти. «Мое имя Стархерст», — спокойно говорил он. «Я работал на Фиджи в течение 3 лет и не просил за это никакой награды. К вам я пришел для вашего же блага. Зачем меня убивать? Разве это принесет кому-нибудь выгоду?» Були украдкой бросил взгляд на китовый зуб. Правитель Гатока уже был щедро вознагражден. Толпа голых дикарей окружила миссионера. Они затянули песнь смерти, песнь раскаленной печи, и заглушили обличавший их голос. Но Стархерст ловко обхватывал тело палача, не давая возможности нанести смертельный удар. Эрирола усмехался, а Були рассердился. «Прочь, дураки! Нечего сказать, хорошая молва распространится по берегу. Целая дюжина против одного безоружного, слабого, как женщина-миссионера. И он вас осиливает. «Послушай, Були!» Стараясь перекричать шум свалки, воззвал миссионер. «Я и тебя одолею! Мое оружие — истина и справедливость, и ни один человек не может мне противостоять!» «Ну, подойди ко мне!» — отвечал Були. «Мое оружие — всего лишь жалкая, ничтожная дубина, и, как ты сказал, она против тебя бессильна!» Толпа расступилась, и Джон Стархерст очутился лицом к лицу с Були, опиравшимся на огромную сучковатую дубину. «Что ж, подходи, миссионер!» — вызывающе кричал Були. «Победи меня!» «Не сомневайся, я подойду и одолею тебя!» — ответил Джон Стархерст. Протерев очки и снова надев их, он шагнул вперед. Були поднял дубину и ждал. «Прежде всего заметь, что моя смерть никакой пользы тебе не принесет», — возобновил свои доводы миссионер. «За меня ответит моя дубина», — сказал Були. И на каждый довод миссионера он давал один и тот же ответ, зорко следя, чтобы предупредить ловкий маневр белого человека, бросающегося на шею палачу. И теперь, только теперь Джон Стархерст почувствовал, что смерть близка. Он не пытался ее избежать. С непокрытой головой стоял он под ярким солнцем и громко молился. Непонятная фигура неизбежного белого человека, который с Библией, с пулей или бутылкой рома, настигает смущенного дикаря в его собственных укреплениях. Таким предстал Джон Стархерст перед Були из Гатока в его скалистой крепости. «Прости им, ибо они не ведают, что творят», — молился он. «О, Господи, сжалься над Фиджи, имей сострадание к Фиджи. О, Иегова, внемли моей молитве ради него, твоего сына, который всех нас привел к тебе. От тебя мы пришли и молим, прими нас опять к себе. Но ты всемогущ и можешь ее спасти. Простри свою длань, о, Господи, и спаси Фиджи, несчастных людоедов Фиджи». Були потерял терпение. «Теперь я тебе отвечу», — пробормотал он, замахиваясь дубиной. Нарау, скрывавшийся в хижине среди женщин, услышал тяжелый удар и содрогнулся. Затем раздалась песнь смерти, и он понял, что тело его друга-миссионера волокут к печи. Он слышал слова: «Осторожней, осторожней несите меня, ибо я подвижник моей страны. Благодарю тебя, благодарю, благодарю тебя». Потом из шума выделился одинокий голос и спросил: «Где мужественный человек?» Сотни голосов проревели в ответ: «Сейчас его приволокут к печи и изжарят». «Где трус?» Снова прозвучал одинокий голос. «Убежал, чтобы донести», — загудела в ответ толпа. «Убежал, чтобы донести! Убежал, чтобы донести!» Нарау застонал в тоске. Слова старой песни были правдивы. Он был трусом, и ему оставалось только пойти и донести.
1: Джек Лондон. «Китовый зуб». Фрагмент читал Дмитрий Оргин. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Экслибрис. Из книг.
1: Одна из статей сборника «Из истории русской изобразительной культуры 18-20 веков» посвящена двум изображениям Николая Некрасова – фотографическому и живописному. Уже тяжело больной поэт сам обратился к Ивану Крамскому с просьбой написать свой портрет. На портрете Некрасова в период «Последних песен» Крамской изобразил портретируемого в постели. Количество сеансов с учетом состояния умирающего Некрасова было ограничено. Исследователи утверждают, что только голову художник писал с натуры, все остальное по памяти или с других интерьеров. В ходе работы Крамской мог воспользоваться и последней фотографией поэта, выполненной фотографом Вильямом Карриком, шотландцем, в 50-е и 70-е годы XIX века. Каррик имел ателье в России и водил тесное знакомство со многими представителями творческой интеллигенции. Он выполнил последнее прижизненное изображение Некрасова с большим тактом. Антураж имеет определенно второстепенное значение, все внимание сосредоточено на лице поэта. Крамской, как известно, использовал фотографии при работе. В юношеские годы он работал ретушером у известных фотографов, где заслужил репутацию отличного рисовальщика. А уже в зрелые годы, обращаясь к портретному жанру, стремился получить как можно больше сведений о портретируемом, в том числе изучал и его фотографии. Портрет Некрасова в период «Последних песен» был закончен через год после смерти поэта. Прямых доказательств того, что Крамской использовал фотографию Каррика, пока нет. Но если сравнить изображения между ними в интерьере, в определенных ракурсах, наклоне головы и прически, обнаруживается явное сходство. Сборник статей «Из истории русской изобразительной культуры 18-20 веков».
0: Читаем книгу. Владимир Гилеровский. Люди театра.
2: Каждый раз передо мной вставал первый кусочек моей театральной юности. Вспоминались мелочи первого сезона, как живые вырастали товарищи-актеры, и первым делом Вася. Вспоминался чай у Григорьева и красноносый Казаков с его рассказами, и строгое лицо резонера Василия Трофимовича Островского. Помню до слова его спор за чаем с Казаковым, который восторгался Рыбаковым в роли Велизария. Нет, Милославский был лучше и величественнее, ведь он был барон Фриденбург и осанка. А как он тебя в Велизарии сконфузил, а? Ну-ка расскажи молодому человеку. И горжусь этим. Мы приготовились слушать, допив последний чай. Василий Трофимович Островский поставил стакан на блюдечко, перевернул вверх дном и положил на дно кусочек сахара. Но это было еще перед волей в Курске. Шел Велизарий, я играл Евтропия, да в монологе на первом слове споткнулся. Молчу, не в зуб толкнуть. Пауза, неловкость, суфлер растерялся, а Николай Карлович со своего трона ко мне тем же своим тоном будто продолжает свою роль. «Что же ты молчишь, Евтропий? Или роли ты не знаешь? Спроси суфлера, он тебе подскажет, сенат и публика уж ждут тебя давно». Не успел Островский договорить последнюю фразу, как отворилась дверь, и высокий тенор наполнил всю комнату. «Богам во славу, князю в честь!» Против меня у распахнутой двери стоял стройный высокий богатырь в щегольской поддевке и длинных сапогах. Серые глаза весело смотрели. Обе руки размахнулись вместе с последней высокой нотой и остановились над его сидеющей курчавой головой. В левой — огромная жестяная банка, перевязанная бечевкой, а в правой — большой рогожный кулек. «Миша!» — раздалось встречное приветствие. «Гриша! Это Икорка Сальянская!» Банку поставил к ногам хозяина, а кулек положил на пол у стула перед хозяйкой, приложившись к ее руке. — Стерляды к вам, Анна Николаевна, саратовские, пылкого мороза! Поцелуи, объятья! В это время Вася шепчет мне. — Это вот тот самый Докучаев, помнишь, в свадьбе Кричинского Расплюев жалуется, после докучаевской трепки не жить. Я так и обомлел. Пьеса эта прошла в сезон 5 раз и была у меня на слуху. Могу я об этом его спросить, Вася? Не советую, в какой час попадешь. —
3: Михаил Павлович, позвольте чайку, — спросила хозяйка.
2: — Гриша, чайку-то чайку, а что к чайку? — А к чайку рамку. Еще осталась малость, никому не даю, на случай простуды берегу. Докучаев как-то съежился, изменил лицо, задрожал, застучал зубами. Я ужасно простужен, чуть не плачет. Сейчас вылечу, принесу. Наклонился к кульку и отступился. — Не поднимешь. — Да ты пуд, что ли, привез? — Да около того, без малого слишком. — Извини, Гриш, уж сколько было. Докучаев опрокинул бутылку в пустой чайный стакан, который оказался почти полным, затем поднял его и продекламировал. — Убей меня, Господь Бог, громом! Не будь лихим я казаком, когда испорчу чай я ромом или испорчу чаем ром. И залпом выпил.
3: Несмотря на просьбы Григорьева погостить, Докучаев отказался.
2: Меня телеграммой вызвал Лаухин. Я у него режиссером. Для «Орла» еду труппу составлять.
3: На другой день перед отъездом Докучаев спустился вниз к Василию Трофимовичу Островскому, который звал его дорожку погладить, и приготовил угощение. Большая низенькая комната, увешанная афишами и венками. Вдруг Докучаев замолчал, поднял голову, озираясь. — Это та самая комната? — Да, — подтвердил Островский. — Какие подлецы! А жаль Гришу! Совсем зря погиб! И, задумавшись, молча выпил.
2: — Еще! Я уже знал тайну этой комнаты. В ней был застрелен наповал ворвавшимся неожиданно гусаром актер Кулебякин. Накануне он публично оскорбил офицеров, в том числе этого гусара, и вот рано утром на другой день гусар разбудил спавшего Кулебякина и только что проснувшегося еще в постели уложил пистолетной пулей. Как-то Кулебякин студентом однажды приехал на ярмарку в Урюпино покупать лошадь. Прокутил деньги и, боясь отца, поступил к Григорьеву на сцену. Огромного роста, силы необычайной и голос шуму вод подобный. В своих любимых ролях Прокопия Липунова, боярина Басенко, Кузьмы Рощин он конкурировал с Николаем Хрисанфычем Рыбаковым. Докучаев набивал жуковским табаком трубку на длинном чубуке. Вася молчал. Тут я и решился. — Михаил Павлович, кого здесь убили? — Не знаешь? Ты не знаешь? Он встал и загремел. — Его, властителя, героя, полубога! Друга моего, Гришу Кулебякина, убили здесь. Человек он был, орел не вам чета. Ты видишь меня? Хорош? Подковки гнул, а перед ним я был мальчишкой щенок, кулачище, во! Вот Сухово Кобылин всю правду, как было, написал. Только фамилию изменила, а похоже, Кулебякин у него Семипядов. А мою фамилию целиком поставил. После докучаевской трепки не жить. После истории в Курске не жить. Разошелся, глаза блестят. Голос гремит по комнате. А было это под Курском, на коренной ярмарке. Тогда съезжались помещики из разных губерний, из Москвы коннозаводчики бывали, ремонтеры. Ну, конечно, и шулерам добыча, игры тысячные были. А мы в то лето с Гришей в Курске служили, поехали прокатиться на ярмарку.
3: Я еще совсем молодым был. Деньги у меня были, только что бенефис взял. Приехали, знакомых тьма. Закрутили, захотелось в картишки. Оказалось, что с неделю здесь ответный банк мечет какой-то польский граф Красинский. Встретились со знакомым ремонтером, тоже поиграть графу идет, взялся нас провести. Пускают только знакомых. Большая мазанка в Вишневом саду. Человек 10 штатских, и офицеров понтируют, кто сидит, кто стоит. Пол усыпан картами, на столе груды денег. Мечет банк франт с шелковистыми баками и усиками стрелкой. На руках кольца так и сверкают. Вправо толстяк с усами помещичьего вида следит за ставками, рассчитывается, а слева от банкомета боров этакий, еще толще вроде Собакевича, в мундире. Оказалось, после исправник. Тоже помогал рассчитываться. Кулебякин сел за стол и закурил сигару. Он не любил карты. Я сразу взорвался, ставлю крупно, а карта за картой все подряд биты. «Пойдем, шулера!» — шепчет мне Гриша. Я от него отмахиваюсь и ставлю. Разгорячился. А опять все карты. Крупная была ставка — биты. Подается новая колода карт. Вдруг вскакивает Гриша, схватывает через стол одной рукой банкомета, а другой руку его помощника и поднимает кверху. У каждого по колоде карт в руке. Не успели перемениться. «Шулера! Колоды меняют!» На момент все замерло, а он схватил одной рукой за горло толстяка и кулачищем начал его тыкать в морду и лупить, почем попало. Граф заорал: «Цо, цо! Разбой здесь!» и ловит за руку Гришу. «Тогда уж я его по морде с ног долой!» Кругом гвалт, стол опрокинулся, а Гриша прижал своего толстяка к стене, потянулся через стол и лупит по морде кулаком. Исправник бросился на меня, я исправника в морду, стол вверх ногами. Исправник прыгнул к окну и вылезает. Свалка, графа бьют. Кто деньги с полу собирает? Исправник лезет в окно, высунул голову и плечи и застрял. Лезет обратно, а я его за ноги и давай вперед пихать. Так забил, что ни взад, ни вперед. Голова на улице, ноги здесь, а пузо застряло. Потом пришлось стену рубить, чтобы его достать. Когда я приехал зимой в Москву, все уже знали. Весь малый театр говорил об этом. У Печкина в трактире меня актеры чествовали. Сам Михаил Семен Щепкин просил рассказать, как все это было. А узнали потому, что на ярмарке были москвичи-коннозаводчики и спортсмены, и рассказали раньше всю историю. Оказалось, что граф Красинский вовсе не граф был, а шулер.
0: Владимир Гилеровский. «Люди театра». Фрагмент читал Владимир Самойлов.

0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
1: «Читаем музыку».
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: этого дня вдохновения.
1: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
2: Читаем книгу. Сол Беллоу. Герцог.
3: «Если я схожу с ума, то быть посему», — думал Мозес Герцог. Кое-кто считал, что он помешался, и он сам одно время не был уверен, что наверху у него все в порядке. Но сейчас, при всех своих странностях, он чувствовал в себе уверенность, бодрость, проницательность и силу. Им овладело наваждение, и он писал письма решительно всем на свете. Эти письма его так будоражили, что с конца июня он перебирался с места на место, таская за собой саквояж с бумагами. Укрывшись в сельской глуши, он безостановочно, неистово писал в газеты, общественным деятелям, друзьям и близким, и, наконец, покойникам, начав со своих, никому неведомых, и кончив известными всем. В большом старом доме герцог был один. Обычно привередливый в еде, сейчас он ел хлеб из бумажного пакета, бобы из консервной банки и чеддер. Иногда щипал малину в заросшем саду, с рассеянной осторожностью поднимая колючие ветки. Что касается сна, то спал он на голом матрасе, на своем охладелом супружеском ложе, либо в гамаке, накрывшись пальто. Во дворе его окружали высокая остистая трава, белая акация и кленовая поросль. Когда он ночью открывал глаза, звезды казались подступившими призраками. И всего-то — светящиеся газообразные тела, минералы, теплота, атомы. Но в 5 утра многое скажется человеку в гамаке, завернувшемся в пальто. Когда приходила очередная мысль, он шел записать ее в кухню. Там у него был штаб. С кирпичных стен облупливалась побелка. Случалось, герцог рукавом смахивал со стола мышиный помет, спокойно недоумевая, откуда у полевых мышей такая страсть к воску и парафину. Постоянно часть его сознания была открыта внешнему миру. Утром он слышал ворон. Их пронзительный грай был восхитителен. В сумерках слышал дроздов. Ночью подавала голос сипуха. Когда он с письмом в голове возбужденно шел по саду, он отмечал, что розовые побеги обвили водосточную трубу. Он отмечал шелковицу, ее вовсю обклеивали пернатые. Дни стояли жаркие, вечера распаленные и пыльные. Он остро вглядывался во все, но ощущал себя наполовину слепым. Его друг, бывший, Валентайн, и жена, бывшая, Маделин, пустили слух, что его рассудок расстроился. А так ли это? Обходя вокруг пустого дома, он увидел в тусклом окне, затянутом паутиной, призрак своего лица. Непостижимо спокойным показался он себе. С середины лба, по прямизне носа, на полные сомкнутые губы пролегла сверкающая черта. Поздней весной герцогом завладела потребность объяснить, объясниться, оправдать, представить в истинном свете, прояснить, загладить вину. Он тогда читал лекции в вечерней взрослой школе в Нью-Йорке. В апреле он еще удерживал мысль, но к концу мая его стало заносить. Слушатели поняли, что им не суждено постичь истоки романтизма, зато они навидаются и наслушаются странных вещей. Все меньше оставалось от академической проформы. Профессор Герцог вел себя с бесконтрольной откровенностью человека, глубоко погруженного в свои мысли. концу семестра в его лекциях стали возникать долгие паузы. Случалось, он умолкал, обронив «прошу прощения» и шаря за пазухой авторучку. Под скрип стола он писал на клочках бумаги, испытывая небывалый зуд в руках. Он обо всем забывал, его глаза смутно блуждали. На бледном лице все выражалось, решительно все. Он урезонивал, убеждал, страдал. Ему представлялась замечательная дилемма. Он открыт наружу, он замкнут в себе. И все это безмолвно выражали его глаза, рот, томление, непреклонность, жгучий гнев. Все это можно было видеть. В мертвой тишине класс ждал 3 минуты, 5 минут. Поначалу в его записях не было системы. Это были фрагменты, случайные слова, выкрики, переиначенные пословицы и цитаты, либо, пользуясь идишем его давно умершей матери, трёпвертер, трёп, болтовня, остроумие задним числом, когда ты уже сходишь по лестнице. Он, например, записывал «смерть», «умереть», «снова жить», «снова умереть», «жить». «Нет человека, нет смерти». Еще. «Поставили душу на колени? Нет худа без добра. Скреби пол». И еще. «Отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». Книга притчей Соломоновых. «Выбери одно». Герцог едва ли сам осознавал, как относиться к своей писанине. Он поддался возбуждению, заставлявшему его хвататься за ручку, и временами подозревал здесь симптомы распада. Это его не пугало. Лежа на кухонном диване в своей меблерашке на 17-й улице, он иногда воображал себя неким заводом, производящим личную историю, и видел себя от рождения до смерти. Он поверял листку бумаги. «Не могу найти оправдания». Задумываясь над прожитой жизнью, он сознавал, что все в ней испортил, решительно все. Свою жизнь он, как говорится, погубил. Но поскольку потерял он не бог весть что, печалиться особенно не из чего. Перебирая на диване столетия, 19-е, 16-е, 18-е, он в последнем выудил афоризм, который ему нравился. «Печаль, сэр, это вид безделья». Лежа на животе, он продолжал подводить итоги. Умный он человек или идиот? Пожалуй, на сегодняшний день он себя не посчитает умным. Может, и были у него в свое время задатки умного человека, но он предпочел витать в облаках, и прохвосты обобрали его дочисто. Что еще? Начал лысеть. Рекламу дерматолога Томаса он читал с преувеличенным скептицизмом человека, истово, отчаянно желающего верить. Помогут тебе дерматологи, как же? Так вот, прежде он был красивый мужчина. Отсюда он задумался о своем характере. Какой он у него? Если воспользоваться современной терминологией, то он нарциссист, мазохист, анахронист. Его клиническая картина – депрессия, хотя не самая тяжелая, не маниакально-депрессивный случай, бывает хуже. Если допустить, как это делают сейчас, что человек – больное животное, то не получится ли, что он драматически больной человек, беспроглядно слепой, феноменально деградировавший? Нет, не получится. Как насчет сообразительности? Его интеллект был бы куда действеннее, имея он сам агрессивный, параноический характер, стремление властвовать. Он ревнив. Но дух соперничества не захватывает его целиком, как это бывает у параноиков. Теперь, как с ученостью? И тут он был вынужден признать, что профессор он тоже так себе. Нет, он серьезный человек. В нем достаточно некой недооформившейся основательности. Однако систематичность всегда будет ему недоступна. Он прекрасно начал докторской диссертации по философии «Место природы в английской и французской политической философии 17-18 веков». Закрепил репутацию несколькими статьями и книгой «Романтизм и христианство». Но другие его честолюбивые замыслы один за другим расстроились. Благодаря прежним успехам он без труда находил работу, получал научные стипендии. Годами ему выплачивали 15 тысяч долларов на дальнейшие занятия романтизмом. Плоды этих занятий хранились в чулане, в старом саквояже. 800 страниц сбивчивых препирательств, так и не подступивших к существу дела. Ему было больно думать об этом. На полу под рукой лежали листки бумаги, и время от времени он, свесившись, делал записи. Сейчас он писал: «Моя жизнь – не затянувшаяся болезнь. Моя жизнь – затянувшееся выздоровление». Либерально-буржуазная переоценка, иллюзия улучшения, яд надежды. Припомнился Митридат, чья система учила выживать от яда. Тот провел своих убийц, опрометчиво травивших его малыми дозами, и хотя весь промариновался, все же не погиб. Тутто фабродо. Все сгодится. Возобновляя копание в себе, он признал, что был плохим мужем, причем дважды. Он отравлял жизнь первой жене, Дейзи. Вторая, Маделин, чуть не доконала его самого. Сыну и дочери он был любящим, но плохим отцом. Собственным родителям – неблагодарным сыном. Отчизне – безучастным гражданином. Братьев и сестру он тоже любил, но издалека. С друзьями – индивидуалист. В любви – ленив. В радости – скушен. Перед силой – уступчив. С собственной душой – уклончив. Удовлетворенный собственной суровостью, наслаждаясь жесткой дотошностью своего приговора, он лежал на диване, заведя руки за голову и праздно вытянув ноги. При всем том, мы сохраняем наше обаяние.
2: Сол Беллоу, герцог. Фрагмент читал Павел Капитонов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: 1934 году в Московском театре «Мюзик-холл» состоялась премьера спектакля «Под куполом цирка». В роли драматургов выступили знаменитые советские писатели Илья Ильф, Евгений Петров и Валентин Катаев. Постановка прошла с невероятным успехом. Полные залы, хвалебные рецензии, восторженный прием критики.
1: Сажайтесь себе на здоровье сколько хотите. Черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких полосочек.
0: Уже в следующем году литераторы написали на основе театральной пьесы киносценарий и уехали в долгую творческую командировку на другой континент. Когда через год Ильф и Петров вернулись в Советский Союз, фильм был уже снят. Правда, свои идеи писатели в постановке не узнали.
2: Я вам 1000 раз говорил, что вашего Барбоса я организованному зрителю не покажу.
0: Режиссер Григорий Александров не стеснялся менять драматургическую основу по своему усмотрению. В пьесе и сценарии авторы смеялись над отечественными бюрократами, которые требовали от каждого циркового номера безупречной идеологической выдержанности. А в экранизации главным объектом сатиры стал американский расизм.
3: Раечка, я не понимаю, за что?
4: Теперь понятно?
3: Вот, теперь понятно.
0: Ильф, Петров и Катаев отказались соглашаться с внесенными без их разрешения изменениями. Более того, они сочли, что первоначальный замысел картины грубо искажен и потребовали у руководства киностудии «Мосфильм» снять свои имена из титров. Когда в 1936 году фильм «Цирк», такое название постановка получила в прокате, вышел на экраны, фамилий сценаристов в нем не было.
4: Или мы женимся.
0: 20 тысяч билетов на премьеру картины Георгия Александрова были раскуплены за один день. Кино и песни из него тут же обрели бешеную популярность. А за исполнительницей главной роли, Любовью Орловой, после премьеры окончательно закрепился статус суперзвезды советского кино. Сложно предположить, стала бы картина столь же успешной, если бы была снята строго по сценарию. Одно точно – в этом случае это был бы совсем другой фильм.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Александр Цыпкин. Чувство долга.
2: Было мне 11 лет. Все шло хорошо. Из денег я предпочитал красные десятки, хотя давали мне в школу максимум желтоватые рубли. Тем не менее, копейки все равно за людей мною не воспринимались, но лишь до тех пор, пока я не получил в подарок копилку. Опустив классического Борова первую монетку, я сразу же лишился рассудка. Откуда-то взялась патологическая жадность и развился слух. Тратить деньги я перестал в принципе, а звон выпавшего из кармана чужого медика начал слышать за несколько километров. Мне до дрожи в пятках хотелось поскорее наполнить свиноподобный сундучок и посчитать сокровища. Я даже начал взвешивать копилку на безмене, чем немало озадачило родителей, которые не понимали, как можно перевести силу тяжести в суммы. Незадолго до окончательного заполнения фарфоровый сейф переехал ко мне в кровать. Я засыпал и просыпался с ним в обнимку, так как боялся, что чудовище, вроде бы переставшее жить под моей кроватью несколько лет как, вернутся и украдут накопленное. Приближался Новый год. Я ожидал различных зимних подарков и собирался либо купить коньки к подаренной клюшке, либо наоборот. Чуть ли не 2 января я торжественно расколотил ларец, растекся между монетами и облобызал каждую, посчитал несколько раз, разложил по номиналу и увидел нирвану всеми доступными на тот момент глазами. Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как же все это поменять на бумажные деньги. Пришлось обратиться к бабушке, которая умилилась малолетнему скряге и согласилась помочь. На следующий вечер она сообщила, что обмен произошел, но попросила эти деньги на несколько дней в долг. Я был горд профинансировать практически главу семьи. Это ли не верх могущества? Проценты брать не стал. Еще через день бабушка попала в больницу, о чем я узнал из случайно услышанного разговора родителей. Я, как мне кажется, не самый плохой человек и точно был хорошим ребенком. Меня близкие любили, и я их любил. Заботился о них, рисовал открытки, читал с табуретки стихи, писал про семью в стенгазете, гордился, ценил. Но в тот момент, когда я услышал о бабушкином несчастье, темная сила затоптала все ростки добродетели на поверхности моей души. А что будет с моими деньгами, если... Я возненавидел эту мысль, как только она появилась, и загнал ее в самый дальний угол моей головы, но и оттуда она сверкала пурпурно-фиолетовым. Нет, я, конечно, переживал, даже плакал, но мысль-то проскочила. Мне стало очень стыдно, мерзко и противно из-за ее рождения. Ох уж эти метания порядочного человека, которые на корню убивают возможность спокойного совершения непорядочных поступков. На мое и общее счастье, скоро выяснилось, что жизни бабушки ничего не угрожает, и я вновь начал ощущать себя достойным сыном своих родителей. Пока опять же не подслушала разговор о проблемах с бабушкиной памятью после случившегося. Пока речь шла о жизни и смерти, свет во мне, разумеется, побеждал тьму, и я, конечно, не думал о деньгах, если не считать самого первого мгновения. Но вот теперь дьявол занялся мною всерьез, и он был в мелочах, точнее, в мелочи. Я живо представил себе, как здоровая и невредимая бабушка возвращается домой, все счастливы, она все помнит, кроме своего долга. Воспаленное воображение нарисовало мне именно такую картину частичной потери памяти. Лучше она бы что-то другое забыла, например, про тройки в четверти или про разбитую вазу, но ведь не вспомнит именно про деньги. Уж я-то чувствую. Я детально изучил амнезию по имевшейся в доме медицинской литературе. Обретенные таким образом знания меня не порадовали. Настроение ухудшилось до предела. Ждать исхода не представлялось возможным, и я напросился на визит в больницу. Разумеется, признаваться в своих страхах у меня в планах не было, но как-то прояснить ситуацию с бабушкиной памятью хотелось. По дороге я провел разведку. «Папа, а что, бабушка может про меня совсем забыть?» Полным трагического сочувствия голосом поинтересовался я. «А что ты натворил?» Без тени сомнения в причинах моей сентиментальности отреагировал хороший отец, знавший, с кем имеет дело. «Я ничего, просто так спросил». Изобразить научный интерес мне, очевидно, не удалось. «Ты не волнуйся, я, если что, про тебя напомню. Но вот вы зачем ребенка в больницу притащили?» Бабушка была достаточно бодра. «Сам вызвался», — порадовал папа. «Спасибо, Сашуль, мне очень приятно. Как дела?» «Хорошо», — выдавил я из себя. «Очень твоей памятью интересовался», — сказал отец. «Я ненавидел себя, весь мир, деньги, коньки, копилку и особенно папу. Вероятно, рассчитывает, что ты что-нибудь забудешь. Уж слишком тревожный голос у него был, когда спрашивал». Отец упивался моментом,

0: фактически жил внутри большой советской энциклопедии, если вдруг узнавал о чем-то новом. «Да ладно, успокойся ты. Ну, забыла, значит, забыла. Считай, что тебе повезло», — с улыбкой на лице пыталась успокоить меня бабушка. Я просто был готов взорваться на месте. «Повезло?» «Деньги — зло. Я тону во вранье. Я больше никогда, никогда...» И далее целый список, заканчивающийся клятвой не давать в долг более никому и никогда. Вот такие мысли крутились в моей голове всю дорогу из больницы домой. Вечером папа сдал мне мелочь, как это периодически происходило весь последний месяц, и спросил: «Когда копилку-то разбиваешь?» Мне стало совсем нехорошо. В списке «никогда более» ложь находилась на первом месте, а рассказать отцу о судьбе накоплений в нынешних обстоятельствах означало бы катастрофу. Редко, когда так ясно осознаешь полную безысходность своего положения. Похолодевшими губами я пролепетал: «Я ее уже разбил, так что мелочь больше не нужна. Спасибо».
1: «О как! И сколько насобирал?» — не отвлекаясь от книжки, поинтересовался отец.
0: Его равнодушие диссонировало с бурей, бушевавшей внутри меня. 12 рублей. Обреченность чувствовалась в каждом слое.
1: «Куда дел?»
0: Я как раз в этот момент читал «Колодец и маятник» Эдгара По. В рассказе инквизиция создала комнату, стены которой сжимались, загоняя жертву в бездонный колодец. «В долг дал», — выпал с ответ. «Господи, если он не спросит, кому, я обещаю тебе, но... Ну, в общем, я все обещаю, что хочешь». «Кому?» — папа отвлекся от книги и посмотрел на меня с неподдельным любопытством. «Бога нет». «Ох». Я опустил глаза, обмяк, усох и начал сознаваться. «Баб...» И вдруг зазвонил телефон. Я рванул к нему, как раб с плантации. «Алло!»
1: «Саня, это бабушка. Папа дома?
0: И, кстати, не забудь у меня свои 12 рублей забрать, когда в следующий раз придешь».
1: «Да мне не горит».
0: От моих щек в тот момент можно было прикуривать. «Пап, тебя». За время папиного разговора я стремительно почистил зубы, разделся, лег спать и, понимая, что не засну, стал учиться изображать спящего. Папа так и не заглянул. Я вошел в роль и вырубился. Через 2 дня я заехал к бабушке, забрал деньги, положил их в варежку, которую немедленно оставил в трамвае. Я не удивился и не расстроился. В графе «уроки» стояло «оплачено».
2: Александр Цыпкин. «Чувство долга». Рассказ читал Максим Евсеев.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «Б». Библиотека средневековая. В средневековом монастыре библиотека помещалась в зале, обшитом деревом, чтобы сырость от каменных стен не доходила до пергамента и не заводилась плесень. Зал был разделен деревянными перегородками. Книги распределялись по размерам и укладывались лежа, не слишком близко одна к другой, чтобы не портились от тесноты и трения. Богослужебные книги большого формата монахи могли брать в келью. Маленькие же запрещалось выносить из библиотеки, чтобы они не затерялись. Выдавая книгу, библиотекарь брал с читателя письменное обязательство вернуть ее в определенный срок. И если занимавший книгу был совершенно неизвестен библиотекарю, то в залог он должен был оставить другую книгу равной ценности. Редкие и дорогие книги выдавали только по особому разрешению настоятеля монастыря.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: вами «Радиокнига».
1: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
2: Поэму «Руслан и Людмила» Пушкин начал писать еще в лицее. И точно известно, когда закончил. Об этом сообщил Василий Андреевич Жуковский. На портрете, подаренном Пушкину, он расписался в поражении и поставил дату: победителю ученику от побежденного учителя, в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820 год, марта 26-го. В июле того же года поэму опубликовали отдельным изданием. В лавках Ивана Слёнина эту книгу продавали по 10 рублей, а издание на веленевой бумаге по 15. Тираж распродали так быстро, что цену на оставшиеся экземпляры подняли до 25 рублей. Нашему современнику пришлось заплатить куда больше. Совсем недавно на аукционе в Москве именно эту книжицу в 142 страницы продали за 260 тысяч долларов.
1: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.

0: Евгений Николаевич Опочинин. Лесные певцы. На закате, когда в окнах появляется багряный отблеск красивой весенней зари, начинает сильно морозить. Это нас радует, так как вопрос, подымет ли наст в марте в самом начале глухариного тока, когда в лесах лежат еще глубокие снега, имеет не только существенное, но даже решающее значение. От крепости наста прямо-таки зависит успешность охоты. Бывает, что неопытные, но ярые охотники пустятся в лес, не спросясь броду, доберутся кое-как на разъезжающихся в стороны лыжах до тока, подшумят несколько таковиков и, бросив с досады лыжи, пойдут ухать чуть не по шею. Нечего и говорить, что при таких условиях нельзя ждать успеха. Измучаются они в конец и наутре чуть живые от усталости выберутся из лесу, с чем пришли. Мы с Артемьем знали это хорошо и потому с большим интересом следили за постепенно усиливающимся морозом. Несколько раз еще раньше, чем стемнело, старик выходил в поле за моей усадьбой и топтался в снегу. «Подымает», — извещал он меня после этого с удовольствием. «А все же надо попробовать и в лесу, ведь на таку-то не в поле». И он действительно, когда вызвездило, и мороз достиг наибольшей силы, отправился в ближайший сосняк и там пробовал крепость наста. «Хоть на лошади поезжай», — успокоил он меня после этих экспериментов. Чтобы достигнуть обетованных рукавов, где, по словам моего спутника, было столько глухарей, что они могли обить уши охотникам, нам предстояло пройти верст 6 большей частью глухим лесом, и потому медлить не приходилось. Снарядившись как следует и перекинув за плечи ружья, пустились мы в путь не без тревоги, думая, простоит ли до восхода та чудная тихая погода, которая установилась теперь. «Рано на место-то придем», — говорит мне Артемий, встряхиваясь на морозе в своем коротеньком зипунишке. «Более 2 часов не пройдем. Ну, да лучше отдохнем, посидим у огонька. Запас в карман не лезет». «А скажи-ка, Артемий, один-то ты часто ходишь на ток?» — пытаюсь я завязать разговор со своим спутником, чтобы как-нибудь сократить время дороги. «Нет, совсем, почитай, не хожу. Стар стал». «Пристаю скоро, да и слышать стал не то, чтобы оно плохо, а хуже прежнего». «И еще скажу тебе», — Артемий пошел тише и понизил голос почти до шепота. «Боязно мне стало ходить одному, и началось это летось, когда кто-то шапку у меня унес». «Как шапку унес?» «Да так. Шел это я ночью по Залесному. Дело было уже наутре. Было, почитай, бело, и тетерева заиграли. Слышу, один бормочет недалеко. Я и присел в кустике. Начал манить тетеркой, авось, думаю, подлетит. Только сижу это я, то чуфыкаю, то тетерочий манок бью, и вдруг, как что-то зашипит надо мной, да как хватит меня по голове, так я и не опомнился. Гляжу, шапки-то на голове нету. Вот уж тут я и вовсе испугался, инда волосы зашевелились».
1: «Чудак ты! Ведь это, наверное, ястреб унес у тебя шапку. А какая шапка-то была?»
0: «Шапка была хорошая, меховая».
1: «Ну вот, сам-то ты в кусту спрятался, а головой зашевелил. Он и подумал, что какой-нибудь зверек или птица налетел, схватил, да и был таков.
0: Сказывай, знаю я, какой это ястреб. Вольный это, а не ястреб, нечто птица, когда на человека нападает».
1: «Какой же это вольный?
0: А такой, что ночью про него и говорить не годится», — с досадой обрывает разговор старик, но, видно, не утерпев, после короткого молчания восклицает. «Какой вольный? Не бойся, как-нибудь сам узнаешь, как он бывает. Я вот тоже не знал, а как он меня выводил по лесу-то больше 2 суток, так и узнал».
1: «Как это выводил? Заблудился ты, что ли?»
0: «Смерть не люблю я, когда ты это говоришь. По-твоему, все просто. Заблудился, да и шабаш. Ведь я голова леса как свою избу знаю,
1: а ты заблудился. Говорю, вольный водил, так оно и есть.
0: Да ты не сердись, а расскажи.
1: Что рассказывать-то? В третьем году пошел это я на займище за зайцами, и вот те крест, не лгу, вышел в понедельник, а вернулся в середу, близ полден, почитай, что на четвереньках и без языка. А все из-за чего? Из-за того, что вышел без молитвы. Пошло все с пустяков. Только что вечерять стало, как я из дома-то вышел. А в самой запольце убил я косого. Ну, хорошо. Повесил я его на кушаке за спину и иду далее. Только, братец ты мой, прошел я это к сверсту, вижу, еще косой сидит на поляне, на самой-то опуше. Приложился я в него, только бы курок спустить, а битой-то заяц у меня за плечами как завячет. Свету я не взвидел. Перекинул его из-за спины да об землю, а сам наутек. Бегу, молитву читаю, боюсь оглянуться. Долго ли я бежал, и сам не знаю, а как умаялся, остановился, гляжу, будто лес мне незнакомый. Курени какие-то пошли до межи, я в оборотную. Гляжу, и там незнакомое место. Что ж ты думаешь? Походил я, походил, измаялся вовсе. А тут стемнело, ночь темная-притемная. Нечего делать, закрался я в чащу, да и ночевал под елкой. Утром, думаю, по солнышку выйду. Проспал я кое-как, а наутро-то туч кругом, дождь, солнышка нет и в помине. Нечего делать, пошел на удачу, иду, да дивлюсь, куда это я зашел. Место вовсе незнакомое, ямы, бугорки, а лес страшенный-страшенный. Глядишь, шапка валится. Долго ли я так проходил, я не знаю, только слышу, кто-то аукается. Обрадовался я, крикнул и пошел на голос, иду да покрикиваю, а он мне откликается. Только что же это за чудо? Я иду на голос, а он ближе не встает. Все откликается далее, ровно от меня уходит. Вот уж тут я и догадался, кто это меня водит. Да опрометью назад. И сделался я ровно без ума. То пойду, то побегу, взад да вперед, в одну сторону да в другую. А тут ночь опять наступила. Опять я в чащу да под елку. Только на утро... И то близ полден, простил меня Господь, не дал пропасть, выявил. И как я вышел, сам не знаю, уж и кричал, ты аукался и плакал. Ничего не слышно, а сам все иду, гляжу вдруг огород. Ну, думаю, слава тебе, Господи! Не прошел я по нем и 100 сажен, как натолкнулся на забор, а за ним увидал и наш вырубок, вот что за слепущим-то починком. Как я до нашего поля добрался, ничего не помню. А там, у самых авинов, упал и пополз на четвереньках. В голове мутится, хочу крикнуть. Не могу. Спасибо пастушонку увидал, да мужиков позвал. А то так и остаться бы мне у авинов.
0: Старик замолчал и остановился. Остановился и я передохнуть немного и покурить. Мы были уже на узкой лесной просеке, отделяющей рукава от других лесных дач, но до места было еще не близко. Лес пошел крупный, строевик. Кругом была кромешная, непроницаемая тьма, и просека была заметна только вверху, откуда виднелась узкая полоса неба, усеянного звездами. Прошли мы еще побольше часа. Наконец Артемий остановился и сбросил из-за плеча ружье.
1: Здесь посиди малость, а там и слушать надо. Нынче рано заиграют, — сказал он шепотом, усаживаясь прямо на снегу под огромной сосной. Огня-то лучше не будем разводить, а то как бы не спугнуть. Бывает, что и сюда вылетают. С вечера вылетят, да и сидят. А как светать станет, смотришь, и запоют.
0: Сели мы и принялись ждать среди мертвой тишины, нарушаемой только потрескиванием мороза. А лес стоял таинственный и темный, словно сплошная черная стена, напоминая сказочное царство смерти. Прошло около часа. Сквозь черную завесу ночи начали пробиваться между верхушками дерев пока еще слабое, едва заметное пятна бледного света. Затем они постепенно стали сливаться в сплошной фон, на котором все резче и резче обрисовывались кудрявые шапки сосен и пирамидные вершины елей. Наконец, рассвет, особенно со стороны восхода, стал заметен совсем. Теперь видны были уже не только очертания вершин, но и огромные сучья сосен, протянутые, словно руки титанов. Откуда-то издалека донеслось пение петуха. —
1: Пора идти, — сказал Артемий и поднялся.
0: Мы разошлись, условившись окликнуть друг друга по окончании охоты. Отойдя шагов 200 от нашего привала, я остановился и стал слушать. Нет, не слыхать пока ничего. Среди мертвой тишины долетает только еле слышное поскрипывание шагов моего проводника до потрескивания деревьев. Я прошел еще немного. Вдруг впереди меня раздался звук, похожий на звонкий треск сломанного сухого сучка. А, думаю, это прилетел и грузно уселся глухарь. Присев на протянувшуюся по снегу огромную валежину, я стал ждать. Послышался еще такой же звук, затем, спустя немного, еще и еще, и, наконец, совсем рядом со мной, где-то в вершине, раздалось негромкое характерное щелканье, напоминающее собой прищелкивание заик, когда они сились произнести какое-нибудь слово, прижимают язык к небу и издают щелкающий звук. Я замер, удерживая дыхание. Скоро во всех сторонах, ближе и дальше, послышались такие же звуки. Лес начал оживать, и вдруг с одной из ближних сосен посыпалось в воздух ритмичное щелканье, которое, быстро учащаясь, перешло в не менее ритмичное громкое стрекотание, похожее на звуки, издаваемые натертой сырым песком лопаткой при точении косы. Стрекотание резко обрывалось и снова переходило в щелканье, повторяясь с полным однообразием. На эту странную песню немедленно откликнулась другая, там третья, и скоро весь лес кругом защелкал и застрекотал, а задумчивые вершины могучих дерев, бестрепетные, строгие, словно внимали этим таинственным звуком.

0: Первый источник. Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Используется в качестве иронически преувеличенного комплимента какой-либо творческой работе, литературному произведению, фильму, театральной постановке. Слова эти принадлежат Иосифу Виссарионовичу Сталину. В 1931 году, во время одной из встреч с Максимом Горьким, он попросил писателя прочесть его сказку в стихах «Девушка и смерть». Когда чтение закончилось, он взял у Горького книгу и на последней странице написал: «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть». Сказка «Девушка и смерть» была написана Горьким в 1892 году, а впервые напечатана в июле 1917 года в Нижегородской газете «Новая жизнь».
1: Слушайте на «Радиокнига». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Герои и персонажи.
1: Граф Федор Иванович Толстой по прозвищу «Американец» – самый неоднозначный представитель русской аристократии первой половины XIX века. Путешественник, азартный игрок, любитель дуэлей и женщин, скандалист, сплетник, карточный шулер. Граф Федор Толстой был знаком со многими известными писателями и поэтами своей эпохи. Его поведение и манеры удивляли и запоминались. Вот, например, поэт Александр Пушкин познакомился с Толстым за карточным столом и сразу вслух заметил, что граф жульничает.
2: «Да, я сам это знаю, но не люблю, чтобы мне это замечали», ответил ему Толстой и с невозмутимым видом продолжил игру.
1: Поэт написал на него эпиграмму, а потом сделал персонажем романа в стихах Евгений Онегин. Есть там такой дуэлянт Зарецкий, некогда буян, картежной шайки атаман, который стал секундантом Ленского. Пройти мимо такого человека не смог и поэт Александр Грибоедов. Федор Толстой послужил прототипом Репетилова, героя комедии «Горе от ума». Но на этот раз Федор потребовал внести правки.
3: «По строке и крепко на руку не чист. Можно подумать, будто я взяточник», возмущался Толстой, прочитав реплики Репетилова.
4: «Но ты же играешь нечисто», возразил Грибоедов.
1: Естественно, когда комедию «Горе от ума» поставили в театре, Федор Толстой отправился смотреть спектакль. Но спокойно сидеть в зрительном зале не смог. После монолога Репетилова он, не выдержав, вскочил и во всеуслышание заявил: «Взяток, ей-богу, не брал, потому что не служил!» Выходка была встречена смехом и аплодисментами. Писал о Федоре Толстом и его ближайший родственник, двоюродный племянник Лев Толстой. У него Федор стал прообразом графа Турбина, героя повести «Два гусара». Тургенев вспомнил о нем, когда писал рассказы «Бретер» и «Три портрета». И это еще не все примеры. Вот такой он граф Федор Толстой. Человек и прототип литературных персонажей.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
5: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Александр Дюма, «Королева Марго».
6: В то время как вся эта молодежь, веселая и беззаботная, по крайней мере, с виду, неслась золотистым вихрем по дороге на Бондей, Екатерина, свернув в трубку драгоценный приказ, только что подписанный Карлом, велела ввести к себе в комнату человека, которому командир ее охраны отнес несколько дней тому назад письмо на улицу Серизе, близ арсенала. Широкая из тафты повязка, похожая на погребальный венчик, скрывала один глаз этого человека, оставляя на виду другой глаз. Горбину ястребиного носа между двух выпиравших скул и покрытую сидеющей бородкой нижнюю часть лица. На нем был надет длинный плотный плащ, под которым, видимо, скрывался целый арсенал. Кроме того, вопреки обычаю являться ко двору без оружия, у него сбоку висела большая боевая шпага с двойной гардой. Одна рука все время скрывалась под плащом, нащупывая рукоять кинжала. «А, вот и вы», — сказала королева-мать, усаживаясь в кресло. Вы знаете, что после дня святого Варфоломея, когда вы оказали нам отменные услуги, я обещала, что не оставлю вас в бездействии. Теперь явилась для этого возможность, вернее, я создала ее сама. Поблагодарите же меня за это. Мадам, нижайше вас благодарю. Раболепно, но не без наглости, ответил человек с черной повязкой. Воспользуйтесь этой возможностью, мсье. Она не повторится в вашей жизни. Мадам, я жду, только поначалу я опасаюсь, что это дело не очень громкое, не такое, до каких охотники те, кто желает выдвинуться. Однако поручение, которое имею я в виду, такого рода, что вам могли бы позавидовать Таван и даже Гизы. Мадам, поверьте мне, каково бы оно ни было, я весь в распоряжении вашего величества. «В таком случае прочтите», — сказала Екатерина, передавая ему королевский приказ. Человек пробежал его глазами и побледнел. «Как? Арестовать короля Наварского?» — воскликнул он. «Ну и что же тут необыкновенного?» «Но ведь короля, мадам, воистину я думаю, что для этого я слишком низкого ранга дворянин». «Мое доверие делает вас, мсье Марвель, первым в ряду моих придворных дворян», — ответила Екатерина. «Приношу глубокую благодарность вашему величеству», — сказал убийца с волнением, в котором чувствовалось колебание. «Так вы исполните?» «Раз ваше величество прикажет, мой долг повиноваться. Да, я приказываю. Тогда я повинуюсь». «Как вы возьметесь за это дело?» «Пока не знаю, мадам. Я очень бы желал, чтобы ваше величество дали мне наставление». «Вы боитесь шума?» «Сознаюсь, да». «Возьмите с собой 12 человек, а если надо, то и больше». «Конечно, ваше величество, я понимаю, это как разрешение мне принять все меры для успеха, за что я очень вам признателен. Но в каком месте я должен взять короля Наварского?» «Там, где находите для себя удобным». «Если возможно, то лучше в таком месте, которое само своей почтенностью обеспечило бы мне безопасность». «Понимаю. В каком-нибудь королевском дворце, например, в Лувре. Что вы на это скажете?» «О, если бы ваше величество мне разрешили, то это было бы великой милостью». «Хорошо, возьмите его в Лувре». «А в каком месте Лувра?» «У него в комнате». «Когда, мадам?» «Сегодня вечером. Или лучше ночью». «Хорошо, мадам. А теперь соблаговолите дать мне указание в одном отношении». «В каком?» «В смысле степени уважения к сану». «Уважение, сан», — с иронией повторила Екатерина. «Вам разве не известно, что король Франции никому не обязан оказывать уважение в своем королевстве, где нет ему равных по сану?» Марвель еще раз низко поклонился. «И все же, ваше величество, разрешите мне остановиться на этом вопросе. Разрешаю, мсье». «А что, если король Наварский будет оспаривать подлинность приказа? Это маловероятно, но все-таки...» «Наоборот, месье, наоборот, так и будет». «Будет оспаривать? Несомненно. Но тогда он откажется повиноваться». «Боюсь, что да. И окажет сопротивление». «Вероятно». «Ах, черт возьми!» — произнес Марвель. «Но в таком случае в каком?» — спросила Екатерина, пристально глядя на Марвеля. «В случае сопротивления что тогда делать?» «А как вы поступаете, мсье Марвель, когда вам в руки дан королевский приказ, то есть когда вы представляете собой лицо короля, а вам оказывают сопротивление?» «Мадам, когда я почтен таким приказом, и дело касается простого дворянина, я убиваю. Я уже сказала вам, мсье, И вы не могли этого забыть, что король Франции в своем королевстве не считается ни с каким саном. Иными словами, во Франции есть только один король – король Франции, а все другие перед ним, даже носящие самый высокий титул, простые дворяне. Марвель начал понимать и побледнел. «Ого! Шутка ли? Убить короля Наварского? Кто вам сказал убить? Где у вас приказ убить его?» «Королю угодно отправить Генриха Наварского в Бастилию, и приказ говорит только об этом. Если он даст себя арестовать, отлично. Но так как он не даст себя арестовать, окажет сопротивление и попытается вас убить». Марвель снова побледнел. «Вы будете защищаться», — продолжала Екатерина. «Нельзя же требовать от такого храброго человека, как вы, чтобы он дал себя убить, не пытаясь защищаться. А при защите ничего не поделаешь. Мало ли что может случиться. Понятно вам?»
7: «Да, мадам, а все-таки
6: хорошо». «Вам хочется, чтобы после слова «взять» я приписала своей рукой живого или мертвого?»
7: «Мадам, признаться, это облегчило бы мне совесть. Если вы думаете, что без этого нельзя исполнить поручение, придется сделать так».
6: И Екатерина, пожав плечами, развернула приказ и приписала «живого или мертвого». «Возьмите», — сказала она, — «такая формулировка приказа удовлетворяет вас?»
7: «Да, мадам», — отвечал Марвель, «но я прошу, Ваше Величество, предоставить исполнение приказа в мое полное распоряжение».
6: «А чем может повредить исполнению то, что я предложила вам?»
7: «Ваше Величество, предлагаете взять 12 человек?»
6: «Да, чтобы было надежнее.
7: А я прошу разрешения взять только 6.
6: «Почему?»
7: «Видите ли, мадам, весьма вероятно, что с королем Наварским случится неприятность. А если случится такая неприятность, то 6 ее простят, потому что 6 боялись упустить подлежащего аресту. Но никто не простит 12, что они подняли руку на королевское величество раньше, чем потеряли от его руки половину своих товарищей».
6: «Хорошо, королевское величество. Без королевства нечего сказать».
7: «Мадам, королевский сан дается не королевством, а происхождением», — ответил Марвель.
6: «Ну хорошо, делайте, как знаете», — сказала Екатерина. «Только должна вас предупредить, чтобы вы не выходили никуда из Лувра».
7: «Но, мадам, мне надо собрать своих людей. У вас есть какой-то там сержант. Вы можете это поручить ему?»
6: «У меня есть слуга. Он парень не только верный, но уже помогавший мне в таких делах. Пошлите за ним и сговоритесь. Вы ведь знаете оружейную палату короля, да? Там вам дадут позавтракать, там же отдадите ваше приказание. Само это место укрепит вашу решимость, если она поколеблется. Потом, когда мой сын вернется с охоты, вы перейдете в мою молельню и там ждите, пока наступит время действовать».
7: «А как проникнуть в его комнату? Король Наварский, наверное, подозревает что-то и запрется изнутри».
6: «У меня есть запасные ключи от всех дверей», — сказала Екатерина, «а задвижки в комнате Генриха все сняты».
7: «Прощайте, мсье Марвель, до скорого свидания. Я велю проводить вас в оружейную палату короля. Да, кстати, не забудьте, что повеления короля должны быть выполнены независимо ни от чего. Недопустимы никакие оправдания. Провал, даже какая-нибудь неудача, нанесут ущерб чести короля. Это тяжкий проступок».
6: Екатерина, не давая Марвелю времени ответить, позвала командира своей охраны мсье Нуансе и приказала ему отвезти Марвеля в оружейную палату короля.
7: «Черт возьми», — говорил про себя Марвель, идя за своим проводником, — «в делах убийства я иду вверх по иерархической лестнице.
6: От простого дворянина до командира армии, от командира армии до адмирала, от адмирала до некоронованного короля, а кто знает, не доберусь ли я когда-нибудь и до коронованного.
0: Александр Дюма, «Королева Марго». Фрагмент читала Лидия Леликова. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Родная речь.
8: Какое слово интересное, жаргон? Французское, наверное?
9: Да, от французского «жаргон». Наречие, жаргон.
8: Открою-ка я словарь.
9: Давай Ожегова посмотрим.
8: А давай, вот читаю. Речь какой-нибудь социальной или иной, объединенной общими интересами группы, содержащая много слов и выражений, отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда условных.
9: Искусственные слова, ну, наверняка, знаешь, они из пластмассы сделаны.
8: Ну, подожди, острить, что значит условных?
9: А мне по карабану.
8: Что тебе?
9: Это одно из жаргонных слов. Означает, что мне все равно. Для примера сказал.
8: А, я и не поняла, потому что то ли по барабану, то ли ты модельера вспомнил.
9: Вот, и ты жаргонизм использовала.
8: А откуда они берутся?
9: Из профессиональной среды. Там всегда есть мастера новые словечки выдумывать. Жаргонов-то очень много. Тюремный, например. И он даже свое название имеет. Феня. Кстати, созвучно есть и жаргон «афений» бродячих торговцев. По Фасмеру «афени» из «афин» – афинские торговцы. Ну и много разных других жаргонов.
8: Но есть еще и молодежный жаргон.
9: Да уж, не говори.
8: А почему ты так вздыхаешь тяжело?
9: Но иногда совсем не могу понять даже, что они говорят. Про красивость слога, ну тут уж я вообще молчу.
8: А что, шузы тебе не нравятся?
9: Не нравятся. Раньше коры и тоже не нравились.
8: Этих прибамбасов, конечно, море у них.
9: Сказал бы я, но скажу «отстой».
8: А есть жаргонизмы, которые мы используем и в повседневной жизни, между прочим.
9: Да, их очень много. Самое мое нелюбимое слово – это «прикинуть».
8: Почему? Вот у Ожегова приблизительно сосчитать, добавить, прибавить.
9: Но значение «представить» ведь нет, нет. И «совершить ограбление» тоже нет. И «понять» нет. И «принять к сведению» тоже нет.
8: Ну, что ты там?
9: Ну, плохое слово. И еще одно значение есть, даже говорить не хочу.
8: А что ты так нервничаешь?
9: А потому что слово стало чуть ли не повсеместно использоваться в жаргонном значении. Это неприятно.
8: Ты еще тогда Задорнова вспомни, помнишь? Положи колдобина со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочку. Кадыш варкнет, а скотч дальше. Прикинься ветошью и не отсвечивай.
9: Вот-вот, красота. Но я это слово «прикинуть» использовать не буду.
0: Родная речь. Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире радиокнига.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: Считай, по-нашему, мы выпили немного. Не соврал герой песни Высоцкого. Немудрящая история о том, как два алкаша переночевали в камере, изложенная в песне Владимира Семеновича, датированной 1971 годом, была такой же типичной, как выученные героями слова о том, чему нас учит, так сказать, семья и школа. Как по кости мамонта. По этой смешной песенке восстанавливается эпоха. Другие приметы 1971-го. Рубрика «Если бы директором был я» в литературной газете и новая историческая общность «Советский народ», о чем этому народу сообщили с трибуны 24-го съезда КПСС. За Берлинской стеной приметы времени свои. Шок англичан от введения метрической системы и нового содержания фунта, который равен теперь 100, а не привычным от веку 240 пенсам. Первое электронное письмо, намыленное в США. Бродвейская премьера рок-оперы Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос, суперзвезда». Нобелевская премия за голографию. Несколько режиссеров делают в этом году большой вклад в киноискусство. Стэнли Кубрик снял «Заводной апельсин». Фрэнсис Форд Коппола «Крестного отца». Алексей Серый «Джентльменов удачи». Роман Качанов «Мультипликационного чебурашку». В 1971 году Владимиру Высоцкому исполнилось 33 года. «Возраст Христа» навеял музыку и стихи, которые Барт назвал «О фатальных датах и цифрах». Оказалось, что у настоящего поэта каждая цифра и дата фатальна. И слишком много вокруг мечтающих о том, чтоб гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, и гвозди в лоб, чтоб ни о чем не думал. Пророком оказался Высоцкий. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Высоцкий закончил жить трагически, как истинный поэт, не в 37, как Байрон, Пушкин и Маяковский, а в 42, как Пресли и Дессен. В том же году тот же Высоцкий задал в лоб вопрос: «Почему аборигены съели Кука?» Он так и называет песню «Одна научная загадка». Разгадать ее Высоцкому не удалось. Хотя гипотез он выдвинул немало. В 1971 году давние соавторы Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов написали очередную пьесу и назвали ее «Сослуживцы». И если их предыдущую пьесу «С легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь» Рязанов позже экранизировал под названием «Ирония судьбы» или «С легким паром», то «Сослуживцев» мы знаем под названием «Служебный роман». Блестящий фильм не испортил сценической судьбы пьесы. Ее ставили и продолжают ставить в десятках театров в нашей стране и за границей. А человеку по фамилии Форсайт сама судьба велела быть знаменитым писателем. Известным Фредерика Форсайта сделал один день, и это «День шакала», первый в серии его политических детективов. Агенту британской разведки очень удался роман о попытке убийства президента Франции Шарля де Голля руками наемного киллера и о работе французских спецслужб, которые этого не допустили.
0: Хронология. Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Григорий Данилевский. Царственный узник.
2: Дверь из ближайшей комнаты медленно, беззвучно полуоткрылась. На ее пороге обозначилась фигура человека. Мирович прикрыл глаза ладонью, взглянул от ширмы на эту фигуру и остолбенел. Волосы невольно шевельнулись на его голове. В дверях со свечой в исхудалой бледной руке стоял сухощавый, футов 6 ростом, с длинным прямым носом и выдающейся большой нижней челюстью молодой человек. У него были большие светло-голубые глаза, каштаны, чуть пробивавшаяся клином бородка и длинные, как у монаха, до плеч спадавшие белокурые пушистые волосы. На нем были старая, заношенная нараспашку матросская куртка, грубая белая пасконная рубаха, синие холщовые полосатые шаровары и на босу ногу башмаки. Поразительно белый и нежный цвет его лица показывал, что солнце никогда не роняет на него своих лучей. Вид его был, как у некоторых схимников-постников, важно величавый и вместе кроткий. Блуждающий, робкий и пытливый, как у дикаря, взгляд был напряженно устремлен вперед. Полуоткрытые, детские, недоумевающие бледные губы что-то шептали. Завидя незнакомого офицера, он несколько мгновений помедлил, отступил обратно в соседнюю комнату и продолжал оттуда пристально, несмело смотреть.
3: «Неужели?»
4: — молния пробежала в голове у Мировича.
3: «Неужели это он, царственный узник? Он 20 лет томящийся в тюрьме под замком, и как он вышел непостижимо? Отомкнул, взломал задвижку, перелез через перегородку? Или Поликсена в тропях забыла запереть дверь?»
2: «Подойдите!» — раздался тихий, странно звенящий, раздиравший душу шепот. «О, умоляю! Господин офицер, сюда!»
4: Мирович подумал.
3: «Поликсена! Ей, бедный, придется ответить за все!»
4: Взглянул на спящего Чурмантеева, быстро встал и, не помня себя от смущения и страха, на цыпочках шагнул в раскрытую дверь.
2: «Я дух бесплотный!» — шептал, озираясь, узник. «Не бойтесь!»
4: — сказал и замолчал, вглядываясь в Мировича.
2: «Я душа принца Иоанна!» — продолжал он. «Меня взаперти! О, спасите!» «Где та ласковая?»
3: «Кто? Ваше Величество!»
4: — не спуская с него глаз, проговорил Мирович.
2: «Та женщина, тоненькая, не знаю, как звать, святая Евфразия!»
3: «Бредит! Или сошел с ума!» — пробежала в мыслях Мировича. «И как заикается, едва его разберешь!» «Какая Евфразия?» — спросил, не двигаясь с места, Мирович.
2: «Да девушка-то! Золотые волосы пахнут ладаном, что ли? Няне при детях этого! Позови ее, батюшка-офицер!»
4: Мирович молча глядел на Колодника.
2: «Какого вы чина, извините, несведом?»
4: Продолжал, жалко торопясь и заикаясь, узник.
2: «Сна нет! Все такие сны! Все ей! Все, когда вырвусь от зель!»
3: «Что слышу? Влюбился в Поликсену!»
4: Замирая от нового страха, подумал Мирович.
3: «Так вот что! Она проникала к нему и скрыла от меня!» «Ее нет! Что вам угодно?»
2: «Она новую книжку обещала. Книжечку, листки!»
3: «Какую?»
4: Принц медлил с ответом. Недоверие, боязнь изобразились на его лице.
3: «Не бойтесь», — продолжал Мирович. «Какие книги она вам приносила? Может, и я достану, ей передам».
2: «Летописец краткий, родословие царей, опять же».
4: Арестант остановился опять, боязливо поглядывая на незнакомца.
3: «Неужели книги Ломоносова?» — подумал Мирович. «Вот судьба! Ожидал ли того Михайло Васильевич?»
2: «Про царей там», — продолжал узник. «Про Петра и его брата, моего прадеда, царя Ивана».
4: Волнение более и более охватывало Мировича.
3: «Я вам все какие угодно», — сказал он.
2: «В Маргарите Златоустова сказано, как погубили крестителя Иоанна. Я ведь, сударь, тоже Иоанн, и меня Иродиада с Фридрихом со света гонит».
3: «Какая Иродиада?»
5: «Читали вы про злющую? Читали?»
6: — спросил силой, ухватя за руку Мирович узник.
5: «О, паки и Родиада бесится и пляшет! Требует главы!»
2: Аристан замолчал. Глаза его сверкали бешенством, ужасом и отчаянием. Губы судорожно вздрагивали.
5: «Скажите!» — вдруг произнес он, улыбнувшись. «Верно, рыжей-то нет уже на свете!»
3: «Кого?»
5: «Да Петровны, сударь, царицы Лизаветы!» — продолжал он. «Ни един зверь подобен жене злей, змеи аспиды в пустыне убояшися, и Родиада же на обеде его усече!»
2: Далее трудно было разобрать арестанта. Глаза его были широко раскрыты, губы, покрытые пеной, шептали бессвязные слова.
3: «Государыня скончалась, — ответил Мирович, — и притом, сударь, это была великого сердца монархиня».
5: «Так померла, и Родиады нет боли на свете!
6: — чуть не выронив свечи, вскрикнул арестант. Грудь его тяжело порывисто дышала, он не спускал глаз с Мировича.
5: «Кто же, но не в моем дворце?
6: — спросил Иванушка.
3: «Новый государь!»
5: «Кто?»
3: «Петр Федорович!»

0: с трудом подыскивая слова. «Какой он из себя, этот новый царь?» Мирович вынул из кармана и подал принцу новый рублевик с портретом Петра Федоровича. Тот жадно схватил его, поднес к свече и долго пристально на него смотрел. «Силы, силы, Давида!» — шептал Иванушка, путаясь в словах и задыхаясь. «Слышите, оба люди, вишь, Господи, невинен покрепен!» Мирович опять не разобрал некоторых слов принца. «Ваше благородие, вы не здешний, помогите!» — вдруг обратился к нему узник.
1: «В чем, государь?»
0: «Уйти отсюда можно!» «По галерее в окно!» — зашептал арестант. «Пилку мне! Пилку! Решетка! Катер на озере! На берегу лошадей! Лесом, горами! Горы за озером видны!»
1: «Сударь, мне вас жаль! Вот как жаль!» — душими слезами проговорил Мирович. «Но я присягал императору Петру Федоровичу. Изменником быть не желаю. Вы читаете верно, умеете и писать, — продолжал Мирович. Напишите вашему дядю-императору. Голову отсеку-то уж я ему ваше письмо доставлю. И если когда-нибудь, — сорвалось вдруг от сердца у Мировича, — если вы и после того будете так же угнетаемы и несчастны, дайте мне знать, я явлюсь к вам, положу за вас жизнь.
0: Принц Иоанн, с удивлением и детской радостью, глядя на Мировича, робко протянул ему руку, тронул его за плечо.
2: — Спасибо, — прошептал он. — Они подло, а за вас молиться буду.
1: «Чернил и пера не достанете», — продолжал Мирович, вынув записную книжку. «Вот вам клочок бумаги и карандаш. Выбросьте цедулку в окно, в форточку. Все откровенно изложите государю. Он добрый, лично не отзовется, вспомнит через других. Умеете писать? Два слова».
0: Мирович не кончил. Сзади его послышался заглушенный возглас, торопливые шаги. Он оглянулся. То была Поликсена.
2: «Безумцы, что вы наделали? Скорее, скорей!» — проговорила она, схватив за руку принца и увлекая его обратно в его комнату. «Спешите! Дети раздеваются, войдут сюда с няней, и мы пропали!»
0: Через мгновение дверь Иоанна Антоновича была опять замкнута на задвижку. Поликсена бережно, мимо спящего Чурмантеева, вывела Мировича на крыльцо. Возвратилась к ширме, заперла дверь к принцу на замок, уложила детей спать, погасила свечу и, горько, нервически рыдая, упала лицом в подушку.
3: Григорий Данилевский. «Царственный узник». Фрагмент читал Павел Конышев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка на интересной странице.
4: Русская печь ассоциируется с подовыми пирогами, ароматными щами, томлеными кашами. В печи сушили грибы и ягоды. На печи спали старики и дети. Использовалась русская печь, если была достаточно большой, и как баня. Баварский художник-баталист Петер Хесс, путешествовавший по России в 1839 году, писал: «В печи женщины моются, а мужчины, когда хотят почувствовать себя счастливыми, залезают в нее, чтобы оказаться в парной бане в собственном смысле этого слова». А вот как описывает такую необыкновенную баню Любовь Воронкова в повести «Девочка из города». Дело происходит во время Великой Отечественной войны. –

0: субботу вечером мать вытащила из печки все горшки и кринки, настелила всюду свежей соломы и в самой печке, и на шестке, и на полу возле печки, налила в таз горячей воды, сунула в него березовый веник и поставила в печку. «Баня готова», — сказала она. «Кто первый?» «Я!» — закричала Таиска, живо сбрасывая платье. «Я готова!» Валентинка боялась лезть в печку. Но когда влезла, ей вдруг эта баня очень понравилась. Блаженное тепло охватило ее. Крепко пахло веником и свежей соломой. Таиска окунула веник в мыльную воду и принялась легонько хлестать ее по спине. Потом терли друг друга мыльной мочалкой, и все это было очень приятно. Эта жаркая пахучая тьма, эта шелковистая влажная солома под боком, этот веник, одевающий теплым дождем, все размаривало, разнеживало, отнимало охоту двигаться. В отдельных русских деревнях мытье в русской печи практиковали чуть не до конца 20 века, а кто-то даже предпочитал печку парной бани. Есть мнение, что и сказка про Ивана и Бабу-Ягу имела раньше совсем другой смысл. Лесная отшельница вовсе не собиралась жарить доброго молодца на обед, просто предлагала усталому путнику попариться с дороги.
1: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на Радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Поздно вечером бедный чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин возвращался из гостей из лучшей части Петербурга к себе в Коломну. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечной площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшную пустынью. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Предчувствие не обмануло. Здесь с Башмачкина и сняли новенькую с иголочки вымечтанную шинель. Эта площадь из рассказа «Шинель» во времена Гоголя называлась Покровской. Посреди нее стояла церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь начали строить в 1798 году по проекту Василия Стасова. Строили на средства жертвователей и благотворителей. Колокольню возвели лишь в 1812 году, как раз к победе над Наполеоном. Новая церковь стала первым в столице памятником Отечественной войне 1812 года. Прихожанами Покровской церкви было семейство Пушкиных, и сам Александр Сергеевич не раз поминает ее в стихах. «Люблю летать, заснувши наяву, в Коломну, к Покрову, и в воскресенье там слушать русское богослужение». На углу площади и Садовой улицы сейчас стоит дом с немного нелепым коньком-горбунком над парадным подъездом. Это бывший дом генерал-адъютанта Баранова, построенный в конце XIX века. А раньше здесь, в обычном деревянном доме, жил Михаил Буташевич Петрашевский. У него по пятницам собирались единомышленники. Петрашевцы так и остались бы в русской истории одним из многочисленных социалистических кружков, если бы одним из них не был Федор Достоевский. И церкви сейчас нет. Ее разрушили в 1936 году, а площадь из Покровской переименовали в площадь Тургенева, хотя Иван Сергеевич Тургенев здесь никогда не жил.

0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. О Генри. Квадратура круга.
1: Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера. Природа движется по кругу, искусство — по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги. Ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого. Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности. Прищуренные, суженные до прямой линии глаза кокетки свидетельствуют о вторжении искусства. Прямая линия рта говорит о хитрости и лукавстве. И кто же не читал самых вдохновенных лирических излияний природы на губах округлившихся для невинного поцелуя? Красота — это природа, достигшая совершенства. Округленность — это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в судную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету, которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует об отклонении от природы. Сравните только пояс Венеры с прямыми складочками английской блузки. Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура терпит изменения. Таким образом, природа, более гибкая, чем искусство, приспособляется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление, например, голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка. Природные свойства быстрее утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность законов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях, все это бросает холодный вызов кривой линии природы. Поэтому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга. И можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной кентуккийской вендетте, которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать и обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов. Эта вендетта началась в Кемберлендских горах между семействами Фолуэлл и Гаркнесс. Первой жертвой кровной вражды пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на опоссумы. Гаркнессы возместили эту тяжелую утрату, укокошив главу рода Фолуэллов. Фолуэллы не задержались с ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнесса вслед за его собакой в ту страну, где опоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтобы дерево срубили. Вендетта процветала в течение 40 лет. Гаркнессов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дороге с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родословного древа Фолуэллов отсекались точно таким же образом, в полном согласии с традициями и обычаями их страны. В конце концов, после такой усиленной стрижки родословного дерева, в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнесс, рассудив, вероятно, что продолжение фамильной распри приняло бы уж чересчур личный характер, неожиданно скрылся из Кэмберленда, игнорируя все права Сэма, последнего мстителя из рода Фолуэллов. Через год после этого Сэм Фолуэлл узнал, что его наследственный враг, здравый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор, перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб со дна сажи, смешал ее со свиным салом и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм, когда-то орехового цвета, а теперь перекрашенный в черный, белую рубашку и воротничок и уложил в ковровый саквояж белье, достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальной и высоконравственной ни считалась эта привычка в Кэмберленде, неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет охотиться на белок среди небоскребов Бродвея. Старенький, но надежный кольт, покоившийся много лет в ящике комода, показался ему самым подходящим оружием для того, чтобы перенести вендетту в столичные сферы. Этот револьвер вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах Сэм уложил в ковровый саквояж. И, проезжая верхом на муле мимо кедровой рощи к станции железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучку белых сосновых надгробий — родовое кладбище Фолуэллов. Сэм Фолуэлл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кэбмен выхватил Сэма из гущи пассажиров, как он сам бывало выхватывал орех из вороха опавших листьев, и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и ковровому саквояжу. На следующий день последний из Фолуэллов сделал вылазку в город, где скрывался последний из Гаркнессов. Кольт он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке. Охотничий нож висел у него между лопаток, на полдюйма от воротника. Ему было известно одно, что Кол Гаркнесс ездит с фургоном где-то в этом городе, и что он, Сэм Фолуэлл, должен его убить. И как только он ступил на тротуар, глаза его налились кровью, и сердце загорелось жаждой мести. Шум и грохот центральных авеню завлекал его все дальше и дальше. Ему казалось, что вот-вот он встретит на улице Кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой и без пиджака, точь-в-точь, как где-нибудь во Франкфурте или Лорел-Сити. Но прошел почти час, а Кол все еще не попадался ему навстречу. Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое время Сэм зорко следил за всеми дверьми и окнами. К полудню городу надоело играть с ним, как кошка с мышью, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями. Сэм Фолуэлл стоял на месте скрещения двух больших прямых артерий города. Он посмотрел на все четыре стороны и увидел нашу планету, вырванную из своей орбиты и превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участки. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенное в систему, введенное в границы. Корнем жизни был кубический корень, мерой жизни была квадратная мера. Люди вереницей проходили мимо, ужасный шум и грохот оглушили его. Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обратилось к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак, и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества. Какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сэм незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум. «У Ранкинсов свиньи весили куда больше наших! Да ведь в ихних местах желуди совсем другие!» «Много лучше, чем у нас!» Толстяк отодвинулся подальше и стал покупать жареные каштаны, чтобы скрыть свой испуг. Сэм почувствовал, что необходимо выпить. На той стороне улицы мужчины входили и выходили через вращающуюся дверь. Сквозь нее мелькала блестящая стойка, уставленная бутылками. Мститель перешел дорогу и попытался войти. И здесь опять искусство преобразило знакомый круг представлений. Рука Сэма не находила дверной ручки. Она тщетно скользила по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавочную головку величиной, за которой можно было бы ухватиться. Смущенный, красный, растерянный, он отошел от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации ткнула его в ребро. «Проходи», — сказал полисмен, — «ты здесь давненько околачиваешься». На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма. Он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-за дымящейся на жаровне горки земляных орехов. Он хотел перейти улицу. Какая-то громадная машина без лошадей, с голосом быка и запахом коптящей лампы, промчалась мимо, ободрав ему колени. Кэб задел его ступицей, а извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер, яростно названивая в звонок, впервые в жизни оказался солидарен с извозчиком. Крупная дама в шелковой жакетке «Шанжан» толкнула его локтем в спину, а мальчишка-газетчик, не торопясь, швырял в него банановыми корками и приговаривал: «И не хочется, да нельзя упускать такой случай!» Кол Гаркнес, кончив работу и поставив фургон под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы. В толпе спешащих прохожих, всего в трех шагах впереди себя, он увидел последнего кровного врага всех своих родных и близких. Он остановился как вкопанный и в первое мгновение растерялся, застигнутый врасплох, без оружия. Но Сэм Фолуэлл уже заметил его своими зоркими глазами горца. Последовал прыжок, поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул: «Здорово, Кол! Да чего же я рад тебя видеть!» На углу Бродвея, 5-й авеню и 23-й улицы кровные враги из Кэмберленда пожали друг другу руки.
0: О Генри. Квадратура круга. Рассказ читал Владимир Самойлов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Давно прочитанные письма.
2: Иван Сергеевич Тургенев познакомился с Полиной Виардо осенью 1843 года. Она приехала на гастроли в Россию. Писатель влюбился. Он покупал билеты на все ее спектакли, а когда мать лишила его содержания, приходил в ложе к друзьям, чтобы только видеть свою Полину. Когда Виардо покинул Россию, он последовал за ней и старался все время быть рядом, а в разлуке писал ей бесконечные письма. «Дал бы Бог, чтобы мы могли провести вместе следующую годовщину этого дня, и чтобы и через 7 лет наша дружба оставалась прежней», пишет Тургенев Виардо в ноябре 1850 года в годовщину их знакомства. «Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к вам. Мне приятно ощущать в себе после 7 лет все то же глубокое, истинное, неизменное чувство, посвященное вам. Сознание это действует на меня благодетельно и проникновенно, как яркий луч солнца. Видно, мне суждено счастье, если я заслужил, чтобы отблеск вашей жизни смешивался с моей. Пока живу, буду стараться быть достойным такого счастья. Я стал уважать себя с тех пор, как ношу в себе это сокровище. Вы знаете, то, что я вам говорю, правда, насколько может быть правдиво человеческое слово. А теперь позвольте мне упасть к вашим ногам». Письма Тургенева были опубликованы еще при жизни Виардо. Она сама отобрала письма для печати и вырезала из них то, что не хотела показывать посторонним. Полностью письма Ивана Сергеевича к Полине были изданы уже после смерти певицы.
0: Этого дня вдохновения.
3: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радио «Книга». Ежедневно.
3: Ежедневно.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Только вы должны узнать от меня о счастливой развязке великой и прекрасной драмы сердца.
2: Авторское право.
3: Возлюбленным быть проще, чем мужем. Так же, как высказать удачную остроту по случаю, проще, чем блистать остроумием на протяжении всего дня. Писал Бальзак в трактате «Физиология брака». Бальзак был возлюбленным красавицы Польки Эвелины Ганской всю жизнь, а мужем только 5 месяцев. Их роман начался необычно. После выхода «Шагреневой кожи» Бальзак стал знаменит. Письма поклонниц носили к нему мешками. «Когда я читала ваши произведения, сердце мое трепетало. Вы показываете истинное достоинство женщины», написала ему некая дама, не пожелавшая назвать своего имени. Читательница восхищалась тонкостью души Бальзака, но мягко критиковала его за атеизм и цинизм. Призывала взяться за ум. Бальзак взялся за перо. Но отвечать было некому. Листок с подписью «Чужестранка» пришел без обратного адреса. Лишь с предложением опубликовать в газете объявление, если Бальзак захочет продолжить переписку. Он захотел. Слова анонимной поклонницы или сама интрига заинтересовала его. Вскоре они увиделись, но чужестранка была замужем за предводителем дворянства в Волынской губернии Вацлавом Ганским. 10 лет Эвелина Ганская тайно переписывалась с Бальзаком. Письма отправлялись в двойном конверте через гувернантку дочери. А когда она овдовела, еще 7 лет ждала от императора Николая I разрешения на брак с иностранцем. 14 марта 1850 года, за 5 месяцев до своей кончины, Бальзак обвенчался с Эвелиной Ганской в костеле Святой Варвары в Бердичеве. Он писал своему близкому другу, мадам Карро: «Только вы должны узнать от меня о счастливой развязке великой и прекрасной драмы сердца, длившейся 16 лет. 3 дня тому назад я женился на единственной женщине, которую любил, которую люблю еще больше, чем прежде, и буду любить до самой смерти».
2: Авторское право. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
4: Фэнни Флэг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Перевела Дина Крупская.
5: С тех пор, как Иджи повесила в кафе фотографию слонихи мисс Фэнси, озорная птичка, младшая дочь Анзелы и большого Джорджа, буквально ею бредила. Она умоляла отца свозить ее в парк Эйвондейл посмотреть на эту слониху и больше ни о чем не могла думать. Озорная птичка уже месяц как болела. Доктор Хедли поставил диагноз – пневмония, и сказал, что если не заставить ее поесть, он не берется утверждать, что девочка проживет до конца следующей недели. Большой Джордж стоял над кроваткой дочери с нетронутой тарелкой овсянки. «Ну, пожалуйста, съешь ложечку за папу, а одну малюсенькую ложечку за своего папу, детка. Ну, чего ты хочешь? Хочешь, папа принесет тебе сахарного котика?» Озорная птичка, которая в свои 6 лет весила всего 30 фунтов, лежала безразличная ко всему на свете, с погасшими глазами и качала головой. «Хочешь, мама сделает тебе печенье?» — спрашивала ее Анзела. «Хочешь печенье с медом, деточка?» «Мисс Эджи пришла к тебе, и мисс Руфь. Смотри, какую вкуснятину принесли. Ну, съешь кусочек». Девочка отвернулась к стене, на которой висели фотографии из журналов, и что-то буркнула. «Что, деточка?» — наклонилась к ней Анзела. «Ты говоришь, что хочешь печенье?» Озорная птичка еле слышно сказала. «Я хочу мисс Фэнси!» Анзела отвернулась, пряча слезы.
6: «Ну вот видите, мисс Руфь, она вбила себе в голову, что хочет поехать посмотреть эту слониху и больше ничего не желает. Говорит, что не станет кушать, пока не увидит ее».
5: Иджи с Большим Джорджем вышли на крыльцо и сели на потрепанные зеленые раскладные стулья. Большой Джордж смотрел в сад невидящим взглядом.
7: «Мисс Иджи, я не могу допустить, чтобы моя девочка умерла, не увидав эту слониху».
5: «Джордж, ты же знаешь, нельзя тебе сейчас в парк Эйвендейл. Там только на прошлой неделе Куклус-клан устроил очередное сборище. Они тебе башку снесут, как только ты ступишь за ворота».
7: Большой Джордж помолчал немного и сказал. «Ну что ж, тогда им придется снести мою башку, потому что я лучше буду мертвой в земле лежать, лишь бы не видеть, как моя девочка мучается».
5: Иджи знала, что это не пустые слова. Этот огромный мужчина, который мог поднять и унести здоровенную свинью, так нежно и трогательно любил свою дочку, что если Анзеле случалось шлепать ее, не выдерживал и убегал из дому. А когда он под вечер возвращался с работы, озорная птичка бросалась к нему, карабкалась, словно по дереву, и обнимала за шею. Она могла обмотать его вокруг своего мизинца, словно ленту новогоднего серпантина. В этом году он мотался на трамвае в Бирмингем только ради того, чтобы купить ей пасхальное белоснежное платье и туфельки. Утром на Пасху Анзела заплела кучеряшки озорной птички в маленькие косички и повязала белые банты. Сипси, увидев девочку в этом наряде, расхохоталась и сказала, что она похожа на муху, попавшую в кувшин молока. Но Большого Джорджа совсем не беспокоило, что дочка у него черная, как полуночное небо, и что у нее курчавые волосы. Он взял ее с собой в церковь и посадил на колени, будто она принцесса Маргарет Роуз. Поэтому чем хуже становилась озорной птичке, тем больше Иджи волновалась за Большого Джорджа. Он мог бог знает что натворить ради своей крошки. Прошло два дня. После ливня было холодно и сыро. Культяшка возвращался из школы по рельсам, вдыхая запах дыма от сырых сосновых дров из труб ближайших домов. На нем были коричневые вельветовые брюки и видавшая виды кожаная куртка. И все же он продрог до костей. Добравшись, наконец, до кафе, он уселся на кухне перед печкой. Уши, отогреваясь, горели огнем.
8: «Милый, ну почему ты не надел шапку?» — укоряла его Руфь.
9: «Забыл».
8: «Ты же не хочешь заболеть, правда?»
9: «Нет».
5: Он обрадовался, увидев Иджи. Она подошла к шкафу и, надевая пальто, спросила, не хочет ли он прокатиться с ней и Смоки до Бирмингема. Им надо попасть в парк Эйвендейл. Он подскочил, как ужаленный. «Еще как хочу!»
9: «Тогда пошли!»
5: Руфь возмутилась.
8: «Минуточку! А уроки? Нам совсем немного задали!»
5: «Если я тебя отпущу, ты обещаешь мне все сделать, когда вернешься?»
9: «Да, мама!»
5: «Иджи, ты ведь только туда и обратно?»
9: «Конечно, мне надо всего лишь поговорить там с одним человеком».
5: «Ну ладно.
8: А шапку-то, культяшка?»
5: Но он уже выбегал из дверей.
8: «Пока, мам!»
5: Руфь сунула его шапку Иджи. «Постарайся вернуться до темноты».
9: «Обязательно вернемся. Не скучай».
5: Они сели в машину и поехали в Бирмингем. В 12 ночи Руфь уже места себе не находила, как вдруг раздался телефонный звонок. Руфь схватила трубку. Это был Смоки. Он выпалил. «Не волнуйтесь, мисс Руфь, с нами все в порядке». И повесил трубку прежде, чем Руфь успела хоть слово сказать. В 5:45 утра Руфь помогала Сипси готовить завтрак для первых посетителей. Анзелы не было. Она осталась дома с озорной птичкой, которой стало хуже. Руфь вся изнервничалась. Культяшка, Иджи и Смоки до сих пор не вернулись.
7: «Да приедет она», — успокаивала ее Сипси. «Она же вечно так, удерет и нету ее. Она не допустит, чтобы с мальчиком что-то случилось».
5: Через час Грэдди Килгар с друзьями, которые зашли выпить кофе, услышали звук трубы. Затем вдалеке все громче и громче затренькали колокольчики.
9: Все бросились к окну и застыли, не веря своим глазам. По соседству в салоне красоты опал, которая только что вылила чашку зеленого шампуня на голову клиентки, выглянула в окно и завизжала, чуть не до смерти напугав бедную Бидди Луис Отис. Мисс Фэнси, вся разряженная, в кожаных браслетах на щиколотках, со всеми своими колокольчиками, с ярко-красным плюмажем, прошествовала мимо кафе, покачивая хоботом. Она направлялась в Трутвиль. Сипси, выйдя из кухни и увидев в окне огромное животное, мгновенно спряталась в ванной и заперла за собой дверь. Через секунду в кафе ворвался культяшка. «Мам! Мама! Выходи!» и выскочил обратно, таща за руку Руфь. Пока мисс Фэнси шла по Трутвилю, поднимая красную пыль, двери домов распахивались, а воздух наполнялся восторженными воплями ребятишек. Изумленные родители, кто в ночной рубашке или пижаме, кто с бигуди в волосах, стояли в дверях, потеряв дар речи. Джу Малдоутер, хозяин мисс Фэнси, весь прошлый вечер сражался с бутылкой виски и, судя по всему, потерпел поражение. Сейчас ему хотелось только одного, чтобы дети, что носились вокруг него и прыгали, словно мексиканская фасоль на сковородке, вели себя чуть-чуть потише. Он повернул голову к Иджи, которая шла рядом, и спросил: «Ну, где она живет-то?» «Я покажу». Анзела, как была, в фартуке выбежала из дома и завопила, зовя большого Джорджа. Он вышел с заднего двора, где колол дрова с топором в руках, и остолбенел. Потом посмотрел на Иджи и сказал ласково: «Спасибо, мисс Иджи, спасибо вам». Положив топор, он пошел в дом и осторожно закутал девочку в лоскутное одеяло. «Тебя там ждут. Кое-кто очень долго шел пешком от самого Бирмингема, чтобы увидеть тебя, детка», и вынес ее на крыльцо. Когда они появились на крыльце, Джу Малдоутер подтолкнул тросточкой свою морщинистую подружку, и старая цирковая артистка села на задние ноги и громко затрубила, приветствуя озорную птичку. Глаза девочки вспыхнули и от изумления стали круглыми. «Ой, это же мисс Фэнси, пап! Это ведь сама мисс Фэнси!» Руфь, взяв Анзелу за руку, смотрела, как дрессировщик подвел слониху к ступеням крыльца. Он протянул озорной птичке пакетик с орешками и сказал: «Можешь покормить ее, если хочешь». Самое большое, на что отважился Билли, это высунуть нос в окошко. Остальные дети держались на почтительном расстоянии, не решаясь приблизиться к этому громадному серому животному размером с дом. Но озорная птичка совсем не боялась и скормила слонихе все орешки один за другим. Она разговаривала с мисс Фэнси как с подружкой и рассказывала, сколько ей лет и в каком она учится классе. Мисс Фэнси мигала глазками и, казалось, внимательно слушала. Она по одному брала орешки из руки девочки и делала это куда осторожнее, чем элегантная дама в перчатках взяла бы с прилавка монетку в 10 центов. Минут через 20 озорная птичка помахала на прощание слонихе, и Джу Малдоутер отправился в бесконечно длинный обратный путь. Он дал себе клятву больше не брать в рот спиртного и никогда, никогда не садиться играть в покер с незнакомыми людьми.
4: Фэнни Флэг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Фрагмент читала Вероника Райцес.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
4: Читаем музыку.
10: Джон Фаулс. Дэниел Мартин. Перевод Ирины Бессмертной. Дэн вернулся к сценарию. Индийские эпизоды постепенно принимали нужную форму, подпитывая друг друга. Потом вдруг зажила собственной жизнью целая страница диалога. Ее будет легко сыграть. Он съел сэндвичи, принесенные Фиби, и решил устроить передышку. Включил музыку. Моцарт. Симфония номер 40, соль минор. И сел в кресло, слушал, курил, глядел в окно.

Дождь полил снова. Дэн подошел к окну, смотрел на дождевые ручьи, несущиеся по въездной аллее, на россыпь подснежников у двух древних камней в форме стога по краям дорожки, ведущей к крыльцу. Музыка за его спиной. Он чувствовал, как его заливает нежданная волна счастья, ощущение полноты жизни, плодородия, словно он обогнал стоящее на дворе время года и перенесся на 2 месяца вперед, в самый разгар весны. Семя набухло и готово было прорасти, щелка в двери расширилась на 1 сантиметр, и все же он чувствовал, что это чистой воды эгоизм и оптимизм его не оправдан. Возможно, все это шло от простоты его детства. В произведении Джона Фаулза прозвучало начало симфонии номер 40 Вольфганга Амадея Моцарта.

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: В конце прошлого века на аукцион Кристи были выставлены уникальнейшие автографы Авраама Линкольна и Льва Толстого. По начальной цене, соответственно, 20 тысяч и 1500 долларов. Колоссальная разница в цифрах объясняется отнюдь не различной популярностью этих людей в англоязычном мире, а самыми, что ни на есть, экономическими причинами. После Льва Толстого остались тысячи листов, исписанных его гениальной рукой, а после американского президента всего несколько листков его речей, да три десятка подписанных им фотографий. Кстати сказать, рукопись речи Линкольна по случаю окончания гражданской войны в США ушла с аукциона за 3 миллиона долларов.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу.
2: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Алексей Луговой. Несколько поцелуев.
4: Варя входила из столовой в гостиную, и я повернулся к ней. «Ну вот, вы не велите вспоминать прошлое, Варвара Михайловна. А что же мне делать, если оно само напоминает о себе?» — сказал я, указывая на картинку. Она немного смутилась и молчала. «Но, чтобы исполнить ваше желание, я не буду говорить об этом. Скажите лучше, что вы написали вновь?» «Почти ничего. Так, 2-3 небольшие картинки, не стоящие внимания. Я теперь больше читаю». «Но ведь вы и тогда читали. Неужели вы хотите перечитать все книги библиотеки без исключения?» «Да, я их все уже и прочла. Я теперь читаю другие книги, новейшие, серьезные. Мне Александр Николаевич, мой жених, привозит их». «А-а-а! Вот что!» — невольно вырвалось у меня. «Потом я занимаюсь с детьми, здешних служащих и рабочих, учу их читать, писать». Я молчал. Мы подвигались вперед и как-то невольно, как будто так и надо, поворачивали из гостиной в залу, из зала в бильярдную, оттуда в коридор, из коридора в библиотеку. Здесь опять, как 3 лета тому назад, лежало на столе Нива и шитье, и рядом с ними открытая книга. Но это уже не была Жорж Занд, это был какой-то трактат о воспитании детей. Я подошел к одному из шкапов, где между старыми корешками блестели и новенькие переплеты. Миль — подчиненность женщин. Смайлс — самодеятельность. Миль и Юманс — новейшее образование, читал я на корешках. «Это вы все читаете?» — спросил я. «Да», — ответила она с некоторым самодовольством. Я опять замолчал. «Что ж вы меня не хвалите?» — сказала она и, опускаясь на диван, прибавила. «Сядемте». «За что?» — спросил я, садясь рядом с ней. «А вот за то, что я серьезно занимаюсь своим умственным развитием, серьезно подготовляю себя к роли будущей матери. Ведь надо же относиться сознательно к жизни и к своему положению». Мне все это было ново в ней. Все эти слова казались чужими, хотя и звучали искренне. «Разве вам нужна моя похвала?» — спросил я, взглянув ей в глаза. «Вы разве этим для похвал занимаетесь?» Она смутилась. «Нет, не нужна, но все-таки», — проговорила она, запинаясь, «ведь лучше же трудиться, чем бездельничать», — добавила она, желая, очевидно, сказать мне что-нибудь веское. «Должно быть», — ответил я и замолчал. Молчание было продолжительное. Теперь я чувствовал к этой новой Варе какое-то странное чувство, которое я мог бы, скорее всего, назвать безотчетной ненавистью. Это был Соперник, враг, которого нужно было победить всеми правдами и неправдами, нужно было разрушить все, что он создавал в своем воображении, все, чему он хотел поклоняться, нужно было повергнуть этого врага перед собой, чтобы с видом победителя сказать ему: «Ты видишь, я торжествую, и я готовился к бою». «Ну вот, вы хотели разговаривать, а молчите», — сказал наконец Варя. «Что же мне делать, Варвара Михайловна, если я не могу иначе, как невольно возвращаться к прошлому, а вы этого не хотите? Вот вы сейчас заговорили со мной о саморазвитии, о подготовлении себя к новой роли, которая вам предстоит, и я невольно должен сравнивать вас с прежней Варей, Варварой Михайловной, и вижу, что вы не та, вижу, что мы теперь дальше друг от друга. Что ж, я, по-вашему, теперь хуже?» — задорно спросила она. — Нет, нисколько не хуже. Быть может, даже лучше, но я-то остался прежним и потому более чужд вам. Вот я смотрю на вас теперь, понимаю, что в вас совершился некоторый переворот. Понимаю, к чему вы так стремитесь, и пользу, интерес всех ваших книжек понимаю. И мне больно и грустно. Она вопросительно посмотрела на меня. — Да, больно и грустно за себя, — продолжал я, воодушевляясь. — Для меня нет возрождения, нет нового пути, а старый уже утомил меня. Я смотрю на вас, на вашу новую деятельность, на ваши надежды, как смотрит нищая, голодная стрекоза на сделанные трудолюбивым муравьем запасы к зиме, который всех нас ожидает. И я знаю, что никакого другого ответа я не услышу, как «ты все пела», так и убирайся от меня. Тебе здесь не место. Другого ответа я не жду. Но неужели то, что стрекоза пела, это уж такое преступление, за которое следует обречь ее на казнь, на голодную смерть? И неужели муравей будет разорен, если он бросит стрекозе часть своих сокровищ? Не отталкивайте же вы меня за то, что ни в прошлом, ни в настоящем у меня нет ничего, кроме песен, а в будущем у меня только холодная, голодная зима. Когда-то мы вместе с вами, как юная стрекоза, наслаждались красным летом, вас тешила моя стрекозиная песенка, и вы не боялись вместе со мной заглянуть в глубокий колодец. Теперь вы перерождаетесь в муравья, и тем временем, как ваш новый муравейник будет расти и процветать, мои обломанные крылышки будут свертываться от жестокого мороза. «Кто ж мешал и вам переродиться и создать и себе муравейник?» — вставил свое замечание Варя. «Любовь к вам», — ответил я без запинки. «Как это?» — спросила она, вся вспыхнув. «О, муравей, дайте мне спеть вам еще мою последнюю стрекозинную песенку. Бросьте мне эту крошку. Выслушайте меня». Она, потупив глаза, молчала. «Я любил вас, Варвара Михайловна», — продолжал я со слезами в голосе. «Я любил вас, как 40 тысяч женихов любить не могут. И вы это знаете. Вы должны были понять. Вы, помните, вы говорили, что мы не пара, что я вам не пара. И я также думал, я соглашался с вами и не решился убеждать вас сделаться моей женой. А как знать, быть может, вместе с вами и я бы сделался муравьем и был бы теперь счастлив и так же бодро смотрел бы в будущее, как смотрите теперь вы. Но я думал, что на метаморфозу я не способен. Вы подтверждали мне это, а я так любил вас, что не решался связать вашей судьбы с своей, хотя, быть может, это легко было сделать.

0: о вашем счастье, я приехал сюда, чтобы сказать вам последнее прости, чтобы еще раз и навсегда запечатлеть в своей памяти ваш незабвенный, дорогой для меня образ. Я ведь для вас сюда приехал, а не за советом к Михаилу Петровичу. Совет — это только предлог, а мне нужно было еще раз видеть вас, видеть этот дом, те аллеи, деревья, с которыми у меня связано лучшее воспоминание всей моей жизни. Я их видел. Я не зову вас в сад. Мне и одному там было тяжело, до слез больно и обидно за свою судьбу, а идти туда вместе с вами... Я не хочу, чтобы вы, милый муравей, посмеялись над моей сентиментальностью. Да и к чему это? Мне хотелось только высказать вам все, что наболело в этом сердце, бившемся такой горячей любовью к вам. Любовью, которой я не мог заглушить даже в том омуте страстей, куда я бросился, уехав отсюда. Вы видите, я ничего не скрываю перед вами. Я ведь не увлекать вас приехал, не уговаривать вас идти за мной, возрождать меня, спасать меня. Я гибну. Туда мне и дорога. Я разоряюсь. Жить в имении мне уже нельзя. Я должен искать новых средств, пользоваться своими связями, искать дело и денег в самом водовороте жизненной деятельности, а не здесь, в мирном уголке сельского затишья. И теперь я еще меньше, чем прежде, решился бы повлечь вас за собой в эту бездну, потому что я люблю вас, потому что вы моя истинная, единственная любовь. Впрочем, к чему я говорю вам все это? Мое великодушие только покажется вам смешным. Вы и сами не подумали бы идти за мной. Вы — невеста другого. Я и не спрашиваю вас, любите ли вы вашего жениха. Само собой, вы его любите, и я это вижу, понимаю, потому что вы уже его. Вы не та, не прежняя, не моя Варя. Вы другая. Вы его. Я перевел дыхание и вкрадчивым голосом полушепотом продолжал. Вас ждет впереди счастье, и повторю то, что я уже сказал вам. Никто в целом мире не пожелает вам так искренне и горячо, полного, безмятежного счастья, как я, потому что в этом желании последний, догорающий луч моего собственного счастья. Не гоните же меня, не говорите мне, ты все пела, не говорите мне, я невеста другого и не хочу тебя слушать. Простите мою дерзость, что я напоминаю вам прошлое, что я говорю вам про свою любовь, но что же можно найти дурного в том, что было между нами 2 года тому назад? А я по-прежнему страстно, безумно люблю вас. И я схватил ее руки, я покрывал их поцелуями, она безмолвно дала мне целовать их и сидела задумчивая. Вы ведь не помянете меня лихом, Варвара Михайловна, не правда ли? Нет, прошептала она, покачав головой. Ни за прошлое, ни за нынешнее мое поведение, продолжал я допрашивать, держа ее руки. Она также тихо, не отнимая своих рук, ответила. «Нет?» «О, спасибо вам, 1000 раз спасибо, дорогая моя! Ведь я вам ничего дурного не сделал. Вы могли только убедиться в моей любви. Я вас любил, как дай вам Бог, любимый, быть другим!» Наступило минутное молчание. Продолжая держать ее руки, я смотрел на нее в упор, а она, опустив глаза, о чем-то думала.
1: Алексей Луговой. Несколько поцелуев. Написано в 1890 году. Фрагмент читал Егор Серов.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Клиентов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами. Так изображается подготовка к торжественному приему в романе Льва Толстого «Война и мир». Судя по этому описанию, скатерти явно парадные, но что же значит слово «камчатный»? Цвет, материал или нечто иное? Изначально камчатным полотном или комкой называлось тонкое шелковое полотно с вытканным орнаментом, как правило, растительным. Характерные для этой ткани блестящие узоры на матовом фоне получали благодаря сочетанию атласного и полотняного переплетений. На одной стороне рисунок получался матовым, на другой – блестящим. Игра света на различных участках рисунка создавала эффект множества оттенков, хотя на самом деле комка была однотонной. Эта ткань известна в России уже не одно столетие. О ней писал еще в 15 веке Афанасий Никитин «Вхождение за три моря». На торгу продают коней, комку, шелк и всякий иной товар, до рабов черных. А другого товару тут нет.
1: Такие старые слова.
0: Комка была не только шелковой. Тем же способом изготавливались хлопчатобумажные и льняные ткани. Большим спросом пользовались камчатные полотна из льна, которые шли на изготовление нарядного столового белья. В русской литературе XIX века камчатные скатерти часто расстилают на праздничных столах. Ткани в технике комки производятся и в наше время. Из них изготавливают скатерти, салфетки, портьеры.

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: этого дня вдохновения. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок».
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Вольтер. Кандид или оптимизм?
3: Какамбо засыпал вопросами хозяина гостиницы, тот ему сказал: «Я человек не ученый и тем доволен, но есть у нас здесь старец, бывший придворный. Он самый образованный человек в государстве и очень разговорчивый». Тотчас он проводил Какамбо к старцу. Кандид же оказался теперь на вторых ролях и молча сопровождал своего слугу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была всего-навсего из серебра, а обшивка комнат всего-навсего из золота. Но все было сработано с таким вкусом, что не проиграло бы при сравнении с самыми богатыми дверями и обшивкой. Приемная, правда, была украшена только рубинами и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось, искупал с избытком эту чрезвычайную простоту. Старец принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах, потом в следующих словах удовлетворил их любопытство.
4: «Мне 172 года. Я узнал от моего покойного отца, королевского конюшева, об удивительных переворотах в Перу, свидетелем которых он был. Наше государство — это древнее отечество инков, которые поступили очень неблагоразумно, когда отправились завоевывать другие земли. В конце концов, они сами были уничтожены испанцами. Те государи из этой династии, которые остались на родине, были куда благоразумнее. С народного согласия они издали закон, следуя которому ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны. Этим мы сберегли нашу простоту и наше благоденствие. У испанцев было лишь смутное представление о нашем государстве. Они назвали его Эльдорадо, а один англичанин, некий кавалер Ролей, даже приблизился к нашим границам около 100 лет назад. Но так как мы окружены неприступными скалами и пропастями, то вплоть до настоящего времени нам нечего было бояться посягательств европейских народов, которыми владеет непостижимая страсть к грязи и камням нашей земли, и которые, дабы завладеть ими, готовы были бы перебить нас всех до единого. Разговор длился долго. Говорили о государственном устройстве, о нравах, о женщинах, о зрелищах, об искусствах. Наконец, кандид, у которого всегда была склонность к метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране религия. Старец слегка покраснел. «Как вы можете в этом сомневаться?» — сказал он. «Неужели вы считаете нас такими неблагодарными людьми?
3: Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдорадо. Старец опять покраснел. «Разве могут существовать на свете две религии?» — сказал он. «У нас, я думаю, та же религия, что и у вас. Мы неустанно поклоняемся Богу». «Только одному Богу?» — спросил Какамбо, который все время переводил вопросы Кандида. «Конечно», — сказал старец. «Их не два, не три, не четыре. Признаться, люди из вашего мира задают очень странные вопросы». Кандид продолжал расспрашивать этого доброго старика. Он хотел знать, как молится Богу в Эльдорадо. «Мы ничего не просим у него», — сказал добрый и почтенный мудрец. «Нам нечего просить. Он дал нам все, что нам нужно. Мы непрестанно его благодарим». Кандиду было любопытно увидеть священнослужителей. Он велел спросить, где они. Добрый старец засмеялся. «Друзья мои», — сказал он. «Мы все священнослужители, и наш государь, и все отцы семейств каждое утро торжественно поют благодарственные гимны. Им аккомпанируют 5-6 тысяч музыкантов». «Как? У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих?» «Смею надеяться, мы здесь не сумасшедшие», — сказал старец. «Все мы придерживаемся одинаковых взглядов и не понимаем, что такое ваши монахи». При этих словах Кандид пришел в восторг. Он говорил себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке господина барона. Если бы наш друг Панглос побывал в Эльдорадо, он не утверждал бы более, что замок Тундертентронг — лучшее место на земле. Вот как полезно путешествовать». После этой длинной беседы добрый старец велел запрячь в карету 6 баранов и приказал 12 слугам проводить путешественников ко двору. «Простите меня, — сказал он им, — за то, что мой возраст лишает меня счастья сопровождать вас. Государь примет вас так, что вы не останетесь недовольны и, без сомнения, отнесетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам, возможно, не понравятся». Кандид и Какамбо садятся в карету. 6 баранов летят вовсю прыть, и менее чем в 4 часа они приезжают в королевский дворец, расположенный на окраине столицы. Портал дворца был 225 футов высотой и 100 шириной. Невозможно было определить, из чего он сделан, но бросалось в глаза, что дивный материал этого здания не идет и в сравнении с теми булыжниками и песком, которые мы именуем золотом и драгоценными камнями. 20 прекрасных девушек из охраны встретили Кандида и Какамбо, когда те вышли из кареты. Проводили их в баню, надели на них одежды из пуха калибри. После этого придворные кавалеры и дамы, согласно принятому обычаю, ввели их в покои его величества, причем им пришлось идти между 2 рядами музыкантов, число которых достигало 2000. Когда они подошли к тронному залу, Какамбо спросил у камергера: «Как здесь полагается приветствовать его величество? Встать ли на колени или распластаться на полу? Положить ли руки на голову или скрестить за спиной? Лизать пыль с пола? Одним словом, какова церемония?» «Обычай таков, — сказал камергер, — что каждый обнимает короля и целует в обе щеки». Кандид и Какамбо бросаются на шею его величеству, который принимает их столь милостиво, что это не поддается описанию, и любезно приглашает на ужин. В ожидании ужина им показали город, общественные здания, вздымавшиеся до облаков, рынки, украшенные 1000 колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды, фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустанно текли в большие водоемы, выложенные каким-то драгоценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоздики и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них заседает суд. Ему ответили, что этого учреждения у них нет, что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли у них тюрьмы, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей в 2000 шагов, уставленной математическими и физическими инструментами. Они успели осмотреть лишь тысячную часть города, как уже пришло время ехать к королю. Кандида посадили за стол вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и не бывал в обществе столь остроумного собеседника, каким оказался его величество. Какамбо переводил Кандиду остроты короля, и даже в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кандида не меньше, чем все остальное. Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид без устали повторял Какамбо: «Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны, где мы теперь находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды. Да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Если мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и привезем с собой только 12 баранов, нагруженных эльдорадскими камнями, мы будем богаче, чем все короли вместе взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без труда освободим Кунигунду». Эти рассуждения были по душе Какамбо. Люди так любят блуждать по свету, чваниться перед соотечественниками и похваляться увиденным во время странствий, что двое счастливцев решили отказаться от своего счастья и попросить у его величества, чтобы он позволил им уехать. «Вы делаете глупость», — сказал им король. «Я знаю, страна моя не бог ведь что, но где можно прожить недурно, там и надо оставаться. Я, разумеется, не имею права удерживать иностранцев. Это тирания, которая противна и нашим обычаям, и нашим законам. Все люди свободны. Вы уедете, когда захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно. Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы каким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал. Горы, окружающие мое государство, достигают 10 000 футов в вышину и отвесны, как стены. В ширину они достигают более 10 миль и обрываются в бездонные пропасти. Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу механикам построить машину, чтобы вас удобно переправить через горы. Но уж дальше на провожатых не рассчитывайте, ибо мои подданные дали клятву никогда не переступать границ королевства и не нарушат ее. Они достаточно разумные люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблагорассудится. Мы просим у вашего величества, — сказал Какамбо, — только несколько баранов, нагруженных съестными припасами, камнями и грязью вашей страны. Король засмеялся. — Не понимаю, — сказал он, — что хорошего находят жители Европы в нашей желтой грязи? Ну, берите ее сколько хотите, и пусть она пойдет вам на пользу. Он немедленно отдал приказ механикам соорудить машину, чтобы переправить этих странных людей за пределы королевства. 3000 ученых-физиков работали над нею. Через 2 недели она была готова и стоила всего 20 миллионов стерлингов в ходячей монете той страны. Кандид и Какамбо сели в машину. С собой у них были 2 больших красных барана, оседланных и взнузданных, чтобы ехать на них, когда путники уже преодолеют горы, 20 вьючных баранов, нагруженных съестными припасами, 30 с образцами того, что было в стране наиболее любопытного, 50 груженных золотом, самоцветными камнями и алмазами. Король нежно обнял залетных гостей. Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и занятно было смотреть, с каким искусством были подняты они со своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в безопасное место и вернулись. У Кандида теперь не было иного желания и иной мысли, как подарить этих баранов Кунигунде. «У нас есть, — говорил он, — чем заплатить губернатору Буэнос-Айреса, если только Кунигунду вообще можно оценить в деньгах. Едем в Каену, сядем на судно, а потом посмотрим, какое королевство нам купить».
1: Вольтер. «Кандид или оптимизм». Фрагмент читал Виктор Рудниченко. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».
5: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: энциклопедия.
1: Буква «С» – солнце. Это покажется невозможным, но на солнце есть вода. Более того, в абсолютных величинах запасов пресной воды на солнце больше, чем где бы то ни было в нашей солнечной системе. Дело в том, что молекула воды – одна из самых прочных в природе и не разрушается под действием высокой температуры, хотя все-таки предпочитает места попрохладнее. На солнце вода сосредоточена в так называемых пятнах, где температура 4500 градусов против окружающих 6000. Еще немного воды есть в узком слое под поверхностью солнца, называемом зоной температурного минимума. Так что вода на солнце есть, и даже горячая.
0: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: «Читаем музыку».
0: На радиокнига. Ежедневно.

0: Герои и персонажи.
1: Из-за карточного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно: «Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «33 подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия». Так появляется в сказке Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» трогательный и забавный персонаж Пьеро. А ведь в сказке «Колоди» про Пиноккио, которую нам якобы пересказывает автор, такого персонажа нет. Как и у большинства персонажей сказки о Буратино, у Пьеро есть прототип. Это ни больше, ни меньше Александр Блок. Блок и Толстой познакомились еще до Первой мировой войны. Александр Блок послужил прообразом для еще одного героя, модного поэта-декаданта Бессонова из трилогии «Хождение по мукам». Но в трилогии поэт – это автор периода 12, мрачный, переполненный предчувствием катастрофы. А в «Золотом ключике» еще молодой, насыщенно романтический поклонник прекрасной дамы. Вспомним также, когда именно работал Толстой над сказкой после инфаркта, между второй и третьей книгами «Хождение по мукам». Ничего удивительного, что образы и персонажи так часто перекликаются. «Пляшут тени на стене, ничего не страшно мне», бормочет Пьеро. А вот строки Блока: «В тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей. Мальвина бежала в чужие края, Мальвина пропала, невеста моя», — жалуется Пьеро Толстого. И Пьеро Блока из «Балаганчика» завершает: «Она картонной невестой была, и вот стою я бледен лицом, но вам надо мной смеяться грешно». Можно ли сказать, что Толстой высмеивает поэта? Ни в коем случае. Несмотря на всю нелюбовь к символизму, Блока Толстой бесконечно уважал и ценил, о чем и писал позже в эссе «Падший ангел». Цитирую: «Потому что он был поэт. Потому что через него говорили миллионы голосов. Потому что его личная жизнь Александра Александровича была в страшной власти его гения. Он был обречен. Ведь и в «Золотом ключике» трепетный Пьеро дрался как лев. Да и сам Блок часто ассоциировал себя именно с Пьеро, печальным, страстным, несчастным поэтом, вечным мучеником кукольного театра жизни.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы, книжные новинки, популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу.
2: Аркадий Аверченко. Бельмесов.
3: Иван Демьянович Бельмесов, — представила хозяйка. Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности, сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на Божий мир сухие, без блеска глаза, тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все, и волосы, и лицо, и борода было выжжено, обесцвечено. Солнцем не солнцем, а просто сам по себе человек уж уродился таким тусклым, невыразительным. Первые слова его, обращенные ко мне, были такие: «Фух, жара! Вы думаете, я как пишусь?» «Что такое?» «Вы думаете, как писать мою фамилию?» «Да как же, Бельмесов?» «Сколько «С»?» «Я полагаю, одно».
4: «Нет-с, два».
3: «Моя фамилия полуфранцузская. Бельмесов. В переводе «прекрасная обедня». «Почему же русское окончание?» «Потому что я все-таки русский, как же». «Ах, Марья Игнатьевна!» — обратился он, всплеснув руками к хозяйке. «Я сейчас только с дачи, и у нас там, представьте, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где бишь они? О, вот тут у меня, в кармане, в спичечной коробке. Хм, что бы это значило? Мокро?» Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь. «Кой черт! Куда же они подевались? Я сам положил 6 штук. Хм, и в кармане мокро». «Очень просто», — засмеялась хозяйка. «Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане 2 часа кусочки льду».
5: «Ох, как это жалко», — сказал Бельмесов опечаленный. «А я-то думал вам показать».
3: Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: «Однако же и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?» Я спросил по возможности деликатно: «А у вас свое имение? Вы помещик?» «Где там?» — махнул он костистой с ревматическими узлами на пальцах рукой. «Служу, государь мой, состою на службе». Очень у меня чесался язык спросить, на какой, но не хотелось быть назойливым. Я взглянул на часы, попрощался и ушел.
4: О Бельмесове я совершенно забыл. Но на днях, придя к Марии Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного 3 стариками, которому он что-то оживленно рассказывал.
3: «Франция, Франция! Что мне ваша Франция? Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим, а нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтобы какую-нибудь штуку позаковырести выкинуть. Купит 1000 каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс», да и выпустит на улицу, а парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса, да по Нотр-Даму и катается с неграми. Это, конечно, всякий обратит внимание. А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе, богачи, богачи. Слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике, Щербакине?
4: — Нет, не слышали, — отозвался один из стариков. — А что?
3: — Да как же. Расскажу я вам такой случай. Еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды приблизительно этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись, напившись чаю, на палубу. Смотрю на берег, спрашиваю, чья земля. Помещик Щербакина.
4: Хорошо-с.
3: Проходит это к 2 часа. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег. Чья земля? Отвечают тамошние волжские пассажиры. Помещика Щербакина. Ого, думаю, эк тебя разбросало. Сел я обедать. Съел, что полагалось. Выпил 2 рюмки водки. Пошел для мациону бродить по пароходу. Спрашиваю, чья земля?
4: Помещика Щербакина. Что за черт, думаю, очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю,
3: богатый?
4: Нет, говорят, так, средние руки.
3: Что ж вы думаете, и ночью я спрашивал, чья земля, и на другой день утром, все говорят, помещика Щербакина.
4: И это у них называется помещик средней руки. Вот это края! Какие же у них должны быть помещики большой руки?
5: Что ж, долго еще тянули земли помещик Щербакина, недоверчиво спросил я.
4: Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы. Тут скоро щербакинские земли и кончились.
5: — А вы долго на мели просидели? — спросил рыжий старик.
4: — Да сутки с лишним, чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде, сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче.
5: — То есть наоборот, — поправил рыжий.
4: — Ну да, то есть наоборот. Которые мельче пароходы, тем труднее.
5: А глубокие — ничего. Да-с.
4: Вот вам и Ротшильд.
5: Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал.
4: Ради бога, откуда у нас появился этот осел?
5: Марья Игнатьевна немного обиделась. Почему же осел?
4: Человек как человек.
5: Но ведь у него мозги чугунные.
4: Не всем же быть писателями и сочинять рассказы, сухо заметила она. Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.
5: Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.
4: — Кто такой этот Бельмесов? — нетерпеливо спросил я.
5: — А как же?
4: У нас же служит. — Да кем? Что он делает?
5: — Инспектором у нас в уездном училище, где я директором состою.
4: — Дока. — Это он-то?
5: Дока. Он?
4: Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Люб дорого посмотреть, уж его не надуешь, не проведешь за нос, и он, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене.
5: Много бы я дал, чтобы посмотреть, вырвалось у меня.
4: В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены, приходите. Посторонним, правда, нельзя, ну, мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете, вам любопытно будет. Среди учеников такие типы встречаются, умора.
5: Смотрите только, нас не опишите. Вот вам и адресок, право, приезжайте завтра.
4: Мы гласности не боимся.
5: За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеженакрахмаленный Бельмесов Иван Демьянович. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул. Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым стриженным головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев, и приветливо, ободрительно кивали детям. Ничего, мол, все на свете перемелится, мука будет. Бодритесь, детки.
4: — Кувшинников, Иван, — сказал Бельмесов. — А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников. — Вот так. — Сколько будет 5 × 6, Кувшинников? — А?
6: — 30.
4: — Правильно. Молодец. «Ну, а сколько будет, если помножить 5 деревьев на 6 лошадей?»
5: Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.
4: 5 деревьев на 6 лошадей. Тоже 30.
5: «Правильно. Но 30 чего?» Молчал Кувшинников.
4: «Ну, чего же 30? 30 деревьев или 30 лошадей?»
5: У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.
4: 30 лошадей.
5: — А куда же девались деревья? — иронически прищурился Бельмесов. — Нехорошо, тезка, нехорошо. Было всего 6 лошадей, было 5 деревьев, и вдруг на тебе 30 лошадей и ни одного дерева. Куда ж ты их дел? С кашей съел или лодку себе из них сделал?
4: К Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели. Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьянович продолжал. «Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут 24 лошади? Ну, хорошо, я тебе дам одно дерево. Сделай ты мне из него 4 лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников Иван, а? Что ж ты молчишь, Иван, а? Печально? Печально! Плохо твое дело, Иван! Ступай, брат!»
5: «Я знаю», — тоскливо промямлил Кувшинников. «Я учил».
4: «Верю, милый, учил, но как?» «Плохо учил. Бессмысленно, без рассуждения». «Садись, брат Иван». «Кулебякин, Илья, ну, ты нам скажешь, что такое дробь?»
5: «Дробью называется часть какого-нибудь числа».
4: «Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?»
5: «То дробь не такая», — улыбнулся бледными губами Кулебякин. «То другая».
4: «Откуда ж ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби? Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать? О простой или арифметической? И на мой утвердительный ответ, что о последней, ты должен был ответить, арифметической дробью называется и так далее. Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?»
5: «Простые бывают дроби», — вздохнул обескураженный Кулебякин, — «а также десятичные».
4: «А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка».
5: «Больше нет», — развел руками Кулебякин, будто искренне сожалея, что не может удовлетворить еще какой-нибудь дробью ненасытного экзаменатора.
4: «Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает, это как же? По-твоему, не дробь?»
5: «Видишь ли что, мой милый, ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка, нашего великого, разнообразного и могучего русского языка, ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое-чем подумай, брат Кулебякин. Лысенко,
4: вот ты, Лысенко Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле? Ты знаешь цепное правило?»
7: «Знаю». «Очень хорошо-с».
4: «Ну, а цепное исключение тебе известно?»
7: Лысенко метнул в сторону товарища испуганным глазом и, повесив голову, умолк.
4: «Ну, что же ты, Лысенко? Ведь говорят же, нет правила без исключений. Ну вот ты мне и ответь. Есть в цепном правиле цепное исключение?»
7: Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу. Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату: «Ну как? Не говорил ли я, что дока так и хапает, так и режет, орел?»
4: «Да только жалко, не жилец он у нас. Переводят с повышением в Харьков. А жалко. Я уж не знаю, что мы без него и делать будем. Без орла-то».
2: Аркадий Аверченко. Бельмесов. Рассказ читал Илья Прудовский.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Родная.

0: Три карты, три карты.
1: Пиковая дама.
2: Ну да, пиковая нагрузка на пиковую даму.
1: А я тогда отвечу другой цитатой. Песня из фильма «Бумбараш».
3: Хлопоты бубновые, пиковый интерес.
1: И как же правильно?
2: Канонически правильно пиковый. Пиковая масть. Но в разговорной речи допустимо ударение пиковый тоже. Тем более, что разговорное это ударение для мизансцен в «Бумбараш», по-моему, совсем уместно.
1: А с мастью как быть? Она правильно как называется? Я вот слышала еще название Вини.
2: Ну, про карты вообще много интересного можно рассказать, и ты правильно слышала. Опять-таки, в разговорной лексике употребляется слово «вина» как название масти. Масть – вина, на руках – вини, пойду – виной. Но нормативно – пика от названия.
1: От какого названия?
2: А помнишь, как выглядит значок на карте? В виде пики.
1: А, ну да, действительно.
2: Потому что первоначально масти – это были рыцарские символы.
1: А черви – его пламенное сердце, да?
2: Ну, ты не иронизируй, я серьезно говорю. Черви – это не сердце, а щит. Бубны – именно так, кстати, правильно говорить, а не буби – это герб. Меч – это треф, а пики – это копье.
1: Очень интересно, вот только значок треф на меч-то совсем не похож.
2: Не похож, но это название пришло к нам из французского. Трефы по-французски означает лист клевера или трилистник. Во Франции эта масть и сейчас называется трилистник.
1: Ну, на лист клевера похож точно.
2: Ну и опять, в разговоре употребимо слово «крести».
1: То есть правильно и нормативно пика, трефа, бубна и...
2: черва.
1: А в разговорном варианте употребимо название «вина», «крести».
2: Нет, «крести» — это родительный падеж. В именительном — «крест» и «буба».
1: А «черви»?
2: А для червей есть только множественное число. Червь — это не масть, это наживка для рыбалки.
1: А, ну ты все смеешься. А «червь» — это про сомнение, по-моему.
2: Да, может и так.
4: Родная речь. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: Альберт Эйнштейн создал в 1905 году теорию относительности.
2: Но тогда никто не понял, что в физике произошла революция куда более значительная для мира, чем революция того же года в России. Российское августейшее семейство познакомилось в тот год с Божьим человеком Григорием Распутиным. И опять никто не понял, к чему это в результате приведет. Открытая в тот год Круго-Байкальская железная дорога привела к окончанию строительства Транссибирской магистрали. Да поздно. Солдат в русско-японскую войну через Байкал возили на пароме. А в пустыне Невада в тот год основали Лас-Вегас, который стал позже столицей горного бизнеса. Кто бы подумал. Армия в России после японской кампании явно не пользовалась авторитетом. И не случайно, что именно в 1905 году Александр Куприн закончил поединок. Повесть о гибели душевно чистого героя в мертвящей атмосфере армейского быта, как определяет ее официальная критика. А фольклор сохранил многозначительное. Вся рота шагает не в ногу, один поручик идет в ногу. Сегодня поединок считают самым значительным произведением Куприна, а сам автор признавался, что всем смелым и буйным в повести он обязан Горькому. Благодарный Куприн так прямо и написал в посвящении: Максиму Горькому с чувством искренней дружбы и глубокого уважения эту повесть посвящает автор. Сам буревестник революции был в тот год арестован и заключен в Петропавловскую крепость за революционную прокламацию и в связи с расстрелом 9 января. В защиту писателя выступили тогда деятели искусства всей Европы. Но и сам он времени даром не терял. За месяц с небольшим в каземате Максим Горький написал пьесу «Дети солнца». Она имела успех, следы которого отыскиваются даже на карте нашей страны. Большая советская энциклопедия уверяет, что поселок на берегу Финского залива, ныне входящий в состав Санкт-Петербурга, был в 1948 году назван «Солнечным» в память о постановке в том же 1905 году в тамошнем дачном театре пьесы Горького «Дети солнца». Генрик Сенкевич в тот год обошел Льва Толстого и Рюдьярда Киплинга. Именно его, автора «Потопа», «Камагридеши», «Пана Володыевского» и «Крестоносцев», Нобелевский комитет выбрал для награждения Нобелевской премии по литературе за выдающиеся заслуги в области эпоса.
0: Хронология. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Читаем книгу.
1: Нестор Васильевич Кукольник. Иоанн III, собиратель земли русской.
2: Патрикеев с живостью сорвал висячую печать, развязал толстый шелковый шнурок, развернул хартию и стал читать. По лицу заметно было, что чтение очень занимало князя, и, дочитав до конца, он приветливо посмотрел на Никитина. — И здесь пишут, что Индия есть. — Недаром свет велик, говорят, — заключил боярин, неохотно отступая от своего прежнего убеждения. А все же потопом могло отнести ее и за море, — как бы про себя промолвил он еще раз. — Надо про тебя государю доложить, — прибавил Патрикеев в заключении и поспешно ушел из палаты. Рипаловский, вероятно, не был расположен продолжать беседу, а Никитин не смел. И они проиграли в молчанку добрую четверть часа, пока воротился дворецкий великого князя. Осмотрев Никитина с головы до ног испытующим взглядом, он сказал ему тихо: «Государь верит, так моя вера в сторону, а все, голубчик, я тебя велю обыскать. Гей, Самсон, обшарь-ка этого купчину, нет ли у него чего запретного?» Дюжий сын боярский, лет 45,

хочу поклониться ей этим клейнодам. Это четки самоцветного камня, каких нет ни у турского султана, ни у крымского хана, ни у самого персидского шаха. Подарила мне их вдова, шахиня, за то, что я ее от злой болезни вылечил. — Так ты знахарь еще? — Признаться тебе, боярин, лечебного дела не знаю. А меня индийские мудрецы кое-каким тайном наставили. Так умею избавлять от злой трясовицы, от камчуга или зоб уничтожить. И... — А это что? — спросил Патрикеев, подозрительно поглядывая на гостя и раскрыв софьяновую коробочку, вынутую Самсоном из-за голенища у Никитина. Сильный запах мускуса до того ошиб князя, что он уронил коробочку, и по полу рассыпалось несколько черных сердечек и крестиков. — Это мускус, — спокойно отвечал Никитин. — Полезное благовоние. Уничтожит всякую тлю, а платье от него приятно благоухает. — А возьми-ка ты сердечко в зубы да скушай. — Князь боярин, да ведь этого не едят. — А-а-а! — гневно рявкнул боярин. — Понимаем, как съешь, так с Авраамом повидаешься раньше срока. Отрава, значит, коли есть нельзя. А не отрава, так почему не съесть? Никитин махнул рукой, промолвив. Погань христианину. Пожалуй, если не веришь, возьми, спрячу у себя мускус. Сгинь он, пропади, коли поганый. Да держать-то не претит вера, а только есть нельзя. А вот те бог, нету ничего худого. На Востоке дети на шее носят, не токмо что. — Ну, пожалуй, — сказал Патрикеев, видимо, смягчаясь, но значительно взглянув на Риполовского, — только собирай сам свое зелье да сложи в коробку. Самсон, дай ему какую-нибудь есть ветушку завернуть, да отопри этот ящик. Положи и замкни сам, а ключ подай сюда. У нас, брат, есть свои знахари. Рассмотрят, не на неучий напал. — А что, Самсон, ничего нет больше? — «Мошна, да к поясу пришита». Никитин развязал пояс и высыпал на стол немало золотых монет, все восточных. «Возьми свои деньги на, пожалуй, и четки. Они для Елены Степановны, ты молвил». «Нет, князь боярин, для государыни Софьи Фоминишны». «Так ты грек!» — воскликнул Патрикеев с приметной досадой. «Тверетянин! Врешь!» «Грек окаянный, недаром гречанам-посыльщикам и служишь ты!» Но сам вдруг мгновенно опомнился и, вперив испытующий строгий взор в Никитина, долго всматривался в него. Испытание, кажется, успокоило его доверчивость, хотя он и молчал. Никитин со вздохом заговорил. «Ну, боярин, я твоему норову не завидую. Вспомни, что говорит апостол. Сумнение... подобны волнению морскому, ветрами воздымаемому и возметаемому. Тебя так и кидает из подозрения в подозрение. Мне, купчине, ваши дворовые тайности неведомы. Я простой человек, воротился в дом родной, да не нашел дома. Москва все забрала. Пришел челом бить первому государеву боярину и сроднику, а он... А он видит, что от тебя Литвой пахнет. Видно, младший брат государев еще не угомонился. Ваш Тверской великий князь Михаил защитить своего престола не смог, так уж литовской хитростью его не воздвигнет. Дивлюсь разуму и воле Иоанна. Соболезную о несчастье нашего доброго Михаила, но как человек, не больше, а как русский, радуюсь Иоанновым успехам. Только мелкий ум не видит в трудах его благо Руси и общей пользы. А я-то смекаю, что в одном народе праведно быть одному пастырю и одному стаду. Не верится ушам, что совершил Иоанн до дня моего приезда на родину. Оставил я великий Новгород истинно великим. Реки злата чужеземного текли там, три Москвы уместилось бы в нем. Наложил государь державную руку и... нет Новгорода, и вечевой колокол замолк. Ты не глупи, парень, не будь грек, так... полно, князь, все грек я у тебя, а за что, спроси. Что хотел чествовать государыню, мне даже становится обидно. Я не целовал еще креста на верности Иоанну, был далече. Когда князь Михаил Холмский отворил вам врата Твери, стало не присягой связан.
а за

0: Дела полюбил уж московского владыку. Дела его для меня еще виднее, как 20 лет не был на Руси. Я оставил ее всю через Полосную, вотчиной татарскую. Возвращаюсь. Нет княжений Дмитровского, Можайского, Серпуховского. Роды ярославских, ростовских, муромских княжей служилые. Кончилось великое княжение Тверское, как и своя воля у Новгорода. Теперь почитай одно — вся Русь — Москва. Только Псков да Рязань, да и те ненадежны. Горячая речь умного купца Патрикееву была совсем по душе, и сдвинутые брови боярина незаметно разошлись по своим местам. Никитин, не замечая этой перемены, продолжал с прежним жаром. «Нелицеприятно и непугливо, твердой воле Иоанна, повелел, и отец гонит сына. Да какого сына? Князь Василий Михайлович Верейский недаром прозван Удалым. И на богатырство его не посмотрели. Хотел себя укрепить и оградить женитьбой, взял в жены племянницу государыни Софьи Фоминишны, царевну греческую. И свойство не спасло. Сын бежал, отец умер, Русь стала цельнее. Дивно, ей же ей дивно. Но главное, — продолжал с одушевлением развернувшийся путешественник, — мы уже не рабы татарвы некрещеной. Уж ханы их поганые не ставят нам, кого хотят, на княжество. Князья наши не кланяются, да и некому кланяться. Юрт Батыев в развалинах, золотая орда, что тень бродит по волжским степям, есть полынь горькую. Одна Казань взята в прошедшую субботу. Что? Правда ли я слышу? Кажись, не ослышался. Патрикеев тебе сказал правду, — отозвался сам Иоанн, вступивший в это время в палату. Князь Иван, я дозволяю купчине Никитину на большом нашем выходе видеть царя Казанского Алегама в цепях. Хотя Никитин во время продолжительного своего странствования видел немало государей могущественных, дивился восточной роскоши, привык, кажется, к блеску и пышности восточных властителей, но при звуках речи Иоанна пробежал у него по коже невольный трепет. Перед ним стоял тот, чьи подвиги с таким жаром он исчислял за мгновение. Тот, чей взгляд подкашивал колени у князей и бояр крамольных, извлекал тайны из очерствелой совести их и лишал чувств нежных женщин. Иоанн был в полной силе мужества. Ему шел 47-й год, и все в нем дышало строгим, грозным величием. Он был в парчевой ферези и в шапке большого наряда, опушенной черной куницей и разукрашенной дорогими самоцветами. На застежках рис сияли многоцветные изумруды и лалы, головка у длинной трости была как будто бы сплетена из бирюзы, и на этой бирюзовой горке сверкал тысячу цветов огромный алмаз. Иоанн, как известно, любил пышность, вполне постигая ее нравственное значение на неразвитый народ. На приемах послов, в соборах и торжествах народных, с самого занятия отцовского престола он являлся окруженный великолепием в сонме братьев, князей и бояр. Теперь уже братьев не было. Андрей Меньший и Юрий Васильевичи покоились сном вечным. Андрей Старый и Борис боялись показываться при дворе, проживая в городах. Не было и князей самостоятельных, некогда сопутствовавших Иоанну в походах и путешествиях. А те, что остались, были мелкопоместные, сами добивались чести быть только боярами московского двора и не без труда получали этот вожделенный сан, принявший при Иоанне новое и важное значение. Никитин, взысканный милостивым словом государя, скоро ободрился и на благосклонное дозволение видеть торжество отвесил земной поклон. Иоанн, опершись на трость, отдал приказ по обычаю своему лаконично. «Проводить гостя на крыльцо. Князь Иван, открывай же большой выход. Пора».
1: В
0: прозвучал фрагмент романа «Иоанн III. Собиратель земли русской» Нестора Васильевича Кукольника.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Первый источник. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Так назывался один из популярнейших водевилей русского драматурга XIX века Сергея Петровича Соловьева. Выражение стало известным благодаря Козьме Прудкову как афоризм из собрания «Плоды раздумья», опубликованного в 1854 году.

Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Самая длинная река в Европе. Протяженность Волги больше 3500 километров. И вся река на территории нашей страны. В бассейне Волги расположена примерно половина всех сельскохозяйственных земель России и построена половина всех промышленных предприятий. Кроме того, это огромная территория с богатейшей историей и культурой. Первыми о Волге написали древние греки, но с осторожностью, потому что берега ее тогда населяли скифы, и в царство их мало кто заезжал. Первое уверенное упоминание Волги появилось лишь в IX веке в арабских источниках. Здесь она Атель, великая река. Уже тогда кормилица, поилица и защитница, в отсутствие мостов, Волга была непреодолимой границей. Разве что зимой можно было перебраться на другой берег. Арабский путешественник Ахмед ибн Фидлан попытался это сделать. И замерзла река сверху до дна. И была толщина льда 17 четвертей. И лошади, и мулы, и верблюды, и повозки проходят через него, как проходят по дорогам. И он был тверд, не сотрясался. И он оставался в таком виде 3 месяца. И мы увидели страну такую, что и подумали. Это не что иное, как врата Аз-Замхарира, холодного отделения ада, открывшиеся из нее на нас. В самой ранней древнерусской летописи, повести временных лет, впервые утверждается аксиома, что Волга впадает в Каспийское море. Из того Волоковского леса потечет Волга на восток и втечет в море Хвалисское. В отсутствие дорог Волга была главным торговым путем между азиатскими странами и Скандинавией и обеспечивала процветание Булгарского и Хазарского царства. После завоевания Иваном Грозным Казани Волга стала русской рекой, а ее образ – объединяющим для русских людей. «О, Волга, колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?» – писал поэт Николай Некрасов, чье детство прошло на берегах реки. В сказаниях и народных песнях она – Волга-матушка, одушевленное существо, со своей волей и характером, властительница и хранительница. В литературе современной Волга – символ России, а путешествие по Волге – один из способов узнать ее. Или хотя бы прославиться путевыми заметками.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Артур Конан Дойль. Знак 4. Перевод Марины Литвиновой.
2: Отец никогда не говорил нам, чего он боялся, но у него было сильное отвращение к людям с деревянными ногами. Один раз он выстрелил из револьвера в человека на деревяшке, который оказался самым безвредным торговцем, желавшим получить заказ. Нам пришлось уплатить крупную сумму, чтобы замять это дело. Мы с братом считали это просто чудачеством со стороны отца, но последующие события заставили нас изменить это мнение. В начале 1882 года отец получил письмо из Индии, которое страшно потрясло его. Когда он вскрыл его за завтраком, то почти лишился чувств и с этого дня хворал до смерти. Мы так и не узнали, что это было за письмо, но я успел заметить, что оно было коротко и написано плохим почерком. В продолжении нескольких лет он страдал сильным сплином, но с этих пор здоровье его стало быстро ухудшаться, и в конце апреля мы узнали, что он безнадежен и желает сказать нам нечто перед смертью. Когда мы вошли в комнату, он сидел, поддерживаемый подушками, и тяжело дышал. Он велел нам запереть дверь и подойти к нему. Потом, схватив наши руки, он сделал нам замечательное признание голосом, прерывающимся от волнений и горя. Постараюсь передать все его словами. В эту последнюю торжественную минуту только одна мысль тяготит мой ум, — сказал он. Это мое отношение к бедной сироте дочери Морстена. Проклятая алчность! Главный грех моей жизни заставила меня удержать драгоценности, половина которых, по крайней мере, должна была бы принадлежать ей. А между тем я сам не воспользовался ими. Скупость — такая слепая и глупая привычка. Одно сознание обладания было так дорого мне, что я не выносил мысли поделиться им с кем бы то ни было. Видите эту диадему с жемчужинами, четки около склянки с хинином? Даже с ними я не мог расстаться, хотя и приобрел их с намерением послать ей. Вы, дети мои, дадите ей хорошую долю сокровищ Агры. Но не посылайте ей ничего, даже этой диадемы, пока я не умру. Ведь бывали же примеры, что и такие больные, как я, поправлялись. Расскажу вам, как умер Морстон, — продолжал он. У него уже давно было слабое сердце, но он скрывал это ото всех, кроме меня. В Индии мы с ним, благодаря замечательному сцеплению обстоятельств, стали обладателями значительного богатства. Я привез его в Лондон, и Морстон вечером того же дня, как приехал в Лондон, явился ко мне за своей частью. Он пришел со станции, и мой верный старик Лаль Хоудер, теперь уже умерший, впустил его в дом. Морстон и я были не согласны относительно раздела сокровищ, и оба горячились. В припадке гнева Морстон вскочил со стула. Вдруг он приложил руку к сердцу, лицо его потемнело, и он упал навзничь, ударившись головой об угол ящика с драгоценностями. Когда я нагнулся над ним, то с ужасом увидел, что он уже был мертв. Долго я сидел как безумный, раздумывая о том, что мне следовало сделать. Первым моим порывом было позвать кого-нибудь на помощь, но я не мог не признать, что по всем вероятиям буду обвинен в его убийстве. Смерть его во время ссоры и рана на голове явно свидетельствовали против меня. К тому же официальное следствие по необходимости обнаружило бы некоторые факты насчет драгоценностей, которые я особенно хотел скрыть. Морстон сказал мне, что ни одна душа на свете не знала, куда он ушел. Зачем же было какой-нибудь душе знать это? Я все еще обдумывал мое положение, хотя, нечаянно подняв глаза, увидел в дверях моего слугу Лаль Хоудара. Он неслышно вошел в комнату и запер за собой дверь на задвижку. «Не бойтесь, Сагиб», — сказал он. «Никто не должен знать, что вы убили его. Спрячем его. И кому какое дело?» «Я не убил его», — возразил я. Лаль Хоудер, улыбаясь, покачал головой. «Я слышал все, Сагиб», — сказал он. «Слышал и ссору, и удар, но уста мои закрыты. Все в доме спят. Вынесем его отсюда». Его слова разрешили мои сомнения. Если мой собственный слуга не верит в мою невиновность, то как я могу надеяться оправдаться перед 12 глупыми торговцами, сидящими на скамье присяжных? Лаль Хоудар и я в ту же ночь убрали труп, а через несколько дней все лондонские газеты были наполнены известиями о таинственном исчезновении капитана Морстона. Из моих слов вы можете видеть, что меня вряд ли можно обвинить в этой случайности. Вина моя заключается в том, что мы скрыли не только труп, но и драгоценности, и что я завладел долей Морстона, равно как и моей. Поэтому я хочу, чтобы вы возвратили взятое мною. Наклонитесь поближе ко мне. Драгоценности спрятаны в... В это мгновение выражение его лица страшно изменилось. Глаза его уставились в пространство с безумным взглядом. Нижняя челюсть отпала, и он закричал голосом, которого я не могу забыть до сих пор: «Не пускайте его! Ради Бога, не пускайте!» Мы оба повернулись к окну назади нас, с которого он не спускал пристального взгляда, и с темноты оттуда на нас смотрело чье-то лицо. Мы видели прижавшийся к окну белый нос, бородатое волосатое лицо с дикими жестокими глазами, было полно сосредоточенной злобы. Мы с братом бросились к окну, но видение исчезло. Голова отца упала на грудь, и пульс перестал биться. Ночью мы обыскали весь сад, но не нашли и признака незнакомца, за исключением следа ноги на одной из цветочных гряд. Если бы не этот след, то мы могли бы приписать обману чувств появление этого дикого гневного лица, но скоро у нас явилось еще более поразительное доказательство, что какие-то таинственные силы окружают нас. Утром окно комнаты отца оказалось открытым, все комоды и ящики обысканы, а к груди его был приколот клочок бумаги с нацарапанными на нем словами «Знак четырех». Мы так и не узнали ни значения этой фразы, ни таинственного посетителя. Насколько мы могли судить, из имущества отца ничего не было похищено, хотя все было перерыто. Мы с братом, понятно, связали этот страшный случай со страхом, преследовавшим нашего отца в продолжении всей его жизни, но тайна так и осталась тайной для нас.
0: Артур Конан Дойль. «Знак четырех». Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Николай Гаврилович Чернышевский. Русский писатель, публицист, философ-материалист. Арестован в 1862 году за месяц до своего 34-летия. За написание воззваний, за связь с революционерами. Подозрений было много, следствие длилось 1,5 года. А затем каторга и ссылка в Сибирь. Из села с названием Александровский завод, это 1500 километров на юго-восток от Читы, он пишет жене. «Милый мой друг, радость моя, лялечка, каково ты поживаешь ты, моя красавица? По твоим письмам я не могу составить определенного понятия об этом. Вижу только, что ты терпишь много неудобств. Прости меня, моя милая голубочка, за то, что я по непрактичности характера не умел приготовить тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно смотрел на это, хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не рассчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для тебя. Думал, год, полтора, и опять журналы будут наполняться вздором моего сочинения, и ты будешь иметь прежние доходы или больше прежних. В этой уверенности я не заботился приготовить независимое состояние для тебя. Прости меня, мой милый друг. Если б не эти мысли, что ты терпишь нужду и что моя беспечность виновата в том, я не имел бы здесь ни одного неприятного ощущения. Я не обманываю тебя, говоря, что лично мне очень удобно и хорошо здесь. Весь комфорт, какой нужен для меня по моим грубым привычкам, я имею здесь. Располагаю своим временем свободнее, нежели мог в Петербурге. Там было много отношений, требовавших церемонности. Здесь с утра до ночи провожу время, как мне вздумается. Обо мне не думай, моя радость. Лично мне очень хорошо жить. Заботься только о твоем здоровье и удобстве, мысли о котором единственные важные для меня». Чернышевский пробудет в Сибири более 20 лет. Потом 5 лет проживет в Астрахани и неполных, и последних 4 месяца в родном Саратове. После него останутся не только книги, но и полные нежности и заботы его письма жене.
0: Слушайте на «Радиокнига». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Первоначально автор называл свою сказку «Приключениями Алисы под землей».
1: Авторское право.
0: Говорят, преподаватель математики из Оксфорда и автор «Алисы в стране чудес» Чарльз Лютвидж Доджсон был очень мрачным типом. Студенты считали его лекции самыми скучными на свете. Но вот с детьми он ладил прекрасно. Особенно с дочерью декана колледжа Генри Лиддела, Алисой. Была ли у мистера Доджсона тайная цель заслужить таким образом расположение начальства или нет, неизвестно. Но именно по просьбе Алисы учитель математики начал сочинять сказочную историю, главной героиней которой стала девочка по имени Алиса. Сидела как-то раз Алиса вместе со своей сестрой на берегу реки и откровенно скучала. Ну, бывает. Поскучала бы, да и домой пошла. Если бы не белый кролик в жилете и с часами в руках, точнее в лапах, который промчался мимо на огромной скорости. Вам часто доводится видеть на берегу реки кроликов в жилете и с часами? Вот и Алиса побежала вдогонку. Кролик нырнул в нору. Любопытная девчонка полезла следом. И тут началось. Скуку у Алисы как рукой сняло. В кроличьей норе обнаружилось такое. Целый мир, полный чудес и невероятных странностей. Кстати, первоначально автор называл свою сказку «Приключениями Алисы под землей». Но потом название изменил, потому что подземного в этом подземелье ничего и не было. Все как наверху, только как-то шиворот на выворот. Да так на выворот, что самообладанию, выдержке и рассудительности Алисы порой остается только завидовать. Ведь когда червонная королева приказывает отрубить тебе голову, нервы могут сдать даже у взрослого. Но все закончилось хорошо. Да так хорошо, что рассказанная сказка через несколько лет была издана. Правда, под псевдонимом. Собственное имя показалось ученому неподходящим для обложки. И он перевел его на латынь. Получилось «Карулюс Людовикус». Но и этого оказалось мало. Математик поменял слова местами. «Людовикус Карулюс». И вернул все обратно в английский. Получилось «Льюис Кэрролл». Это имя ему, наконец, понравилось. И он подписал им свою сказку. А Алисе Лиддел, той самой девочке, для которой мистер Доджсон сочинил свою сказку, через много лет присудили почетную грамоту Колумбийского университета за роль, которую она сыграла в создании знаменитой книги «Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес».
1: Авторское право.
2: Слушайте на Радиокнига.
3: Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки.
4: Популярные, современные,
3: а также редкие и уникальные издания.
2: Слушайте
3: на Радиокнига. Читаем книгу.
5: Илья Ильф и Евгений Петров. Как делается весна?
6: Весна в Москве делается так. Сначала в магазинной витрине фирмы «Октябрьская одежда», принадлежащей частному торговцу И.А. Лапидусу, появляется лирический плакат. «Встречайте весну в брюках И.А. Лапидуса». Цены умеренные. Прочитав этот плакат, прохожие взволнованно начинают нюхать воздух. Но фиалками еще не пахнет. Пахнет только травочкой-зубровочкой, настоечкой для водочки, которой торгуют в охотном ряду очень взрослые граждане в оранжевых тулупах. Падает колючий легкий, как алюминий, мартовский снег, и как бы не горячился Лапидус, до весны еще далеко. Потом на борьбу с климатом выходят гастрономические магазины. В день, ознаменованный снежной бурей, в окне роскошнейшего из кооперативов появляется парниковый огурец. нежно-зеленый и прыщеватый. Он косо лежит среди холодных консервных банок и манит к себе широкого потребителя. Долго стоит широкий потребитель у кооперативного окна и пускает слюни. Тогда приходит узкий потребитель в пальто с воротничком из польского бобра и, уплатив за огурец 1,5 рубля, съедает его. И долго еще узкий потребитель душисто и нежно отрыгивается весной и фиалками. Через неделю в универмагах поступают в продажу маркизет, вольта и батист всех оттенков черного и булыжного цветов. Отныне не приходится больше сомневаться в приближении весны. Горячие головы начинают даже толковать о летних путешествиях. И хотя снежные вихри становятся сильнее, и снег трещит под ногами, как гравий, весенняя тревога наполняет город. Три писателя из литературного объединения «Кузница» и «Усадьба» также путем печати оповещают всех, что пройдут пешком по всей стране, бесплатно подчиняя по дороге кастрюли и сапоги беднейших колхозников. Цель – ознакомление с бытом трудящихся и собирание материалов для грядущих романов. Универмаги делают еще одну отчаянную попытку. Они устраивают большие весенние базары. Зима отвечает на это ледяным ураганом, большим апрельским антициклоном. Снег смерзается и звенит, как железо. Морозные трубы вылетают из ноздрей и ртов граждан. Извозчики плачут, трясясь синими юбками. В это время в универмагах продают минеральные стельки «Арфа», радикально предохраняющие от пота ног. Горячие головы и энтузиасты покупают минеральные стельки и радостно убеждаются в том, что соединенными усилиями мороза и кооперации качество стелек поставлено на должную высоту, ноги действительно не потеют, а снег все падает. Не обращая на это внимания, вечерняя газета объявляет, что прилетели из Египта первые весенние птички — колотушка, бибрик и синайка. Читатель теряется. Он только что запасся саженью дров сверх плана, а тут на тебе прилетели колотушка, бибрик и синайка. Птицы весенние, птицы, которые в своих клювах привозят голубое небо и жаркие дни. Но, поразмыслив и припомнив кое-что, читатель успокаивается и закладывает в печь несколько лишних поленьев. Он вспомнил, что каждый год читает об этих загадочных птичках, что никогда они еще не делали весны, и что самое существование их лежит на совести вечерней газеты. Тогда вечерка в отчаянии объявляет, что на Большой Ордынке в доме номер 93 запел жук-самец, и что более явственного признака прихода весны и требовать нельзя. В этот же день разрешается певучая снежная метель, и в диких ее звуках тонут выкрики газетчиков о не вовремя запевшем самце с Большой Ордынки. Наконец галки начинают тяжело реять над городом, и подтаявшим железным водосточным трубам с грохотом катятся куски льда. Наконец граждане получают реванш за свою долготерпеливость. С удовольствием и сладострастием они читают в отделе происшествий за 22 апреля «Несчастный случай. Упавший с дома номер 18 по Кузнецкому мосту громадной сосулькой, тяжело изувечен гражданин М.Б. Шпорок-Нутовищев, ведший в вечерней газете отдел «Какая завтра будет погода». Несчастный отправлен в больницу. Повеселевшие граждане с нежностью озирают ручейки, которые, вихляясь, бегут вдоль тротуарных бордюров, и даже начинают с симпатией думать о Шпоре-Кнутовищеве, хотя этот порочный человек с февраля месяца не переставал долбить о том, что весна будет ранняя и дружная. Сквозь лужи Большой Ордынки, подымая громадный бурун, ехал на велосипеде человек в тулупе.
7: все дворники весело кричали ему вслед и махали метлами. Это был праздник весны. Тут, кстати, появляется в печати очерк о Кисловодске, принадлежащий перу трех писателей из группы «Кузница и усадьба». И граждане, удивляясь тому, как быстро теперь ходят писатели пешком, убеждаются в том, что весна действительно не только наступила, но уже и прошла.
5: Илья Ильф и Евгений Петров. «Как делается весна». Рассказ читал Авангард Леонтьев.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
5: Читаем музыку.
8: Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита».
9: Михаил Александрович никуда не мог позвонить. И совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно в полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича. Все столики на веранде натурально оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах. И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало, и тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя!». Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились. Показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили света, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц. Заплясал Квант. Заплясал Жуколов, романист, с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской штурман Жорж. Плясала красавица-архитектор Семейкина Гал, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется, режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку. Плясали виднейшие представители поэтического подраздела массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк.
8: В произведении Михаила Булгакова прозвучал фокстрот Винсента Юманса «Аллилуйя».
5: Читаем музыку.
10: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: этого дня вдохновения. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
1: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.
0: Читаем книгу.
2: Тур Хейердал. Путешествие на Кон-Тики.
3: Бывает иногда так. Вдруг вы отдаете себе отчет, что находитесь в совершенно необычной обстановке. События происходили, конечно, постепенно и вполне естественным путем, но приходите вы в себя внезапно и с удивлением задаете вопрос: как же все это, собственно говоря, случилось? Плывете вы, например, по морю на плоту в компании попугая и пяти товарищей. Совершенно неизбежно, что в одно прекрасное утро, как следует отдохнув, вы просыпаетесь и начинаете размышлять. Такое утро я записал во влажном от росы вахтенном журнале. 17 мая. Море бурное. Ветер попутный. Сегодня я за кока. Нашел 7 летучих рыбок на палубе, на крыше хижины кальмара и в спальном мешке какую-то совершенно неизвестную мне рыбу. На этом слове моя рука остановилась, и у меня безотчетно мелькнула мысль: какое необычное 17 мая. Да, впрочем, и вся обстановка более чем странная, только небо и море. Как же все это, собственно говоря, началось? Я повернул голову налево. Ничто не заслоняло мне вид безбрежного синего моря. Пенящиеся волны катились одна за другой в вечной погоне за беспрестанно отступающим горизонтом. Я посмотрел направо, вглубь полутемной хижины. Там лежал на спине бородатый человек и читал Гёте. Пальцы его ног были просунуты сквозь бамбуковую решетку низкого потолка шаткой крохотной хижины нашего общего дома. «Бент», — спросил я, отгоняя зеленого попугая, который собирался устроиться на вахтенном журнале, «можешь ты объяснить, как дошли мы до жизни такой?» Золотисто-рыжая борода опустилась на томик Гёте. «Тебе это лучше знать, черт возьми. Сия отвратительная идея принадлежит никому другому, как тебе». «Однако, каюсь, мне она кажется великолепной». Он передвинул пальцы на три планки ниже и преспокойно снова углубился в Гёте. На бамбуковой палубе под палящими лучами солнца работало трое мужчин. И казалось, что эти полуголые, загоревшие бородатые люди с полосами соли на спине всю свою жизнь только тем и занимались, что гоняли плоты по Тихому океану на запад. В каюту влез Эрик с секстантом и пачкой бумаг. 98 градусов 46 минут западной долготы и 8 градусов 2 минуты южной широты. Хорошо идем, ребята, последнее время. Он взял у меня карандаш и нанес на карте, висевшей на бамбуковой стене, маленький кружочек. Маленький-маленький кружочек, последний из 19 таких же кружков, образовавших на карте Тихого океана цепь, начинавшуюся от порта Кальяо на побережье Перу. Один за другим в хижину влезли Герман, Кнут и Турстейн. Они сгорали от нетерпения посмотреть на новый маленький кружок, перенесший нас в сравнении с последним на 40 морских миль ближе к островам Южных морей. «Смотрите, ребята», — с гордостью сказал Герман. «Выходит, что сейчас мы находимся на расстоянии 1570 километров от Перу. И до ближайших островов осталось только 6430», — осторожно заметил Кнут. А если уж быть абсолютно точным, то мы находимся в 5000 метров от дна океана и лишь в нескольких десятках метров от Луны», — шутливо добавил Турстейн. Итак, теперь было точно известно, где мы находимся. Я мог продолжить свои размышления по поводу того, каким образом мы здесь очутились. Попугай не унимался. Ему во что бы то ни стало было необходимо прогуляться по вахтенному журналу. А вокруг простиралось синее море, отражавшее такое же синее небо.
2: Тур Хейердал. Путешествие на Кон-Тики. Фрагмент читал Сергей Корякин.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Закладка. На интересной странице.
1: Главный герой повести Пушкина Кирджали – разбойник, который своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию, короткое время провел в отряде Александра Ипсиланти, русского генерала, грека по происхождению. Греция находилась под владычеством Османской империи с 15 века. Революционный подъем, охвативший Европу в начале 19 столетия, затронул и Грецию. В стране разворачивается национально-освободительная борьба. В 1821 году Александр Ипсиланти, воспользовавшись бунтом в Валахии, самовольно оставляет службу, мчится в Молдавию и призывает греков к свержению ига. В свой отряд ему удалось собрать почти 6 тысяч человек. Так началось восстание под предводительством Ипсиланти, встретившее горячее сочувствие и в России. Восстание, однако, изначально было обречено на неудачу, во многом из-за личных качеств своего предводителя, прекрасно описанных Пушкиным. Александр Ипсиланти, говорится в повести Кирджали, был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимпиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил на его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи большую частью погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь против неприятеля в десятеро сильнейшего. Александр Пушкин, Кирджали. Однако гибель этих трусов и негодяев не была вовсе напрасной. Через 11 лет, в 1832 году, Греция обрела независимость.
0: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: Летчик Алексей Петрович Моресьев, который после тяжелого ранения потерял обе ноги, но вернулся в строй и летал с протезами, стал прототипом героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Хотя сам Моресьев особенным себя не считал. Он настаивал: «Я не легенда, я живой человек». Борис Полевой, конечно, многое приукрасил в книге. Добавил романтическую линию с девушкой Олей, которой в судьбе реального летчика не было. Но многие вещи, действительно произошедшие с Моресьевым, кажутся книжным вымыслом. Трудно представить, что тяжело раненый человек смог выжить в лесу без пищи 18 дней. В весеннем лесу, в апреле, когда кругом еще снег. Но он выжил. В книге Борис Полевой своему герою немного помог. Ему удалось найти сумку погибшей медсестры с бинтами, консервами и сухарями. На самом деле ничего Моресьев не находил. Весь путь к своим он продержался на муравьях. Смачивал ладонь, засовывал в муравейник и потом слизывал налипших насекомых. Однажды удалось поймать ящерицу. А вот то, что касается силы воли, все правда. Еще в госпитале Моресьев решил научиться управлять самолетом без ног. Ему их ампутировали в области голени. В сентябре 1942 года он отправился в санаторий, где тренировался ходить на протезах. А уже в феврале 1943 прошел медкомиссию и совершил пробный вылет. Потом множество боевых. До конца жизни Моресьев поддерживал спортивную форму. Бегал на лыжах, плавал, катался на велосипеде. Герой Бориса Полевого ходил с палочкой. Реальный Моресьев никогда. Как бросил в госпитале костыли, так к ним и не возвращался. Невероятная история о летчике-герое, прототип которого жил, можно сказать, рядом, выступал в школах и на советах ветеранов, давал интервью газетам, прогремела на всю страну. Повесть о настоящем человеке Бориса Полевого была переведена на множество языков, выдержала больше сотни изданий. Только до 1954 года общий тираж книги составил больше 2 миллионов экземпляров.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Исаак Бабель. История одной лошади.
3: Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова командира 1-го эскадрона белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей с гладкой рысью, но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его. После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию: «Возвратить изложенного жеребца в первобытное состояние». И Хлебников, ликуя, сделал 100 верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Раздевилове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную солопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Они удили жареных куриц в улыбках командира и, холопствуя, отвернулись от прославленного начдива. Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта и с 20 кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей. Жеребята на его дворе бурно сосали маток, Конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на веялках. Израненный истиной и ведомой местью

0: Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору. «Личность моя вам знакомая?» — спросил он Савицкого, лежавшего на сене.
1: «Видал я тебя как будто», —
0: ответил Савицкий и зевнул. «Тогда получайте резолюцию начштаба», — сказал Хлебников твердо. «И прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом».
2: «Можно?» — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку под навесом.
0: «Павла», — сказал он, — «с утра, слава тебе, Господи, чешемся. Направила бы самоварчик».
2: Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.
0: «Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся», — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой. «То того вам, то другого».
2: И она пошла к ночдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.
0: «Целый день цепляемся», — повторила женщина, сияя, и застегнула ночдиву рубаху на груди.
2: «То этого мне, то того», — засмеялся ночдив, вставая. Обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг Хлебникову помертвевшее лицо.
1: «Я еще живой, Хлебников», — сказал он, обнимаясь с казачкой. «Еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут, и пушка моя греется около моего тела».
2: Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона. Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали. Он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал 100 верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.
0: «Твое дело, командир, решенное», — сказал начальник штаба.
1: «Жеребец тебе мною возворочен, а до куки мне и без тебя хватает».
2: Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира.
0: Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубинские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо.
2: Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром 12 числа. Он потребовал у меня бумаги и чернил. Казаки обстругали ему пень. Он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.
1: «Чистый Карл Маркс», — сказал ему вечером воевком эскадрона.
2: «Чё ты пишешь?»
0: «Описываю разные мысли согласно присяге», — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.
2: «Коммунистическая партия», — было сказано в этом заявлении, «основана, полагаю, для радости и твердой правды беспредела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом. Но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны. И таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, и я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы ни дошло до беды. И вот партия не может мне возвратить, согласно резолюции, мое кровное, то я имею право выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердца, засекая сердце в кровь». Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.
1: «Вот и дурак», — сказал военком, разрывая бумагу. «Приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной».
0: «Не надо мне твоей беседы», — ответил Хлебников, вздрагивая. «Проиграл ты меня, военком».
2: Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел, Хлебников рванулся и побежал изо всех сил. «Проиграл!» — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь. «Бей, Савицкий!» — закричал он, падая на землю. «Бей в раз!» Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий 6 поранений. Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

0: Исаак Бабель. История одной лошади. Рассказ читал Андрей Курносов.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Такие старые слова.
2: Хоть иногда и сам впросак, он попадался как простак. Так Пушкин описывал секунданта Ленского в 6 главе Евгения Онегина. Да и сами мы часто используем это выражение в затруднительной ситуации. При этом даже не задумываемся, что это за просак такой и почему у него так часто попадают. Раньше просаком называли станок для плетения веревок. На нем можно было сплести даже канат. Устройство это было весьма непростым. Нити тянулись большой сетью от предельного колеса до специальных саней. А уж там они скручивались в тугие жгуты. Механизм настолько сильно крутил веревку, что если в него попадала часть одежды, прядь волос или же борода, исход мог быть летальным. Поэтому работа с просаком требовала постоянного внимания и хорошей реакции. Именно по этой причине в просак чаще всего попадали люди неряшливые и безалаберные, и многие лишались жизни. Уже потом фраза перекочевала в разговорную речь.
1: Такие старые слова.
2: Драматизма в этих словах годами поубавилось, и, попадая в просак, мы, конечно, не помним никакой страшной машины с вращающимися частями, но все-таки в просак лучше никогда не попадать.
1: Такие старые слова.
0: Этого дня вдохновения.
1: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Я сам был игрок. Я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки и ноги дрожали, в голову ударило. Мне хотелось удивить зрителей безумным риском. Каждая строчка романа «Игрок» была не просто написана, а пережита самим Федором Михайловичем Достоевским. Писатель на протяжении 8 лет страдал от пристрастия к азартным играм. Роковую роль в этом сыграла его поездка вместе с возлюбленной, инфернальной женщиной, как он сам ее называл, Аполлинарией Сусловой, на немецкий курорт Висбаден. В городе на берегу Рейна Достоевский за несколько дней проиграл в казино все свои деньги и сбережения спутницы. Это положило начало целой цепочке финансовых неурядиц, в результате которых писатель оказался банкротом и был вынужден почти за бесценок продать права на все свои сочинения издателю Федору Столовскому, а также обязался в кратчайшие сроки предоставить новый роман. Замысел был готов и выстрадан. Описать заграничного русского, жизненные соки, силы, буйство, смелость которого пошли на рулетку. Но времени катастрофически не хватало. Тогда, по совету друзей, Достоевский воспользовался услугами стенографистки Анны Сниткиной. С ее помощью он смог не только вовремя закончить «Игрока», но и найти успокоение своему сердцу. Они обвенчались. А вот избавиться от пагубной зависимости было гораздо труднее. Прямо во время свадебного путешествия Федор Михайлович в очередной раз оказался за игорным столом и спустил все, что у него было, включая собственную одежду и вещи молодой жены. От кредиторов пришлось несколько лет скрываться за рубежом, пока вдруг страсть писателя к азартным играм как по волшебству не исчезла. В своих воспоминаниях Анна писала: «Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке. Казалось, она была каким-то наваждением или болезнью, от которой он внезапно и навсегда исцелился. Но биографы уверены. Своим выздоровлением классик был обязан именно супруге, которая взяла на себя денежные и издательские хлопоты и со временем освободила его от долгов».
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы, книжные новинки, популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на «Радиокнига». Книги нашего детства. Рудольф Эрих Распе. «Приключения барона Мюнхгаузена». Перевела Вера Вальдман.
2: Я, кажется, еще ничего не рассказывал вам о своих лошадях. Между тем, у меня и с ними случалось немало чудесных историй. Дело было в Литве. Я гостил у одного приятеля, который страстно любил лошадей. И вот, когда он показывал гостям лучшего своего коня, которым он особенно гордился, конь сорвался с узды, опрокинул 4 конюхов и помчался по двору, как безумный. Все в страхе разбежались. Не нашлось ни одного смельчака, который дерзнул бы приблизиться к рассвирепевшему животному. Только я один не растерялся, потому что, обладая удивительной храбростью, я с детства умею обуздывать самых диких коней. Одним прыжком я вскочил коню на хребет и мгновенно укротил его. Сразу почувствовав мою сильную руку, он покорился мне, словно малый ребенок. С торжеством объехал я весь двор, и вдруг мне захотелось показать свое искусство дамам, которые сидели за чайным столом. Как же это сделать? Очень просто. Я направил коня к окну и как вихрь влетел в столовую. Дамы сперва очень испугались. Но я заставил коня вспрыгнуть на чайный стол и так искусно прогорцевал среди рюмок и чашек, что не разбил ни одной рюмки, ни одного самого маленького блюдца. Это очень понравилось дамам. Они стали смеяться и хлопать в ладоши. А мой друг, очарованный моей удивительной ловкостью, просил меня принять эту великолепную лошадь в подарок. Я был очень рад его подарку, так как собирался на войну и давно подыскивал себе скакуна. Через час я уже мчался на новом коне по направлению к Турции, где в то время шли жестокие бои. В боях я, конечно, отличался отчаянной храбростью и впереди всех налетал на врага. Однажды, после жаркого сражения с турками, мы захватили неприятельскую крепость. Я первый ворвался в нее и, прогнав из крепости всех турок, подскакал к колодцу напоить разгоряченного коня. Конь пил и никак не мог утолить свою жажду. Прошло несколько часов, а он все не отрывался от колодца. Что за чудо? Я был изумлен. Но вдруг позади меня послышался странный плеск. Я посмотрел назад и от удивления чуть не свалился с седла. Оказалось, что вся задняя часть моего коня была отрезана начисто, и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе. От этого за моей спиной образовалось обширное озеро. Я был ошеломлен. Что за странность? Но вот прискакал ко мне один из моих солдат, и загадка мигом объяснилась. Когда я скакал за врагами и ворвался в ворота неприятельской крепости, турки как раз в эту минуту захлопнули эти ворота и отрезали заднюю половину моего коня, словно разрубили его пополам. Эта задняя половина некоторое время оставалась неподалеку от ворот, брыкаясь и разгоняя турок ударами копыт, а затем ускакала на соседний луг. «Она там пасется и сейчас», — сообщил мне солдат. «Пасется? Не может быть! Посмотрите сами!» Я помчался на передней половине коня по направлению к лугу. Там я действительно нашел заднюю половину коня. Она мирно паслась на зеленой поляне. Я немедленно послал за военным врачом, и он, недолго думая, сшил обе половины моей лошади тонкими лавровыми прутьями, так как ниток у него под рукой не случилось. Обе половины отлично срослись, а лавровые ветки пустили корни в теле моей лошади, и через месяц у меня над седлом образовалась беседка из лавровых ветвей. Сидя в этой уютной беседке, я совершил немало удивительных подвигов. Впрочем, во время войны мне довелось ездить верхом не только на конях, но и на пушечных ядрах. Произошло это так. Мы осаждали какой-то турецкий город, и понадобилось нашему командиру узнать, много ли в том городе пушек. Но во всей нашей армии не нашлось храбреца, который согласился бы незаметно пробраться в неприятельский лагерь. Храбрее всех, конечно, оказался я. Я стал рядом с огромнейшей пушкой, которая палила по турецкому городу, и когда из пушки вылетело ядро, я вскочил на него верхом и лихо понесся вперед. Все в один голос воскликнули: «Браво, браво, барон Мюнхгаузен!» Сперва я летел с удовольствием, но когда вдали показался неприятельский город, меня охватили тревожные мысли. Сказал я себе, — «влететь-то ты, пожалуй, влетишь, но удастся ли тебе оттуда выбраться? Враги не станут церемониться с тобой, они схватят тебя, как шпиона, и повесят на ближайшей виселице». «Нет, милый Мюнхгаузен, надо тебе возвращаться, покуда не поздно. В эту минуту мимо меня пролетало встречное ядро, пущенное турками в наш лагерь. Недолго думая, я пересел на него и, как ни в чем не бывало, помчался обратно». Конечно, во время полета я тщательно пересчитал все турецкие пушки и привез своему командиру самые точные сведения об артиллерии врага.
3: Рудольф Эрих Распе. Приключения барона Мюнхгаузена. Фрагмент читал Александр Жарков.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
4: Историю жизни на нашей планете ученые обычно представляют в виде временной шкалы или родословного древа. Это, конечно, очень наглядно, но такие аналогии не дают нам представления о масштабах времени, которое требовалось эволюции для появления новых видов. Американский биолог Кит Харрисон в книге «Странности нашей эволюции» предлагает такую аналогию. Представьте себе, что Земля сформировалась 1 января, а сегодня – полночь 31 декабря. То есть всю ее историю, 4,5 миллиарда лет, укладываем в масштаб одного года. Тогда получится, что первые живые существа, одноклеточные, появились 1 марта, а первые позвоночные, рыбы, не ранее 21 ноября. Вечером 30 ноября они принялись постепенно осваивать сушу. 8 декабря появились рептилии. Млекопитающие возникли уже 13 декабря, но долго оставались на заднем плане, пока 26 декабря не вымерли динозавры. Первые гоминиды, предки человека, появились всего за несколько часов до конца года. А что там насчет современных людей? Homo sapiens, остались последние 5 минут до Нового года.

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокниге.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В ночь с 30 на 31 августа 1935 года забойщик Алексей Стаханов в 14 раз превысил норму выработки и добыл за смену 102 тонны угля. Уже через пару месяцев собрали первое всесоюзное совещание стахановцев. И именно там Сталин сказал знаменитое: «Жить стало лучше, жить стало веселей». В этот год товарищ Сталин был особенно афористичен. Кадры решают все. Сын за отца не отвечает. Но по поводу «жить стало лучше» он был прав. В СССР отменили карточки на хлеб, муку, мясо, жиры, рыбу, сахар и картошку. В Москве провели первый международный кинофестиваль, открыли первые полторы ветки метро и учредили спортивное общество «Спартак». Персию в 1935 году стали называть Ираном. Чарльз Рихтер предложил шкалу землетрясений, которую с тех пор называют его именем. Пара бывших пьяниц из города Акрона в штате Огайо основала общественную организацию «Анонимные алкоголики», а безработный инженер из Филадельфии придумал настольную игру «Монополия», которая сделала его миллионером. Однажды лондонский издатель Ален Лейн возвращался из деревни, где навещал Агату Кристи. В ожидании поезда он обнаружил, что на прилавке станционного лотка лежат лишь толстые фолианты писателей викторианской эпохи. В 1935 году Лейн выбросил на рынок первую книгу карманного формата в мягкой обложке «Прощай, оружие» Хемингуэя. Хозяин издательства «Пингвин» произвел настоящую революцию в книгоиздании и приохотил к чтению множество пассажиров самых разных видов транспорта. В большом творческом ударе был Сергей Михалков. Отец популярных режиссеров создал тот год свои самые хрестоматийные стихи. Высокий гражданин по имени дядя Степа и по прозванию Каланча так понравился деткам, что Михалков потом написал еще три продолжения: «Дядю Степу милиционера», «Дядю Степу и Егора» и «Дядю Степу ветерана». В том же 1935 году Сергей Владимирович сочинил стихи «А что у вас?», в которых сделал бессмертный вывод о том, что мамы нужны всякие. Поэму, правда, в прозе, написал в 1935 году Антон Макаренко. Эта поэма вызвала большую ярость работников НКВД, и пришлось обратиться к Горькому, чтобы ее напечатали. Записано в протоколе заседания в Союзе советских писателей. Что плохого углядели в педагогической поэме органы, теперь уже не понять. Ясно одно: Макаренко, похоже, понимал, что педагогика сравни искусству, раз назвал свою книгу поэмой. «Человек в другом времени» – распространенный сюжет в мировой литературе, достаточно вспомнить «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена. 1935 год пополнил список подобных произведений пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Это уже потом, в 1973 году, Бахнов и Гайдай поменяли ему профессию и написали знаменитые реплики, которые мы часто и охотно цитируем. Но встречается и оригинальный булгаковский текст. «По что ты боярыню обидел, смерть?» Это, например, точная цитата из второго действия.
0: Хронология. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга». О любви. О любви. Ежедневно на одной волне. В эфире радио «Книга».

0: Читаем книгу. Николай Гумилев. Последний придворный поэт.
1: Он был ленив, этот король нашего века. Ленив и беспечен не меньше, чем его предки. И он никак не мог собраться подписать отставку и приличную пожизненную пенсию старому поэту, сочинявшему оды на торжественные случаи придворной жизни. А сам поэт упорно не хотел уходить. Когда рождался или умирал кто-нибудь из королевской семьи, приезжал чужеземный посол или заключался союз с соседней державой, после всех обычных церемоний двор сходился в тронную залу, и хмурый, вечно чем-то недовольный поэт начинал свои стихи. Странно звучали обветшалые слова и вышедшие из моды выражения, и жалок был парик, припудренный старинного фасона посреди безукоризненных английских проборов и величаво сияющих лысин. Аплодисменты после чтения тоже были предусмотрены этикетом, и хотя хлопали только концами затянутых в перчатки пальцев, все-таки получался шум, который считали достаточным для поощрения поэзии. Поэт низко кланялся, но лицо его было хмуро и глаза унылы, даже когда он получал из королевских рук обычный перстень с драгоценным камнем или золотую табакерку. Потом, когда начинался парадный обед, он снимал свой парик и, сидя посреди старых сановников, говорил, как и те, о концессиях на железные дороги, о последней краже в Министерстве иностранных дел и очень интересовался проектом налога на соль. И отдав, как это было условлено, королевский подарок казначею взамен крупной суммы денег, он возвращался в свой большой и неуютный дом, доставшийся ему от отца, тоже придворного поэта. Покойный король сделал эту должность наследственной, чтобы раз навсегда установить в ней порядок и отстранить от нее выскочек. Дом был угрюм и темен, как душа его владельца. По вечерам освещался только кабинет, где на стенах вместо книг были расставлены витрины с редкими старинными табакерками. Старый поэт был страстным коллекционером. Давно-давно он был женат, и тогда в этом доме шелестели шелковые платья. Тонкие руки с любовью переворачивали страницу красиво переплетенных книг, и стенные гобелены удивлялись розовости кожи в легком вырезе пеньюара. Но и года не могла прожить здесь жена придворного поэта. Убежала с каким-то молодым и неизвестным художником. Поэт начал поэму в мрачном байроновском стиле, где должно было говориться о счастье, мести. Но как раз в это время умер двоюродный дядя короля. Потребовалось написать по этому поводу элегию, и после уже не было охоты возвращаться к начатой поэме. Потянулись годы, строгие и скучные, как затянутые в мундиры камергеры, и единственными событиями которых были приобретение все новых и новых табакерок. И хотя всякий знает, что чем дальше затишье, тем сильнее гроза, все же, если бы придворному поэту предсказали, как кончится его служба, он нахмурился бы еще мрачнее, негодующим презрением отвечая на предсказание, как на неуместную шутку. Началом всего, конечно, надо считать парадный обед по случаю приезда испанского принца, когда в числе приглашенных, сидевших вблизи поэта, был сановник прошлого царствования, дряхлый, седой и беззубый. Он почему-то очень заинтересовался предыдущим чтением стихов, которых он, конечно, не мог слышать из-за своей глухоты, и долго говорил, что в них надо переделать предпоследнюю строчку, а потом вдруг, захихикав, повторил остроту, услышанную им должно быть от его правнука, что поэтов решено заменить граммофонами. Поэт, слушавший его рассеянно и мечтавший присоединиться к соседнему разговору о функциях нового ордена, может быть, и простил бы старику его дерзкую шутку, если бы не заметил, что король глядит в их сторону и смеется. Он ответил зло и резко, и тотчас по окончании обеда возвратился домой, раздраженный более обыкновенного. А на следующее утро в его сердце созрело твердое решение. Его слуга целый день бегал по книжным магазинам, покупая для него стихи других поэтов, городских, как прежде он их называл, с презрительной усмешкой. И 2 месяца в кабинете с забытыми ныне табакерками шла напряженная и тайная работа. Придворный поэт учился у своих младших братьев и перебивал манеру письма. А при дворе было все спокойно, и никто не подозревал, что готовится в хмуром доме на краю города. Влюблялись и ссорились, низкопоклонничали и совершали подвиги благородства, но искренне думали, что поэзия — это только пережиток старинных, слишком торжественных обычаев. Наконец, наступил знаменательный день. Принцесса крови выходила замуж. Понадобились стихи, и об этом дали знать придворному поэту. Он явился угрюмый и нелюдимый, как всегда. Только наблюдательный взгляд мог заметить что-то новое в легкой, недоброй усмешке, трепетавшей в конце его губ, и особенной нервности, с которой он сжимал приготовленные стихи. Но кому было дело до него и до перемены его настроения? Для молодежи он был слишком стар, а сановники высших степеней, несмотря на всю свою учтивость, не могли смотреть на него как на равного. Приступили к церемонии. Величавый священник изящно и быстро совершил обряд венчания, иностранные послы приложились к руке новобрачной, и поэт, бледный, но решительный, начал чтение. Смутный шепот пробежал в толпе придворных. Даже самые молодые, вечно в кого-нибудь влюбленные фрейлины с удивлением подняли головы и прислушались. Как? Где же обращение к Богу ветров, к орлам, изумленному миру и прочие цветы старинного красноречия? Стихи были совсем новые, может быть, прекрасные, но во всяком случае не предусмотренные этикетом. Похожие на стихи городских поэтов, столь нелюбимых при дворе, они были еще ярче, еще увлекательнее, словно долго сдерживаемый талант придворного поэта вдруг создал все, чего он так долго и упорно отрекался. Стремительно выбегали строки, нагоняя одна другую, с медным звоном встречались рифмы, и прекрасные образы вставали, как былые призраки из глубины неведомых пропастей. Взоры старого поэта сверкали, как у парящего орла. Какой скандал! В присутствии всего двора, в присутствии самого короля, осмелиться прочитать хорошие стихи, ни у кого не хватило духа аплодировать. Молодые камер-юнкера принимали утрированно солидный вид, и шокированные дамы с негодующим удивлением поднимали тонкие брови. А король недовольным жестом отложил в сторону уже приготовленный для награды перстень. Одинокий, словно зачумленный, вышел придворный поэт, не дожидаясь окончания торжества, и слышал, как великий канцлер приказывал секретарю приготовить указ об его отставке. Но зато как сладко было возвратиться домой и остаться совсем одному. С гордостью ходил он по анфиладе вечерних зал и то громко декламировал свои последние стихи, то с лукавой старческой усмешкой поглядывал на книги городских поэтов. Он знал, что он не только сравнялся с ними, но и превзошел их. Наконец, желая поделиться с кем-нибудь своей радостью, он написал письмо своей жене. Первое со времени их разрыва. С выражениями полного торжества он говорил, что наконец-то ему не аплодировали. Сообщал о своей отставке, приложил список стихов и в конце добавил с понятной гордостью: «И такого человека ты покинула».
0: Николай Гумилев. Последний придворный поэт. Фрагмент читал Владимир Антоник.

0: энциклопедия.
1: Буква Я. Языки мира. Самый распространенный язык. В мире на сегодняшний день распространено около 5000 языков и диалектов. Самый распространенный из них – мандаринский диалект китайского языка. Он является родным для более чем 800 миллионов человек.
0: Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на «Радиокнига».

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Путеводитель. Место действия.
1: Константиново. В 40 километрах к северо-западу от Рязани, на живописном высоком берегу Оки, расположено старинное село Константиново. Известно оно тем, что здесь родился и вырос поэт Сергей Есенин. Константиново впервые упоминается в начале 17 века как одна из царских деревень. Главным богатством сельчан были заливные окские луга. Разнотравье давало столько сена, что хватало и самим содержать по две коровы на двор, и на продажу оставалось. А после отмены крепостного права многие константиновцы стали ездить на заработки в Рязань и Москву. Среди них и отец Сергея Есенина. 14-летним подростком он попал в мясную лавку, потом дослужился до старшего приказчика и торгового агента. Семьи таких вахтовиков продолжали жить в Константиново. К началу 20 века это было большое село. Более чем на 3 километра тянулся вдоль реки порядок – центральная улица. На главной площади возвышался храм Казанской иконы Божьей Матери, построенный в 1779 году, господская усадьба и земская школа. Эту школу окончил Сергей Есенин. Молодой поэт бывал и в усадьбе, которая в 1911 году перешла к Лидии Кашиной. Утонченная, образованная барышня восхищалась стихами Есенина. Возможно, она стала прототипом его героини Анны Снегиной. После гибели поэта в Константиново потянулась череда поклонников. Они настояли на том, чтобы в селе появился дом-музей поэта. Сначала это был мемориальный уголок. В 1955-м музеем стал бывший родительский дом. А с 1969 года экспозиция развернулась в усадьбе Кашиных. Сегодня Государственный музей-заповедник Есенина в селе Константиново – один из крупнейших музейных комплексов страны. В нем можно увидеть уникальные экспонаты – прижизненные издания поэта, книги с его автографом, стол, за которым работал Есенин на Кавказе, личные вещи. С высокого правого берега, где стоит село, можно полюбоваться Окой. Здесь все еще есть заливные луга и отличная рыбалка. А добраться сюда легко. Из Рязани в Константиново ходят рейсовые автобусы.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки, популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу.

Михаил Иванович Пыляев. Замечательные чудаки и оригиналы. Лет 50-60 тому назад столичная уличная жизнь представляла еще много свободы в костюмах. На главных улицах Петербурга попадались люди чисто в маскарадных нарядах. В первых годах царствования Николая I было в живых и несколько людей екатерининского века, которые ходили по улицам в звездах, в плащах и золотых камзолах с раззолоченными ключами на спине. Виднелись и старые бригадиры в белоплюмажных, то есть с белыми перьями, шляпах. Немало было и таких аристократов, которые по придворной привычке при матушке-царице приходили на Невский с муфтами в руках и с красными каблуками. Этот обычай считался самым аристократическим и шел со времен королей французских. Молодые модники ходили зимой в белых шляпах и при самых бледных лучах солнца спешили открыть зонтики. Светские кавалеры тех времен носили из трико в обтяжку брюки и гусарские с кисточками сапожки. Жабо у них было пышное, шляпа горшком, на фраках ясные золотые пуговицы, воротники воршин. У часов висели огромные печати на цепочках, у других виднелись небольшие серьги в ушах. Обычай носить серьги в ушах у мужчин явился с Кавказа, от грузин и армян. Нередко тоже протыкали уши мальчикам по суеверию от некоторых болезней. Мода на серьги особенно процветала у военных людей в кавалерийских полках, и трудно поверить, что гусары прежних лет – собутыльники лихие, все следовали этой женской моде, и не только офицеры, но и солдаты носили серьги. Первый восстал на эту моду генерал Яков Петрович Кульнев, командир Павлоградского гусарского полка. Он издал приказ, чтобы все серьги из ушей были принесены к нему. Уверяют, что известная пословица «для милого дружка и сережка из ушка» придумана в то время солдатами. Лет 50 тому назад не считалось странным белиться и румяниться, и иной щеголь так изукрашивал себе лицо румянами, что стыдно было глядеть на него. Военные ходили затянутыми в корсеты. Для большей сановитости штаб-офицеры приделывали себе искусственные плечи, на которых сильнее трепетали густые палеты. Волокиты того времени ходили с завитыми волосами, в очках и еще с лорнетом, а также и с моноклем. Жилет непременно бывал расстегнут, а грудь — в батистовом жабо. Шиком в то время считалось только менять часто шарфы, а не платья. Молодые театралы, подражая актерам, являлись тоже на улицах в таком наряде. Нынешние брюки сверх сапогов вошли в моду тоже в начале царствования императора Николая I. Перенял эту моду Петербург у приезжавшего тогда в наш город герцога Веллингтона, генерал-фельдмаршала английской и российской армии. Такие брюки стали называть веллингтонами. В екатерининское время почти все чиновники и важные люди не носили шляп, а гуляя держали их под мышкой. Высокая прическа, пудра и тупеи — тупей — это вид высокой прически, не давали возможности накрывать шляпой голову. Однако в описываемую эпоху на улицах Петербурга попадались и модные на головах боливары. Это были шляпы необычайной величины. Не сняв такой шляпы, трудно было пройти в узкую дверь. Но были также гулявшие по улице, усвоившие себе привычку ходить с непокрытой головой. В 40-х годах в Царском и Петергофе, близ дворцов, все ходили с открытыми головами, как в комнатах. Этого требовал этикет и вежливость к царскому жилищу. В описываемые годы Петербург немало видел уличных оригиналов. Такие, по большей части, встречались на линиях гостиного двора. Из заметных здесь лиц каждому бросались в глаза два бродивших старика-индуса в своих национальных костюмах.
Первый из них в широком темном балахоне, надетом на нем сверх шелкового пестрого халата, подпоясанного блестящим с каменьями кушаком, на котором блестел небольшой золотой цилиндрик со священной водой Ганга. На голове у него был тюрбан из дорогой кашемировой шали. Бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные зрачки его, как угли, блистали на желтоватых белках с кровяными прожилками. Черные широкие брови, сросшиеся на самом переносе, грозно украшали суровые черты его лица. В правой руке у него была постоянно длинная бамбуковая палка с большим костяным набалдашником, а в левой он держал перламутровые и янтарные четки. По профессии этот индус был ростовщик. По рассказам, он особенно любил сужать деньгами актеров и затем каждый месяц являлся с позаранку в театральную

силы большой. Наряд черкеса очень шел к нему. Нередко ему сопутствовали два его камердинера, из которых один, желтолицый, узкоглазый калмык в своем родном одеянии, а другой, черный как смоль араб, в широких шальварах, куртке и чалме. Были в петербургском высшем обществе два графа, которые тоже прославились своими маскарадными переодеваниями. Первый из них ходил по улицам в фризовой старой шинели. Фриз — это толстая ворсистая ткань, типа байки, с повязанной щекой, загримированной пьяницей, с красно-синим носом. Другой ходил в белой куртке немецкого булочника, обмазанной тестом и осыпанной мукой, и когда его узнавали, то он открещивался и сердился. В описываемые времена многие не стеснялись театральными и маскарадными костюмами. Некоторые из актеров, в дни своих бенефисов, отправляясь продавать билеты к вельможам-милостивцам, то есть благодетелям, и купцам, облекались в шутовские костюмы в париках с разрисованными физиономиями. Мало того, брали с собой своих ребятишек, наряженных в русские или цыганские платья, и заставляли их плясать под аккомпанемент гитары или тарбана. Случалось также, что артисты, играя где-нибудь в домашнем спектакле, возвращались домой испанцами и рыцарями. Известный балетмейстер Дидло, высокий, худой, долгоносый, окончив свою роль какого-нибудь олимпийского бога в театре, шел домой пешком по Невскому в Троицкий переулок в свой дом в таком театральном костюме, имея на голове, на место шляпы, лавровый венок или фантастическую корону. Купцы тоже не стеснялись своими костюмами и не только в баню ходили в халатах, но и в ложе Александрийского театра можно было видеть в дни спектаклей почтенного отца семейства, заседающего по-домашнему в халате в кругу своих чад и домочадцев. Было немало в те годы охотников ходить босиком зимой и летом. Из таких дам была известна в Петербурге орловская помещица Сва и одна немка таинственного происхождения, для которой великосветские дамы устраивали благотворительные концерты и вечера в Павловске. Приезжал еще по зимам в Петербург какой-то малороссийский помещик, очень тучный и высокий старик, который тоже гулял, несмотря на снег и мороз, всегда босой. Привычка эта у него явилась после какой-то хронической болезни, от которой этим средством его вылечил известный знахарь Ерофеич. Обращал на себя внимание ходивший в грязном холстинном халате, таких же штанах за голенищами, высокий, с лысиной во всю голову мужчина, очень богатый орловский помещик М.В., известный больше под именем Спиридона, хлебной матки. Родом он был из однодворцев. Это низший ряд служилых людей, они владели небольшим наделом земли в один двор и крестьянами, но наравне с ними платили налог, подушную подать. В немногие годы он успел при своей феноменальной скаридности так нажиться и разбогатеть, что имел более 8000 душ крестьян. Он был женат на сестре известного любимца Екатерины II Ланского, от которого также к своему солидному состоянию получил огромное наследство. Это был прототип Плюшкина. Несмотря на свое более чем нищенское одеяние, он вращался в высшем петербургском обществе, в котором имел немало родных и знакомых. В ряду уличных оригиналов был известен американский посланник Рандолф, прозванный извозчиками «немым барином». Он ходил по улицам в одном фраке, в белом галстуке и ярко-зеленом жилете. Его можно было видеть всегда пешком на улицах, с любопытством рассматривавшего дома, вывески, останавливавшегося на углах, чего-то ожидавшего. Он рыскал всюду, как полупомешанный. Про него между дипломатами ходило много анекдотов. На главных улицах в описываемое время замечалась странная фигура бывшего некогда костеляна, то есть коменданта Михайловского замка Брызгалова, в красном длиннополом мундирном фраке французского покроя, богато шитым золотом.
белый суконный жилет, белые замшевые панталоны, огромные ботфорты

со шпорами и треугольная шляпа с белым плюмажем дополняли его наряд. В таком виде Брызгалов ходил во всякую погоду пешком, ведя за руки своих детей, мальчика и девочку, ковылявших на ногах страшно искривленных английской болезнью, то есть рахитом. Группа эта была так комично-карикатурна, что проходившие мимо останавливались со смехом, а Брызгалов сердился и бронился. Он серьезно утверждал, что дожидается возвращения императора Павла из дальнего путешествия и что тогда напляшутся все, которые считали его умершим. Прозвучали фрагменты книги «Замечательные чудаки» и оригиналы Михаила Ивановича Пыляева.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
1: 30-летняя война стала одной из самых кровопролитных в европейской истории. Католики и протестанты с оружием в руках отстаивали истинность своей религии. А началась она с курьеза, о котором рассказывает Фридрих Шиллер в книге, которая так и называется «30-летняя война». Император Священной Римской империи, в состав которой входило и королевство Богемия, современная Чехия, даровал подданным свободу вероисповедания. Однако богемские протестанты считали, что их права ущемляются. В один прекрасный день толпа протестантов в главе с графом фон Турном ворвалась в пражский королевский замок, где находились императорские наместники Вильям Славата и Ярослав фон Мартинец, и потребовала у них отчета. Дерзкий ответ наместников решил их участь. Их поволокли к окну и с высоты 10 футов сбросили в замковый ров. Следом за ними отправился секретарь Фабрициус. «Столь диковинный способ расправы покоробил все общество», — пишет Шиллер. «Чехи же оправдывали ее как употребительный у них обычай и находили удивительным только то, что потерпевшие встали целы и невредимы после прыжка с такой высоты. Навозная куча, на которую упали императорские наместники, спасла их от всяких увечий». Оправдания чехов имели некоторое основание. Первая пражская дефенестрация, а именно такое название получил этот употребительный обычай в истории, от латинского «fenestra» – «окно», состоялась за 200 лет до 30-летней войны. Секретарь Фабрициус, выбравшись из навозной кучи, добился аудиенции у императора Фердинанда и первым сообщил ему о случившемся. За это он был возведен в дворянское звание, и к его имени была прибавлена приставка «фон Хоенфаль» – «высокое падение». А застрельщик расправы, протестантский граф фон Турн, потирал руки, Рубикон был перейден, и начало военных действий было только вопросом времени.
0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Чтобы хорошо писать, страдать надо. Страдать.
1: Авторское право. Авторское право.
2: Мережковский красиво звучит. Около Мережковского красивый воздух. Плод никогда не будет плода. Есть же махровые цветы. Почему такому не быть и в литературе? Так изящно мог пройтись по «Властелину умов» начала 20 века только Василий Розанов. Сам великий мастер покрасоваться. Одна из самых многоликих фигур русского символизма, Дмитрий Мережковский начал в 1879 году с поэзии, продолжил критическими и философскими этюдами, но подлинную высоту взял трилогиями «Царство зверя» и «Христос и Антихрист», где особо удался роман Леонардо да Винчи. Достоевский поучал его, чтобы хорошо писать, страдать надо. Страдать. И урок был усвоен. Любой поступок героев становится для Мережковского проекцией вечной битвы между Богом и сатаной. Писал он об этом в высшей степени пафосно и красиво. Таким же был и в «Критике», видя отпечаток копыт сатаны даже в гоголевском «Хлестакове». Его книги о Толстом и Достоевском современники считали необычайно глубокими. 20 книг прозы, десятки сборников стихов и критики, пьесы и переводы принесли Мережковскому 10 номинаций на Нобелевскую премию, однако в итоге награду получил Иван Бунин. Ажиотаж вокруг Мережковского порождали не только его книги. Писатель, его супруга, поэтесса Зинаида Гиппиус, жили тройственным браком с другом семьи Дмитрием Философовым. Впрочем, Мережковский всегда настаивал, что брак этот был чисто духовным союзом и не имел отношения к проклятию плоти. В 1920 году Мережковский и Гиппиус перебираются в Париж, где организуют философский кружок «Зеленая лампа». Дмитрий Сергеевич сотрудничает с эмигрантскими газетами и пишет новые трилогии «Иисус неизвестный» и «Реформаторы». Ненависть Мережковского к большевизму была столь сильна, что он протягивал руку дружбы с самым одиозным его противником – Муссолини, который выделил писателю щедрую стипендию, и Гитлеру. Увы, стремясь разглядеть вселенское зло в поступках всех своих героев, писатель не увидел его буквально на расстоянии вытянутой руки. Мережковский скончался в декабре 1941 года, успев застать лишь самое начало войны, развязанной его кумиром, и так и не окончив последнюю свою книгу «Маленькая Тереза».
1: Авторское право. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Александр Куприн. Суламиф.
3: 7 дней прошло с того утра, когда вступила Суламиф в царский дворец. 7 дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею. Соломон дарил ей драгоценности, рассказывал о камнях сокровенные знания, преклонял колени и целовал каждый палец на ногах любимой. Златоцветом и лилиями покрывала Суламиф свое ложе, приготовляя его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселье сердца:
4: «Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь по священной реке среди белых ароматных цветов».
3: Так посетила царя Соломона, величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов, его первая и последняя любовь. Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них. Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не придет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, царица, потому что любовь прекрасна.
5: Скажи мне, царь мой, не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?
6: Суламиф, тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос. И сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, непонятные для меня. И четвертую я не постигаю. Путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины. Это не моя мудрость, Суламиф. Это слова Агура, слышанные от него учениками, но почтим и чужую мудрость.
5: Да, может быть и правда, что человек никогда не поймет этого. Сегодня, во время пира, на моей груди были благоухающие цветы. Но ты вышел из-за стола, и они перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю и не могу понять, как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?
6: И кроме тебя, кроме тебя. Суламиф, каждый час я благодарю Бога, что Он послал тебя на моем пути.
5: Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь пробежал по моим жилам. Голова у меня закружилась. Я сказала себе: вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой.
6: Я помню, Суламиф, как обернулась ты на мой зов. Под тонким платьем я увидел твое тело, твое прекрасное тело, которое я люблю как Бога. Я люблю его. Покрытое золотым пухом, точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой. Глаза твои, как два голубя, сидящих у истока вод.
5: О, милый, слова твои волнуют меня. Твоя рука сладко жжет меня, о мой царь. Ноги твои, как мраморные столбы. Живот твой, точно ворох пшеницы, окруженный лилиями.
3: Осиянные молчаливым светом луны, они забывали о времени, о месте. И вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатое окно покоя заглядывала розовая заря.
5: Ты знал, мой возлюбленный, жены девиц без числа, и все они были самые красивые женщины на земле. Мне стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой неученой девушке и о моем бедном теле, опаленном солнцем.
6: Ты царица, Суламиф. Ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. 700 жен у меня и 300 наложниц, а девиц знал я без числа. Но ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из женщин. Я нашел тебя, подобно тому, как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тысячи людей думают, что они любят, но только двум из них посылает Бог любовь. И когда ты отдалась мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил Бога столь милостивого ко мне.
1: Александр Куприн. Суламиф. Фрагмент. Роли исполняли Дмитрий Писаренко и Татьяна Матюхова. Фонограмма предоставлена студии звукозаписи Vox Records.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
1: Родная речь.
7: А помоги мне, пожалуйста, разобраться с причастием «прибывший». Или «прибывший». Вот как правильно?
8: Разобраться ты имеешь в виду с ударением или с тем, кто прибыл?
7: Нет, с ударением, конечно. У меня дилемма. Вчера встречала друзей в аэропорту и услышала фразу «пассажиров, прибывших рейсом таким-то», ну и так далее.
9: Да. «Пассажиров, прибывших рейсом», да, вот так.
8: Но ты считаешь, что надо говорить «прибывших», что ли, да?
7: А разве нет? Я начала искать информацию и наткнулась, кстати, на строчки маршака. У него другой вариант. «Бывало в детстве под окном, мы ждем, когда у нас проснется гость, прибывший в дом вчера в полночный час».
8: Да, ну тогда давай выяснять, кто же прав, все-таки маршак или тетя вот это в аэропорту. Ведь есть глагол «прибыл», да?
7: Ну, именно так в нем и ставится ударение, на первый слог.
8: Да, «прибыл» на первый слог. И здесь все словари солидарны. И под редакцией Лопатина, и словари Ефремова, и Зара, в общем, все, да?
7: Хорошо, а если женский род?
8: Ну, в женском роде в прошедшем времени ударение перескакивает на окончание, как довольно часто бывает. И получается «прибыла».
7: И я так понимаю, аналогично будет ставиться ударение в глаголах «понял», «но она поняла».
8: Да. Да.
7: «Нанял», «она наняла», «занял», «заняла».
8: Да, именно так. Это приставочные глаголы с односложными корнями. И им очень свойственна вот эта подвижность ударения.
7: Угу.
8: Изменилась форма, и ударение перескочило с корня на окончание. Вот так.
7: Хорошо, а что же делать с причастием, образованным от глагола «прибыл»?
8: У действительных причастий прошедшего времени акцент смещается на корень, то есть на второй слог. «Прибыл», но «прибывший». Это просто запомнить надо, и все.
7: То есть правильно говорить «пассажиров, прибывших рейсом».
8: Да, именно так. Поэтому у маршака ударение стоит правильно.
7: А тогда давай ты еще раз процитируешь.
8: Давай. «Бывало в детстве под окном мы ждем, когда у нас проснется гость, прибывший в дом вчера в полночный час».
1: Родная речь. Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: этого дня вдохновения.
1: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок».
3: Как говорили в старину.
2: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Густав Майринг. Голем.
1: Таким образом, приняв к сведению вновь открывшиеся обстоятельства, следствие пришло к выводу, что резчик камней Атаназиус Пернат не совершал убийство директора страховой компании Карла Цотмана, в связи с чем было принято судебное решение об освобождении Атаназиуса Перната из-под стражи и прекращении уголовного дела в его отношении, ибо невиновность его полностью доказана.
2: Пол уходит у меня из-под ног, и я теряю сознание.
1: Очнулись? Вот и чудненько. А нате вам водички. Попейте, попейте, попейте. Вот, хорошо. Решение, извольте ли, видеть, еще в июле было принято, а оглашение его так долго задержалось, потому что ваша фамилия начинается на «П», соответственно, располагается в самом конце алфавитного списка. Так, это еще не все. Кроме того, суд требует довести до сведения Атаназиуса Перната, резчика камней, что согласно завещанию господина Иннокенца Харузека, скончавшегося в мае месяце сего года, Пернат получает треть его совокупного состояния. Распишитесь, пожалуйста.
2: Харузек, Харузек.
1: Приходил он ко мне незадолго до смерти. Спрашивал о вас. Говорил, мол, передавайте ему, вам, то есть, большущий привет. А как я передам? Нам такое строго воспрещается, вы сами понимаете. Да, господин доктор Харузек. Страшно, жизнь окончил. Самоубийство. Нашли его на могиле Арона Вассертрума, лицом вниз. Он до того на насыпи могильные две глубоких ямы вырыл, вены себе на обеих руках вскрыл, а руки-то прямо в эти ямы и засунул. От потери крови умер. Видно, с большим приветом был господин доктор. Да, извините. Надзиратель! Уведите этого господина.

0: Мне вернули драгоценные камни, лежавшие у меня в кармане в момент ареста. Кошелек с 10 гульденами, пальто, и вот я уже стою на улице. Мириам. Надеюсь, что очень скоро я ее увижу. Наверное, уже полночь. За занавесом тумана висит полная и тусклая луна, словно потертое латунное блюдо. Засохшая грязь на мостовой. Машу рукой извозчику. Его дрожки похожи в тумане на какое-то доисторическое чудовище. Ноги отказывают, я разучился ходить. «Извозчик! Извозчик! Петуший переулок, дом 7. Только быстро, как только сможете!»
1: «Петуший переулок?»
0: «Да, только побыстрей!»
1: «В Петуший нам не проехать!»
0: «Почему?»
1: «А там все перекопано! Еврейский квартал перестраивает!»
0: «Тогда везите, докуда сможете! Но быстро!» Дрожки остановились перед горой развалин. Кругом баррикады булыжников. На них горят красные фонари. Где-то здесь должен быть Петуший переулок. Да вот же мой дом. Фасад уже разрушен. Там наверху должна быть моя комната, а рядом ателье Савиоли. Как странно, ателье Анжелина. Это было так давно. На месте дома, где жил Вассертрум, не осталось ни камня. Ничего.

Сколько я не искал Гилеля и Мириам, сколько о них не спрашивал, никто ничего мне сказать не смог. Исчезли, говорят, и все. На мой счет в банке все еще наложен арест, и с наследством Харузыка тоже волокита. Я тогда продал свои драгоценные камни и нанял две крошечные комнаты под самой крышей в доме на Альтшульгассе. Это единственный переулок, который не тронули во время перестройки еврейского квартала. По странному стечению обстоятельств, теперь я обитаю в том самом доме, в котором, согласно преданиям, когда-то исчезал голем. Я спросил соседей, так ли это было на самом деле, они подняли меня на смех. Как, мол, можно верить в такие сказки? Мои собственные воспоминания об этой истории еще в тюрьме приобрели блеклый оттенок давным-давно развеянного сна. Книга и Бур, карты Таро, Анжелина и даже мои старые друзья Цвак, Фрисландер, Прокоп — все это прошло, исчезло навсегда. Сегодня рождественский вечер. Я принес домой елку. Захотелось еще раз побыть молодым, зажечь свечи, вдыхать аромат хвои и горячего воска. Вот и кончается год. Может, уже через несколько дней я отправлюсь в путь по городам и весям, куда потянет. Буду искать Гилеля и Мириам. Последние дни живу со счастливой улыбкой в душе. Мне кажется, что от моих ладоней исходит целительная сила. Господи, как хорошо, словно вернулся домой после долгих странствий.

0: Рождество. Кто знает, может, сейчас. Как раз сейчас старый цвак играет где-то свой рождественский вертеп марионеток. Где же сердце из красного камня? Оно висит на шелковой ленте. О, не отдавай это сердце никому. Я любил его, был им уверен 7 лет. 7 долгих грустных лет. 7 грустных лет любил его. По комнате клубится дым. Вдруг, словно меня потянула чья-то невидимая рука, я резко обернулся и на пороге увидел своего двойника в белом плаще, в короне. Через секунду он исчез, и тут же сквозь дверные щели ударило пламя и жаркий, ядовитый дым. «Дом горит! Пожар! Пожар!» Открываю окно, вылезаю на крышу. Из окон рвется пламя, вниз летят матрасы, одеяло. Весь переулок уже завален ими. На них падают люди. Их переломанных оттаскивают в сторону. Не знаю почему, но меня разрывает какой-то дикий экстаз. Волосы встают дыбом. Огонь пытается схватить меня. Бегу к дымовой трубе. Вокруг нее намотана веревка. Разматываю, захлестываю ею ногу и запястье так, как когда-то меня учили в школе на уроках гимнастики. И медленно скольжу вниз по фасаду. Окно с решеткой. Заглядываю внутрь. В глаза бьет ярчайший свет. И в этом свете я вижу! Я вижу! Все мое тело — один сплошной крик! Гилель! Мириам! Гилель! Хочу прыгнуть на решетку, пытаюсь дотянуться рукой до перекладин, промахиваюсь! Рука соскальзывает с веревки, на какое-то мгновение я зависаю вниз головой, ногами в перекрест между землей и небом. Веревка медленно расплетается. Волокна тянутся и лопаются одно за другим. Я падаю, сознание гаснет. Успеваю схватиться за выступ какого-то окна, рука соскальзывает. Камень слишком гладкий. Гладкий, как кусок жира. Это тот самый камень, который похож на кусок жира.
1: Густав Майринг. Голем. Фрагмент. Роли исполняли Федор Степанов, Сергей Дрейден, Эльвира Акмаева и другие.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: 1905-1907 годы выдались для Леонида Андреева непростыми. Отгремела первая русская революция, которой писатель сочувствовал. Он укрывал революционно настроенных студентов, проводил у себя дома тайные собрания и даже угодил ненадолго в тюрьму. Оставаться после этого в России Андреев счел небезопасным и уехал с женой в Германию. Однако вскоре Александра Андреева, урожденная Велигорская, скончалась от послеродовой горячки. Леонид Николаевич совсем пал духом. Его произведения той поры окрашены в мрачные тона. Одно из них, пьесу «Жизнь человека», принял к постановке художественный театр под руководством Станиславского. В спектакле была занята юная артистка Алиса Коонен. Леонид Андреев потянулся к ней со всем жаром истрадавшегося сердца. «Кто вы? Ведь я вас не знаю», — читала Алиса Коонен в одном из писем. «Ведь так мало времени прошло, как я увидел вас, и все перевернулось. Вот я увидел вас, и вдруг улыбнулась навстречу вам моя измученная душа, даже о жизни возмечтала». Алиса Коонен не ответила на пылкий зов писателя. «Сердцу не прикажешь». Кроме того, для знакомых не было секретом пристрастия Андреева к алкоголю. А опустив в почтовый ящик письмо Алисе, Леонид Николаевич отправлялся свататься к другой своей избраннице. Но решающим, судя по всему, стало то обстоятельство, что большая и, по счастью, разделенная любовь Алисы Коонен носила в то время имя «Театр». Она стала выдающейся актрисой.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Необыкновенный литературный успех Рюдьярда Киплинга объясняют тем, что он был настоящим англичанином, жестоким и твердым. Он писал свои книги во славу Великобритании и был солдатом и певцом империи. Именно потому книги Киплинга и стали настольными для нескольких поколений британцев, от простых обывателей до лордов. До него ни один английский писатель не удостоился чести увидеть и одного собрания своих сочинений. А Киплингу довелось подержать в руках экземпляры целых 4 изданий. Его слова ценились на вес золота, и это следует понимать буквально. Киплинг получал шиллинг за слово, что по нынешней мерке равно фунту стерлингов.
0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Вы нам писали. Читает автор. Игорь Волгин. Как обычно, с 6 до 7.
2: Как обычно, с 6 до 7 по бульвару штольнет к переулку. Человек, не заведший семьи, не спеша совершает прогулку. Он по моде пострижен, побрит, и спасаем кашне от микробов, но пальто дорогое сборит, и сдается нечищена обувь. О, свобода от тягостных уз, от житейской рутины и прозы! О, счастливец, не дующий в ус, обожающий метаморфозы! Он проходит, наш бедный сыр-бор, без малейшей обиды и злости, не имея всей жизни опор, никаких, кроме собственной трости. Дни туманней и даль золотей, и, усевшись под вянущей ивой, на играющих шумно детей, он взирает с тоскою брезгливой. Мир прекрасен, неясен итог, и жигуль никому не завещан, и глядит он, жалея чуток, всех его неприветивших женщин. И, поднявшись легко со скамьи, благо небо немного поблекло, человек, не заведший семьи, не спеша направляется в пекло.
0: Игорь Волгин. Как обычно, с 6 до 7. Стихотворение читал автор. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
3: Эрнст Теодор Амадей Гофман. Музыкальные страдания капельмейстера Иоганна Крейслера. Перевод Петра Морозова. Советница за высокое искусство. Она хочет показать себя и останавливается на Констанце. О, кричи, квакай, мяукай, издавай гортанные звуки, стенай, охай, тремолируй, дребезжи сколько угодно. Я взял правую педаль и грохочу фортиссимо, дабы оглушить себя. О, сатана, сатана, какой из твоих адских духов вселился в эту глотку, чтобы терзать, душить и рвать исторгаемые ею звуки?

Четыре струны уже лопнули, один молоточек сломался. В ушах у меня звон, голова трещит, дрожит каждый нерв. Неужели все фальшивые звуки пронзительной трубы ярмарочного шарлатана собрались в этом маленьком горле? Ее пение меня измучило. Пью стакан бургундского. Рукоплескали неистово. И кто-то заметил, что финансовая советница и Моцарт сильно меня воспламенили. Я улыбался, потупив глаза, и, как сам заметил, это выходило очень глупо. Тут зашевелились все таланты, процветавшие до сих пор под спудом, и стали выступать наперебой.

0: В произведении Эрнста Теодора Амадея Гофмана прозвучала ария Констанции из оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из Сираля».
1: Читаем музыку. Слушайте на радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Книжный переплет. Приключения книг.
2: В судьбе Марка Твена большую роль играл случай. Его жизнь не была простой и гладкой, но неприятности и даже несчастья, которые с ним случались, в результате нередко приводили к новому счастливому повороту. Марк Твен был остроумен и язвителен. Из-за его длинного языка ему не раз приходилось принимать вызовы на дуэль. Однажды писателю предстояло стреляться с одним редактором. Марк Твен, никогда до этого не стрелявший, попросил своего секунданта показать, как это делается. Тот был отличным стрелком и, едва прицелившись, сбил пролетавшую в небе птицу. Птица упала к ногам противника. Побледневший редактор спросил у секунданта писателя, кто это сделал. «Твен», — был ответ. «С этим человеком драться нельзя, это самоубийство», — прошептал испуганный редактор и поспешил к Марку Твену принести свои извинения. Своим псевдонимом Марк Твен тоже обязан случаю. На самом деле его звали Сэмюэл Клеменс. В 22 года Сэм хотел уехать в Южную Америку, но опять же случайно познакомился с одним лоцманом и передумал. Новый знакомый согласился взять его своим учеником. Несколько лет Клеменс прослужил на судах, ходивших по Миссисипи. Сигнал «Марк Твен» у лоцманов означал, что глубина реки в этом месте достигает 2 морских саженей, и даже самое большое судно не сядет на мель. Позже Сэмюэл Клеменс писал, что лоцманскую профессию он любил больше всех остальных в своей жизни и больше других гордился ей. По большому счету, даже своим писательством он обязан случаю. Марк Твен родился в бедной семье рабочего. Когда Сэму исполнилось 12 лет, его отец умер, не оставив своей семье ничего, кроме долгов. Старший брат Сэмюэла решил открыть свое дело и издавать газету. Сэму пришлось бросить школу и стать наборщиком, а потом и журналистом. В 18 лет он случайно нашел на улице 50-долларовую банкноту и решил отправиться в путешествие. 4 года он колесил по стране. Все увиденное Сэм описывал в смешных репортажах, которые отправлял брату, а тот их публиковал. Его путевые заметки имели немалый успех. Следующее путешествие, спустя несколько лет, Марку Твену оплатила газета. А из новых путевых заметок выросла его первая книга «Простаки за границей».
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. Генри Джеймс. Поворот винта. Перевод Нины Дерузес.
3: С первой же минуты меня тревожило, как сложатся мои отношения с миссис Гроус. Эта мысль угнетала меня еще дорогой, в почтовой карете. Единственное, что при первых наблюдениях могло заставить меня держаться настороже, было то обстоятельство, что миссис Гроус до крайности обрадовалась мне. Я в первые же полчаса это заметила. Она до такой степени обрадовалась. Дородная, простодушная, некрасивая, опрятная, здоровая женщина, что даже

0: заставившая меня до утра несколько раз подниматься и бродить по комнате, пытаясь осмыслить всю картину в настоящем и будущем. Следить в открытое окно за слабыми проблесками рассвета, разглядывать те части дома, которые мне были видны в окно, и по мере того, как рассеивались тени и начинали щебетать первые птицы, прислушиваться, не повторится ли тот или иной звук, менее естественный, который мне почудился не вне дома, а внутри. Была минута, когда мне показалось, будто я услышала далекий и слабый детский крик. Была и другая, когда я уже наяву с полным сознанием вздрогнула, заслышав легкие шаги в коридоре перед моей дверью. Но все эти фантазии были слишком зыбки и потому сразу отвергнуты и отброшены мною. И только в свете, или лучше сказать, во мраке иных последующих событий, они вспоминаются мне теперь. Смотреть за маленькой Флорой, учить, формировать, воспитывать ее слишком очевидно могло сделать мою жизнь счастливой и содержательной. В покоях нижнего этажа между нами было условлено, что после первой ночи она, разумеется, будет спать со мной в моей комнате, и ее маленькую белую кроватку перенесли ко мне в спальню. Вся забота о Флоре отныне переходила ко мне. И только на этот, последний раз, она осталась с миссис Гроус, единственно потому, что мы приняли во внимание то, что я, несомненно, чужая Флоре, и подумали о природной робости девочки. Вопреки этой ее робости, в которой она призналась мне и миссис Гроус откровенно и храбро, без всякого смущения и неловкости, с глубокой и ясной кротостью рафаэлевского младенца, позволяя нам судить ее поступки и выносить решения. Вопреки всему этому, я предчувствовала, что она скоро полюбит меня. Вот почему я успела привязаться и к самой миссис Гроус. Я видела, как радует ее то, что я любуюсь и восхищаюсь моей воспитанницей, сидя с ней за ужином при четырех высоких свечах. А Флора между этими свечами, в нагруднике, на высоком стуле, весело смотрит на меня из-за своей чашки с молоком и хлебом. Вполне естественно, о многих вещах мы могли говорить при Флоре только темными и окольными намеками, обмениваясь изумленными и радостными взглядами. А мальчик, он похож на нее, тоже такой необыкновенный. Ребенку льстить не станешь. «Ах, мисс, очень даже необыкновенный!» И она остановилась с тарелкой в руках, просияв улыбкой на нашу маленькую подружку. А та переводила взгляд с нее на меня. «Если уж вам это понравилось!» «Да, ну так что же?»
1: «А в нашего маленького джентльмена вы прямо влюбитесь!»
0: «Мне кажется, для того я и приехала. Я ведь довольно легко увлекаюсь. В Лондоне я тоже увлеклась». До сих пор я помню широкое лицо миссис Гроус, когда она поняла, о чем я говорю.
1: «На Гарлей-стрит?»
0: «Да, там».
1: «Что ж, мисс, не вы первая, не вы и последняя».
0: «Ах, у меня нет претензий быть единственной». Я смогла даже улыбнуться. «Во всяком случае, мой второй воспитанник, насколько я поняла, приезжает завтра».
1: «Не завтра, в пятницу, мисс. Он приедет с дилижансом, как и вы, мисс. За ним присмотрит кондуктор, и встретить его должна та же коляска».
0: Я поспешила ответить ей, что именно поэтому будет приличней, приятней и дружелюбней, если я сама поеду к прибытию почтового дилижанса и вдвоем с его маленькой сестрицей встречу мальчика там. А миссис Гроус подхватила эту мысль с такой готовностью, что я восприняла ее поведение как утешительный залог того, слава богу, она осталась мне верна, что мы с ней всегда и во всем будем заодно. О, она радовалась, что я тут. Мои чувства на следующий день, мне думается, по справедливости можно назвать реакцией после первых радостей приезда. Вероятно, самое большее — это была лишь легкая угнетенность, порожденная во мне более полным представлением о масштабах моих новых обязанностей,

0: и нового окружения, после того, как я рассмотрела их и измерила. К таким размерам и к такому объему я не была подготовлена, хотя встретила их довольно бодро, слегка пугаясь и вместе с тем слегка гордясь. Уроки, разумеется, ввиду стольких волнений, пришлось отложить. Я рассудила, что первая моя обязанность — привлечь к себе ребенка самыми мягкими средствами, позволив ему сначала привыкнуть. Я провела с девочкой весь день на воздухе, и к великому удовольствию Флоры обещала ей, что никто другой, кроме нее, не будет показывать мне усадьбу. Она показала ее мне шаг за шагом, комнату за комнатой и секрет за секретом, болтая по-детски забавно и мило, и в результате мы с ней уже через полчаса сделались близкими друзьями. Хотя девочка была очень мала, меня поразило во время нашего обхода пустых покоев и мрачных коридоров на головоломных лестницах, где я невольно останавливалась, и даже на вершине старой башни с бойницами, где у меня закружилась голова, с какой уверенностью и смелостью она шла, болтая об утренних уроках музыки, стремясь рассказывать мне гораздо более, чем расспрашивать меня. И ее оживление звучало в воздухе и вело меня вперед. Я не видела больше усадьбы Блай с тех самых пор, как покинула ее. И думаю, что теперь, на мой более зрелый и более опытный взгляд, она показалась бы сильно сократившейся. Но когда на крутых поворотах передо мной мелькали золотые волосы и голубое платье моей маленькой проводницы, и по переходам разносился топот ее маленьких ножек, я видела перед собой волшебный романтический замок, обитаемый светлым эльфом. Весь колорит, все краски этого замка, казалось мне, были заимствованы из сказок и легенд. И в самом деле, уж не задремала ли я над книгой волшебных сказок? Не замечталась ли над ней? Нет, это был только большой старинный дом, некрасивый, но удобный, воплощавший некоторые черты более древнего здания, наполовину перестроенного и наполовину использованного, где, как я воображала, мы чуть не затерялись, словно горстка пассажиров на большом дрейфующем корабле. И самое странное, у руля была я.
1: Генри Джеймс. Поворот винта. Фрагмент читала Марина Лисовец.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Такие старые слова.
3: Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Написано у Пушкина. Еще бы Герману мерзнуть. Он предвкушал, что вот уже совсем скоро станет обладателем тайны трех карт и разбогатеет. К тому же в сюртуке было не так уж и холодно. В переводе с французского слово «сюртук» означает «поверх всего». То есть сюртук – это что-то среднее между пиджаком и пальто. Не то длинный пиджак, не то короткое пальто. Даль называет его «кафтаном немецкого покроя», но придумали сюртук во Франции. Было это в 18 веке, а в 19 он пришел в Россию.
2: Такие старые слова.
3: В 19 веке сюртук был мужской повседневной одеждой. Его носили дворяне, помещики, купцы. Во время дуэли на Пушкине тоже был сюртук. В сюртуке, правда, сверху наброшен плащ, стоит бронзовый Пушкин на Пушкинской площади. То ли французы преувеличили с поверх всего, то ли русский климат не позволял следовать букве.
2: Такие старые слова.
1: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно. В эфире «Радиокнига».

0: сценарий.
1: В 1979 году на киностудии «Ленфильм» начались съемки двухсерийного художественного фильма «Трое в лодке, не считая собаки». Экранизация одноименной повести английского писателя Джерома Клапки Джерома.
2: А если вы действительно хотите сменить обстановку, то нет ничего прекраснее, чем морские путешествия.
3: Укачивает, укачивание.
1: Историю о водном путешествии трех англичан и фокстерьера снимали в Калининградской области, в окрестностях города Советск. Роль Темзы сыграла пограничная река Неман.
4: Куда, скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг? Ступай ловить ежей к плотине и заходи потом в каволк.
1: Картина задумывалась как бенефис Андрея Миронова. Артист, который находился в то время в зените славы, должен был сыграть сразу 6 ролей. Его партнерами стали участники популярного комического дуэта Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Режиссера Наума Бирмана даже не смутило, что актеры совсем не похожи на британцев.
5: Стоп! Неужели вы думаете, что можно слушать комические куплеты вот с таким вот уныло-постным лицом? Я вас очень прошу, выйдите вместе с ним в сад.
1: Сценаристом фильма был Семен Лунгин. Он делал все возможное, чтобы сохранить в картине своеобразный английский юмор Джерома. Но в ходе съемок первоначальный сценарий был сильно изменен. Многие эпизоды родились исключительно благодаря экспромту актеров.
6: Дружно. Два, раз, два. Харрис, не табаньте. Два, раз, два, раз. Это ли не самый лучший отдых?
1: В итоге люди, посмотревшие фильм, разделились на два лагеря. Одни были в восторге от актерских импровизаций, другие сетовали. От всемирно известной книги Джерома Джерома в картине мало что осталось. А Валентин Гафт даже написал на фильм злую эпиграмму. А зря собачку не считали. Вам всем бы брать с нее пример. Мы, чудаки, не замечали, что рядом умный фокстерьер. Нет, братцы, вы не англичане. Жаль вас и жалко ваших дам. Джером, как это ни печально, лишь фокстерьеру по зубам.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
7: Забытые писатели России. Возрождение.
8: Александр Шеллер. Дворец и монастырь.
9: В то время как боярин Степан Иванович с утра отправился во дворец великого князя, а боярыня Варвара хлопотала по хозяйству, в одной из комнат с завешанными коврами стенами, с узкими цветными окнами, с узорчатым дубовым потолком, с разноцветной изразцовой печкой, со множеством икон в богатых ризах, полузадернутых завесою, опустился на лавку, покрытую пестрым палавочником, молодой человек лет 19 и углубился в чтение рукописной книги. Подобными книгами были загромождены вся резная тяжеловесная полка у стены и весь огромный дубовый стол, у которого сидел юноша, опустив на него локти и поддерживая голову обеими руками. Тут были, кроме Священного Писания, творения Иоанна Лествичника, Иоанна Дамаскина, Федора Студита, Симеона Нового, Григория Великого, Августина, жития святых, история Александра Великого и царей, почти вся тогдашняя библиотека русского человека. При одном взгляде на эти фолианты в темных кожаных переплетах, серебряными и медными застежками, закладками широких лент и полос тафты, можно было легко догадаться, что эти фолианты читались часто и много. Нижние углы некоторых из этих книг потемнели и обтрепались, а сами книги точно распухли от частого перелистывания их страниц. Действительно, эти книги, переходившие как самая великая драгоценность из рук в руки, иногда из рода в род, в последнее время читались и перечитывались десятки раз в этой скромной комнате, занимаемой молодым Федором Степановичем Колычевым, старшим сыном боярина Степана Ивановича. Этот стройный, статный, цветущий здоровьем, скромно одетый в светлый расстегнутый кафтан юноша с правильными и тонкими чертами лица, с красиво очерченными темными бровями, с вдумчивым и серьезным взглядом, проникающим в душу глаз, предназначался к высокому положению при дворе. Его отец горячо желал именно этого и, сообразно с этим желанием, воспитал сына. Он получил высшее по тому времени образование в монастырском училище и, кроме книжного обучения, по желанию отца, занимался под руководством приставленных к нему отроков и дядек военным делом, то есть упражнялся в верховой езде, учился бегать, стрелять в цель из пищалей и лука, владеть копьем и саблей. Без этого не мог обойтись дворянин того времени. Из него же готовили блестящего придворного и воина, достойного преемника деда и отца. Но его тянуло главным образом к книжному учению, за которым он и проводил целые часы, иногда целые дни, сторонясь своих сверстников, блестящей, но разнузданной придворной молодежи. Он мог довольно близко познакомиться с нею и во время сбора войск под Коломную в 1522 году, и на празднествах у знакомых и родственников. Это знакомство заставило его бежать от этой молодежи, от ее перов и разгула в тот тихий уголок, где можно было отдаться чтению книг и думать о прочитанном, о жизни, о таинственных и неисповедимых путях Господних. Когда другие знали только лицевую сторону жизни, богатство, веселье, гульбу, он присмотрелся к изнанке этой жизни, сопутствуя своей матери в посещении бедняков и вникая в преисполнение отцовских поручений в быт черного народа в новгородских деревнях, где не было часто не только правды, но и насущного хлеба. «О чем призадумался?» — неожиданно раздался над его ухом вопрос. Он поднял голову и увидел своего троюродного брата, Гавриила Владимировича Колычева. «Читал поучение нашего владыки, митрополита Даниила. На этих днях раздобыл», — ответил Федор Колычев, вторично приветливо здороваясь и целуясь с братом, которого он уже видел на молитве. «Вот где правда, ты послушай». Он оживился, его бледноватые щеки вспыхнули ярким румянцем, серьезные глаза засветились огнем, он торопливо стал передавать смысл поучения проповедника. «Да прав он, владыка наш!» — горячо закончил юноша, пояснив своему родственнику главные мысли по учению митрополита. «Все так живут, сам я все это своими глазами видел. А так жить нельзя дольше, нужно конец этому положить». «Легко сказать, конец нужно положить», — проговорил Гавриил Колычев, в раздумье ходя по комнате. «А как же жить?» «Как жить? Владыка и на это указывает, ты слушай», — опять заговорил хозяин и стал объяснять мысли митрополита Даниила. По мере того, как он в увлечении говорил о словах митрополита Даниила, перелистывая страницы рукописного сборника и вычитывая из него некоторые места, его слушатель ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за свой цветной пояс, и, казалось, давно не слушал его. Было видно по его лицу, что он погрузился в свои собственные думы и не особенно интересовался подробностями того, что передавал ему увлекающийся юноша-хозяин. «Да, он-то и не благословит на развод», — наконец проговорил вслух Гавриил Колычев, как бы продолжая думать вслух. «Это верно». Федор с недоумением взглянул на него проницательным взглядом. «О каком разводе говоришь?» — спросил он, ничего не понимая. «Про развод великого князя с государыней Соломонеи». «Шутки ты шутишь, либо пригрезилось тебе, что не поймешь тебя», — сказал Федор, пожимая плечами. «Ты, видно, тоже ничего не знаешь, как я не знал ничего до вчерашнего дня», — проговорил Гавриил Колычев и стал рассказывать, что слышал на перу. Федору Колычеву было вполне неизвестно все то, о чем уже давно шепталась вся взволнованная необычайной новостью Москва. С молодежью, бывшую при дворе, кутившую и беспутствующую с этими отроками доброзрачными, он не икшался вовсе и не мог слышать от них придворных сплетен. Старики же, с которыми он так любил беседовать, не считали возможным посвящать юношу в закулисные тайны двора и особенно в тайны такого щекотливого свойства, как развод великого князя с женою, возможность которого не хотелось верить до конца самим этим старикам. В Москве все знали, что великий князь уже обращался по поводу своего развода и к восточным патриархам, и на Афон, и получил в обоих случаях отрицательный ответ. Отрицанием же ответили князю инок Васян Косой, бывший князь Петрикеев и известный своей ученостью монах Максим Грек. Славный покоритель Перми и Югры, князь Семен Федорович Курбский, ведший с давних пор постническую жизнь, не евший мяса и только три раза в неделю вкушавший рыбу, тоже резко высказался в этом смысле. Старобоярская партия вся примкнула к этим людям и в намерении великого князя увидала уже не простое проявление самодержавной воли, но посягательство светской власти на религию. При дворе великого князя знали обо всем этом, и великая княгиня Соломония вместе со своими родственниками проявляла сильную тревогу. Видя, что государь разлюбил ее, она прибегала ко всяким средствам, чтобы вернуть его любовь. Ее брат, Иван Юрьевич Сабуров, то и дело отыскивал и присылал к ней через свою жену Настасью женок мужиков, которые могли бы ворожбою привлечь к ней снова любовь мужа. В те времена разные мужики и женки под видом странников, торгующих людей, проникали в женские терема и обделывали самые темные делишки, особенно по части любовных интриг. Одна старая женка Стефанида, рязанка, то есть уроженка рязанская, решила после осмотра Соломонии, что у нее детей не будет, но дала ей наговоренную воду. Этой водою нужно было умываться и дотрагиваться мокрой рукой до белья великого князя, чтобы вернуть его любовь. Великая княгиня исполняла приказания ворожеи, но толку не было. Когда какая-то безносая черница дала государыне наговоренного масла или меда, приказала натирать им и уверяла, что и великий князь полюбит государыню, и дети у нее будут. Но все было напрасно. И противоречия защитников ненарушимости церковных правил, и хлопоты государыни о ворожбе. Митрополит Даниил, ловкий угодник великокняжеской власти, дал свое согласие великому князю, а великий князь отдал в руки митрополита ненавистных последнему Васяна Косова и Максима Грека. Среди старобоярской партии шел ропот. И такие люди, как попавший в опалу боярин Иван Никитич Беклемищев-Берсень, говорили такие речи, каких давно не слыхивало уже в покорной воле великого князя Москве.
8: Александр Шеллер. «Дворец и монастырь». Написано в 1900 году. Фрагмент читал Александр Михайлов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
10: Испанский писатель Лопе де Вега с такой скоростью строчил свои драмы, что ему некогда было писать слова целиком. Большинство слов в его рукописях написаны не больше, чем до половины. По легенде, он создал 2500 пьес, хотя его биограф Сьюзан Варга упоминает в своей книге только 800, что тоже немало. Да и всего остального в судьбе Лопе де Вега, любви, горе, славы, с лихвой хватило бы не на одну жизнь.
0: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенная история об авторах и героях. Необычные. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

0: Забытые писатели России. Возрождение. Русский писатель Иван Тимофеевич Кокарев родился в 1825 году в Зарайске в семье крестьянина-вольноотпущенника. Окончил уездное училище, поступил в Московскую гимназию. Отличался заметными успехами, но из-за нехватки средств проучился только до 5 класса. Хотел поступить в актеры, обратился за помощью к Михаилу Загоскину, который был тогда директором московских театров. Однако Загоскин, побеседовав с юношей и оценив его знания и способности в области языка и литературы, посоветовал заняться словесностью. Иван последовал совету и уже в 16 лет публиковал рассказы и статьи в журнале «Живописное обозрение». Для заработка занимался редактированием и корректурой. В 21 год Кокарев начал работать в журнале «Москвитянин», ответственным буквально за все. Он руководил отделом внутреннего обозрения. Также в его обязанности входила связь с типографией, корректура, составление биографических заметок, рецензий, рекламных и других текстов. Но главное, в «Москвитянине» печатались его очерки и рассказы. Там к нему пришла известность, и там же он проработал до конца дней, то есть 7 лет. Иван Кокарев прожил всего 28. Литературное наследство оставил небольшое, но очень интересное не только для его, но и для наших современников. Кокарева относят к бытописателям. Основное содержание его рассказов и очерков – быт простых москвичей, мастеровых, лавочников, трактирщиков, прислуги, мелких чиновников. Жанровые сцены гуляний, чаепитий, религиозных праздников. Среди самых известных произведений Ивана Кокарева – очерки «Савушка», «Кухарка», «Старьевщик», «Чай в Москве», публикации и вывески, «Извозчики», «Лихачи» и «Ваньки». Многие из них вошли в его книгу «Москва 1840-х годов». За материалом автору далеко ходить было не надо. Вместе с семьей он жил в тесных комнатушках на самотеке. Мать – кухарка, брат – извозчик. Сам Иван ухаживал за девушкой-горничной. По воспоминаниям современников, он носил с собой записную книжку, куда заносил слова и выражения, характерные для какого-то лица или сословия. Стоял за чистоту русского языка. К иностранным заимствованиям относился резко отрицательно. Русский писатель Кокарев Иван Тимофеевич. Годы жизни 1825-1853.
1: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. О Генри. Развлечения современной деревни. Фрагмент.
2: Джефф Питерс нуждается в напоминаниях. Всякий раз, когда попросишь его рассказать какое-нибудь приключение, он уверяет, что жизнь его так же бедна событиями, как самый длинный из романов Троллопа. Но если незаметно заманить его, он попадается. Поэтому я всегда бросаю несколько самых разнообразных наживок, прежде чем удостоверюсь, что он клюнул. «По моим наблюдениям, — сказал я однажды, — среди фермеров Запада при всей их зажиточности снова заметно движение в пользу старых популистских кумиров». «Уж такой сезон, — сказал Джефф, — всюду заметно движение. Фермеры куда-то порываются, сельдь идет несметными косяками, из деревьев сочится смола, и на реке Конема начался ледоход. Я немного разбираюсь в фермерах. Однажды я вообразил, что нашел фермера, который хоть немного отклонился от протаренной колеи своих собратьев. Но Энди Такер доказал мне, что я ошибаюсь. «Фермером родился, простофилий умрешь», — сказал Энди. «Фермер — это человек, пробившийся в люди наперекор всем политическим баламутам, баллотировкам и балету», — сказал Энди. «И я не знаю, кого бы мы стали надувать, если бы его не было на свете». Как-то просыпаемся мы с Энди утром, а у нас всего капитала 68 центов. Было это в желтой сосновой гостинице в Южной Индиане. Как мы накануне соскочили с поезда, я не могу вам сказать. Об этом даже страшно подумать, потому что поезд шел мимо деревни так быстро, что из окна вагона нам казалось, будто мы видим салун, а когда мы соскочили, мы увидели, что это были две разные вещи, отстоявшие одна от другой на два квартала, аптекарский магазин и цистерна с водою. Почему мы соскочили с поезда при первом же удобном случае? Тут были замешаны часики из фальшивого золота и партия бриллиантов из Аляски, которые нам не удалось спустить по ту сторону кентуккийской границы. Когда я проснулся, я услышал, что кричат петухи. Пахло чем-то вроде азотно-соляной кислоты, что-то тяжелое хлопнулось об пол в нижнем этаже. Какой-то мужчина ругнулся. «Энди», — говорю я, — «смотри веселее! Мы ведь попали в деревню, там внизу кто-то швырнул для пробы фальшивым слитком чистого золота. Пойдем и получим с фермера то, что нам причитается. Обмешулим его, а потом до свидания». Фермеры всегда были для меня чем-то вроде запасного фонда. Всякий раз бывало, чуть дела у меня пошатнутся, я иду на перекресток, зацепляю фермера крючком за подтяжку, выкладываю ему механическим голосом программу моей плутни, бегло проглядываю его имущество, отдаю назад ключ, оселок и бумаги, имеющие цену для него одного, и спокойно удаляюсь прочь, не задавая никаких вопросов. Конечно, фермеры были для нас слишком мелкая дичь. Обычно мы с Энди занимались делами поважнее, но иногда, в редких случаях, и фермеры бывали нам полезны. Как порой для воротил Солл-стрита бывает полезен даже министр финансов. Спустившись вниз, мы увидали, что находимся в замечательной земледельческой местности. За две мили на горке стоял среди купы деревьев большой белый дом, а кругом была сельскохозяйственная смесь из амбаров, пастбищ, полянок и флигелей. «Чей это дом?» — спросили мы у нашего хозяина. «Это, — говорит он, — обиталище, а также лесные, земельные и садовые угодья фермера Эзры Планкетта, одного из самых передовых наших граждан. После завтрака мы с Энди, оставшись при 8 центах капитала, принялись составлять гороскоп этого земельного магната. «Я пойду к нему один, — сказал я. — Мы вдвоем против одного фермера, это было бы слишком много. Это все равно, как если бы Рузвельт пошел на одного медведя с двумя кулаками». «Ладно», — соглашается Энди, — «я тоже предпочитаю действовать по-джентльменски, даже по отношению к такому огороднику. Но на какую приманку ты думаешь изловить эту Эзру?» «Все равно», — говорю я, — «здесь годится всякая приманка. Первое, что мне попадется, когда я суну руку в чемодан. Я, пожалуй, захвачу с собой квитанции в получении подоходного налога и рецепт для приготовления клеверного меда из творога и яблочной кожуры, и бланки заказов на носилки МакГорни, которые потом оказываются косилкой МакКормика, и маленький карманный слиток золота, и жемчужное ожерелье, найденное мною в вагоне, и...» «Довольно», — говорит Энди, — «любая из этих приманок должна подействовать. Да смотри, Джефф, пусть этот кукурузник не дает тебе грязных кредиток, а только новые, чистенькие. Это просто позор для департамента земледелия, для нашей бюрократии, для нашей пищевой промышленности, какими гнусными, дрянными бумажками расплачиваются с нами иные фермеры. Мне случалось получать от них доллары, что твоя культура бактерий, выловленных в карете скорой помощи». «Хорошо. Иду я на конюшню и нанимаю двуколку, причем платы вперед с меня не требуют, ввиду моей приличной наружности. Подъезжаю к ферме, привязываю лошадь. Вижу, на ступеньках крыльца стоит какой-то фронтоватый субъект в белоснежном фланелевом костюме, в розовом галстуке, с бриллиантовым перстнем и в кепке для спорта. Должно быть, дачник, думаю я про себя. Как бы мне увидеть фермера Эзру Планкетта, спрашиваю я у субъекта. Он перед вами, отвечает субъект. А что вам надо? Я ничего не ответил. Я стоял как вкопанный и повторял про себя веселую песенку о деревенском человеке с лопатой. Вот тебе и человек с лопатой. Когда я всмотрелся в этого фермера, маленькие пустячки, которые я захватил с собой, чтобы выжать из него монету, показались мне такими безнадежными, как попытка разнести вдребезги мясной трест при помощи игрушечного ружья. Он смерил меня глазами и говорит: «Ну, рассказывайте, чего вы хотите? Я вижу, что левый карман пиджака у вас чересчур оттопыривается. Там золотой слиток, не правда ли? Давайте-ка его сюда. Мне как раз нужны кирпичи. А басни о затерянных серебряных рудниках меня мало интересуют». Я почувствовал, что я был безмозглый дурак, когда верил в законы дедукции, но все же вытащил из кармана свой маленький слиток, тщательно завернутый в платок. Он взвесил его на руке и говорит: $1.80. Идет? «Свинец, из которого сделано это золото, и тот стоит дороже», — сказал я с достоинством и положил мой слиток обратно в карман. «Не хотите — не надо. Я просто хотел купить его для коллекции, которую я стал составлять», — говорит фермер. «Не дальше, как на прошлой неделе, я купил один хороший экземпляр. Просили за него $5000, а уступили за $2.10. Тут в доме зазвонил телефон. «Войдите, красавец, в комнату», — говорит фермер. «Поглядите, как я живу. Иногда мне скучно в одиночестве. Это, вероятно, звонят из Нью-Йорка». Вошли мы в комнату. Мебель, как у бродвейского маклера. Дубовые конторки, два телефона, кресла и кушетки, обитые испанским софьяном, картины, писанные масляной краской, в позолоченных рамах, а рамы в ширину не меньше фута, а в уголке телеграфный аппарат отстукивает новости. «Алло! Алло!» — кричит фермер. «Это Риджент Театр? Да-да, с вами, — говорит, — Планкет из имения «Центральная жимолость». Оставьте мне 4 кресла в первом ряду на пятницу на вечерний спектакль. Мои всегдашние. Да, на пятницу. До свидания». «Каждые 2 недели я езжу в Нью-Йорк освежиться», — объясняет мне фермер, вешая трубку. «Вскакиваю в Индианополисе в 18-часовой экспресс, провожу 10 часов среди белой ночи на Бродвее и возвращаюсь домой как раз к тому времени, как куры идут на насест, через 48 часов. Да-да, первобытный юный фермер пещерного периода, из тех, что описывал Хаббард, немножко приоделся и обтесался за последнее время, а? Как вы находите?» «Я как будто замечаю, — говорю я, — некоторое нарушение аграрных традиций, которые до сих пор внушали мне такое доверие». «Верно, красавец, — говорит он. — Недалеко то время, когда та примула, что желтеет в траве у ручейка, будет казаться нам, деревенщинам, роскошным изданием языка цветов на веленевой бумаге с фронтисписом». Но тут опять зазвонил телефон. «Алло! Алло! — говорит фермер. — А, это Перкинс из Милдейла. Я уже сказал вам, что $800 за этого жеребца слишком большая цена. Что, этот конь при вас? Ладно, покажите его. Отойдите от аппарата. Пустите его рысью по кругу. Быстрее. Еще быстрее. Да-да, я слышу. Но еще быстрее. Довольно. Подведите его к телефону. Ближе. Придвиньте его морду к аппарату. Подождите минуту. Нет, мне не нужна эта лошадь». «Что? Нет, я ее и даром не возьму. Она хромая. Кроме того, она с запалом. Прощайте». «Ну, красавец», — обращается он ко мне, — «теперь вы видите, что деревенщина постриглась? Вы обломок далекого прошлого. Да что там, самому Тому Лоусону не пришло бы в голову попытаться застать врасплох современного агрария. Что у нас сегодня? Суббота 14-е. Ну, посмотрите, как мы, деревенские люди, стараемся не отстать от событий». Подводит он меня к столу, а на столе стоит машинка, а у машинки 2 такие штучки, чтобы вставить их в уши и слушать. Вставляю и слушаю. Женский голос читает названия убийств, несчастных случаев и прочих пертурбаций политической жизни. «То, что вы слышите, — объясняет мне фермер, — это сводка сегодняшних новостей из газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент-Луиса и Сан-Франциско. Их сообщают по телеграфу в наше деревенское бюро последних известий и подают в горячем виде подписчикам. Здесь, на этом столе, лучшие газеты и журналы Америки, а также отрывки из будущих журнальных статей». Я взял один листок и прочитал. «Корректуры будущих статей. В июле 1909 года журнал Century скажет...» и так далее. Фермер звонит кому-то, должно быть, своему управляющему, и приказывает ему продать джерсейских баранов 15 голов по $600, засеять пшеницей 900 акров земли и доставить на станцию еще 200 бидонов молока для молочного троллейбуса. Потом он предлагает мне первого сорта сигару фабрики Генри Клея, потом достает из буфета бутылку зеленого шартреза, потом идет и глядит на ленту своего телеграфа. «Газовые акции поднялись на 2 пункта», — говорит он. «Очень хорошо». «А может быть, вас медь интересует?» — спрашиваю я. «Осади назад!» — кричит он и поднимает руку. «А не то я позову собаку. Я уже сказал вам, чтобы вы не тратили времени зря, меня не надуете». Через несколько минут он говорит: «Знаете что, красавец, не уйти ли вам из этого дома? Я, конечно, очень рад и все такое, но у меня спешное дело. Я должен написать для одного журнала статью «Химера коммунизма», а потом перед вечером побывать на собрании ассоциации для улучшения беговых дорожек. Ведь вам уже ясно, что ни в какие ваши снадобья я все равно не поверю».
1: О Генри. Развлечения современной деревни. Фрагмент читал Владимир Самойлов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Энциклопедия.
3: Буква Ш. Шарлатан. Это обманщик, который выдает себя за специалиста в какой-либо области знаний. Существует версия, согласно которой слово это произошло от имени врача. Его звали Шарль Летан. Лечил, в кавычках, конечно, этот врач-окулист с помощью удара в больной глаз. Отслоившуюся сетчатку удавалось таким способом на несколько дней вернуть на место с помощью возникшего отека. Но когда отек спадал, отслоение сетчатки возобновлялось, и пациент вновь терял зрение. А врача уже и след простыл. Одним словом, шарлатан.
1: Этого дня вдохновения. Вдохновение. Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Когда-то на месте Трубной площади стояла стена Белого города. Через специально устроенное в ней отверстие протекала река Неглинка. Стена была толстая, поэтому отверстие прозвали Трубой. Когда стену снесли, а Неглинку заключили под землю, название Трубной получила образовавшаяся здесь площадь. Надо сказать, что репутация у этой площади всегда была так себе. Вечно она притягивала всяких сомнительных личностей. Всегда тут происходило что-то неприятное. В XIX веке на углу Трубной площади, на месте дома номер 2 по Цветному бульвару, стоял известный трактир «Крым». На его верхних этажах собирались шулеры, аферисты и прочие жулики. Куда страшнее были подвалы трактира, которые называли попросту «Адом». Гилеровский писал, что по сравнению с его посетителями, завсегдатаи страшной хитровской каторги – институт благородных девиц. Даже удивительно, что именно здесь, на противоположной стороне площади от Крыма, был устроен респектабельный ресторан «Эрмитаж Оливье». В нем был придуман знаменитый салат, который во всем мире теперь называют русским. В «Эрмитаже» любили бывать Горький, Чайковский, Римский-Корсаков, Шаляпин. В 1879 году здесь состоялся торжественный обед в честь Тургенева. В 1899-м знаменитое празднование столетия дня рождения Пушкина, на котором были все именитые писатели и поэты того времени.
0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Алексей Беликов. Музыка полетов.
2: Дирижер, память, инструмент, ностальгия. Сыграем музыку полетов. Уже начинаешь забывать. Так давно это было, до боли знакомые и родные когда-то ощущения. От всех органов чувств. Обоняние. Запах сгоревших керосиновых фракций, витающий в день полетов повсюду в воздухе. Не только на аэродроме, но и в гарнизоне. Нисколько никому не мешающий. Наши жены и дети давно привыкли к этой составляющей жизни авиагородка. И запах самого керосина, без которого современные самолеты летать не умеют. Это их корм. Конечно, сено для лошадей в свое время пахло гораздо приятнее. Издержки процесса. Слух. Рев турбин. Децибелы взлетающего на форсаже МиГ-25 кладут к земле траву вокруг зеленой полосы и слышны за несколько километров от аэродрома в соседнем жилмассиве. Но ты их не замечаешь. Тоже привычка. Ты слушаешь голос дежурного инженера по громкой, требующего доложить о готовности твоего борта. Зрение. Перед глазами кутерьма летной смены. Пилоты в защитных шлемах или в высотном снаряжении, сменяющие друг друга в кабине твоего самолета. Братья-технари в вечной своей суете, стирающие бетонку очередную пару обуви. Спецмашины отдельного батальона аэродромно-технического обслуживания, снующие туда-сюда вдоль линейки, которые надо вовремя перехватить. И белые фартуки официанток, привезших авиационные братья и долгожданный ужин, который тоже нельзя пропустить. Включенные синие огни вдоль рулежек и два красно-желтых кинжала форсажей из сопел очередного взлетевшего самолета. Два ярких факела быстро превращаются в маленькую светлую точку на фоне темно-фиолетового неба ночного разлета. В небо ушел твой борт. Осязание. О, это тяжесть тормозного парашюта и неподатливость винтов двигательных люков. О, неподъемность мокрых после дождя самолетных чехлов и скользкость плоскости. Разве забудешь зуд кожи от керосинового душа или незабываемое ощущение от прикосновения к обжигающему на морозе железу? Вкус. Тут уже совсем просто. Разве можно забыть вкус заслуженного послеполетного стопоря массандры? Массандра — это спиртоводяная смесь в пропорции 50 на 50, Она применяется на самолете МиГ-25 для охлаждения оборудования. Вместе с ним по телу разливается расслабление от напряжения летной смены и удовлетворение от выполненного дела. А еще этот коллективный стопарь рождает в тебе непередаваемое шестое чувство. Чувство причастности к великому и непостижимому простым смертным делу, к делу, ради которого и существует авиация, в общем, к делу полетов. И все это ощущение, извлеченное из глубин собственной памяти, сливаются в полнозвучную симфонию воспоминаний, дорогих твоему сердцу. Дорогих, потому что это часть твоей жизни, не самая худшая часть. Память, дирижер, ностальгия, инструмент. Играем музыку полетов.
0: Алексей Беликов. Музыка полетов. Рассказ читал Егор Серов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Соединить приятное с полезным. По латыни «утиле кум дульци». Это фраза из сочинения римского поэта Квинта Горация Флакка. Полностью она звучит так: «Всякого одобрения достоин тот, кто соединил приятное с полезным». Вероятно, эта мысль позаимствована у римского историка Полибия, который в одном из своих трудов писал, что можно из истории одновременно извлекать пользу и удовольствие.
1: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Живи всегда хуже, чем ты бы мог жить. Отдаляйся от женщин. Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают».
0: Авторское право.
2: В 19 лет граф Лев Толстой решил начать новую жизнь. Первым делом он завел личный дневник. Я никогда не имел дневника, потому что не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития. Делает он первые записи. Лев Толстой молод, и он ведет веселую жизнь. Кутит, играет в карты, ходит к цыганам, ездит на охоту и пока еще не написал ни одного произведения. Чтобы изменить такой порядок вещей и стать лучше, Толстой придумывает целый свод правил, которые он систематизирует по разделам на все случаи жизни. «Живи всегда хуже, чем ты бы мог жить». «Отдаляйся от женщин», «Спи как можно меньше», «Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают». «Занимайся более сам собою, чем мнением других». «Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош». Однако соблюдать собственные правила получается с трудом. Все благие начинания завершаются одинаково. Карты, цыгане, долги, безделье. Толстой ругает себя за это и старательно выкладывает в дневник отчеты о невыполнении. Много врал. Проиграл сверх того, что было в кармане. Ленился. Очень много. Не могу собрать мыслей. И пишу, а писать не хочется. Однако самобичевание прекращается, когда Толстой заболевает. 2 месяца он проводит дома и пишет первую часть повести «Детство». Затем продолжение, отрочество и юность. Толстого начинают публиковать. Он получает первое признание и создает повести и романы, которые делают его одним из величайших писателей мира. Лев Толстой меняется. И, возможно, становится именно таким, каким хотел видеть себя в юности, когда составлял свои правила. Он больше не развлекается, много работает и к своим ранним дневниковым записям относится снисходительно. Разбирал свои старые тетради. Непонятная, но милая дичь.
0: Авторское право.
3: В книгах есть все.
0: Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Андрей Битов. Улетающий монахов.
4: Мальчик промерз с подаркой. Уже полчаса прошло. Конечно, раз она так опоздала, то она сюда и не зайдет. Она сразу пройдет в ту парадную. А может, она уже вошла и поднялась на 3-й этаж, ей открыли дверь, и она вошла в квартиру.

0: Вдруг она опоздала и решила, что он не станет ее так долго ждать на таком морозе, и она уже там. А как же он? Но, может, она подумала, что он сам зайдет туда и сейчас ждет его там, на третьем этаже. Но как же ему туда зайти, если он был там всего один раз, и тогда все эти мужики посмеивались над ним? И если, может быть, она еще и вовсе не пришла туда? Мальчик вышел из подарки, дошел до парадной, озираясь по сторонам, не идет ли она навстречу, сзади или по другой стороне улицы. Вошел в парадную. Теперь я ее не пропущу. Тут было теплее. Главное, не дуло. Он растер себе нос, щеки и лоб. Лицо загорелось. Вдруг подумалось, что у него теперь очень красное лицо и что сейчас войдет она. Мальчик стыдился своего румянца и своих лет, и от мысли, что вот раскраснелся и совсем мальчишка, покраснел еще больше. Но она не приходила. Сначала ему казалось, что дверь откроется сию секунду. Он, вздрогнув, смотрел на дверь. Но это либо просто казалось, либо входил кто-нибудь другой. Не она. Тогда он подумал, что, может быть, она все-таки прошла мимо парадной и ждет подаркой, пока он тут греется. Выбежал, добежал до арки. Там никого не было. Тогда он подумал, что в этот момент она входит в парадную, и вот они разминулись. Он поспешил обратно. В парадной никого не было. Мальчик стоял в парадной, за стеклянной дверью, и смотрел на улицу на тот случай, если она пройдет мимо, к арке. Но в какой-то момент, когда он отвернулся посмотреть, кто спускается по лестнице, ему показалось, что она прошла мимо двери, только он не заметил. Спускался толстый старик, а промелькнула за стеклянной дверью, конечно же, она. Мальчик еще раз сбегал к арке. Там никого не было. И он вернулся. «Нельзя быть таким ребенком», — думал мальчик. «Надо все обдумать, а не метаться и не сходить с ума». Прошло 40 минут, и, конечно, она уже не подойдет к арке. Тогда одно из двух. Либо она уже пришла и сидит там, в комнате на третьем этаже, пока я ношусь тут внизу, либо она еще не пришла, и тогда надо ждать ее тут, на лестнице. И не обязательно у дверей, потому что она все равно не пойдет к арке, раз так опоздала. Можно подняться на третий этаж и погреться у батареи. Так. Мальчик решительно поднялся на третий этаж, погрел руки на батарее, посмотрелся в оконное стекло, снял шапку, причесался и снова надел. Поправил шарф, лицо уже не горело. Он присел на батарею, не спеша достал сигарету, закурил. Голова закружилась, все поплыло немного. Мальчик совсем недавно начал курить. Было приятно, словно укачивало. Он разглядывал дым, который пускал то изо рта, то из ноздрей, то пытался сделать кольцо. Внизу хлопнула входная дверь. Мальчик вздрогнул, еще раз поправил шарф. Очень не кстати, снова загорелось лицо и застучало сердце. Уже по шагам он понял, что это не она. Это была бабка. Она прошла мимо, как-то боком, смерив его с ног до головы. Так и поднималась, не отрывая взгляда от мальчика и по мере подъема разворачиваясь вокруг собственной оси. К двери она подошла уже совсем задом. Эта дверь была соседней с той, за которой следил мальчик. Озираясь, старуха чуть приоткрыла дверь и с трудом протискалась в такую узкую щель и поспешно прихлопнула за собой, а потом загремела крюками и цепочками. Мальчик посмотрел на часы. 9:50. Уже 1:20 он ждет. Уже поздно. Ему надо бы повидать ее и идти домой, потому что мама не знает, где он пропадает так долго, выйдя за циркулем к приятелю напротив. Правда, она косилась на новую рубашку и ботинки и говорила, что он ее в гроб вгонит. Ну, впрочем, она уже давно позвонила к приятелю, и сейчас они разговаривают, две матери. Мальчик спустился вниз, позвонил домой, а следом приятелю. Так и есть. Короткие гудки там и там. Мальчик обрадовался, что разговор не состоялся. Ведь он скоро вернется, и совсем не стоит говорить об этом по телефону. А времени прошло 2 часа. И мальчик подумал, должно быть, она уже там, и они как-то разминулись. Просто необходимо узнать, там ли она. Может, он зря ждет? Он поднимался, все более замедляя шаги. Но вот и дверь. Снова поправил шарф и шапку, потянулся к звонку. Поколебался, вспомнился тот красивый парень, который похлопывал его по щеке и смеялся небрежным смешком. И она смеялась тогда же. В то же время мальчик думал, что позвонить все-таки надо. Надо все уяснить, наконец. И когда он все-таки нажал кнопку, то почувствовал себя увереннее и смелее. Он услышал, как за дверью открылась другая дверь, откуда вырвался смутный шум, как шаги подошли к двери, как щелкнул замок. И вот перед ним та самая подруга. Шум уже был явственным, шум очень определенного свойства, так что мальчик услышал не только голоса и музыку, но и табачный дым, и бутылки на столе. «А, это ты, мальчик», — сказала подруга, поднимая брови. «Я?» — сказал мальчик. «А она еще не приходила», — сказала подруга. Он смотрел на подругу в упор, стараясь поймать взгляд, чтобы понять, лжет-то или нет, потому что не слышал ли он явственно среди других ее голос и сейчас слышит. Эта подруга походила на большую красивую рыбу, и сейчас, когда мальчик точно различал там, в шуме, один голос из многих, подруга не нравилась ему еще больше и еще больше походила на рыбу, только уже некрасивую.
1: Андрей Битов. «Улетающий монахов». Фрагмент читал Дмитрий Бужинский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Я сегодня опять по телевизору услышала, этот инцидент произошел. А при этом, знаешь, собиралась на работу и не видела, кто говорит. Просто слышу, что голос знакомый, мужской. Честно говоря, от злости прям чуть не лопнула.
2: Да, но тебя послушать, конечно, все от мужчин все зло, конечно. И инциденты с прецедентами только они употребляют. А вот женщины, конечно, только правильно говорят всегда.
1: Ну, ладно, я не имела это в виду. Просто сегодня это действительно был мужчина. А так-то ошибки не имеют ни пола, ни возраста, конечно.
2: Ну, кстати, ты знаешь, что инцидент с прецедентом – это вообще паронимы, да?
1: Так, напомни мне, пожалуйста, а что это такое?
2: Слова, которые сходны по звучанию, но различаются лексическим значением.
1: А, ну то есть это как адресат и адресант.
2: Еще круче даже. И инцидент, и прецедент – это некие случаи, которые произошли в прошлом. Но если прецедент – это просто случай, когда-то уже имевший место, да, то инцидент – это нечто малоприятное. Ну, там, происшествие какое-нибудь, столкновение, недоразумение, короче говоря.
1: А вот интересно, почему при произнесении обоих этих слов так тянет вставить лишнее, никому не нужное, вот это «н»?
2: Нет, ну, кого-то тянет, кого-то не тянет, да. Но могу только предположить, что слова эти такие красивые, да, заграничные. Но ведь в принципе и то, и другое слово вполне можно заменить нашими аналогами. Ну, например, а вот был еще случай, да, это если речь о прецеденте.
1: Угу.
2: Или, а вот еще был неприятный случай, это об инциденте уже.
1: Оба вроде изначально латинского же происхождения.
2: Ну да, хотя в русский язык пришли, скорее всего, из немецкого. И вот мы их и произносим, а язык словно притормаживает, и хочется что-то вставить. Вот и эту букву «Н» еще одну и вставляют.
1: Но, увы, прецедентов с инцидентами при произнесении слов «инцидент» и «прецедент» все еще немало. Давайте говорить по-русски правильно, даже когда употребляем такие красивые иностранные слова.
2: Да, правильно всегда лучше.

Деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: этого дня вдохновения. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
1: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Трактат. Научно, но популярно.
2: Йоханнес фон Борстель. «Тук-тук сердце». Перевела Татьяна Юринова.
3: Врожденный иммунитет передается нам от матери при рождении, как явствует из самого названия. Пример врожденного иммунитета – кислотная мантия кожи. Ведь на кислой поверхности возбудители болезней едва ли выживут. Или лизоцим в слюне – антибактериальный фермент, который встречает непрошенных гостей уже в полости рта. Скользкие покровы слизистых оболочек, содержащие антибактериальные вещества, тоже действенный инструмент обороны организма, относящийся к врожденному иммунитету. Кто же без специального снаряжения залезает на стену, покрытую слизью? Основная задача клеток врожденного иммунитета – заботиться о том, чтобы опасные микробы не нанесли нам вреда, или хотя бы минимизировать его. Армия иммунных клеток защищает нас изо дня в день. Как и в настоящем войске, в ней есть особые подразделения и воины, специализирующиеся на определенных задачах. Примерно как в армии есть парашютисты-десантники, танкисты и матросы. На передней линии фронта сражаются грануловцыты. Как и прочие иммунные клетки, они входят в число белых кровяных телец или лейкоцитов. От своих красных собратьев последние отличаются тем, что у них есть клеточное ядро, но нет гемоглобина, удерживающего кислород. Если во время контрольного обхода грануловциты обнаруживают, что в организме завелись возбудители заболеваний, они тут же оповещают об этом сородичей, которые дружно выстраиваются цепью и беспощадно уничтожают каждого попадающегося на их пути захватчика с помощью отравляющих веществ. С уцелевшими возбудителями моментальную расправу на месте учиняют огромные пожирающие клетки – макрофаги. В случае инфекции, то есть вторжения болезнетворных микробов в организм, к месту событий их направляют регуляторные белки, и макрофаги, не мешкая, поедают все лишнее, что находят. Если им требуется подкрепление, они в мгновение ока вызывают его с помощью хитроумной системы связи. Эти механизмы вырабатывались в течение миллионов лет непрерывной эволюции, но и сейчас они не перестают приспосабливаться к духу времени и актуальным требованиям. У врожденного иммунитета есть свои внутренние дознаватели, подобно тому, как в Федеральном управлении уголовной полиции работают специалисты, которые составляют портрет преступника, помогающий его опознать. Их именуют природными клетками-убийцами. Неплохое звание, верно? В противоположность сотрудникам полиции они действуют весьма жестко, этакие Рэмбо. Задача клеток-убийц – обнаружить и обезвредить больные клетки, тем самым еще на начальной стадии препятствуя их разрастанию в злокачественную опухоль. Для этого они безжалостно вынуждают дегенерировавшие или пораженные болезнетворными возбудителями клетки к самоубийству, что называется апоптозом. определенная часть клеток нашего организма постоянно готова мутировать, то есть изменять наследственную информацию. Тогда при следующем делении возникает поколение больных клеток. Если бы клетки-убийцы не распознавали и не обезвреживали их в кратчайшие сроки, это могло бы для нас очень плохо кончиться. Способность наших клеток к суициду имеет еще одно, совершенно иное назначение. В ходе развития человеческого эмбриона пальчики какое-то время соединены чем-то вроде плавательных перепонок. Если бы они не исчезали благодаря целенаправленно организованной акции самоубийства, мы все смахивали бы на русалочку Ариэль. И потом перепонки мешали бы далеким предкам человека, жившим в реликтовых лесах, передвигаться по верхушкам деревьев. Все перечисленные защитники относятся к постоянной или клеточной иммунной системе. Помимо нее у иммунитета есть и жидкие составные части. В плазме крови находится большое количество белковых телец, так называемых протеинов плазмы. Они плавают там в поисках нежелательных гостей. Но в отличие от клеток, о которых рассказывалось выше, они не бросаются на возбудителя сразу, а приближаются к нему незаметно. Примерно 30 из этих протеинов составляют систему комплемента. Они цепляются к микроорганизмам, проникают внутрь них и таким образом обезвреживают. Кроме того, они могут расширять кровеносные сосуды и звать на помощь иммунные клетки. Армия иммунных клеток непрерывно пополняется новобранцами. Она находит их с помощью специальных нейромедиаторов, интерлейкинов, которые, помимо прочего, способствуют тому, чтобы белые кровяные тельца подрастали, созревали, делились и, в конце концов, активизировались. Складывается впечатление, будто наша армия непобедима. Но оно обманчиво. Да, врожденный иммунитет очень быстро реагирует на незваных гостей. Но что касается методов борьбы с ними, то он скорее консерватор. Когда инфекцию вызывает один и тот же возбудитель, неважно, в первый или в сотый раз, врожденный иммунитет неизменно реагирует одинаково. Если принятые им меры помогают, проблем нет. Но если этого оказывается недостаточно, срочно нужна поддержка.
2: Йоханнес фон Борстель. «Тук-тук, сердце». Фрагмент читал Григорий Перель.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
2: Читаем музыку.
4: Михаил Чулаки. Примус. Ну, если вы хотите знать конкретно, куда я вас хочу вовлечь, в мечтах моих завлечь вас проспонсировать Аиду. Пласидо Доминго, может быть, приедет на пару спектаклей, да и наш молодой Котенков давно хочет спеть Радамеса. И Веня Петровский, наш гениальный сценограф, бредит Египтом, хочет создать потрясающее действо. Все сходится. Да, Древний Египет – это эффектно. И Египет сам по себе я уважаю, по некоторым причинам, улыбнулся герой. Но вы знаете, я не люблю Аиду. Не будь Братеев толстосумом, по прихоти которого может состояться или нет – очередная Аида в Петербурге, он бы не решился сказать вслух такое. А теперь он свободен говорить все, что думает, благодаря своим деньгам.

как не любите? Или вы вообще отрицаете классику? Смерть опере предрекаете? Нет, оперу я люблю, и музыка Аиды гениальная, конечно, но мне не нравится сюжет. Я сочувствую Амнерис. И когда слушаю, всегда надеюсь, а вдруг, наконец, Радамес перестанет валять дурака, прогонит свою маленькую дрянь, женится на Амнерис, станет сам фараоном. Давайте переиначим сюжет. Сделаем счастливый конец, и на это я с удовольствием деньги дам.

0: произведении Михаила Чулаки прозвучал марш Радамеса из оперы Джузеппе Верди «Аида».
1: Читаем музыку. Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: сценарий.
1: В 1966 году на Бродвее состоялась премьера пьесы Джеймса Голдмана «Лев зимой». Спустя два года на экраны вышел одноименный фильм. Снимала его кинокомпания «Метро Голдвин Майер», а написать сценарий пригласили автора пьесы. Главный герой – стареющий король Генрих II. За несколько дней он должен распутать клубок интриг, решить вопрос престола наследия. Жена заговорщика Элеонора Аквитанской и каждый из сыновей имеют свои виды на трон. Семья встречается на Рождество, но нелегкие выдаются праздники.
2: Сегодня будет горячий денек, и если я начну рычать с утра, меня не хватит надолго.
3: Ты выдержишь. Ты как гранитная скала, ничто тебя не сломит.
1: В картине мало зрелищных сцен, ей, может быть, недостает динамичности. Автор сценария постарался взять из пьесы как можно больше крупных планов и диалогов. Как точно заметил один из критиков, слова здесь разят как кинжалы, а юмор сплошь да рядом переходит в убийственный черный сарказм.
4: Обещанной свадьбы мы не дождемся. Интриги будут продолжаться вечно. Я уверена.
5: Я знаю. Знаю, что ты знаешь. А ты знаешь, что я знаю. Мы знаем, что Генрих знает. А он знает, что мы знаем. Очень знающая семья.
1: Любовь вражду, любовь ненависть между Генрихом и Элеонорой убедительно сыграли Кэтрин Хёбберн и Питер Атул. Хотя Хёбберн на момент съемок было за 60, а ее партнеру всего 36.
6: Мне следовало убить тебя много лет назад. Это ты довела меня до этого. Ты довела до безумства.
7: Каждый несет нож свою и не взваливай ее на мои плечи. Я же свою несу сама и не гнусь.
1: Для Атула это была не первая роль Генриха II Плантагенета. Он уже играл его в фильме «Беккет». Причем оба раза номинировался за эту роль на «Оскар». Но получил только премию «Золотой глобус». «Оскар» дали Кэтрин Хёбберн за лучшую женскую роль и Джеймсу Голдмену за лучший сценарий, хотя его и упрекали за искажение некоторых исторических фактов.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга».

0: Читаем книгу. Артур Конан Дойль. «Пять апельсиновых зернышек». Перевод Евгения Кайдалова.
1: Утром небо прояснилось, но солнечный свет был приглушен туманом испарений. Когда я спустился к завтраку, Шерлок Холмс уже сидел за столом.
2: «Простите, что я вас не дождался. У меня сегодня много хлопот в связи с делом Оупеншо».
3: «Что вы собираетесь предпринять?»
2: «Это будет зависеть от того, что я узнаю в начале расследования. Возможно, придется ехать в Хоршем».
3: «Вы поедете туда сразу?»
2: «Нет. Начну с Лондона. Позвоните в колокольчик, и горничная принесет вам кофе».
1: В ожидании кофе я взял со стола еще не раскрытую газету и просмотрел заголовки. От одного из них меня бросило в дрожь.
3: «Холмс, вы опоздали!»
2: «Я боялся, что так и будет. Как они это сделали?»
3: «Вот, послушайте. Трагедия возле моста Ватерлоо. Вчера между 9 и 10 часами вечера констебль Кук, дежуривший возле моста Ватерлоо, услышал крик о помощи и всплеск воды. К несчастью, ночь была очень темной из-за ливня и ураганного ветра, поэтому, несмотря на помощь нескольких прохожих, было совершенно невозможно вытащить пострадавшего. Была поднята тревога, и с помощью водной полиции тело в итоге удалось обнаружить. Им оказался молодой джентльмен, чье имя, судя по конверту, найденному в его кармане, Джон Оупеншо из Хоршема. Предположительно, он торопился, чтобы успеть на последний поезд со станции Ватерлоо, сбился с пути и пошел вдоль края причала для речных паромов. Следов насилия на теле не обнаружено. Несомненно, покойный стал жертвой несчастного случая».
1: Мы сидели в молчании несколько минут. Я не помню, чтобы когда-нибудь Холмс выглядел таким опечаленным.
2: «Я, конечно, не должен опускаться до такого чувства, но это ранит мое самолюбие. Теперь для меня это вопрос чести. Если Бог даст мне сил, я накрою эту банду. Подумать только. Оупеншо пришел ко мне за помощью, а я отправил его на смерть».
1: Он вскочил со стула и стал кружить по комнате в сильном возбуждении. Щеки его пылали, он нервно сжимал и разжимал свои тонкие пальцы.
2: «От хитрые дьяволы! Как они смогли его туда заманить? Набережная в стороне от дороги на станцию. Но на мосту убийцы не могли осуществить свою цель. Там, очевидно, было слишком много людей даже в такую ночь. Ладно, посмотрим, кто в итоге возьмет верх. Сейчас я должен покинуть вас, Ватсон».
3: «Вы в полицию?»
2: «Я сам стану полицией. А когда сплету сеть, пусть они ловят в нее мух».
1: Весь день я был поглощен своими профессиональными обязанностями. А когда вернулся вечером на Бейкер-стрит, Шерлока Холмса еще не было дома. Около 10 вечера он появился, бледный и измученный. Подойдя к буфету, он оторвал от буханки хлеба кусок и стал жадно жевать его, запивая водой.
2: «Умираю от голода. Как-то не вспомнил, что нужно пообедать».
3: «И ничего не ели завтра?»
2: «Ни крошки. Не было времени об этом думать».
3: «Вам удалось осуществить ваши планы?»
2: «Вполне. Убийца у меня в руках. Юный Оупеншо, Ватсон, недолго останется неотомщенным. Попробуем-ка сыграть с ними их собственную дьявольскую шутку».
3: «Что вы имеете в виду?»
1: Холмс взял из буфета апельсин и, разделив его на дольки, выдавил зернышки на стол. 5 из них он положил в конверт, на внутренней стороне которого написал «Ш-Х-За-Д-О». Затем он запечатал его и написал адрес. «Капитану Джеймсу Келхуну. Барк «Одинокая звезда». Савана, Джорджия».
2: «Письмо будет ждать его, когда он войдет в порт. Пускай проведет бессонную ночь».
3: «А кто такой этот капитан Келхун?»
2: «Главарь их банды. Я доберусь и до остальных, но сперва он».
3: «А как вы его нашли?»
2: «Я провел весь день, просматривая судовой регистр Ллойда и документы, отражающие движение каждого корабля, бросавшего якорь в Пондичерри в январе-феврале 1883 года. Там было зарегистрировано 36 судов значительного водоизмещения. Одно из них, «Одинокая звезда», сразу привлекло мое внимание. Хотя оно и прибыло в Пондичерри из Лондона, это судно носит то же название, что и один из американских штатов.
3: И что потом?
2: Я просмотрел список кораблей, бросавших якорь в Данди, и обнаружил, что «Одинокая звезда» была там в январе 1885 года.
3: Вот как?
2: Тогда мое подозрение перешло в уверенность, и я навел справки о судах, стоящих в лондонском порту в настоящее время.
3: И?
2: «Одинокая звезда» была там на прошлой неделе. Я отправился к месту ее стоянки, но сегодня утром она снялась с якоря и отправилась назад в Саванну. Я послал телеграмму в Грейвсенд и узнал, что она проходила там некоторое время назад, а поскольку ветер восточный, она наверняка сейчас проходит мимо гудвинских мелей и находится недалеко от острова Уайт.
3: Что вы собираетесь предпринять?
2: Они уже в ловушке. Капитан и двое помощников, как мне удалось узнать, единственные американцы на корабле. Остальные — финны и немцы. Мне также известно, что всех троих не было на борту прошлой ночью. Да-да, это сообщил один из портовых рабочих, грузивших товар на судно. К тому времени, как «Одинокая звезда» прибудет в Саванну, почтовый пароход уже доставит мое письмо, а полицию Саванны известили по телеграфу, что три джентльмена на борту разыскиваются по обвинению в убийстве.
1: Но даже самый тщательно продуманный план порой терпит крах. Убийцы Джона Оупеншо так и не получили апельсиновые зернышки, знак того, что некто столь же хитроумный и решительный, как они сами, идет по их следам. Штормы равноденствия были чрезвычайно сильны в том году. Новости из Саванны об «Одинокой звезде» так и не дошли до нас. Но все же мы узнали, что где-то на просторах Атлантики видели качающийся на волнах обломок корабля с буквами ОЗ. Это все, что мы узнали о судьбе «Одинокой звезды».
0: Артур Конан Дойль. «Пять апельсиновых зернышек». Фрагмент. Роли исполняли Борис Плотников, Владимир Еремин, Алексей Веселкин и другие. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Алексей Константинович Толстой познакомился с Софьей Андреевной Миллер на маскараде зимой 1851 года. Об этой встрече он написал свое знаменитое стихотворение «Средь шумного бала случайно». Судьба Софьи Андреевны была непростой. В юности ее соблазнил и оставил беременный князь Вяземский. Брат ее вызвал князя на дуэль и погиб. Позже она вышла замуж, но брак был неудачным, супруги жили врозь. Толстой влюбился, хотел жениться, но муж не давал Софье развод. Противилась их отношениям и мать Алексея. В том же 1851 году Толстой пишет возлюбленной: «Мне так бы хотелось освежить твое бедное сердце, так бы хотелось дать отдохнуть тебе от всей твоей жизни. Бедное дитя, с тех пор, как ты брошена в жизнь, ты знала только бури и грозы. Даже и в самые лучшие минуты, те, когда мы находились вместе, тебя волновали какая-нибудь неотвязная забота, какое-нибудь предчувствие, какое-нибудь опасение. Когда я об этом думаю, мне видится домик, полускрытый деревьями, видится деревня, слышатся звуки твоего. И все, что противостоит этой жизни, спокойной и благостной, вся сутолока света, честолюбие, тщеславие, все это возникает передо мной вдалеке, как бы в недобром тумане. Я словно слышу твой голос, проникающий мне прямо в душу. Я навсегда отказываюсь от этого ради любви к тебе. И тогда мной овладевает чувство безраздельного счастья. И слова, сказанные тобой, звучат и отдаются в моей душе, как уверение, что отныне ничто не может причинить тебе зла. И я понимаю тогда, что все это счастье, созданное мечтой, все это в нас самих. Это твое сердце поет от счастья, а мое его слушает. А так как все это в нас самих, то его у нас и нельзя отнять. И даже среди мирской суеты мы можем быть одни и быть счастливыми». Алексей Константинович и Софья Андреевна смогли пожениться лишь через 12 лет, когда умерла мать поэта.
2: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Книжный переплет. Приключения книг. Историю французской революции Томаса Карлейля и сегодня не обойти никому, кто хочет разобраться в этом сложном явлении. А ведь книги могло и не быть. Перебравшись из Эдинбурга в Лондон, шотландец Томас Карлейль засел за труд, замысел которого вынашивал очень долго. Он завалил письмами своих французских знакомых, требуя от них то ноты Марсельезы, то проверить на парижской улице Фобур, живо ли еще там дерево свободы, посаженное в 1790 году. А между тем, денег едва хватало на почтовые марки. Самым близким человеком Карлейлю оказался известный философ Джон Стюарт Милль. Сблизила их все та же революция. В первый же вечер знакомства они 4 часа проговорили о Франции. И закончив первую часть книги, Карлейль, разумеется, дал другу почитать. У робкого Милля как раз завязалась дружба с некой мисс Тейлор, которую из вежливости все были готовы считать платонической. Все свободное время философ посвящал подруге. В один непрекрасный день запыхавшийся Миль явился к Карлейлю и, преодолевая себя, поведал о случившемся. То ли рукопись была у его подруги, то ли у него самого, то ли это случилось в гостиной, то ли в будуаре, то ли был его это слуга, то ли ее, но это точно был слуга. Так вот, этот слуга, понимаете, на улице холод, в окна дует, и этот слуга... Короче, рукопись ушла на растопку. Миль в ужасе закрыл лицо руками. Философ был в таком отчаянии, что Карлейлям пришлось его утешать целый вечер. И только ночью, тщетно пытаясь заснуть, Карлейль понял, что на самом деле произошла катастрофа. И как теперь быть? Он не сразу, но принял от безутешного Миля деньги, которые тот пытался вручить ему в порядке компенсации. Правда, принял половину, уверяя, что именно столько потратил на написание книги. Если писать первый вариант Карлейлю было нелегко, то второй дался ему ценой пусть не жизни, но здоровья. Он худел, бледнел и совсем перестал спать. И все же историк был вознагражден. Уильям Теккерей сразу же после прочтения истории французской революции опубликовал восторженный отзыв. А Диккенс, тот просто не выпускал ее из рук.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.
0: Читаем книгу.

0: Было еще темно, когда полк двинулся в город. В черных окнах домов, заклеенных крест-накрест белыми полосками бумаги, ни огонька, ни светлой щелочки. По тихим безлюдным улицам полк шел парадными шеренгами, и всю дорогу до Красной площади раздавались команды. «Строевым! Раз-два! Раз-два! Чище равнение!» Командир полка, майор Караваев, за долгую службу много раз участвовал в парадах и теперь, глядя на кривые шеренги, тихо говорил комиссару Гарбузу. «К парадам готовились минимум месяц. Как мы пройдем по Красной площади, не представляю, да еще в полном снаряжении. Опозорим и себя, и всю Красную армию».
1: «Не беспокойтесь, Кирилл Алексеевич», — отвечал Гарбуз, который еще совсем недавно был вторым секретарем райкома на Алтае, под Бийском, и не слишком разбирался в красоте строя.
2: «Там обстановку понимают», — комиссар показал пальцем вверх.
0: «Не знаю, правильно ли я сужу, но, думается, сегодня важно не равнение в рядах, а сам факт проведения парада. Немцы под Москвой. На весь мир кричат о своей победе, а мы им дулю под нос. Парад! Гитлера кандрашка хватит от такого сюрприза. Здорово придумано».
3: «Парад, конечно, затея смелая. Тут или пан, или пропал».
0: «Почему?» — не понял комиссар.
3: «Если все пройдет хорошо, нам польза. А если нас разбомбят на Красной площади?»
0: Комиссар нахмурился, ответил не сразу.
3: «Я думаю, там...» Он опять показал пальцем вверх. «Все предусмотрели, не допустят. Этим парадом, по-моему, сам Сталин занимается».
0: А шеренги все шли и шли мимо них. Бойцы старательно топали, рассыпая дробный стук замерзших на морозе кожаных подметок. Единого хлесткого шага, который привык слышать и любил Караваев на довоенных парадах, не было. Карапетян показал Ромашкину на светящуюся синим цветом букву «М» над входом в метро, пояснил. «До войны эти «М» были красными, чтоб далеко видно. Синие немецкие летчики не замечают». На Красную площадь вошли, когда начало светать. Ромашкин впервые увидел Кремль не на картинке. Узнал зубчатую стену, мавзолей, высокие островерхие башни — и удивился, звезды были не рубиновые, а зеленые, не то покрашены, не то закрыты чехлами. Площадь была затянута холодным серым туманом. В мрачном небе висели аэростаты воздушного заграждения, казалось, они упираются спинами в плотные серые облака. —
3: Погода что надо, нелетная, — сказал радостно Карапетян.
2: — Ты бывал раньше на Красной площади? — спросил Василий.
1: — Бывал. Мой дядя в наркомате внутренних дел работает. Водил меня на демонстрации. Раньше тут даже ночью, как днем, все сияло. А днем такое творилось, не рассказать.
2: — А почему не убрали мешки? — удивился Василий и показал на штабель мешков у собора Василия Блаженного.
1: — Чудак! Их специально привезли памятник Минину и Пожарскому обложить, чтоб при бомбежке не повредило.
2: — А... «Если нас бомбить начнут, представляешь, какая заваруха тут начнется?»
0: Куржаков, стоявший рядом, сказал: «Кончайте болтать в строю!» Воинские части прибывали и выстраивались на отведенных им местах, красноармейцы закуривали по разрешению командиров, голубой дымок вился над строем. Пошел снег. Сначала порошили мелкие снежинки, потом посыпались все плотнее и плотнее. Василий, Карапетян и, должно быть, все участники парада с радостью подумали: «Бомбежки не будет». Облегчение это пришло не от того, что снималось опасение за себя, за свою жизнь. Каждый понимал, это непростой парад. Надо, чтобы он обязательно состоялся. Бывают в жизни дни и часы, когда человек ощущает: вот она, история, рядом. И сейчас, как только заиграли и начали бить кремлевские куранты, у Василия затукало сердце, будто там, в груди, а не на башне, была эта музыка и колокольный перезвон исторического времени. Василию хотелось запомнить все, что он видит и слышит, все, что происходит на площади. Он понимал, этому суждено остаться в веках.
2: Он подумал и о том, что, пожалуй, не совсем прав, считая, что историческое вершится лишь в такие торжественные минуты. Каждый день, каждый час начинается, продолжается или завершается какое-то событие. Но есть минуты, которым суждено остаться не только в памяти его, Ромашкина, а всем, всего народа. Вот такое и называется историческим событием. И такое вершилось сейчас, здесь. Без 5:05 по Красной площади пролетел рокот, будто ветер по роще. Ромашкин смотрел вправо и влево, пытаясь понять, в чем дело. Его толкнул в бок стоявший рядом Синицкий. «Не туда смотришь, гляди на мавзолей». Ромашкин взглянул на мраморную пирамиду в центре площади и обмер. Там, в шеренге, одетых в пальто с каракулевыми воротниками, он увидел Сталина в знакомой по фотографиям шинели и суконной зеленой фуражке.
4: «Сталин!» — пронеслось в голове Василия. «Хоть бы он шапку надел, фуражки-то замерзнет!»
2: Куранты на Спасской башне рассыпали по площади мелодичный перезвон. Генерал, плотно сидевший верхом на коне, вдруг что-то крикнул и поскакал вперед. От Спасской башни ему навстречу приближался другой всадник, на коне с белыми ногами. Кто это? Мешал узнать тихо падающий снег. Прежде чем всадники съехались, снова, будто по макушкам деревьев, пронесся шепот над строем войск.
4: «Буденный! Буденный!»
2: Буденный остановился перед их полком поздороваться, и только тогда Ромашкин увидел маршальские звезды на петлицах и черные усы в разлет. Еще никто не произнес речь, военачальники все еще объезжали строй войск, а Ромашкина так и распирало желание кричать «Ура!». У него громко стучало сердце, и голова кружилась от охмеляющей торжественности. Вот о такой военной службе он мечтал.

Гул еще не раз накатывался на строй, и каждый раз Василий, как ни старался, так и не смог расслышать свой голос. Буденный, между тем, поднялся на мавзолей. Сталин дождался его, посмотрел на часы, едва заметная улыбка мелькнула под усами. Не обращаясь ни к кому, но уверенный, все, что он скажет, будет исполнено без промедления, Сталин сказал: «Включайте все радиостанции Союза». И шагнул к микрофону. Ромашкин, слушая Сталина, подался всем телом в сторону мавзолея, не только уши, каждая жилка, казалось, превратилась в слух. Сталин говорил негромко и спокойно, произносил фразы медленно, будто диктовал машинистке. Ромашкин подумал даже, что Сталин говорит слишком медленно. Он будто подчеркивал каждую фразу. Слова выговаривал без затруднения, по-русски правильно, и только в ударениях, в повышении и понижении тона проскальзывал грузинский акцент. «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков». На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. И опять Ромашкин кричал «Ура!», пьянее от ощущения огромной силы своей армии, частичку которой он представляет. От радости, что родился, живет, будет защищать такую великую страну, что участвует в таких грандиозных событиях. Меньше всех видят, как происходит парад, обычно его участники. После команды «К торжественному маршу» Василий забыл обо всем, кроме равнения. Хотелось, чтобы его шеренга прошла лучше других, не завалила бы и не выпятилась. Он косил глазом, вполголоса командовал, пока не вышли на последнюю прямую. Где-то в подсознании пульсировала мысль: рассмотреть Сталина, но когда зашагал строевым, высоко вскидывая ноги, забыл об этом. Вдруг у кого-то из красноармейцев в котелке заблямкала ложка. Василий не слышал оркестра. Железное блямканье в котелке перекрыло все. Он похолодел от ужаса. Ему казалось, это звяканье слышит на мавзолее, и оно портит весь парад. В этот момент Василий увидел человека, который слегка возвышался над площадью и взмахивал руками, то правой, то левой. Василию показалось, что он ищет, у кого стучит эта злополучная ложка. Человек один был виден над головами марширующих и, несомненно, высматривал виновника. Только подойдя ближе, Ромашкин сообразил: «Это же дирижер!» Василий спохватился, метнул глазами в сторону мавзолея, но было поздно. Сталин разглядеть не успел. А в голове мелькали какие-то цифры — 75, 76. Когда и почему начал он считать? Лишь миновав трибуны и произнеся мысленно 160, вспомнил. Это я по поводу того, что участники парада видят меньше всех. Вот отшагал я 160 шагов, и на этом парад для меня закончен. Но какие это шаги? Это не шаги, полет. Кажется, сердце летит впереди, и не барабан вовсе, а сердце отстукивает ритм шага. Бум-бум! Только проклятая ложка в котелке все подпортила. Ромашкин поглядел на Карапетяна, Синицкого. Они улыбались. И сам он тоже улыбался. Чему? Неизвестно. Просто хорошо, радостно было на душе. Стук ложки, оказывается, никто и не слышал. За Москвой рекой, в тесной улочке, майор Караваев остановил полк. Пронеслось от роты к роте: «Можно курить!» И сиреневый дымок,
тут же заструился над шапками,

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
1: Мы хорошо знаем, кто такие партизаны. Партизанские отряды действовали в Гражданскую и в Великую Отечественную войну. Люди постарше вспомнят отряд гарибальдийских партизан из песни итальянских коммунистов «Белла Чао» и тех партизан, к которым уходила смуглянка-молдаванка из известной советской песни. В толковом словаре русского языка 2008 года написано: «Партизан – это член народного вооруженного отряда, самостоятельно действующего в тылу врага». И вдруг в романе Гончарова «Обрыв» в сцене очередного объяснения Райского с Верой мы читаем: «Чего я хочу?» — повторила она. «Свободы!» С новым изумлением взглянул он на нее. «Свободы!» — повторил он. «Я первый партизан и рыцарь ее!» Райский вовсе не воюет в рядах народного вооруженного отряда. Он явно вкладывает в это слово другое значение. А вот запись в дневнике Николая Чернышевского. «Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев». Дело в том, что «партизан» — слово французское, и точный его перевод — «приверженец», «сторонник». В XIX веке в этом значении слово и употребляли. Однако не всегда. У Льва Толстого в «Войне и мире» партизаны как раз члены народного вооруженного отряда. Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так называемых «правил войны» есть действие разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу. Такого рода действия всегда проявляются в войне, принимающей народный характер. Вместо того, чтобы становиться толпой против толпы, люди расходятся врозь, нападают поодиночке и тотчас же бегут, когда на них нападают большими силами. Потом опять нападают, когда представляется случай. Войну такого рода назвали партизанскую и полагали, что, назвав ее так, объяснили ее значение. Получается, Лев Николаевич одним из первых употребил слово «партизан» в его современном значении.
0: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

Герои и персонажи. От отца Каллист унаследовал только черные глаза, сверкавшие энергией, а прекрасные белокурые волосы, орлиный нос, рот очаровательного рисунка, тонкие пальцы и ослепительный цвет лица, белизна кожи и нежный вид достались ему от матери. Он обладал силой Геркулеса. Его мышцы были гибки и крепки, как стальная пружина, а выразительные глаза таили в себе какое-то очарование. Борода и усы у него еще не росли. Говорят, что это запоздалая мужественность, примета долголетия. Белоснежный лоб уже отражал, казалось, усталость, но это были лишь следы печальных дум. Так Оноре де Бальзак описывает героя своего романа «Беатриса» барона Каллиста дю Геника. В центре повествования любовь юного аристократа к роковой Фелисите де Туш, писательнице, публикующейся под мужским псевдонимом. У героев романа были реальные прототипы: венгерский композитор Ференц Лист и его возлюбленная графиня Мари де Агу. «Вчера в час дня дверь моей гостиной отворилась, и вошел молодой человек, светловолосый, худощавый, с изящной фигурой и очень благородным лицом», вспоминала мать одной из учениц композитора Каролина Огюст Буассье. Здесь мы видим даже внешнее сходство литературного Каллиста с реальным Листом. Как и бальзаковская Фелисите, Мари де Агу старше своего возлюбленного на 6 лет. Графиня, как и героиня романа, была писательницей, взявшей себе мужской псевдоним Даниэль Стерн. Отношения Листа и Мари де Агу складывались не менее драматично, чем у героев Беатрисы. Ради любви к юному композитору графиня оставила мужа и дочь. Роман длился 5 лет. За это время у Листа и Мари де Агу родились 3 детей. Но союз двух сильных страстных натур не был счастливым. Он ревновал ее к другим мужчинам, она его к другим женщинам. Французский писатель Андре Муруа так объяснил их расставание: «Лист и госпожа де Агу созданы друг для друга, но им приходится расстаться. Если любовники упорствуют, они превращаются в каторжников любви. Нет ничего менее свободного, чем свободная любовь».

0: слушаете на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Михаил Зощенко. Монтёр.
1: Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре — актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят. Дело это произошло в Саратове, Ильсимбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана, в городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтёр Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в 23-м году снимали на карточку, монтёра этого пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора. Монтёр Иван Кузьмич Мякишев ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую грубость. Тем более, что на карточку сняли его вдобавок мутно, не в фокусе. А тут такое произошло. Сегодня для примера играют Руслан и Людмила. Музыка Глинки, дирижер маэстро Кацман. А без четверти минут 8 являются до этого монтёра две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами пришли, неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу, посмотреть на спектакль. Монтёр говорит: «Да ради бога, мадам, сейчас я вам пару билетов устрою, посидите тут у будки». И сам, конечно, к управляющему. Управляющий говорит: «Сегодня выходной день, народу пропасть, каждый стул на учете. Не могу». Монтёр говорит: «Ах так», говорит. «Ну так я играть отказываюсь, отказываюсь одним словом освещать ваше производство. Играйте без меня, посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать». И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет, замкнул на все ключи будку и сидит, флиртует со своими знакомыми девицами. Тут произошла, конечно, форменная неразбериха. Управляющий бегает, публика орет. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не взяли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам: «Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно, я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай ваш монтёр поет». Монтёр говорит: «Пущай не поет, наплевать мне на него. Раз он в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету». Тут, конечно, монтёр схлестнулся с тенором. Вдруг управляющий является, говорит: «Где эти чёртовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший их забодай». Монтёр говорит: «Вот они, чёртовы девицы. Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко». Дал он сию минуту свет. «Начинайте», — говорит. Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль. Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме. Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра крупная ценность, иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтёра нет жизни на театральных подмостках. Так что они оба два представляют собой одинаковую ценность, и ничего тут и нечего. Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность, и нечего тут задаваться, дескать, я тенор. Нечего избегать дружеских отношений и сымать на карточку мутно, не в фокусе.

0: Михаил Зощенко, монтёр. Рассказ читал Владимир Самойлов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Такие старые слова.
1: Ты бы, мамонька, шила мне новую шапку. Слышишь, люди меня шапочкой зовут, а у меня тятин Малахай, да и тот старый, говорит герой сказки Бажова. Ну и слово «Малахай» звучит как кусок заклинания. Алахай, Малахай. Откуда же оно взялось в русском языке? И что это за шапка такая? Слово «Малахай» происходит из монгольского языка. «Малгай» по-монгольски значит просто-напросто «шапка». Монгольские кочевники носили высокие меховые колпаки с широкими отворотами. В холодную ветреную погоду они защищали щеки и подбородок. Потом кто-то придумал вертикально разрезать отвороты. Так получились уши по бокам и хвост, закрывавшие затылок. Делали первые малахаи из овечьих шкур. Именно этот монгольский малахай стал дедушкой русского триуха.
0: Такие старые слова.
1: Считается, что на Русь мода на такие шапки пришла в 16-17 веках. И носили их прежде всего горожане, причем и мужчины, и женщины. Так протопоп Аввакум писал своей сподвижнице знаменитой боярыне Морозовой. «Да не носи себе триухов тех, сделай шапку, чтоб и рожу-то всю закрыли, а то беда на меня твои триухи те». Неизвестно, послушалась ли боярыня своего наставника, но во всяком случае на знаменитой картине на ней явно не триух. Ну а еще позже триух переродился в знаменитую теперь на весь мир шапку-ушанку.
0: Такие старые слова. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных ежедневно на радиокнигах.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: Самой популярной точкой 1937 года в Советском Союзе был Северный полюс. Через него напрямую в США перелетели сначала Чкалов с Беляковым и Байдуковым, а позже и Громов с экипажем. Практически на него высадилась четверка попаненцев и начала дрейф на станции «Северный полюс-1». Страна ликовала, несмотря на массовые репрессии. На кремлевских башнях зажглись красные звезды. Поэт Павел Коган написал «Бригантину», а Сергей Михалков – песенку друзей. «Красота, красота, мы везем с собой кота». В Париже в 1937 году провели всемирную выставку. Советский павильон, выстроенный архитектором Борисом Иофаном, увенчала скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Кстати, угрожали они серпом и молотом павильону Германии, расположенному напротив. Для той же парижской выставки Пабло Пикассо по просьбе республиканского правительства Испании написал картину «Герника». И мир снова ужаснулся трагедией маленького городка Герника, стертого земли немецкими бомбардировщиками. В Средиземноморской Испании шла в тот год гражданская война. Бушевали битвы в Средиземье. Но о схватках между гномами, гоблинами, людьми, эльфами и прочим населением Средиземья в 1937 году читатели узнали не из газет, а из книги Джона Роналда Руэла Толкина «Хоббит или туда и обратно». Самым главным героем, победителем по природе, стал обыкновенный хоббит Бильбо Бэггинс. Побеждает он милосердием и мудростью, ну и отвагой, конечно, что для хоббита вообще-то необычно. Им куда как приятнее сидеть теплым вечером у порога своей норки с кружечкой эля или кексом. О хоббитах и прочих созданиях, рожденных фантазией Толкина, советские дети узнают лет через 40. В 1937 году они прочли другие книжки. О путешествии вокруг света на замечательной яхте рассказал им в этом году бывший моряк и путешественник Андрей Некрасов. Капитан назвал свое судно в расчете на успех «Победа». Но если капитана зовут Христофор Бонифатьевич Врунгель, то яхта сама меняет название на «Беда». Главный герой книжки «Приключения капитана Врунгеля» все равно победит, ведь у него в помощниках Лом и Фукс, а также смекалка, оптимизм и вера в победу. А братец Оскар с сестрицей Валентиной из-за небрежности профессора Ивана Гермогеновича Енотова отправились под землю, да еще и в сильно уменьшенном виде. Писатель Ян Лари решил, что в антураже приключений читать о растениях и насекомых куда интереснее, да и запомнится прочитанное лучше. И написал «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Все эти книги – настоящие находки для кинематографистов. Прославились киноверсии и других литературных творений 1937-го. «Вратарь республики» Льва Кассиля в кино стал просто вратарем. Капитаны «Песка» Жоржи Амаду выросли в звании до генералов песчаных карьеров. «Смерть на Ниле» Агаты Кристи экранизировали даже дважды. А по роману Сомерсета Моэма «Театр» сняли знаменитейший телефильм.
0: Наш сайт в интернете radiokniga.com. Читаем книгу. Сергей Аксаков. Детские годы Багрова внука.
2: Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой шушун и также повязанная платком, как наша нянька Агафья. А тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости. К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтобы мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем, как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотание и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки. Он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен.
3: «Здравствуйте, внучек и внучка!» — сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтобы мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь!» — продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою. «На кого похож Сережа? Когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежа, кажется, похожа на мать. Завтра, Бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети часть с дороги кушать хотят, покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде».
2: Мы все вышли, в гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось. Но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает, и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба.
4: «Ну, так ты нам скажи, невестушка, — говорила бабушка, — что твои детки едят и чего не едят, а то ведь я не знаю, чем их потчевать. Мы ведь люди деревенские и ваших городских порядков не знаем».
2: Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться и что пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно матушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно, что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат — или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтобы не было беспокойно сестрицы от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет. И мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша повесила очень красивый, не знаю из какой материи, кажется, кисейный занавес. Знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать. На окошке повесили такие же гардины, и комната вдруг получила
3: совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг, и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей принялись болтать. Я сказал «одни», потому что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне не весело в Багрове, что я боюсь дедушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу и много тому подобного. Но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец сон одолел ее. Я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко. Отцу же послали на канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампады, теплившейся перед образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет. Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслушать в связи всех ее речей, хотя старался вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски. Никакой доктор мне не поможет». А также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ты ведь захвораешь, ты непременно завтра сляжешь в постель». Слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новую для меня, но как будто до сих пор непонимаемую. Она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать по усильным просьбам отца согласилась лечь в постель. Она помолилась Богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим, но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать. Оправдалось предсказание моего отца. Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала. У ней разлилась желчь и била лихорадка. Она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною. Страх и тоска владели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, что это будет ей вредно, и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать. Я кивнул и потряс головой в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную. Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай. Няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери. И отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова. Мы с сестрой, да и все, очень их любили, но теперь крендель не пошел мне в горло, и чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было от чего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной.
2: Предчувствие исполнилось в ту же минуту. Тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой». И глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти? Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страданий и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в Лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа, дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы.
0: Сергей Аксаков. «Детские годы Багрова внука». Фрагмент читал Павел Конышев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Экслибрис. Из книг. Мы все родом из Африки. А два американских континента заселили когда-то в давние времена всего-то 20 аборигенов Чукотки. Это утверждает и убедительно доказывает в книге «Генетическая одиссея человека» антрополог Спенсер Уэллс. Доказательство предоставила не скомпрометированная археология, а генетика. Дело в том, что Y-хромосомы, особые фрагменты ДНК, передаются от отца к сыну неизменными. Таким образом, удалось просчитать путь предков из Африки 50 тысяч лет назад через Евразию, Берингов пролив и до Огненной земли по крови наших современников.
1: Слушайте на Радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Путеводитель. Место действия.
1: Поместье семьи О'Хара, за которое изо всех сил боролась Скарлетт, из романа Маргарет Митчелл «Унесенный ветром», называлось Тара. Скарлетт была не слишком образованной девушкой, но она была ирландкой, и потому знала, что ее Тара названа в честь древней столицы предков. Молчит просторный тронный зал, и двор порос травой, в чертогах Тары отзвучал дух музыки живой. Это уже строки из баллады английского поэта Томаса Мура. Изначально Тара – это небольшая возвышенность у реки Бойн, километрах в 40 к северу от Дублина. Столицей верховных королей Ирландии Тара стала во II веке. Медовый, центральный, покой королевского дворца окружало 4 других. Они олицетворяли главные королевства – Ульстер – северная, Мунстер – южная, Лейнстер – восточная, Коннахт – западная. На перу Тары в медовом покое заключался ритуальный брак верховного короля с его землей. На королевском холме находится легендарный коронационный камень Фаль – камень судьбы. По преданию, он вскрикивал, когда его касался тот, кто был достоин занять престол. Его принесли сюда прежние обитатели Ирландии, мифические племена богини Дану. В книге «Захватов Ирландии» XII века описано, как предки ирландцев победили племена богини Дану. Высадившись на остров, захватчики двинулись к Таре. По пути им встретились три богини. Первые попросили в случае победы назвать остров их именами. Третья, Эриу, сама обещала пришельцам победу. От ее имени Ирландия и получила свое название «Земля Эриу». В Таре произнес свою первую проповедь патрон Ирландии, святой Патрик. В VI веке церковь прокляла это место и запретила собираться в Таре, потому что там продолжали проводить языческие обряды. С тех пор Тара стала разрушаться. От нее остались лишь холмы.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Трактат. Научно, но популярно. Эдриан Фернхэм. Психология. 50 идей, о которых нужно знать.
3: Человек давно желал иметь надежный способ обнаружить ложь с помощью физиологических измерений, и уж тем более в 20 веке с его увлечением научной фантастикой. Детектор лжи – это физический метод выявления расхождений. Были также попытки использовать медикаментозные методы, сыворотку правды, но без особых результатов. Самые ранние упоминания об аналоге детектора лжи относятся к эпохе Древней Индии. В Европе первой этим вопросом заинтересовалась католическая церковь в Средние века. Цель была одна – вытянуть из человека правду. Подозреваемых заставляли жевать различные вещества и сплевывать. Потому с какой легкостью выплевывалось вещество и по клейкости слюны определяли вину. Уже тогда обнаружили, что из страха снижается слюноотделение, слюна становится вязкой. Сейчас мы бы сказали, что волнение влияет на активность вегетативной нервной системы, которая управляет слюноотделением. В XIX веке ученые пытались измерить активность других процессов, сопутствующих страху. В опытах с подозреваемыми использовали разные инструменты, например, плетизмограф, который измерял частоту пульса и давление в конечностях, дрожь в пальцах, время реакции на определенные слова и так далее. Детектор лжи или полиграф был создан в 1930-е годы. Но с середины 1970-х психологи начали серьезно исследовать детектор лжи и не одобрили его использование. В 1988 году был принят закон о защите служащих от полиграфа, запрещавший работодателям США требовать от своих служащих проходить тест на детекторе лжи. Сейчас детекторы лжи используются во всем мире, от Канады до Таиланда, от Израиля до Тайваня, хотя их применение и ограничено. Тесту на детекторе лжи можно хоть сколько-нибудь верить, только если он отвечает минимальным критериям. Во-первых, должны существовать стандартные методы тестирования, четко прописанные. Во-вторых, оценка результатов должна быть объективной. В-третьих, должны существовать объективные критерии, четкое и однозначное различие между правдой и ложью. Полиграф измеряет активность вегетативной автономной нервной системы с помощью датчиков, прикрепленных к разным частям тела, к груди, к животу, к пальцам. Эти датчики фиксируют изменения дыхания, глубину и частоту, сердечную активность, кровяное давление и потоотделение. Можно также измерять и электрическую активность мозга. Индикаторы показывают только физиологические изменения, которые обычно вызваны эмоциями. Прибор усиливает сигналы датчиков. Он обнаруживает не ложь, а физические изменения, которые обусловлены определенным чувством страха, злости, вины, но не ясно, каким именно. Людям задают горячие вопросы, те, которые имеют отношение к делу, и холодные, контрольные вопросы. Основной принцип в том, что невиновные люди одинаково отвечают и на вопросы, непосредственно относящиеся к делу, и на нейтральные контрольные вопросы. Но некоторые люди все же реагируют более живо, чем другие. Для того, чтобы подавить активность вегетативной нервной системы и сделать любые физиологические анализы бессмысленными, могут использоваться наркотики. И с помощью определенных техник можно натренироваться, чтобы обмануть тест. Так что подобные проверки не только ненадежны, но даже могут приводить к обратным результатам. Невиновных ложно обвинят, а виновные останутся безнаказанными. Детекторы лжи используются в трех областях: в криминальных расследованиях, при проверке благонадежности и в наборе кадров. Есть мнение, что процент обманщиков слишком высок, чтобы этим тестам вообще доверять. Другие считают, что само по себе тестирование – причина плохого впечатления, которое производят испытуемые. Однако бытует мнение, что сама проверка на детекторе лжи или угроза ее провести – может заставить человека признаться в чем-то, что он не признал бы иначе. Так что тест может быть полезным, даже если он и не точен.
0: Эдриан Фернхэм. Психология. 50 идей, о которых нужно знать. Фрагмент читал Станислав Федосов.
4: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
0: Энциклопедия.
1: Буква Т. Тиберин. В римской мифологии бог реки Тибр, кузен повелителя морей Нептуна. Тибр по латыни – кость жертвенного животного. Эти кости римляне бросали в реку, от чего пошло и ее название, и имя ее божества. Тиберин, считалось, был очень веселый, темпераментный и любил приставать к купающимся римлянкам. Некоторым это было очень удобно. На любвеобильного бога можно было списать многое, в том числе и внебрачных детей. Проблемой была только невозможность взыскать алименты. Кстати, это римляне их изобрели. А что толку? По требованию властей и общественности Тиберина много раз официально изгоняли из владений Рима, разбивали его статуи, разоряли святилища. Но он все равно возвращался в Тибр. Говорят, и сегодня появляется там время от времени.
4: Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Куда же вы? У вас же, наконец, есть билет! Крикнул ему вдогонку Паустовский.
1: Авторское право.
2: Авторское право.
0: В молодости будущий писатель Константин

0: известен один безбилетник. Аккуратный, вежливый старичок уже несколько лет ездил в трамвае на службу, не уплачивая за проезд ни копейки. Старик использовал нехитрый прием. Он садился на один из первых утренних трамваев и на просьбу заплатить за билет с предупредительной улыбкой протягивал 100-рублевую купюру. Сдачи, конечно, не было. Ведь вагон только что отправился на маршрут, а кондуктору с утра выдавали на сдачу всего 60 копеек. Старик покорно выходил из трамвая и ждал следующего. Так, пересаживаясь с трамвая на трамвай, он и добирался до места назначения. Кондукторы его уже знали. Они даже помнили номер злосчастной неразменной купюры – 123-715. Но поделать ничего не могли. Разве что говорили вредному дедуле: «Предъявите ваш билет номер 123-715 и выметайтесь из вагона». Константин Паустовский придумал, как безбилетника проучить. В парке Паустовскому выдали под расписку 100 рублей мелочи. Встречи с любимым пассажиром пришлось ждать 3 дня. Но, наконец, тот попался. Ранним утром, войдя в трамвай, старик по привычке протянул Паустовскому купюру. Каково же было его удивление, когда кондуктор спокойно ее принял, посмотрел на свет, убрал в сумку и стал, не торопясь, отсчитывать сдачу. Будущий писатель протянул старику 99 рублей 95 копеек. Тот взял деньги и молча двинулся к выходу. «Куда же вы? У вас же, наконец, есть билет!» — крикнул ему вдогонку Паустовский. «Зараза! Жулик! Я тебе покажу!» — закричал старик, выйдя из вагона. 100-рублевая купюра 123-715 была выставлена в Миусском трамвайном парке как трофей на доске, где вывешивались приказы. Кондукторы несколько дней приходили любоваться на старую знакомую.
1: Авторское право. Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Константин Ушинский. «Гадюка».
2: Вокруг нашего хутора по оврагам и мокрым местам водилось немало змей. Я не говорю об ужах. К безвредному ужу у нас так привыкли, что и змеей-то его не зовут. У него есть во рту небольшие острые зубы. Он ловит мышей и даже птичек и, пожалуй, может прокусить кожу. Но нет яду в этих зубах, и укушение ужа совершенно безвредно. Ужей у нас было множество, особенно в кучах соломы, что лежало около гумна. Как пригреет солнышко, так они и выползут оттуда. Шипят, когда подойдешь, язык или жало показывают, но ведь не жалом змеи кусают. Даже в кухне под полом водились ужи. И как станут, бывало, дети, сидя на полу, молоко хлебать, так уж и выползает, и к чашке голову тянет, а дети его ложкой по лбу. Но водились у нас и не одни ужи. Водилась и ядовитая змея, черная, большая, без тех желтых полосок, что видны у ужа около головы. Такую змею зовут у нас гадюкой. Гадюка нередко кусала скот. И если не успеют, бывало, позвать с села старого деда Ахрима, который знал какое-то лекарство против укушения ядовитых змей, то скотина непременно падет, раздует ее бедную, как гору. Один мальчик у нас так и умер от гадюки. Укусила она его около самого плеча. И прежде чем пришел Ахрим, опухоль перешла с руки на шею и грудь. Дитя стало бредить, метаться, и через 2 дня померло. Я в детстве много наслушался про гадюк и боялся их страшно, как будто чувствовал, что мне придется встретиться с опасной гадиной. Косили у нас за садом в сухой балке, где весной всякий год бежит ручей, а летом только сыровато и растет высокая густая трава. Всякая косовица была для меня праздником, особенно когда сгребут сено в копны. Тут, бывало, и станешь бегать по сенокосу и со всего размаху кидаться в копны и барахтаться в душистом сене, пока не прогонит.

0: от бабы, чтобы не разбивал копен. Вот так-то и в этот раз бегал я и кувыркался. Баб не было, косари пошли далеко, и только наша черная большая собака Бровка лежала на копне и грызла кость. Кувыркнулся я в одну копну, повернулся в ней раза два и вдруг вскочил с ужасом. Что-то холодное и скользкое махнуло меня по руке. Мысль о гадюке мелькнула в голове моей. И что же? Огромная гадюка, которую я беспокоил, вылезла из сена и, подымаясь на хвост, готова была на меня кинуться. Вместо того, чтобы бежать, я стою как окаменелый, будто гадина зачаровала меня своими безвековыми, неморгающими глазами. Еще бы минута, и я погиб, но Бровка, как стрела, слетел с копны, кинулся на змею, и завязалась между ними смертельная борьба. Собака рвала змею зубами, топтала лапами. Змея кусала собаку и в морду, и в грудь, и в живот. Но через минуту только клочки гадюки лежали на земле, а Бровка кинулся бежать и исчез. Тут только воротился ко мне голос. Я стал кричать и плакать. Прибежали косари и косами добили еще трепещущие куски змеи. Но страннее всего, что Бровка с этого дня пропал и скитался неизвестно где. Только через 2 недели воротился он домой. Худой, тощий, но здоровый. Отец говорил мне, что собаки знают траву, которой они лечатся от укуса гадюки.
1: Константин Ушинский. «Гадюка». Рассказ читал Николай Дроздов. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо». Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Архитектурные излишества. Так с иронией говорят о чем-то красивом, но не обязательном. О том, от чего можно отказаться. Первоисточник. Постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве, принятое ЦК КПСС и Советом министров СССР 4 ноября 1955 года. После устранения архитектурных излишеств наши города украсились хрущевками.
1: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на Радиокнига.

0: этого дня вдохновения.
1: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
2: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга».

0: Читаем книгу. Сэмюэль Ричардсон. Кларисса или история молодой леди. Перевод Александра Кондратовича.
1: Возвратимся теперь к повествованию того, что здесь происходит. Болезнь брата моего почти уже совсем излечилась. Но ненависть его небольшим сим несчастьем вместо уменьшения усилилась еще более. Друзья мои, то есть отец мой и мать, потому что брат и сестра никак не хотят быть в числе друзей, начинают уже думать, что поступлено со мною очень сурово. Между тем, все они уверены в том мыслями, что я от господина Лавеласа получаю письма. И как узнали они, что милорд М. намерен больше всего племянника своего защищать, нежели обвинять, то столько они его опасаются, что не только не делают мне о сём никаких вопросов, но и не помышляют немало о единственном средстве успокоить раздраженного ими человека, ибо он требует от дяди моих себе удовольствия и сим способом надеется как-нибудь с нашу фамилию примириться. Тетка моя предлагала уже матери моей, чтобы отправить брата моего объехать свои вотчины, где и остаться до совершенного окончания сих замешательств. Но он немало на то не соглашается и говорит, что до тех пор не может быть немало спокоен, пока мест не увидит меня замужем. И, видя, что ни господин Семес, ни господин Мулинс приняты не будут, возобновил предложения свои о господине Виерлее, уверяя всех о чрезвычайной ко мне страсти сего человека. Я слова сии приняла очень хладнокровно. Вчерашнего дня начал он уже говорить о другом, который адресовался к нему через письмо и делал весьма выгодные для нас предложения. То был богатый господин Сомс, который тебе довольно известен. Однако ж и тот не привлек на себя ничего внимания. Не видя никакого успеха в предложениях своих в рассуждении моего супружества, думает он, как я слышала, уговорить меня ехать с ним в Шотландию, дабы там в доме его завести такой же порядок, какой здесь у нас. Мать моя намерена противиться тому всеми силами, ибо так как я хорошо помогаю несколько в домашних заботах и распоряжениях, в которые сестра моя не входит немало, то и говорит она, что в отсутствие мое принуждена будет смотреть за всем одна. Я с моей стороны также немало на то не согласна, ибо не намерена немало быть у брата моего управительницей. И я уверена, что когда на то соглашусь, то он будет поступать со мной не как со своей сестрою, но так как со служанкою. Если же господин Лавелас вздумает следовать туда за мною, то будет еще и того хуже. Просила я мать мою, чтобы перед отъездом брата моего позволено мне было приехать к тебе погостить недели на две. Как ты думаешь, угодно ли то будет твоей матери? В таких обстоятельствах я не смею никак проситься в мой загородный дом. Боюсь я, чтобы не начали меня подозревать в независимости, на которую я по завещанию моего деда имею некоторое право. А к тому же такое желание может быть сочтено знаком особой благосклонности к такому человеку, который теперь всеми у нас ненавидим. Если бы я могла быть в всем месте столь же спокойна и счастлива, как была прежде, то презирала бы как всего человека, так и весь его пол, и немало бы не жалела о том, что все мое имение оставило в распоряжении моего отца. Брат мой держит еще руку свою на перевязке, и при всякой речи, касающейся до господина Лавеласа, не упустит случая кинуть на меня свои глаза». «Слышишь ли, о Кларисса, — сказал он мне, — ты не должна никак принимать посещения от Лавеласа, от племянника милорда М.» Все продолжали сохранять молчание. Я обратилась к моему отцу и требовала у него справедливого решения, заслужила ли я такие укоризны. «Полно перестаньте, — сказал мой отец, — ты не должна принимать посещения господина Лавеласа, хотя... А ты, сынок, не должен ничего говорить в поношении твоей сестры. Она честная девица». «Государь мой, — отвечал брат, — я в честь ее принимаю такое же участие, как и вся фамилия». А я сказала ему с небольшой улыбкой, что от этого самого и происходят такие размышления, которые немало на братские не похожи. «Очень хорошо, — сказал мне брат, — однако ж заметь, что я не один, но и отец наш запрещает тебе принимать посещение от Лавеласа».
0: Сэмюэль Ричардсон. «Клариса или история молодой леди». Фрагмент читала Марина Перелешина.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
0: Родная речь.
3: Чтобы выучить, как правильно произносить по-русски те или иные слова, по-моему, надо быть двужильным.
4: Или двухжильным.
3: Но разница-то все-таки есть.
4: Но вообще это «дву» и «двух» — такая история довольно запутанная.
3: Ну а что ж тут запутанного? Состоящий из двух жил, например, из двух проводов, это двухжильный, с буквой «х». А если сильный выносливый, например, двужильная лошадь, тогда слово пишется и произносится без буквы «х».
4: А двустворчатый о шкафе?
3: Он может быть и двустворчатым, но в профессиональной речи, как говорит большой толковый словарь правильной русской речи Скворцова, употребляется только слово «двустворчатый» без буквы «х». И пример приводится «двустворчатые моллюски».
4: А «двусмысленный»?
3: А вот тут только так «двусмысленный», не «двухсмысленный».
4: А как же быть с двухспальной кроватью?
3: Ну как с ней быть? Купить, если ее нет.
4: Ну, может она называться «дву» и «двухспальный»?
3: Подожди, ты меня совсем запутал? Наверное, может.
4: Точно ведь, может. И оба эти слова имеют одно и то же значение и могут употребляться наравне друг с другом.
3: Ты так улыбаешься, словно тайну сейчас какую-то
4: нет,
3: откроешь.
4: Тайны нет никакой. Есть слова, которые употребляются только с началом слова «дву», а не «двух».
3: Какие, например?
4: Ну, наиболее частотные – двуличный, двузначный, двусмысленный.
3: Но в них буквы «х» нет?
4: Да, в них нет.
3: А запомнить нам надо, что двужильный – это сильный, выносливый, а двухжильный – это состоящий из двух жил. Кабель, например.
4: Ну, есть еще одно слово – двухсторонний.
3: А что с ним?
4: С буквой «х» допустимо его произношение только в разговорной речи. Но правильно говорить и писать надо так – двусторонний.
3: Ты знаешь, действительно, два языка. Русский устный и русский письменный.
4: Ну да, сложно, но все равно интересно.
0: Родная речь. Этого дня вдохновение.
5: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.
5: Ежедневно.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: После публикации романа «Доктор Живаго» и присуждения за него Нобелевской премии Борис Пастернак был исключен из Союза писателей. Тогда его очень поддерживала Ольга Ивинская, любимая женщина и друг, один из прототипов Лары, героини романа. В благодарность за длительные отношения Пастернак завещал Ивинской авторские гонорары за заграничные издания «Доктора Живаго». Но добрым намерением вымостил дорогу в ад. Ивинскую обвинили в контрабанде валюты и посадили на 4 года. В завещании Пастернака Ивинская названа единственной наследницей. Но она сочла невозможным принять все гонорары целиком и добровольно передала 2/3 наследникам по закону, то есть семье Пастернака.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Валерий Брюсов. Эллули, сын Эллули.
2: На другой день, еще до восхода солнца, работы возобновились. Приступили к раскопкам той роскошной усыпальницы, на которую натолкнулись накануне. По-видимому, финикийское поселение оказывалось гораздо более значительным, чем полагали раньше. По крайней мере, раскапываемая усыпальница явно принадлежала семье богатой и сильной, несколько поколений которой не только провело всю жизнь под негостеприимным небом экваториальной Африки, но здесь же приготовило себе и место вечного упокоения. Гробница была сложена из массивных глыб камня и украшена барельефами. Дютрейль неутомимо распоряжался работами и часто сам брал заступ в руки. С большим трудом удалось открыть вход в гробницу. Огромную железную дверь, которую, несмотря на 28 столетий, прошедших с тех пор, как ее заперли, пришлось осторожно ломать ломами. Пробив, наконец, себе проход и дав свежему воздуху проникнуть вглубь гробницы, Дютрейль и Бувери с факелами в руках сами вошли туда. Картина, представившаяся их взором, могла свести с ума археологов. Усыпальница оказалась совершенно нетронутой. Посредине возвышались каменные гроба на каменных же подставках в форме фантастических чудовищ. А кругом было расставлено множество предметов домашнего обихода. Характерные двурогие лампочки, военные снаряды, фигурки богов и другие вещи, назначение которых трудно было определить сразу. Но самое поразительное было то, что внутренние стены гробницы почти сплошь были покрыты живописью и надписями. От притока свежего воздуха цвета картин, как то бывает всегда, быстро потускнели, но надписи, выписанные каким-то черным составом и даже на некоторую глубину врезанные в камень, казались только вчера сделанными. Это особенно восхищало Дютрейля, так как финикийских надписей до сих пор известно очень немного. Он уже мечтал, что здесь могут обнаружиться совершенно новые исторические данные. Известие, например, о сношениях Финикии с Атлантидой, о чем племянник Шлимана прочитал в финикийской надписи на сосуде, найденном в Сирии. Ночью, сидя в своей хижине при скудном свете лампы, Дютрейль делился своими открытиями с Бувери и просил его помощи в толковании разных трудных выражений. Ряд надписей был явно простой генеалогией, восходящей до 10 и 12 колена, но одна содержала заклинание против нарушителей могильного покоя. Вот как приблизительно толковал ее Дютрейль. «Именем Астарты, нисходившей в ад, да будет мир погребенному мне, Элули, сыну Элули. Да лежу я здесь 1000 лет и еще вечность, родных и близких, соотечественников и чужеземцев, друга и врага заклинаю я. Да не коснешься ни праха моего, ни золота моего, ни вещей, данных мне. Если люди будут склонять тебя, не слушай их. Ты же, дерзкий, читающий эти слова, которые ни один человеческий глаз не должен видеть, да будешь проклят и на земле, и в недрах се, где не едят и не пьют. Да не получишь места упокоения у Рефаимов, да не будешь погребен в гробнице, да не имеешь ни сына, ни потомства, да не будет тебе солнце теплым, да не держит тебя дерево на воде, да не отойдет от тебя ни на час демон мучительства, безобразный, беспощадный, не знающий слабости». Поздно ночью, когда Дютрейль уже спал сном глубоко утомленного человека, его вдруг разбудил Бувери. Старик зажег свечу и при ее свете казался еще бледнее, чем обыкновенно. Волоса его были всклокочены, весь вид обличал крайнюю степень ужаса. — Что с вами, Бувери? — спросил Дютрейль. — Вы нездоровы? Как нетрудно было бороться со сном, Дютрейль сделал над собой усилие, помня, что его старый друг тяжело болен. Но Бувери, не отвечая на вопрос, сам спросил задыхающимся голосом.
3: — Вы тоже его видели?
2: — Кого я мог видеть? — возразил Дютрейль. — Я так устаю за день, что сплю без снов.
3: — Это не был сон, — печально проговорил Бувери. — И я видел, как от меня он прошел к вам.
2: — Кто? —
3: «Тот финикиец, могилу которого мы раскопали!»
2: «Вы бредите, милый Бувери!» — сказал Дютрейль. «У вас жар! Я сейчас приготовлю для вас прием лекарства!»
3: «Я не брежу!» — упрямо возразил старик. «Я хорошо рассмотрел этого человека! Он был бритый, без бороды, но лицо в морщинах, одет как воин!» Он встал у моей постели, посмотрел на меня грозно и сказал...
2: — Постойте! — прервал Дютрейль, стараясь вернуть друга к рассудительности. — На каком же языке он с вами заговорил?
3: — По-финикийски! Не знаю, может быть, в другое время я и не понял бы финикийской речи, но в ту минуту понимал все, от слова до слова.
2: — Что же вам сказало привидение?
3: — Он мне сказал... «Я Элули, сын Элули, тот, чей мирный покой вы, чужеземцы, нарушили, не побоясь заклятия, за то, что я отомщу тебе, моя участь постигнет и тебя, и твой прах не успокоится в родной земле, но станет добычей шакалов и гиен, и я буду мучить тебя во сне и наяву всю твою жизнь и после жизни и до скончания веков». «Это он сказал... и ушел к вам, и я думал, что вы тоже его видели».
2: Дютрейль не сомневался, что с его другом болезненный припадок, легко объяснимый влиянием зноя, постоянными мыслями о смерти и волнением после их замечательного открытия. Желая образумить старика, Дютрейль не стал ему напоминать, что привидение, обман зрения — но постарался объяснить всю неправдоподобность данного видения. «Мы раскопали, — говорил Дютрейль, — могилу не для того, чтобы оскорбить лежащий там прах или чтобы поживиться собранным там добром, но из бескорыстных научных целей. Элули, сыну Элули, нет причин на нас гневаться». Наука воскрешает прошлое, и мы, восстановляя финикийскую древность, тем самым воскрешаем и этого Элули. Старый финикиец скорее должен быть благодарен нам за то, что мы вызываем его из забвения. Кто без нас в наши дни знал бы, что за 1000 лет до Рождества Христова жил в Африке некий Элули, сын Элули? Дютрель говорил со стариком, как с больным ребенком. Сначала Бувери не слушал никаких доводов и требовал явно невозможного, чтобы все вещи были немедленно отнесены обратно в гробницу, и сама она опять засыпана. Понемногу, однако, стал уступать и согласился отложить решение вопроса до утра. После того Дютрель собственноручно уложил старика в постель, закутал одеялами, так как у него начался озноб, и сидел около, пока больной не уснул тяжелым, беспокойным сном. Как разрушительно действует болезнь даже на самые ясные умы, грустно думал Дютрель.
0: Валерий Брюсов. «Эллули, сын Эллули». Фрагмент читал Павел Конышев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
4: Шахматы. Доска, расчерченная на 64 клетки, 32 фигуры, 2 игрока. Игра, в которой заключена сама жизнь. Со всей ее стратегией и тактикой. Шахматы. Человечество играет в них почти 2000 лет. За доской проводили время правители, политики, полководцы. Начиная с 20-х годов 19 века, вся русская интеллигенция играла в шахматы. В одном из писем к жене Александр Сергеевич Пушкин так высказывался об увлечении древней игрой. «Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе». Лев Николаевич Толстой включил игру в систему воспитания своих детей. Старший сын Сергей вспоминал, что играть в семье умели все, включая женщин. Сам Лев Николаевич часто встречался за партией с другим великим русским писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым. Тот был великолепным игроком. В 1870 году его даже избрали вице-президентом Международного шахматного конгресса в Баден-Бадене. Но самым шахматным писателем в русской литературе стал Владимир Набоков. В его роду шахматы являлись практически семейным тотемом. В книге «Другие берега» Владимир Владимирович написал: «Набоковский родовой герб изображал собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с двух боков, приглашение на шахматную партию». И в первой же своей пьесе «Весной», написанной в 1918 году, Набоков одного из героев сделал шахматистом. А потом были стихи о шахматах, знаменитые романы «Защита Лужина» и «Дар», и множество теоретических этюдов и задач, которые Набоков регулярно публиковал и даже занимал призовые места в журнальных конкурсах. Это только несколько ярких имен в списке великих писателей, поклонников шахмат, великой игры, в которой так гармонично соединились азарт, тонкий расчет, логика и математическая красота.
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Дождливым августовским утром 1903 года Александр Блок то и дело выбегал к воротам. Он ждал специально заказанный в Москве шикарный свадебный букет для своей невесты Любови Менделеевой. Посыльный опаздывал. Наконец, жених, не выдержав, кинулся в цветник и нарвал букет сам. Имение деда-поэта, профессора Бекетова и отца Любы, знаменитого химика Менделеева, были расположены в нескольких верстах друг от друга. Однажды Саша Блок и Люба Менделеева встретились на прогулке, и трехлетний мальчик протянул синеглазой двухлетней принцессе в золотом плюшевом пальто собранный им букетик фиалок. Люба потащила цветы в рот. Это был первый букет, который Александр Блок подарил своей прекрасной даме. Тогда никто не мог и предположить, что они станут мужем и женой, и что история их любви будет так драматична. Следующая памятная встреча произошла, когда Любе было 16, а Блоку 17. Он приехал навестить соседей и, как полагается сказочному принцу, на белом коне. Впрочем, роман развивался не быстро. Это были странные отношения. Менделеева несколько раз порывала с Блоком. Она писала ему: «Вы смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею. Из-за этой фантастической фикции вы меня, живого человека с живой душой, и не заметили, проглядели». Блок тоже написал письмо: «В моей смерти прошу никого не винить». Положил в карман и отправился на бал, где была Люба Менделеева. После бала, провожая ее домой, он попросил ее руки. Люба вдруг согласилась, а он отдал ей письмо и сказал: «Если бы вы отказали, завтра в это время меня бы не было в живых». Блок и Менделеева обвенчались в деревенской церкви. Они были очень красивой парой и вместе напоминали царевича и царевну из сказки. Только вот жизнь их оказалась совсем не похожа на сказку. Блок действительно смотрел на Любовь Дмитриевну как на отвлеченную идею прекрасной дамы. После свадьбы он сказал ей, что физических отношений им не нужно. Оно и понятно, где прекрасная дама, а где неизменная страсть. Но для нее это был удар. Отвергнута, не будучи еще женой. Впрочем, такое отношение поэта к физической стороне любви вовсе не мешало ему искать случайных встреч на стороне. Потом и у нее тоже начались романы. И сказочная пара распалась.
0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.

Федор Александрович Абрамов. «Братья и сестры». Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на пригорке среди высоких плакучих берез показалась старая сенная избушка, тихо дремлющая в косых лучах вечернего солнца. Позади был целый день напрасных блужданий по дремучим зарослям синельги. Сена на верхней синельге, а я забрался в самую глушь, к порожистым перекатам с ключевой водой, куда в жару забивается хариус, не ставились уж несколько лет. Травище широколистое, как кукуруза, пырей, да белопенная, терпко пахнущая таволга скрывала меня с головой, и я, как в детстве, угадывал речную сторону потянувшейся прохладе да по тропам зверья, проложенным к водопою. К самой речонке надо было проламываться сквозь чащу ольхи и седого ивняка. Русло речки перекрестило мохнатыми елями, пороги заросли лопухом, а там, где были широкие плеса, теперь проглядывали лишь маленькие оконца воды, затянутые унылой ряской. При виде избушки я позабыл и об усталости, и о дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слез. И сама покосившаяся изба с замшелыми, продымленными стенами, в которых я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ, и эти задумчивые, поскрипывающие березы с ободранной берестой внизу, и это черное гневище варницы, первобытным оком, глянувшее на меня из травы. А стол-то стол! А сел, еще глубже зарылся своими лапами в землю, но все так же кремнево-крепки его толстенные еловые плахи, тесанные топором. По бокам скамейки с выдолбленными корыцами для кормежки собак, в корыцах зеленеет вода, уцелевшая от последнего дождя. Сколько раз еще подростком сидел я за этим столом, обжигаясь немудреной крестьянской похлебкой после страдного дня. За ним сиживал мой отец, отдыхала моя мать, не пережившая утрат последней войны. Рыжие, суковатые, в расщелинах, плахи стола сплошь изрезаны, изрублены. Так уж повелось из старей. Редкий подросток и мужик, приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. И каких тут только знаков не было. Кресты и крестики, ершистые елочки и треугольники, квадраты, кружки. Такими вот фамильными знаками когда-то каждый хозяин метил свои дрова и бревна в лесу, оставлял их в виде зарубок, прокладывая свой охотничий путик. Потом пришла грамота, знаки сменили буквы, и среди них все чаще замелькала пятиконечная звезда. Припав к столу, я долго разглядывал эти старые узоры, выдувал травяные семена, набившиеся в прорези знаков и букв. Да ведь это же целая летопись Пикашина. Северный крестьянин редко знает свою родословную дальше деда. И, может быть, этот вот стол и есть самый полный документ о людях, прошедших по Пикашинской земле. Вокруг меня пели древнюю, нескончаемую песню комары, тихо и безропотно осыпались семенники перезрелых трав. И медленно, по мере того, как я все больше и больше вчитывался в эту деревянную книгу, передо мной начали оживать мои далекие земляки. Вот два давнишних полуискрошившихся крестика, вправленных в веночек из листьев. Должно быть, когда-то в Пикашине жил паренек или мужик, который букв-то не знал, а вот поди ж ты, сказалась душа художника. А кто оставил эти три почерневших перекрестья, врезанных на диво глубоко? Внизу
маленький продолговатый крестик, прочерченный много позже, но тоже уже почерневший от времени. Не был ли человек, носивший родовое знамя трех перекрестий, первым силачом в округе, о котором из поколения в поколение передавались были и небылицы? И как знать, может, какой-нибудь пекашинский паренек много-много лет спустя, с раскрытым ртом, слушая восторженные рассказы мужиков о необыкновенной силе своего земляка, с сожалением поставил крестик против его знамени. Весь захваченный расшифровкой надписи, я стал искать знакомых мне людей и нашел. Л.Т.М. Буквы были вырезаны давно, может, еще тогда, когда Трофим был безусым подростком. Но удивительно, в них так и проглядывал характер Трофима. Широкие, приземистые, они стояли не где-нибудь, а на средней плахе столешницы. Казалось, сам Троха, всегда любивший подать товар лицом, топал посередке стола, по медвежье вывернув ступни ног. Рядом с инициалами Трофима размашисто и твердо выведены прямые «ССА». Тут уж нельзя было не признать широкую натуру Степана Андреяновича. А Сафрон Игнатьевич, тот, как и в жизни, обозначил себя крепкими, но неказистыми буквами в уголку стола. У меня особенно потеплело на сердце, когда я неожиданно наткнулся на довольно свежую надпись, вырезанную ножом на видном месте. М. Пряслин, 1942. Надпись была выведена уверенно и по-мальчишески крикливо. «Натя, мол, на Синельгу пришел новый хозяин, который не какие-то палочки да крестики или жалкие буквы может поставить, а умеет расписаться по всем правилам». 1942 год. Незабываемая страда. Она проходила на моих глазах. Но где же главные страдницы? Ни одной женской надписи не нашел я на столе. И мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина. Зимой, засыпанные снегом и окруженные со всех сторон лесом, пинежские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне, когда гремучими ручьями схлынут снега, каждая деревня выглядит по-своему. Одна, как птичье гнездо, лепится на крутой горе или щелье по-местному. Другая вылезла на самый крутой бережок Пиниги, хоть из окошка закидывай лесу. Третья кругом в травяных волнах все лето слушает даровую музыку луговых кузнечиков. Пекашина распознают по лиственнице, громадному зеленому дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занес сюда летучее семя, или уцелела она от тех времен, когда тут шумел еще могучий бор и курились дымные избы староверов. Во всяком случае, по загуменью на задворках еще и теперь попадаются пни. Полуистлевшие, источенные муравьями, они могли бы многое рассказать о прошлом деревне. Целое поколение пекашинцев ни зимой, ни летом, не расставаясь с топором, вырубали, выжигали леса, делали расчистки, заводили скудные, песчаные да каменистые пашни. И хоть эти пашни давно уже считаются освоенными, а их и поныне называют новинами. Таких новин, разделенных перелесками и ручьями, в Пекашине великое множество. И каждый из них сохраняет свое изначальное название. То по имени хозяина, Оськина новина, то по фамилии целого рода или печища по-местному, некогда трудившегося сообща. И Няхинские новины — то в память о прежнем властелине здешних мест, медвежья зыбка. Но чаще всего за этими названиями встают горечь и обида работяги, обманувшегося в своих надеждах. Калинкина пустошь,
Оленькина — Гарь, Евдохин — Камешник, Якимова — Плеш, Абрамкина — Притулье. Каких только названий нет. От леса кормились, лесом обогревались, но лес же был и первый враг. Всю жизнь северный мужик прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него, глушил поля и сенные покосы, обрушивался гибельными пожарами, пугал зверем и всякой нечистью. Оттого-то видно, в пинежской деревне редко кудрявится зелень под окном. В Пикашине и доселе живо поверье: у дома куст, настоится дом пуст. Бревенчатые дома, разделенные широкой улицей, тесно жмутся друг к другу. Только узкие переулки да огороды с луком и небольшой грядкой картошки, и то не у каждого дома, отделяют одну постройку от другой. Иной год пожар уносил полдеревни. Но все равно новые дома, словно ища поддержки друг у друга, опять кучились, как прежде. Весна, по всем приметам, шла скорая, дружная. К середине апреля на Пиниге зачернела дорога, уставленная еловыми вешками, засинели забереги. В темных далях чернолесья проглянули розовые рощи берез. С крыш капало. Из засевших сугробов за одну неделю выросли дома, большие, по-северному громоздкие, с мокрыми, потемневшими бревенчатыми стенами. Днем, когда пригревало, в косогоре вскипали ручьи, и по деревне волнующе расстилался горьковатый душок оттаявших кустарников. Прозвучал фрагмент романа «Братья и сестры» Федора Александровича Абрамова.

0: Давно прочитанные письма.
1: Отношения Любови Менделеевой и Александра Блока развивались долго и сложно. Несколько лет они то сходились, то расставались навсегда. Осенью 1902 года между ними произошло решительное объяснение. Блок сделал Любе предложение, она согласилась. Пытаясь объяснить свои чувства к ней, то, как он видит ее, идеальную женщину, свою прекрасную даму, Блок пишет своей невесте в декабре 1902 года. Одна женщина, принадлежавшая к пифагорейской общине, написала, между прочим, вот что. «Когда женщина победит низшие побуждения и овладеет гневную силою духа, тогда родится в ней божественная гармония». Из ответного письма Любови Менделеевой. Опять вечер. Кончился еще один скучный, бестолковый и утомительный день, и опять я совсем устала и отупела. Хоть теперь могу отдохнуть ото всех и свободно, без помехи думать о тебе, только о тебе. И это уже успокоение и счастье. Скорее бы увидеть тебя, знать только, что ты со мной, ни о чем не помнить, ни о чем не думать. Ты пишешь что-то, что я не совсем понимаю, но раз ты веришь всему этому, буду верить и я, пойму потом. Только где я возьму гневную силу духа? Не знаю, ведь теперь-то уж никакой ни воли, ни силы у меня нет. Сила любви — что-то похожее на полное бессилие. Но я все-таки твердо верю, что когда это будет нужно для тебя, я сумею и силу найти, сумею и понять все, пойму, где твое счастье и что я должна делать. А теперь я понимаю только, что мне нужно видеть тебя, что пока я тебя не увижу, я точно не живу. Так пусто и не нужно все кругом. Она не знала тогда, что ей так и не удастся до конца понять и принять взгляды Блока на любовь. Не знала, что быть прекрасной дамой значит быть символом, отвлеченной и возвышенной идеей, а не обычной женщиной, счастливой в браке земным счастьем. Она не знала, что ее возлюбленный будет возводить ее на пьедестал, поклоняться ей, вдохновлять на поклонение своих друзей-поэтов, но вот плотскую сторону любви делить с ней не станет. Для этого у него будут другие женщины, не столь возвышенные.
0: Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Герои и персонажи.
2: Герои многих великих произведений имели прототипов в реальности. Но только персонажи по-настоящему гениальных романов смогли обзавестись еще и последователями. Так, через 13 лет после публикации «Преступления и наказания» Федора Достоевского петербургское общество потрясло двойное убийство, совершенное гвардейским офицером Карлом Ландсбергом. Молодой человек имел все шансы сделать блестящую карьеру. Служил в элитном саперном батальоне и собирался жениться на дочери генерала, знаменитого военного инженера Эдуарда Тотлебина, Марии. Однако перед свадьбой сильно задолжал бывшему чиновнику Егору Власову, в отставке занявшемуся ростовщичеством. На свою беду Власов намекнул Ландсбергу, что к торжественному событию готовит такой сюрпризец, который нельзя и ожидать. Офицер был в ужасе. Он понял, что Власов публично потребует выплаты долга и выставит его бедняком и корыстолюбцем перед семьей знатной невесты. Страшась позора, Ландсберг отправился к ростовщику домой, убил его и служанку, ставшую свидетельницей преступления, и выкрал свои векселя. Однако избежать наказания злодею не удалось. Его поймали и отдали под суд. Самым поразительным в этой истории оказалось то, что Власов вовсе не собирался ломать Ландсбергу жизнь и карьеру. Напротив, из найденных впоследствии документов следовало, что, проникшись к молодому человеку отеческими чувствами, старик хотел простить ему все долги и вернуть расписки в качестве

0: качестве подарка на свадьбу. Более того, в завещании он указал Ландсберга единственным наследником своего состояния. Так или иначе, разжалованного офицера отправили на Сахалин, в бессрочную каторгу. Поразительно, но там он не пропал, а наоборот развил бурную деятельность, активно занимался обустройством острова, завоевал авторитет, женился и даже повстречался с Антоном Чеховым. Высказался о нем и сам Достоевский. Ну вот опишите, например, Ландсберга, преступление которого считают столь невероятным, что приписывают его помешательству. Опишите, и закричат: невероятно, клевета, болезненное настроение и прочее, и прочее. Болезнь и болезненное настроение лежат в корне самого нашего общества. Так говорил Достоевский.
1: Наш сайт в интернете radiokniga.com. Трактат. Научно, но популярно.
2: Антон Первушин. Последний космический шанс. Зачем землянам чужие миры?
3: Крылатые шаттлы появились как ответ НАСА на требование минимизировать расходы и сделать космонавтику коммерчески прибыльной. Дескать, если колонизация Марса откладывается на неопределенный срок, необходимо сделать так, чтобы отрасль приносила конкретную прибыль уже сегодня. В октябре 1968 года НАСА обратилась к ведущим компаниям, специализирующимся на космических технологиях, с предложением изучить возможность создания носителя, который можно было бы использовать многократно, что снизило бы стоимость доставки грузов на орбиту. Практически сразу возникла концепция пилотируемого крылатого корабля, взлетающего как ракета, а приземляющегося как самолет с использованием аэродинамического торможения в атмосфере. Приведенная в 1970 году экономическая оценка показала, что если шаттлы будут летать в космос не реже 30 раз в год, доставляя туда не только государственные, военные, но и коммерческие грузы, они вполне могут окупиться. В 1971 году стало ясно, что 10 миллиардов долларов, которые необходимы для создания полностью многоразовой системы, правительство не выделит. Экономический кризис на дворе. Поэтому конструкторам пришлось вновь перекомпоновывать проект. К марту 1972 года проект Space Shuttle обрел окончательный вид. Большой орбитальный корабль с тремя маршевыми двигателями, массивный топливный бак и два стартовых твердотопливных ускорителя. Причем многократно использовались только ускорители и корабль. Баком пришлось пожертвовать. Зато грузовой отсек позволял разместить в корабле полноценную лабораторию, что при достаточно продолжительном рейсе превращало шаттл в некое подобие орбитальной станции. Стоимость реализации оценили в 5,15 миллиарда долларов. На этих условиях Ричард Никсон и объявил о создании новой космической системы. Однако экономия на всем привела к принятию стратегически ошибочных решений, которые оказались бомбами замедленного действия. Например, планер шаттла изготавливали из алюминиевого сплава вместо жаропрочного титана. Титановый обошелся бы на 80 миллионов долларов дороже для каждого корабля. В результате в качестве тепловой защиты использовали наклеиваемую кварцевую плитку, которая требовала особого ухода, что усложнило и без того непростую процедуру подготовки корабля к полету. Именно эта плитка сыграла роковую роль в истории шаттлов. Было принято еще одно непростое решение, имевшее долгосрочные последствия. Как известно, одним из самых опасных для космонавтов и корабля являются так называемые активные участки полета, когда работают ракетные двигатели. Процесс может выйти из-под контроля в любой момент, в чем все убедились еще на заре космической эры. Ракеты взрывались на стартовом столе, падали, разваливались, улетали в произвольном направлении. Поэтому для пилотируемых программ были созданы системы аварийного спасения, САС, позволяющие увести корабль с экипажем от погибающей ракеты в буквальном смысле, сдернув его с верхней ступени. Для шаттла существовал только один путь организации САС — отделять всю кабину с экипажем, что требовало установки громоздкого оборудования. После некоторых колебаний от такой системы отказались, записав в проект завышенные требования по надежности, что, по мнению разработчиков, гарантировало безопасность. В случае, если бы отказал один или несколько двигателей, шаттл имел бы возможность отделиться от топливного бака и ускорителей, после чего совершил бы посадку на одну из множества специально заготовленных взлетно-посадочных полос, как нормальный самолет. Даже при строжайшей экономии на всем НАСА не уложилось в начальный бюджет проекта. Перерасход составил 29%. Конструирование и строительство шаттлов, изменение наземной инфраструктуры под них, обязательные летно-конструкторские испытания заняли 9 лет, и в марте 1981 года первый корабль, названный «Колумбия», вывезли на старт. Существует городская легенда, будто бы американцы специально подобрали дату первого старта новой ракетно-космической системы так, чтобы она совпала с 20-летним юбилеем полета Юрия Гагарина, якобы с целью затмить историческое событие и еще раз уязвить гордость цивилизационных конкурентов. В действительности запуск шаттла был запланирован на 10 апреля, а на мысе Канаверал к этому дню собрались приглашенные гости и досужие зрители, но его отложили на 2 суток из-за рассинхронизации бортовых компьютеров. И все же корабль полетел, и астронавты Джон Янг и Роберт Криппен, побывавшие на нем в космосе, не скрывали восторга. Янг — суперзвезда астронавтики, летавший на кораблях «Джемини» и «Аполлон», авторитетно заявлял в интервью, что Space Shuttle открывает новый этап в истории и станет ключом к другим планетам. Его восторги понятны. Шаттл и впрямь мог произвести впечатление. Огромная двухпалубная кабина объемом 66 кубических метров, что в 6 раз больше объема 2 жилых отсеков советского корабля «Союз». Огромный грузовой отсек, длина 18,3 метра, внутренний диаметр 4,6 метра, туда легко поместятся 2 «Союза» в полной сборке, еще останется много свободного места, щадящие перегрузки на старте максимум 3G и при спуске максимум 1,5G. Американцы наконец-то построили то, о чем мечтали основоположники ракетостроения и фантасты. Достаточно просторный корабль, на котором в космос могли бы летать не только специально подготовленные астронавты, но и обычные люди.
2: Антон Первушин. Последний космический шанс. Зачем землянам чужие миры? Фрагмент читал Владимир Левашов.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
4: Борис Евсеев. Романчик. Треснула какая-то пластмасса. Побежала из опрокинутого графина вода. Я открыл глаза и обнаружил себя в пустой общежитской комнате. За дверью еще постукивали лялины пробковые каблуки, шумел на кухонном газу чей-то невыключенный чайник. Я понял. В институт я сегодня все-таки поеду, но только на 3-ю пару. На дивную и всесокрушающую лекцию по марксистско-ленинской эстетике. До выезда из общаги оставался ровно час, я взял скрипку и сходу сыграл последнюю «Розу лета».

Роза лета была как подсыхающее цветение европейских садов и как летящая Генриху Вильгельму смерть. Она была как пятнышки гнили и благоухающая ломкость чьих-то далеких жизней, но и как тонкий жирок вековой, стоящий над этими жизнями воды. Никогда не удававшийся мне этюд мало прожившего и оттого затаенно печального Эрнста стал вдруг и неизвестно с какого рожна получаться. В произведении Бориса Евсеева прозвучал этюд номер 6 для скрипки соло «Последняя роза лета» Генриха Вильгельма Эрнста.

Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21 час 30 минут.

0: Забытые писатели России. Возрождение. Его отца звали Анри, и был он французом. Дядя – известный драматург Сухово Кобылин. А мальчика назвали Эженом, то есть Женей. Евгений Андреевич Соляс де Турнемир родился в 1840 году в Москве и через 4 года остался без отца, которого выслали из России за участие в дуэли. Но беспокойный характер был унаследован. Соляса отчисляют с третьего курса Московского университета за участие в студенческих волнениях, а затем следует более чем 20-летний надзор полиции. В 1863 году, в возрасте 23 лет, Соляс дебютирует повестью «Ксаня чудная». Огарев пишет об авторе сильный, поэтический талант. А сам Соляс переживает, что бросил занятия живописью. В одном из писем он замечает: «Живопись меня манила с раннего детства, и я люблю ее до сих пор». Писательство было навязано влиянием окружающей среды и обстоятельствами. Однако опубликованная в том же 1863 году повесть «Тьма» получила очень хорошую критику. Тот же Огарев писал: «Прочел, раскрыл свой альбом с фотографиями и поцеловал его портрет». И в этом же году Соляс уезжает за границу, путешествует по Африке, создает цикл «Путевые очерки Испании», живет в родовых замках во Франции и изучает свою графскую родословную. Через 3 года возвращается на родину. Матери он пишет: «У меня все русское. Если есть черты французские, то я стараюсь их потерять. Франция так же чужда, как Дания, Исландия. Не будь милого правительства, я бы завтра перешел в русское подданство, чтобы быть совсем русским». Это подданство он получит только через 10 лет. Огромный успех имел роман Соляса «Пугачевцы», после которого автор выбирает для себя жанр приключенческой беллетристики. Его романы «Найденыш», «Кудесник», «Аракчеевский сынок» и многие другие имеют большую читательскую аудиторию. Существуют документальные свидетельства, что в земских библиотеках конца XIX века граф Соляс был самым читаемым автором в России. При жизни писателя вышло в свет его 33-томное собрание сочинений. Во втором издании свет увидело только 20 томов. Случилась Октябрьская революция, и до 1995 года Соляса не издавали. Русский писатель Евгений Андреевич Соляс де Турнемир. Годы жизни 1840-1908.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
3: «Мерзавка». Представление индейцев действительно было до нельзя однообразным. В первом отделении они гнались за охотниками, нападали и сражались с ними. В следующем отделении они то же самое проделывали, настигнув фургон с европейскими переселенцами. Глафира Семеновна зевала, зевала Николай Иванович, не отставал от них и земляк.
4: «Пойдем-ка мы лучше побродим по саду, да зайдем к этим самым диким в их домике и посмотрим, как они живут», сказал Николай Иванович. «Чего тут-то глаза пялить? Ей-ей никакого интереса в этих скачках. Посмотрели и будет. Кстати же, там и ресторан. Вставай, Глаш.
3: Да уж, лучше действительно по саду походить, согласилась Глафира Семеновна, вставая с места. Беспрекословно поднялся и земляк. Они вышли из амфитеатра и по дорожкам сада направились к жилищам индейцев. В палатках индейцев шла стрепня. Оставшиеся в палатках женщины, очевидно, готовили ужин для своих мужчин, горцующих в это время на арене. Николай Иванович, Глафира Семеновна и земляк подняли войлок, висевший у входа, и вошли в одну из таких палаток. Там было дымно. Горел костер, разложенный на земле, и над костром висел котелок с варящейся в нем пшенной кашей. Около костра на корточках сидели две женщины, одна старая, другая молодая. Старая мешала деревянной палкой кашицу в котле. Молодая, имея в руке серповидный коротенький нож, разрезала мясо на мелкие кусочки, проделывая эту работу прямо на земле с притоптанной травой. Женщины были в одних только шерстяных, коротких и чрезвычайно узких юбках полосатого рисунка и в грязных рубашках без рукавов. Ноги у обеих были босые. Голова старой женщины была повязана пестрым платком. Молодая женщина была простоволосая, но зато на шее имела несколько ниток цветных бус. При входе посетителей женщины заговорили что-то на своем наречии. Наконец, молодая стрельнула глазами в сторону Николая Ивановича, поднялась с земли и, подойдя к нему, положила ему на плечи руки и улыбнулась. «Мосье, ашете абсент пурну», — сказала она. И стала ласково трепать Николая Ивановича по щекам. «Брысь! Брысь!» Замахал тот руками, пятясь. Но женщина не унималась. Она схватила его за руки и стала притягивать к себе, как бы стараясь, чтобы он ее поцеловал.
4: «Да ты че пристал-то, черномазая?» бормотал Николай Иванович, стараясь высвободить свои руки из рук женщины. Но та была сильная, и это не так легко было сделать. Она продолжала держать его руки и говорила всю ту же фразу. «Ашете абсент пурну, ашете абсент».
3: «Она просит, чтобы вы купили ей анисовой водки», — перевел земляк Николаю Ивановичу.
4: «Водки? Так чего же она мне руки-то ломает? И ведь какая сильная подлючка!»
3: Николай Иванович косился на жену. Та уже вспыхивала, бледнее и краснее от ревности, и, наконец, проговорила: «Вот нахалка-то, Николай Иваныч! Да что ж ты стоишь-то, да за руки ее держишь? Пойдем вон, выходи!»
4: «Она меня держит, а не я ее. Пусти, черномазая!» — рванулся он, вырвав одну руку. Но женщина, улыбаясь и показывая белые зубы, держала его за другую, бормотала: «Аште абсент!»
3: «Николай Иванович, да что ж ты в самом деле?» — возвысила голос Глафира Семеновна. «Ведь сказано, чтобы ты выходил, душечка, она меня держит!» Он потянулся к выходу и, так как его держали, вытащил за собой из палатки женщину. Та, предполагая, что Николай Иванович согласился уже купить ей абсенту и сейчас поведет ее в ресторан, обняла его другой рукой за шею, поцеловала и заговорила: «Мерси, мерси, алон, алон». Но тут Глафира Семеновна не выдержала. Она взмахнула дождевым зонтиком и с криком: «Ах ты, подлая индейская морда!» ударила женщину по голове. Взвизгнула, в свою очередь, и женщина. Увидав, что удар нанесен ей Глафирой Семеновной, она выпустила из рук руку Николая Ивановича, бросилась на Глафиру Семеновну и вцепилась в ее ватерпруф, сверкая глазами, бормоча непонятные слова. Глафира Семеновна рассвирепела и тоже держала ее за ворот рубахи. «Меня хватать! Меня? Ах ты, индейка мерзкая! Да я тебе все бельмы твои выцарапаю!» — бормотала она.
4: «Глаш, оставь, оставь!» — начал было Николай Иванович, оттаскивая за плечо жену, но было уже поздно.
3: В одно мгновение Глафира Семеновна и индиянка вцепились друг дружке в волосы и упали на траву, барахтаясь и царапаясь.
4: «Господи, да что же это такое?» — воскликнул Николай Иванович и бросился разнимать дерущихся земляк. «Да что же вы-то, сложа руки, стоите? Помогите и вы!» — закричал он земляку. Земляк тоже начал разнимать. Он сел на индиянку и старался отдернуть ее руки от Глафиры Семеновны. Но тут выбежала из палатки старая индиянка и, заступаясь за молодую, принялась тузить кулаками по спине земляка, Глафиру Семеновну и Николая Ивановича. Сделалась общая свалка. К происшествию, между тем, заслыша крики, подбегали гарсоны из ресторана, путаясь в своих длинных белых передниках, стремились мальчишки-индейцы. Кое-как сцепившихся женщин растащили. Те еле переводили дух, и каждая по-своему выкрикивала угрозы. «Наглая индейская тварь, потаскушка, на моих глазах и вдруг смеет к моему мужу целоваться лезть! Я покажу тебе, мерзавка!» — слышалось у Глафиры Семеновны. Бормотала что-то и индиянка, показывая кулаки. Шляпка Глафиры Семеновны валялась на траве вся измятая, валялся и переломанный зонтик. «Ах, срам какой! Ах, срам какой! Глаша, Глаша, да уймись же!» — говорил Николай Иванович, передавая растрепанную Глафиру Семеновну тоже растрепанному и без шляпы земляку, и принялся поднимать шляпы и зонтик. Гарсоны и собравшаяся публика, держась за бока, так и покатывались со смеху.
1: Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент читал Станислав Федосов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Такие старые слова.
1: Гулливер терпит кораблекрушение, спасается вплавь и благополучно достигает берега страны лилипутов. Пишет Джонатан Свифт о начале невероятного путешествия своего литературного героя Гулливера в страну Лилипутию. В 1726 году, когда книга была опубликована, читатели узнали совершенно новое и непривычное по звучанию слово «лилипут». Опустив глаза как можно ниже, я различил перед собой человеческое существо ростом не более 6 дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, как вслед за ним на меня взбирается по крайней мере еще около 40 подобных же, как мне показалось, созданий.
0: Такие старые слова.
1: В своей книге Свифт подробно описал жителей страны Лилипутия, их нравы, привычки, традиции и, самое главное, внешний вид. Это люди очень маленького роста – карлики. Слово «лилипут» тут же вошло в обиход. Лилипутами называли не только маленьких людей, но и небольшие предметы. Потом у этого определения появилось переносное значение. Лилипут – это что-то ничтожное, малозначительное. Были гении – Жуковский и Пушкин. Но то были великаны среди лилипутов. Сиротливо высились они над толпой неумелых и немощных. «Одинокие, не знающие равных». Это цитата Чуковского из книги «Высокое искусство». Слово прижилось, а изобретателем его был писатель Джонатан Свифт. Пользуйтесь на здоровье, но имейте в виду, что ни один человек маленького роста никогда не назовет себя лилипутом.
0: Такие старые слова. Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Коломна – часть Петербурга между Крюковым каналом, Фонтанкой и Большой Невой. В русской литературе XIX века она упоминается очень часто как место обитания героев. Тут не столица и не провинция. Кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движения. Так отозвался о Коломне Гоголь в повести «Портрет». До середины XIX века Коломна в блестящем императорском Петербурге считалась чем-то вроде кухни и хозяйственных построек при богатом имении. Здесь жили рабочие корабельщики, мелкие чиновники вроде Макара Девушкина из «Бедных людей» Достоевского или такие, например, как Евгений из поэмы «Медный всадник». Наш герой живет в Коломне, где-то служит, дичится знатных и не тужит, ни о почиющей родне, ни о забытой старине. Читаем у Пушкина. Жили здесь и торговцы, мастеровые, девушки-белошвейки, молодые провинциалы, делающие карьеру в столице. В 1819 году в Коломне построили казармы морского гвардейского экипажа. И высоченные красавцы-моряки стали героями романов «Коломенских белошвеек». Один из таких романов послужил Пушкину сюжетом для поэмы «Домик в Коломне». На набережной Крюкова канала стоит дом, где служил и умер самый знаменитый русский военачальник генералиссимус Суворов. А чуть дальше, у Кашина моста, снимал квартиру поэт Василий Андреевич Жуковский. По субботам у него собирался весь цвет литературного Петербурга. Здесь молодой Пушкин в первый раз читал свою поэму «Руслан и Людмила». Начинающие писатели тоже жили в Коломне. А поскольку этими писателями, среди прочих, были Пушкин, Гоголь и Достоевский, мы очень живо представляем себе Коломну такой, какой она была 200 лет назад и какой осталась в книгах.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Леонид Андреев. Набат.
2: Была ночь, и я беспокойно дремал, когда в мое ухо вошел тупой и отрывистый звук, как будто шедший из-под пола, вошел и застыл в мозгу, как круглый камень. За ним ворвался другой, такой же короткий и тяжелый, и голове сделалось тяжело и больно, словно густыми каплями на нее падал расплавленный свинец. Капли буравили и прожигали мозг. Их становилось все больше, и скоро частым дождем отрывистых, стремительных звуков они наполнили мою голову. Бам-бам-бам! Издалека выбрасывал кто-то высокий, сильный и нетерпеливый. Я открыл глаза и сразу понял, что это набат, и что горит ближайшее село, Слободище. В комнате было темно, ее окно закрыто, но от страшного зова она вся с своей мебелью, картинами, цветами, как будто вышла на улицу и не чувствовалось ни стен, ни потолка. Не помню, как я оделся, и не знаю, почему я побежал один, а не с людьми. Или они меня забыли, или я не вспомнил об их существовании. Набат звал настойчиво и глухо, словно не из прозрачного воздуха падали звуки, а выбрасывала их неизмеримая толща земли, и я побежал. В розовом сиянии неба померкли над головой звезды, и в саду было страшно светло, как не бывает ни днем, ни в царственные лунные ночи. А когда я подбежал к плетню, на меня сквозь просветы взглянуло что-то ярко-красное, бурливое, отчаянно мечущееся. Высокие липы, словно обрызганные кровью, трепетали круглыми листьями и боязливо заворачивали их назад, но голоса их не было слышно за короткими и сильными ударами раскачавшегося колокола. Теперь звуки были ясны и точны и летели с безумной быстротой, как рой раскаленных камней. Они не кружились в воздухе, как голуби тихого вечернего звона. Они не расплывались в нем ласкающей волной торжественного благовеста, они летели прямо, как грозные глашатые бедствия, у которых нет времени оглянуться назад, и глаза расширены от ужаса. Бам-бам-бам! Летели они с неудержимой стремительностью, и сильные обгоняли слабых, и все вместе впивались в землю и пронизывали небо. Так же прямо, как и они, бежал я по большому вспаханному полю, тускло мерцавшему кровавыми отблесками, как чешуя огромного черного зверя. Над моей головой на страшной высоте плавно проносились одинокие яркие искры, а впереди был страшный деревенский пожар, в котором в одном костре гибнут дома, животные и люди. Там, за прихотливой линией черных деревьев, то круглых, то острых, как пики, взвивалось ослепительное пламя, загибало горделиво шею, как взбесившийся конь, прыгало, отбрасывало от себя в черное небо огненные клочки и хищно нагибалось вниз за новой добычей. В ушах моих шумело от быстрого бега, сердце билось быстро и громко, и, обгоняя его удары прямо в голову и грудь, били меня беспорядочные звуки набата, и было в них так много отчаяния, словно это не медный колокол звучал, а в предсмертных судорогах колотилось сердце самой многострадальной земли. Бам-бам-бам! Выбрасывало из себя раскаленное пожарище, и трудно было поверить, что эти властные отчаянные крики издает церковная колокольня, такая маленькая и тонкая, такая спокойная и тихая, как девочка в розовом платье. Я падал, опираясь руками на комья сухой земли, и они рассыпались под моими руками. Я подымался и снова бежал, а навстречу мне бежал огонь и призывные звуки набата. Уже слышно было, как трещит дерево, пожираемое огнем, и разноголосый людской крик с господствующими в нем нотами отчаяния и страха. И когда стихало змеиное шипение огня, явственно выделялся продолжительный, стонущий звук, то выли бабы, и ревела в паническом страхе скотина. Болото остановило меня. Широкое, заросшее болото, далеко бежавшее направо и налево. Я вошел в воду по колено, потом по грудь, но болото засасывало меня, я вернулся на берег. Напротив, совсем близко, бушевал огонь и выбрасывал в небо тучи золотистых искр, похожих на огненные листья гигантского дерева. В черной рамке камыша и осоки огненными блестящими зеркалами вставала болотная вода, и набат звал отчаянно, в смертельной муке: «Иди, иди же!» Я метался по берегу, и сзади меня металась моя черная тень, а когда я нагибался к воде, допытываясь у нее дна, на меня из черной бездны глядел призрак огненного человека, и в искаженных чертах его лица, в разметавшихся волосах, точно приподнятых на голове какой-то страшной силой, я не мог узнать самого себя. «Да что же это? Господи!» молил я, протягивая руки. А набат звал. Колокол уже не молил. Он кричал, как человек. Стонал и задыхался. Звуки потеряли свою правильность и громоздились друг на друга быстро, без отзвука, умирая, рождаясь и снова умирая. И опять я наклонился к воде, и рядом со мной отражением увидел другой огненный призрак. Высокий, прямой, и к ужасу моему все же похожий на человека. — К «Кто это?» — воскликнул я, оглядываясь. Возле моего плеча стоял человек и молча смотрел на пожар. Лицо его было бледно, и мокрая, не засохшая еще кровь покрывала щеку и блестела, отражая огонь. Одет он был прост, по-крестьянски. Быть может, он уже находился здесь, когда я прибежал, задержанный, как я, болотом. Быть может, пришел потом, но я не слыхал его прихода и не знал, кто он. «Горит!» — сказал он, не отводя глаз от пожарища. В них прыгал отраженный огонь, и они казались большими и стеклянными. «Кто ты? Откуда?» — спросил я. «У тебя кровь!» Длинными худыми пальцами он коснулся щеки, посмотрел на них и снова уставился на огонь. «Горит!» — повторил он, не обращая на меня внимания. «Все горит!»
3: «Ты не знаешь, как пройти туда?» — спрашивал я, отодвигаясь. Я догадывался, что это один из сумасшедших, которых много породило то зловещее лето.
2: «Горит!» — ответил он. «О, горит!» — закричал он и засмеялся, ласково глядя на меня и раскачивая головой. Участившийся набат внезапно смолк, и громче затрещало пламя. Оно двигалось, как живое, и длинными руками, словно в истоме, тянулось к умолкнувшей колокольне. Теперь вблизи она казалась высокой, и вместо розового на ней было уже красное платье. Наверху темного отверстия, где находились колокола, показался робкий и спокойный огонек, похожий на пламя свечи, и бледным лучом отразился на их медных боках, и снова затрепетал колокол, посылая последние, безумно отчаянные крики. И я снова заметался по берегу, а за мной металась моя черная тень. «Я пойду! Пойду!» — отвечал я кому-то, звавшему меня. А высокий человек спокойно сидел сзади меня, охватив руками колено, и громко пел, вторя колоколу: «Бам! Бам! Бам!»
3: «Ты с ума сошел!» — кричал я на него, а он пел все громче и веселее: «Бам! Бам! Бам! Замолчи!» — умолял я.
2: А он улыбался и пел, раскачивая головой, и в стеклянных глазах его разгорался огонь. Он был страшнее пожара, этот безумный, и, повернувшись, я бросился бежать вдоль берега, но не сделал я несколько шагов, как рядом со мной бесшумно выросла его длинная фигура в развивающейся рубашке. Он бежал молча, как и я, длинными, не знающими устали шагами, и молча бежали по изрытому полю наши черные тени. В предсмертных муках задыхался колокол и кричал, как человек, который не ждет уже помощи и для которого уже нет надежды. И молча бежали мы куда-то во тьму. И возле нас насмешливо прыгали наши черные тени.
0: Леонид Андреев. «Набат». Рассказ читал Василий Бочкарев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. «Экслибрис». Из книг.
4: Происхождение слов всегда интересно и любопытно. Названия предметов повседневного быта могут рассказать намного больше, чем прояснить, что означало то или иное понятие. К как слово попало в русский язык, какой путь проделало, как изменилось его значение. Откроем книгу Виталия Бабенко «Откуда у слов ноги растут» и найдем в ней замечательный пример. Точнее, ответ на вопрос, как юбка стала шубой. Шубой обычно всегда называли широкую верхнюю одежду, то есть шуба – это шуба. А слово «юбка» в форме «юбка» с буквой «п» второй было заимствовано из польского языка несколько позже, в XVI веке, и тогда «юбка» еще не была «юбкой», потому что этим словом полная форма «юпа», уменьшительная «юбка», характеризовались женская кофта, кофточка, женская куртка. В польский язык «юпа» явилась из французского, где давно существовало слово «жюб» в значении «женская верхняя одежда», а французы позаимствовали это слово у итальянцев, где «жюппе» означало «безрукавку». Разве не фокус? Безрукавка становится верхней женской одеждой, эта верхняя одежда превращается в кофточку, а кофточка неожиданно сползает вниз и становится нижней частью женского туалета. Однако главный фокус впереди. Этот сногсшибательный трюк в том, что и средневерхонемецкая «шубе», и итальянская «жюппе» коренятся в одном и том же слове, арабском – «юппа» или вариант «юбба». В разные времена это слово означало как нижнюю одежду из хлопчатобумажной ткани, так и верхнюю одежду с длинными рукавами. Вот вам юбка и шуба в одном лице. Книга Виталия Бабенко «Откуда у слов ноги растут».
5: Как известно, читатель подчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: он не признавал ни старшинства, ни званий, ни чинов. За короткое время смог переругаться со всем литературным обществом.
1: Авторское право.
2: В декабре 1855 года Лев Толстой приехал в Санкт-Петербург. Тогда он был начинающим литератором и поэтому заручился поддержкой Ивана Тургенева, который обещал ввести его в писательский круг. Знал бы Тургенев, с кем связывается. Лев Толстой участвовал в обороне Севастополя. Он своими глазами видел смерть. Поэтому условности высшего света его искренне раздражали. Он не признавал ни старшинства, ни званий, ни чинов. Говорил в лицо человеку все, что думал. За короткое время смог переругаться со всем литературным обществом. А за его выходки отвечать приходилось Тургеневу. Писатель пытался вразумить Льва Николаевича, но без толку. Толстой упрямился и только успевал делать записи в дневнике. 7 февраля поссорился с Тургеневым. 10 февраля обедал у Тургенева, мы снова сходимся. 12 марта с Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся. Так продолжалось несколько лет. Но однажды и у Тургенева кончилось терпение. Началось все с разговора о проблемах воспитания. Тургенев рассказывал о своей дочери, которая собиралась забирать одежду бедняков и чинить ее. «Это вы считаете хорошим?» – спросил Толстой. «Конечно. Это сближает благотворительницу с насущной нуждой. А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю театральную сцену». Такой наглости Тургенев уже не мог вынести. Он тут же вызвал Толстого на дуэль. Пришлось вмешаться влиятельным людям, которые смогли предотвратить возможную трагедию. Тогда писатели объявили друг другу бойкот и не разговаривали целых 17 лет. Только в 1879 году Тургенев и Толстой встретились и извинились друг перед другом. «Как-то трудно быть писателем после него», — сказал потом Толстой о Тургеневе. «Как я был рад быть вашим современником», — писал Тургенев Толстому.
1: Авторское право. Слушайте. Радио «Приключенческая книга».

0: книгу. Анаре де Бальзак, Евгения Гранде.
1: Наконец, в один вечер госпожа Гранде, изнуренная горем более чем болезнью, после тщетной попытки поколебать сердце своего мужа, решилась прибегнуть к советам господ Крюшо.
2: «Как же это можно? Посадить под замок совершеннолетнюю девушку?» — вскричал президент. «И еще без всякой причины. Да это самовластие, насилие, и она может протестовать!»
1: «Ну-ну, полно, племянник, брось свое казенное красноречие. А вы, сударыня, будьте покойны. Завтра же окончится заточение вашей дочери». Услышав слова старого нотариуса, Евгения вышла из своей комнаты.
2: «Господа, — сказала она с благородной гордостью, — прошу вас не вмешиваться в это дело. Мой отец — господин в своем доме, и до тех пор, пока я нахожусь под этой кровлей, я не могу ни в чем противиться воле отца моего. Никто в свете не имеет права осуждать его поступков со мною. Один Бог властен судить их. Вашей дружбой к нам умоляю вас молчать обо всем этом. Осуждать отца моего значит обижать нас всех. Благодарю вас, господа, за дружеское участие, принимаемое вами в моем горе. Но вы еще более меня обяжете, когда постараетесь опровергнуть обидные слухи, которые носятся по всему городу и о которых я узнала случайно».
1: «Она правду говорит», — сказала добрая старушка.
2: «Сударыня», — почтительно отвечал ей старый нотариус, пораженный благородной красотою лица ее, красотою, еще ярче просиявшую среди уединения, грусти и мечтаний любви. «Сударыня, лучший способ заставить свет замолчать — есть ваша свобода».
1: «Да, милое дитя мое, позволь господину Крюшо устроить наши дела. Ты слышала? Он отвечает за успех. Он знает твоего отца, знает, как нужно взяться за это дело. Если хочешь осчастливить последние минуты моей жизни, то не протився их желанию помирить тебя с отцом твоим». Утром на другой день Гранде, верный своим привычкам, вышел походить по саду. Для прогулки он всегда выбирал ту минуту, когда Евгения убирала свою голову и расчесывала волосы. Старый чудак прятался за орешник и оттуда смотрел на свою дочь. Ему хотелось обнять свое дитя. Он колебался, но обыкновенно упрямство побеждало. Часто он садился на маленькую скамеечку, на ту самую, где Шарль и Евгения некогда поклялись друг другу в вечной любви. Евгения замечала все и, в свою очередь, поглядывала на своего отца. Если он вставал и начинал прохаживаться, она садилась у окна и смотрела на старые стены, красиво увитые плющом и молодыми растениями. В этот день, в прекрасное июньское утро, Крюшо явился против обыкновения весьма рано и пошел прямо в сад. Старик сидел на скамеечке и смотрел на свою Евгению. — А, Крюшо, что нового? — закричал Гранде, увидав нотариус. — Да вот нужно поговорить с вами о делах. — Ах, вы, верно, достали золото и пришли разменять на серебро? — Нет, не то. Дело-то не в серебре, а в вашей дочери. Все только и говорят, что об ней. — А что за дело всем? — И трубочист, господин в своем доме.
2: — Правда, правда. Что хочет, то и делает. Хоть, пожалуй, повесится. Или, что еще хуже, побросает деньги в воду.
1: «Деньги в воду? Что это с вами, Крюшо?»
2: «Друг мой, —

0: Ваша жена очень-очень больна. Вам нужно бы посоветоваться с доктором Бержереном. Право, она при смерти. И если чего, Боже, сохрани, умрет, так вы, верно, не будете совершенно покойны, не взявши никаких предосторожностей во время болезни ее.
1: Та-та-та-та-та-та-та. Да вы сами настоящий доктор. Да знаете ли, что впусти раз к себе этих лекаришек, так их и палкой не выгонишь. Будут таскаться по 5, по 10 раз на день.
0: Хорошо, хорошо, Гранде, делайте там, как хотите. Я должен был предуведомить вас. Мы с вами старые друзья, и в целом Сомюре не сыщете человека вам более преданного. Будь что будет. Вы, слава богу, человек опытный, знаете, как вести себя.
1: Впрочем, цель моего прихода другая. Дело немного поважнее для вас, может быть. Видно, что вы и не думаете, в каких отношениях вы будете к вашей дочери по смерти госпожи Гранде. Вам нужно будет делиться с Евгенией, потому что вы в имении половинщик с супругою вашей. Ваша дочь, если захочет, может потребовать раздела, может продать Фруафон, ведь она наследница после своей матери, а не вы, старый друг мой.
0: Слова Крюшо как громом поразили Гранде. Старик был знаток в коммерции, но не в законах. Никогда и мысль о разделе не приходила в его голову.
1: Вот почему я бы вам посоветовал получше обращаться со своей дочерью.
2: — Да знаете ли вы, Крюшо, что она наделала?
3: — А что? — сказал нотариус, обрадовавшись, что наконец-то узнает всю тайну.
2: — Она отдала свое золото.
1: — Ну что же, ведь это была ее собственность.
0: — Вот они все таковы! — закричал Гранде, трагически опустив свои руки.
2: — Все поют одно и то же!
1: — Так неужели же вы из таких пустяков захотите повредить себе по смерти госпожи Гранде?
0: — А так для вас пустяки 6000 франков! Хм! Пустячки!
1: — Ах, друг мой Гранде! Да знаете ли, что будет стоить одна перепись имения и издержки по разделу, если потребует его Евгения?
0: А что будет стоить?
1: Да 20 000, 30 000 франков, может быть, и 50 000, даже 60. Ведь вам нужно же будет представить в палату всю опись имения вашего и платить за казенные издержки, расходы, хлопоты. Тогда как в полюбовной сделке.
2: — Клянусь серпом моего отца! — закричал побледневший старик и бросился в изнеможении на скамью. — Мы увидим, Крюшо. Подождите.
0: После минутного молчания, после минутной агонии, Гранде начал снова, взглянув на нотариуса.
2: — Тяжела, горька наша жизнь, Крюшо. Много-много в ней тяжких горестей. — Крюшо, — сказал старик торжественным голосом,
1: — вы, верно, меня не обманываете?
2: — Поклянитесь мне по чистой совести, что все, что вы сейчас распевали, написано в законах. Да я хочу видеть сам книгу, хочу посмотреть в своде законов. Дайте мне свод законов.
1: — Да неужели ж я не знаю моей должности, моего ремесла, Гранде?
2: — Так это правда? — Это правда? — Меня обокрадут, убьют, зарежут, съедят, высосут жизнь мою. И все это дочь, все это родная дочь. Она наследница после матери. Да для чего же эти наследники? Для чего дочери? Жена — дело другое. Я люблю жену, я обожаю жену мою. Она хорошего здоровья, она крепкого сложения, она урожденная де ла Бертольер.
0: Да ей не прожить и месяца. Гранде ударил себя в лоб, прошел несколько шагов, потом опять воротился и бросил ужасающий взгляд на Крюшо.
2: — Что делать? — спросил он.
0: — Видите ли, Евгения, если захочет, может просто и прямо отказаться в вашу пользу от наследства по матери. Ведь вы же не захотите потом лишить ее наследства, не правда ли? Но чтобы заставить ее согласиться на это, не нужно поступать с нею жестоко. Ведь что я вам теперь говорю против моего же интереса, старый друг мой? Ведь мне же выгода. Я буду совершать купчие, делать записки, писать обязательства.
2: Хорошо, хорошо, полно об этом, Крюшо. Вы разрываете мое сердце на части.
0: Что?
2: Достали ли вы золото?
0: Нет, но у меня есть несколько старых луидоров. Так, с десяток. Я, пожалуй, поменяюсь с вами.
2: Ах, друг мой, помиритесь-ка с вашей дочерью. В городе чуть каменьями в вас не бросают.
0: Глупцы! Фонды теперь по 97-75. Будьте хоть раз в жизни довольны.
2: 97-75? Неужели, Крюшо?
0: Да-да.
2: 97-75?
0: Ну-ну, — повторял старик, провожая своего друга до ворот. Сильно взволнованный неожиданной новостью, старик не мог быть спокойным. Он побежал к жене.
2: — Ну, старушка, я еду в Фрафон, прощай. Чтобы тебе не было скучно, позови Евгению. Будьте же без меня умницы, не шалите. Сегодня годовщина нашей свадьбы, милый друг мой. Вот, возьми к себе 10 икю на престол к празднику Спасителя. Ведь уж как тебе хотелось самой убрать престол к этому дню, старушка. Ну, веселитесь же без меня, забавляйтесь, пойте, играйте. Ну, прощайте же, милые. Да здравствует веселье!
0: Он высыпал 10 шестифранковых монет на постель жены своей, взял ее за голову, поцеловал.
2: — Что, бедняжечка, тебе лучше? Не правда ли?
0: — Как можете вы призывать Бога милосердного в дом свой, тогда как сердце ваше закрыто для любви и милосердия? — сказала больная с сильным чувством и упреком.
2: — Та-та-та-та-та-та-та-та-та,
0: — запел Гранде, но уже на новый лад.
2: — Мы посмотрим, старушка, мы и об этом подумаем.
0: — Господь милосердный! Евгения! Евгения! — закричала бедная мать, и краска выступила на бледном лице ее. — Беги, беги сюда! Отец твой прощает тебя, Евгения!
2: Но чудак убежал. Он не шел, а летел по полям своим, стараясь собрать, успокоить разбитые мысли.
0: Гранде начинал 72-й год своей жизни, но только в продолжении 2 последних годов его скупость, его ужасающая страсть достигла в нем крайнего развития, обратилась в неподвижную идею. Следуя наблюдениям над характером скупцов, честолюбцев и словом всех тех, чье сердце было опустошаемо сильную страстью, можно сказать утвердительно, что все способности, все чувства его сосредоточились на одном — на золоте. Блеск золота, обладание золотом — вот что стало предметом всех его желаний, всех помышлений. Деспотизм и упрямство возрастали в его душе вместе с пагубной страстью, и лишиться половины имения своего, отдать кому-нибудь золото — казалось ему делом неестественным, противным всем законам природы. Как? Ему, Гранде, давать отчеты в коммерческих делах своих, делать расчеты, протоколы, списки своего богатства, движимого и недвижимого. Нет, лучше горло перерезать себе, — закричал он в глубоком отчаянии, окидывая взором своим поля и пустоши.

Анаре де Бальзак, Евгения Гранде. Фрагмент читал Евгений Терновский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква П. Операция «Папай». Первое известное в истории применение климатического оружия. Во время войны во Вьетнаме северянам удалось наладить снабжение партизан юга страны через территорию соседнего Лаоса. Там, через джунгли, была проложена знаменитая тропа Хошимина, по которой доставлялись оружие, продовольствие и другие грузы. Бомбить территорию нейтрального государства американская авиация не могла. И вот в 1967 году самолеты стали распылять в облаках над тропой тонкий порошок йодида серебра. В результате хлынули дожди и размыли все грунтовые дороги. Снабжение партизан прервалось. В советских источниках операцию «Папай» везде называли «Операцией шпинат» по имени героя мультфильма «Морячка Папая», любителя шпината. Неточность объясняется вовсе не ошибкой переводчиков, а хитростью советских разведчиков, делавших вид, что им ничего не известно об операции.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: этого дня вдохновения. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.
2: Читаем книгу.
3: Антон Чехов. Анюта.
4: В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Колочков и усердно зубрил свою медицину. От неустанной напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица Анюта. Маленькая худенькая брюнетка лет 25, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувшись спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили 2 пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платья, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. «Правое легкое состоит из 3 долей», — зубрил Клочков. «Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. На боковой поверхности до 4 ребра. Назади до спины скапуляи». Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра. «Эти ребра похожи на рояльные клавиши», — сказал он. «Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется проштудировать на скелете и на живом человеке. А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь». Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра. Первое ребро не прощупывается, а оно с ключицей. Вот это будет второе ребро, так. Это вот третье. Это вот четвертое. Так. Что ты жмешься? У вас пальцы холодные. Но, не умрешь, не вертись. Стало быть, это третье ребро, а это четвертое. Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе, это третье. Нет, это спутаешься и не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек? Клочков взял уголек и начертал им на груди Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам. Превосходно. Все как на ладони. Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка. Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен. Теперь все ясно, сказал Клочков, перестав стучать. Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко. И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала. И все думала, думала. За все 6-7 лет ее шатания по меблированным комнатам, таких, как Клочков, знала она человек 5. Теперь все они уже покончали курсы, вышли в люди. И, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, 2 докторами, 4 художник, а 5 даже, говорят, уже профессор. Клочков 6. Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно. И из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо. У Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахара осталось 4 кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку. «Можно войти?» – послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов. «А я к вам с просьбой», – начал он, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. «Сделайте одолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу, часика на 2. Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя». «Ах, с удовольствием», – согласился Клочков. «Ступай, Анюта». «Чего я там не видела?» – тихо проговорила Анюта. «Ну, полно. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. А чего не помочь, если можешь?» Анюта стала одеваться. «А что вы пишете?» – спросил Клочков. «Психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами». «Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги?» «Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите?» «Счастливый человек, терпение есть. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки». «Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете». «То есть как? Иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно». «Так-то так», — сказал художник и брезгливо поморщился. «Но можно все-таки лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком, не правда ли? А у вас тут черт знает что. Постель не прибрана, помой, ссор. Вчерашний каш на тарелке. Фу!» «Это правда», — сказал медик и сконфузился. «Но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята». Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. И теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкой. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой. И он решил расстаться с нею немедля, во что бы то ни стало. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно: «Вот что, моя милая, садись и выслушай. Нам нужно расстаться. Одним словом, жить с тобой я больше не желаю». Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная, Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали. «Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться», — сказал медик. «Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь». Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышивание в бумагу, собрала нитки, иголки. Сверток с четырьмя кусочками сахара нашла на окне и положила на столе возле книг. «Это ваше. Сахар», — тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Ну, что же ты плачешь?» — спросил Клочков. Он прошелся по комнате в смущении и сказал. «Странный ты, право. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе». Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее. «Разве пусть еще одну неделю поживет здесь?» — подумал он. «В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти». И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово: «Ну что же стоишь? Уходить так уходить! А не хочешь, так снимай шубу и оставайся! Оставайся!» Анюта сняла шубу молча, потихоньку, потом высморкалась тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол. «Правое легкое состоит из трех долей», — зубрил он. «Верхние доли на передней стенке груди достигают до 4-5 ребер». А в коридоре кто-то кричал во все горло: «Григорий, самовар!»
3: Антон Чехов, Анюта. Рассказ читал Алексей Грибов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Якотать в нощи. Если перевести эту фразу с церковнославянского на русский, будет «как вор ночью» и означает «внезапно, тихо, неслышно, неожиданно». Упоминается в Библии, в Новом Завете, в первом послании апостола Павла к фессалоникийцам. Он говорил о времени пришествия Господня. «Нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью».
1: Слушайте на Радио Книга. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Сценарий.
1: В 1994 году компания Paramount Pictures начала съемки художественного фильма «Форрест Гамп» по одноименному роману писателя Уинстона Грума.
2: «Беги, Форрест, беги!»
3: «Ты слышал, придурок?»
1: Режиссер Роберт Земекис и сценарист Эрик Рот значительно изменили образ главного героя. Во-первых, в книге Форрест Гамп вовсе не слабоумный. Он савант. При этом диагнозе умственные отклонения в одних сферах соседствуют с гениальными способностями в других.
3: Гамп, какова ваша единственная задача в армии?
4: Выполнять все ваши приказы, господин сержант-инструктор.
3: Да, ты гений. Ты станешь генералом, Гамп.
1: Во-вторых, в романе Форрест совсем не такой невинный, каким получался на экране. Он употребляет наркотики, занимается сексом. Создатели экранизации решили наделить всеми этими качествами подругу героя, Дженни.
5: Ты что, дурак? Мама говорит, глуп тот, кто глупо поступает.
1: Роман Уинстона Грума почти полностью посвящен приключениям персонажа, а в картине авторы значительно увеличили любовную историю. Особенно сильно режиссер и сценарист отошли от первоисточника в концовке фильма. Дженни умирает, а Форрест воспитывает их общего сына, в то время как в романе детей у них не было, а героиня оставалась живой и выходила замуж за другого.
4: Если бы ты вышла за меня, я был бы хорошим мужем, Дженни.
5: Конечно, Форрест.
1: Фильм Роберта Земекиса считается одним из самых успешных фильмов Голливуда. На счету картины 38 наград, в том числе 6 Оскаров. Книга после выхода фильма била рекорды продаж. Тем не менее, автор Уинстон Грум остался крайне недоволен экранизацией. Через несколько лет он написал продолжение Форреста Гампа. В новой книге главный герой говорит такие слова: «Никогда никому не разрешайте делать из вашей жизни фильм».
4: Мама всегда говорила, что жизнь как коробка конфет. Никогда не знаешь, что тебе достанется.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу.
6: Юрий Павлович Казаков. «Осень в дубовых лесах».
7: Аспидно черной была эта ночь поздней осени, и не хотелось выходить из дому, но я все-таки вышел. Долго я устраивал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились, и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока, наконец, свеча не разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными. Свет в доме я нарочно не погасил, и освещенное окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее к оке. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперед и по сторонам, и я, наверное, похож был на стрелочника, только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвои лиственниц, которая даже при смутном свете фонаря была золотистой, а на голых кустах рдели ягоды барбариса. Жутко идти ночью одному с фонарем. Один ты шуршишь сапогами, один ты освещенный на виду, а все остальное, притаившись, молча созерцает тебя. Аллея круто уходила вниз по скату, свет в окне моего дома скоро пропал, потом и аллея кончилась, пошли беспорядочные кусты, дубняк и елки. По ведру щелкали последние высохшие ромашки, кончики еловых лап, какие-то голые прутики, и то глухо, то звонко раздавалось. Бум-бум. и далеко было слышно в тишине. Тропа становилась круче, извилистей, пошли частые березы, их белые стволы поминутно выступали из мрака. Потом кончились и березы, на тропе стали попадаться камни, дохнуло свежестью. И хоть за пятном фонаря ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство. Я вышел к реке. Тут уж увидел я далекий Бакин справа. Красный огонек его двоился, отражаясь в воде. Потом показался Бакин на моей стороне гораздо ближе. И слегка мигнуло тоже, и река обозначилась. На мокрой траве между кустами ивняка пошел я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте однотонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, подошел к родничку, зачерпнул воды, напился и утерся рукавом. Потом поставил мокрое ведро рядом с фонарем и стал смотреть в сторону далекой пристани. Катер уже стоял возле пристани, слабо видны были его красные и зеленые огни по бортам. Я сел и закурил. Руки у меня дрожали и были холодны. Я вдруг подумал, что если ее нет на катере, а с катера заметят мой фонарь, подумают, что я хочу ехать, и пристанут к берегу. Тогда я погасил фонарь. Сразу стало темно, только будто проколотой иглой горели Бакины по всей реке. Тишина стояла звенящая. В этот поздний час, верно, один я был на многие километры на берегу. А наверху, за дубовым лесом, лежала темная деревенька. Все давно спали, и только в моем доме на краю горел свет. Я представил вдруг весь ее длинный путь ко мне. Как она ехала из Архангельска, спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то говорила. Как она, так же, как и я, все эти дни думала о встрече со мной. И как она едет теперь по Оке и видит берега, о которых я ей писал, когда звал к себе. Как она выходит на палубу, и в лицо ей дует ветер, несущий запах сырых дубовых лесов. И какие разговоры внизу всю дорогу, в тепле, с запотевшими стеклами, как ей объясняют, где сойти и где переночевать, если никто не встретит. Потом я вспомнил север, свои скитания по нему, и то, как я жил на Тоне, и мы с ней били зубаток в белые ночи. Рыбаки тяжко спали, всхрапывая и постановая, а мы дожидались отлива и выходили на карбасе в море. Она беззвучно гребла, а я вглядывался в глубину, в клубки водорослей, разыскивая между ними очертания рыб. Я тихо подводил острогу и вонзал белое острие зубатки в затылок, напрягаясь, вынимал ее из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свертывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на тритона. И потом, уже на дне карбаса, долго шуршала еще, вздрагивала и цеплялась во что попало, мертвой хваткой. И я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый, как много успел я написать рассказов, и еще, наверное, напишу за оставшиеся глухие и тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погасшей и предзимней. Ночь была вокруг меня, и папироса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки и лицо, и сапоги, но не мешало мне видеть звезды. А их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и во врагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях. И я подумал тут же, что главное в жизни не сколько ты проживешь, 30, 50 или 80 лет, потому что этого все равно мало, и умирать все равно ужасно. А главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей. Катер уже отошел от пристани. Он был так далек еще, что движение его нельзя было уловить. Казалось, он стоял на месте, но от пристани отделился, и это значило, что он шел теперь вверх, ко мне. Скоро послышался высокий звук дизеля, и мне вдруг стало страшно, что она не приедет, что ее нет на катере. Я напрасно жду. Я увидел внезапно расстояние и дни, которые ей надо преодолеть, чтобы добраться до меня, и понял, как это непрочно все, какие-то мои планы счастливой жизни здесь вдвоем. «Что же это?» — сказал я вслух и поднялся. Я не мог уже сидеть и стал ходить по берегу. «Что же это?» — время от времени беспомощно повторял я и все поглядывал на катер, а сам думал, как дико будет идти мне одному наверх со своей водой и как пусто станет в моем доме. И неужели нам не повезет, наконец? И после стольких дней и наших неудач мы не встретимся, и так все пойдет прахом. Я вспомнил, как уезжал 3 месяца назад с севера домой, как она неожиданно приехала в деревню Стони проводить меня, как стояла на мостиках, пока я садился в мотобот, чтобы плыть к пароходу на далеком рейде, и как говорила все одно и то же: «Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Куда же ты едешь?» А я уже на мотоботе среди прощаний, слез женщин, криков парней и всякого шума понимал, что делаю что-то ребяческое, уезжая и слабо надеясь как-то все поправить в будущем. Катер был теперь близко, а я уже не ходил, а стоял на самом краю, на самом обрыве над черной водой и смотрел на него, не отрываясь, щурясь и громко дыша от возбуждения и надежды. Звук мотора внезапно стал ниже по тону, на рубке сверкнул прожектор, и дымный косой луч секанул по берегу, перескакивая с дерева на дерево. Катер искал место, где пристать. Он забирал все вправо, напряженный луч прожектора ударил мне в лицо, я отвернулся, потом опять поглядел. На верхней палубе стоял матрос и уже открывал бортик, чтобы сойти вниз и перекинуть на берег трап. А рядом с ним, в чем-то светлом, стояла она. Но с катера мягко и глубоко вонзился в берег, матрос сдвинул трап, помог ей сойти, а я перехватил чемодан, отнес его подальше, поставил рядом с ведром и только тогда медленно обернулся. Свет прожектора ослепил меня, и я никак не мог ее рассмотреть. Отбрасывая громадную зыбкую тень на лесистый откос наверху, она подходила ко мне. Я хотел ее поцеловать, но потом раздумал. Мне не хотелось этого под светом прожектора. И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на катер. Катер дал задний ход, луч прожектора пополз в сторону, потом и вовсе погас. Дизель внизу опять запел, и катер с длинным рядом освещенных окон в нижних салонах быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни. «Ну, здравствуй», — сказал я смущенно. Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза. — Пойдем, — сказал я и покашлял. — Черт, так темно, погоди, я фонарь зажгу. Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча, и обсохнут, станут прозрачными стекла. Потом мы пошли. Я впереди с чемоданом и фонарем, она сзади с ведром воды. «Тебе не тяжело?» — спросил я через минуту. «Иди, иди», — сипло сказала она. У нее всегда был сиплый, низкий голос. И вообще она была жесткая и сильная, и я долго не любил в ней этого, потому что я любил в женщинах нежность. Но сейчас, здесь, на берегу реки, ночью, когда мы шли друг за другом к дому, после стольких дней злости, разлуки, писем и странных угрожающих снов, ее голос и крепкое тело, и шершавые руки, ее северный выговор были как дыхание нездешней птицы, дикой, сероперой, отставшей от осенней стаи. Мы свернули направо во враг, по которому шла вверх неизвестно кем и когда мощеная короткая дорога, узкая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарем, а над нами текла узкая звездная река. По ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды. Еле переводя дух, мы вышли на лиственничную аллею и пошли рядом. Мне вдруг захотелось ей все показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях.

0: Закладка на интересной странице.
1: Секрет производства фарфора в Европе был раскрыт 28 марта 1709 года. До этого он был очень дорогим. Фарфор ехал морем из Китая, а что доезжало по бурным волнам, было доступно только самым богатым. Секрет пытались исследовать многие, но удалось это только двум. Начал исследование физик, математик и владелец стекольного завода, а по совместительству комендант крепости, граф фон Чирнгаус. А продолжил его пленник, алхимик Иоганн Фридрих Бёдгер. История детективная. Бёдгер обещал королю Августу Сильному наделать золото из ртути, но, естественно, не справился. Тогда его заперли в крепость, а дальше комендант привлек коллегу по научным изысканиям к работе в лаборатории. По легенде, подходящее сырье Бёдгер обнаружил случайно. Жулик-цирюльник вместо дорогой французской пудры пудрил парики тертой белой глиной. Бёдгер выяснил, что это превосходный каолин, не хуже китайского. А вскоре в городе Мейсон было налажено первое производство фарфора. Это оказалось выгоднее, чем делать золото для короля Августа Сильного. Фарфор сразу же стал предметом собирательства. Покупателями и коллекционерами вскоре стали все европейские монархи, а 40% продукции шло в Россию. Французы и англичане быстро построили собственные фарфоровые фабрики. В России секрет производства фарфора заново открыл Ломоносов. И в 1744 году заработал императорский фарфоровый завод. Фарфор завода Кузнецова собирал писатель Алексей Максимович Горький, а поэт Арсений Тарковский – разнообразные фарфоровые чашки. Итальянский и мейсонский фарфор коллекционировала семья Агаты Кристи. Писательница шутила: «Неприятность заключается в том, что если вы унаследовали коллекцию фарфора или мебели, то это лишает вас радости начать коллекционировать». 10 фарфоровых негритят стали героями ее знаменитого детектива.
2: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире радиокнига.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Роман «Приключения Гекльберри Финна» увидел свет в 1885 году, принадлежавшем Марку Твену издательстве «Чарльз Уэбстер и компания». Уэбстер – дальний родственник писателя. Он приехал покорять Нью-Йорк из провинции как раз в тот момент, когда Марк Твен задумал стать своим собственным издателем. Юноша не понимал ровным счетом ничего ни в издательском деле, ни в финансах. Но Марк Твен все же сделал его директором компании. Писатель сам не обладал деловым чутьем. Он регулярно вкладывался в провальные проекты, делал неудачные инвестиции и терпел убытки. Издание «Гекльберри Финна» стало исключением. Вот что пишет Марк Твен в автобиографии. «Уэбстеру повезло с Гекльберри Финном, и через год он вручил мне издательский чек на 54 тысячи 500 долларов, куда входил и капитал в 15 тысяч долларов, которые я ему передал. И еще один раз я точно родился заново». Впрочем, вскоре издательство обанкротилось. Марк Твен с женой выплачивали долги еще 5 лет. «Приключения Гекльберри Финна» причисляют к так называемым «великим американским романам». И, как положено великому роману, книга вызывала и до сих пор вызывает множество споров. С самого начала одни приняли ее с восторгом, а другие начали подвергать гонениям. Произведение критиковали за грубый язык, а вскоре обвинили в расизме. Первой, после выхода, изъяла книгу из фондов «Публичная библиотека Массачусетса». В 50-х годах 20 века книгу исключили из списка обязательного чтения в школах Нью-Йорка. В 70-х вышла сокращенная версия романа, а в 2011 году экспериментальная, политкорректная версия. Слово «негр» в тексте заменили словом «раб». Ну и еще, подкорректировали

0: Книги нашего детства. Алан Милн. Винни-Пух и все-все-все. Перевод Бориса Захадера.
1: Ну вот перед вами Винни-Пух. Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком. Бум-бум-бум. Другого способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему правда кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но, увы, сосредоточиться-то ему и некогда. Как бы то ни было, вот он уже спустился и готов с вами познакомиться. Винни-Пух. Очень приятно. Вас, вероятно, удивляет, почему его так странно зовут. Это необыкновенное имя подарил ему Кристофер Робин. Надо вам сказать, что когда-то Кристофер Робин был знаком с одним лебедем на пруду, которого он звал Пухом. Для лебедя это было очень подходящее имя, потому что если ты зовешь лебедя громко «Пух! Пух!», а он не откликается, то ты всегда можешь сделать вид, что ты просто понарошку стрелял. А если ты звал его тихо, то все подумают, что ты просто подул себе на нос. Лебедь потом куда-то делся, а имя осталось, и Кристофер Робин решил отдать его своему медвежонку, чтобы оно зря не пропало. А Винни так звали самую лучшую, самую добрую медведицу в зоологическом саду, которую очень-очень любил Кристофер Робин, а она очень-очень любила его. Ее ли назвали в честь Винни, или Пуха назвали в честь ее, теперь уже никто не знает. Даже папа Кристофера Робина. Когда-то он знал, а теперь забыл. Словом, теперь Мишку зовут Винни-Пух, и вы знаете почему. Иногда Винни-Пух любит вечерком во что-нибудь поиграть, а иногда, особенно когда папа дома, он больше любит тихонько посидеть у огня и послушать какую-нибудь интересную сказку. В этот вечер. «Пап, как насчет сказки?» — спросил Кристофер Робин. «Что насчет сказки?» — спросил папа. «Ты не мог бы рассказать Винни-Пуху сказочку? Ему очень хочется».
2: «Может быть, и мог», — сказал папа. «А какую ему хочется? И про кого?»
1: «Интересную. И про него, конечно».
2: «Понимаю», — сказал папа.
1: «Так, пожалуйста, папочка, расскажи».
2: «Попробую», — сказал папа.
1: И он попробовал. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, Винни-Пух жил в лесу один-одинешенек под именем Сандерс.
2: «Что значит под именем Сандерс?» — немедленно спросил Кристофер Робин.
1: «Это значит, что на дощечке над дверью было золотыми буквами написано «Мистер Сандерс», а он под ней жил».
2: «Он, наверное, и сам этого не понимал», — сказал Кристофер Робин.
3: «Зато теперь понял», — проворчал кто-то басом.
1: «Тогда я буду продолжать», — сказал папа. Вот однажды, гуляя по лесу, Пух вышел на поляну. На полянке рос высокий-превысокий дуб, а на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал. Винни-Пух сел на траву под деревом, обхватил голову лапами и стал думать. Сначала он подумал так. «Это неспроста. Зря никто жужжать не станет. Само дерево жужжать не может, значит, кто-то жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так». Потом он еще подумал и сказал про себя. «А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так». Тут он поднялся и сказал. «А зачем на свете мед?
2: Для того, чтобы я его ел. По-моему, так, а не иначе».
1: И с этими словами он полез на дерево. Он лез и лез, и все лез, и по дороге он пел про себя песенку, которую сам тут же сочинил. Вот такую. «Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему мед так нравится ему?» Вот он влез еще немножечко повыше, и еще немножко, и еще совсем-совсем немножко повыше. И тут ему пришла на ум другая песенка — «Пыхтелка». «Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. И тогда, конечно, если бы пчелы это были мишки, нам бы мишкам было незачем лазить на такие вышки». По правде говоря, Пух уже порядком устал, поэтому пыхтелка получалась такая жалобная. Но ему осталось лезть уже совсем-совсем-совсем немножко. Вот стоит только влезть на эту веточку и... Бабах! «Мама!» — крикнул Пух, пролетев добрых 3 метра вниз и чуть не задев носом о толстую ветку. «Эх, и зачем я

0: только», — пробормотал он, пролетев еще метров пять. «Да ведь я не хотел сделать ничего плохого», — попытался он объяснить, стукнувшись о следующую ветку и перевернувшись вверх тормашками. «А все из-за того», — признался он наконец, когда перекувырнулся еще три раза, пожелав всего хорошего самым нижним веткам и плавно приземлился в колючий-приколючий терновый куст. «Все из-за того, что я слишком люблю мед, мама». Пух выкарабкался из тернового куста, вытащил из носа колючки и снова задумался. И самым первым делом он подумал о Кристофере Робине. «Обо мне?» — переспросил дрожащим от волнения голосом Кристофер Робин, не смея верить такому счастью. «О тебе». Кристофер Робин ничего не сказал, но глаза его становились все больше и больше, а щеки все розовели и розовели. Итак, Винни-Пух отправился к своему другу Кристоферу Робину, который жил в том лесу, в доме с зеленой дверью. «Доброе утро, Кристофер Робин!» — сказал Пух. «Доброе утро, Винни-Пух!» — сказал мальчик. «Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара?»
1: «Воздушного шара?»
0: «Да, я как раз шел и думал, нет ли у Кристофера Робина случайно воздушного шара. Мне было просто интересно.
1: Зачем тебе понадобился воздушный шар?»
0: Винни-Пух оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, прижал лапу к губам и сказал страшным шепотом.
2: «Мед!»
1: «Что?»
2: «Мед!»
0: — повторил Пух. «Кто же это ходит за медом с воздушными шарами?»
1: «Я хожу», — сказал Пух.
0: Ну а как раз накануне Кристофер Робин был на вечере у своего друга Пятачка, и там всем гостям дарили воздушные шарики. Кристоферу Робину достался большущий зеленый шар, а одному из родных и знакомых кролика приготовили большой-пребольшой синий шар. Но этот родственник и знакомый его не взял, потому что сам он был еще такой маленький, что его не взяли в гости, поэтому Кристоферу Робину пришлось, так и быть, захватить с собой оба шара. И зеленый, и синий.
1: «Какой тебе больше нравится?» — спросил Кристофер Робин.
0: Пух обхватил голову лапами и задумался глубоко-глубоко.
1: «Вот какая история», — сказал он. «Если хочешь достать мед, главное дело в том, чтобы пчелы тебя не заметили. И вот, значит, если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят тебя. А если шар будет синий, они могут подумать, что это просто кусочек неба, и тоже тебя не заметят. Весь вопрос, чему они скорее поверят?
0: А думаешь, они не заметят под шариком тебя?»
1: «Может, и заметят, а может, и нет», — сказал Винни-Пух. «Разве знаешь, что пчелам в голову придет?»
0: Он подумал минутку и добавил: «Я притворюсь, как будто я маленькая черная тучка. Тогда они не догадаются».
1: «Тогда тебе лучше взять синий шар», — сказал Кристофер Робин. И вопрос был решен. Друзья взяли с собой синий шар. Кристофер Робин, как всегда, просто на всякий случай, захватил свое ружье, и оба отправились в поход. Винни-Пух первым делом подошел к одной знакомой луже и, как следует, вывалился в грязи, чтобы стать совсем-совсем черным, как настоящая тучка. Потом они стали надувать шар, держа его вдвоем за веревочку. И когда шар раздулся, так что казалось, вот-вот лопнет, Кристофер Робин вдруг отпустил веревочку, и Винни-Пух плавно взлетел в небо и остановился там, как раз напротив верхушки пчелиного дерева, только немного в стороне.
3: «Ура!» — закричал Кристофер Робин. «Что, здорово?» — крикнул ему из-под небеси Винни-Пух. «Но на кого я похож?»
1: «На медведя, который летит на воздушном шаре».
3: «А на маленькую черную тучку разве не похож?» — тревожно спросил Пух. «Не очень».
1: «Ну ладно, может быть, отсюда больше похоже. А потом, разве знаешь, что придет пчелам в голову?»
4: Алан Милн. «Винни-Пух и все-все-все». Фрагмент читал Кирилл Емельянов.
5: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Слышала сегодня по телевизору, как один чиновник рассуждал о зарплатах директоров школ и профессоров университетов.
2: Ну и что? Много получают?
1: Я прослушала все цифры, потому что зацепилась за ударение в словах «директора» и «профессора».
2: Ну да, вот и доверяй тебе после этого новости-то смотреть.
1: А если без шуток, чиновник правильно сказал? Директора и профессора? Или надо директоры и профессоры?
2: Вот знаешь, это тот случай, когда чиновнику можно безоговорочно доверять. Но не зря, видимо, он в Министерстве образования-то работает. По крайней мере, говорит грамотно. Или спичрайтер у него толковый, как сейчас говорят, да?
1: А мне всегда казалось, что правильно директоры и профессоры, а директора и профессора – разговорная форма. Неужели я ошибалась?
2: Ну, понимаешь, вот если бы мы с тобой жили в веке там в 19-м, то нам разрешали бы говорить «профессоры». Но сейчас такая норма признана словарями устаревшей. Есть норма «профессора», «директора». Но тут составители единодушны. Можно открыть там и Изарву, и Резниченко. Других вариантов ударений просто нет, и все.
1: Кстати, я посмотрела в справочнике, что в этой же цепочке доктора и шулера.
2: Да, хорошая цепочка такая, да? Все правильно. И во множественном числе говорить нужно «профессоров», «директоров», «докторов».
1: Но почему-то инспекторы и инструкторы, к примеру, не дружат с директорами и профессорами.
2: Ну, все верно. Инспекторы, инструкторы живут по другим правилам. И у них нет ничего общего с директорами, профессорами и докторами. Ни в ударениях, ну, ни, наверное, в зарплатах.
1: Ну, тогда я подытожу. Говорить нужно «доктора», «профессора» и «директора». Других вариантов ударения в этих словах быть не может.
2: Совершенно верно.
0: Родная речь. Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на Радиокнига.

0: Герои и персонажи.
1: Доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас, главный негодяй в сказке Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Но сказка эта не совсем сказка. Все персонажи «Золотого ключика» имеют свои прообразы, вполне реальных современников писателя. Карабас-Барабас — человек такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Это, по мнению исследователей, Всеволод Эмильевич Мейерхольд, русский советский театральный режиссер и актер, создатель биомеханики, певец маски и гротеска, деспот и реформатор. «Кукольный владыка, вот кто я, поди-ка!» распевает Карабас. «Когда я смотрю на игру современных актеров, мне всегда ясно, что передо мной усовершенствованный театр марионеток», пишет Мейерхольд в статье «Балаган». Псевдоним у Мейерхольда был доктор Дапертуто. Он позаимствовал его из Гофмана. А Карабас так и представляется – доктор кукольных наук. Борода Карабаса-Барабаса – явный намек на шарф, который так любил носить Мейерхольд, засовывая длинные концы в карман, чтобы не мешали. А у Карабаса борода поминутно вылезала из кармана куртки и путалась под ногами. Плетка-семихвостка – это Маузер, с которым режиссер после революции не расставался даже на репетициях. И точно так же от Мейерхольда сбежала лучшая кукла. Сначала великая комиссар Жевская, прямо обвинившая режиссера, он считает актеров марионетками. Потом красавица и прима Мария Бабанова. Принципы, провозглашаемые Мейерхольдом, что спектакль от и до придумывает режиссер, а актеру остается его пластически и талантливо выразить, не нравились Толстому, всегда стремившемуся обрывать ниточки чужого контроля. Папа Карло воплощал по той же логике Константина Сергеевича Станиславского, ставившего во главу угла актера и его переживания. И то, что папа Карло с легкостью побеждает Карабаса-Барабаса и уводит кукол в новый театр, где они будут играть самих себя, явно указывает на симпатии автора «Золотого ключика». И все же явные отсылки к личности Мейерхольда – это литературное озорство Толстого, а никак не злой шарж. Писателя возмущал не сам режиссер, а слухи и домыслы, окружавшие новые веяния в театральном искусстве.
2: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
2: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Василий Розанов. Памяти профессора Лесгофта.
1: Еще гимназистами в провинции мы слыхали повторяемое «Лесгофт, Лесгофт». Это говорили приезжавшие из Петербурга студенты, медики и естественники. Потом, став сами студентами, мы опять слышали это имя, тоже не отдавая себе более ясного отчета в его значении. И вот мы выросли, живем, служим. Все повторялось кругом тоже. Лесгофт, Лесгофт. Оно звучало в семьях, в учебных заведениях, в заседаниях разных ученых обществ. Слышалось около него другое имя — Лесгофтичка. Точно образовался какой-то духовный орден. Ведя девочку или мальчика с каким-нибудь угрожающим искривлением позвоночника, с бледным бескровным лицом, с ранним ослаблением зрения, с необъяснимым бессилием, с нелепыми для возраста головными болями, вы подымались по полутемной лестнице ход со двора в четвертый этаж, отворяли дверь и входили в небольшие, тоже не очень светлые комнатки, где будто обитает заштатный священник или отец-диакон. Так привыкли вы именно к этим комнатам, этого вида, этого духа, у чистой благородной части нашего духовенства, которая чистоту и скромность души выражает и в тихом, хорошо выметенном и вымытом виде комнат. Решительно. Квартира всегда имеет психологию своего обитателя. И у Лесгофта от квартиры его веяло чем-то старым, тихим, милым и ученым. Множество книг на кое-каких полочках, вовсе без шкафов, инструменты и аппараты непонятного вам значения. И вот выходит низенький серенький старичок. Петр Францевич Лесгофт. Это-то историческое имя, которое вы слышали еще мальчиком, слыхали в Москве, слыхали в городах по Волге. Да, он. Он приказывает ребенку раздеться, конечно, догола и всей фигурой, и внимательно, долго изучает все его тело. Каждая косточка пощупана, каждый орган исследован. Точно второй бог, ревизующий создание первого, то есть настоящего и, конечно, единственного бога. «Наденьте платье», — распоряжается он ребенку и начинает изложение вам. «Никаких лекарств. Пожалуйста, никаких железных корсетов, деревянных или лубочных шин, никакой машины около организма. Организм испорчен вами, родителями. Природа его должна исправить. Воздух, питание, солнце, движение». Движение. Эта часть разлагалась в целую науку, и нужно было иметь ум, чтобы только понять объяснение профессора. Всякий найденный им недостаток организма исправлялся через движение с мячом, с разными тяжестями в руках, с подвязыванием тяжестей к рукам и ногам. Игры были так систематизированы, что ребенок вынуждался самою игрою сгибаться так-то под таким-то углом и с такой-то живостью в такую-то сторону. Я описываю то, что мне пришлось наблюдать. Бесчисленные другие родители, без сомнения, видали и знают другие упражнения. Мысль их заключалась в пробуждении питания увядающего органа, в создании упражнения для него и, через это, в приливе крови к больной части. Я намечаю чуть-чуть, намечаю крупинку из того, что составляло целую науку с лабиринтом вспомогательных сведений. Да чтобы усвоить это и понять, чтобы, наконец, рассказать это и передать, нужно годы учиться. С понятным бессилием родитель, часто родительница, говорит профессору: «Я, Петр Францевич, ничего из этого не понимаю. И сверх того уже все забыла, что вы говорили. Это такие подробности. Имеете ли вы средства немного заплатить моей ученице, которая производила бы с вашим ребенком все эти упражнения у вас на дому?» При вашем согласии вы спускались вниз, переходили куда-то, и перед вами открывалось что-то похожее на целую академию. Это был целый, оригинально и самостоятельно им придуманный и созданный университет, своеобразно комбинировавший и своеобразно применивший биологические науки к пользе и здорового, и больного человека, больных и здоровых людей. Везде мелькали лесгофтички, внимательные, послушные, хочется сказать, покорные своему наставнику ученицы, с тихими, умными взглядами, молчаливые, деятельные, живые. Я передаю, что видел, как видел. В другие минуты и другим, может быть, казалось иное. За осмотр и изучение вашего ребенка он ничего не брал, то есть отказывался от платы, если она была предложена. Начинавшая посещать вас его ученица назначала плату столь маленькую, что вы не могли не удивиться, из-за чего она работает. И так деятельно работает каждый урок, не останавливаясь сама в движениях ни на минуту, не давая остановиться и ребенку, кроме назначенных профессором перерывов. Являлся вопрос, на какие же средства профессор живет. Верно, лично кого-нибудь лечил. Этой стороны его деятельности я совершенно не знаю. Через каждые 2 недели мать обязана была показать Лесгофту опять своего ребенка. И он опять нагибался и также тщательно изучал его части, его члены, его органы. Присутствовала при этих повторяющихся осмотрах уже лесгофтичка, назначенная им для упражнений, и на нее он шумел, когда нога не росла или перегиб не разгибался. Вздыхая по дороге, лесгофтичка иногда говорила: «Петр Францевич уже стар стал и не так свежо помнит все, как бывало в прежние годы. Как же опухоль не опадает, вы видите сами, что опадает. Но через 2 недели после предыдущего осмотра он не помнит, какая была опухоль тогда. И вот теперь бронит меня. Я не виновата». Мамаша успокаивает девушку, явно не виноватую. Она сама такая худенькая, не очень здоровая и так старается при упражнениях. Но, признаюсь, какую нужно иметь силу сосредоточения и внимательности осмотра, чтобы при десятках ежедневно показываемых ему детских ножек удержать на 2 недели в памяти перегиб или недогиб каждой ножки, перегиб иногда неуловимо малой значительности. Удивительно, если он исполнял это успешно в молодости, в зрелом возрасте, все 40 лет до старости. Удивительно. Но если бы он не помнил все в мельчайших подробностях, он не мог бы надеяться помнить, не мог бы, следовательно, и производить всей своей чудовищной по трудности, сложности и тонкости работы. Но он ее делал. Я забыл сказать, что при вторых, третьих и так далее осмотрах он также не брал платы со всех, в том числе из состоятельных. Не знаю, как он жил, но совершенно понятно, что он отказался поступить в санаторию в Каире за дороговизную платы. О нем вздохнут во всей России, а говор о нем прокатится крупной волной от Петербурга до далеких уголков Сибири. Везде есть ученики его, его слушательницы. В 70-х годов прошлого века, когда о физических методах воспитания никто не думал, не заботился, предполагая, что все само вырастет и само исправится, он прекрасную немецкую душою с немецким глубокомыслием принялся за задачу – поставить хорошо здоровье и рост русского ребенка. И что ему было до Гекубы, как говорит Гамлет? Он был немец, лютеранин, но он остался в России. Бог над всеми людьми, и все люди — его дети. Для русских детей, их десятков тысяч, лечившихся у него, старичок с Английского проспекта останется навсегда дорогим дедушкой. А по связи их с остальными, по ученикам и ученицам Лесгофта, которые останутся лечить и исправлять, он сделался двоюродным дедушкою. Вообще всему множеству русского ребячества. Родители нам дали жизнь, а он — здоровье. Это так близко и продолжает одно другое.
0: Василий Розанов. Памяти профессора Лесгофта. Фрагмент читал Владимир Карпов. Радио «Книга». Слушай, что...
2: чтобы читать. Давно прочитанные письма.
3: Анна Луиза Жермен, баронесса де Сталь, основоположница французского романтизма, была хозяйкой самого известного салона времен Великой Революции. Однажды Гёте привел к ней немецкого литератора Августа Шлегеля. Август стал близким другом Жермен, воспитателем ее детей, сопровождающим во всех поездках. Когда карьера Шлегеля пошла в гору, и он стал советником будущего короля Швеции, пути писательницы и критика разошлись. Обиженная мадам де Сталь писала Августу: «Вот уже 2 месяца, как я не получала от вас ни строки. Как это горько! Я бы никогда не подумала, что вы, зная, как я несчастлива, можете влить такой яд в мое сердце. Здесь все получают письма от своих друзей, даже самые занятые находят время писать, одна я ничего не получаю от моего близкого друга. Я так от него далека. Я пожертвовала ради него своими интересами, надеялась, что он будет мне всегда благодарен, ведь я нисколько не думала о себе, расставаясь с ним. Неужели удачи изменили такое сердце, как ваше? Разве вы не чувствуете, что ваша забывчивость терзает мне душу? Каждая почта несет с собой бессонную ночь. Я чувствую себя униженной, когда говорят: «Теперь уж, конечно, у вас есть вести от господина Шлегеля». Живу в гнетущем одиночестве, утратив веру в вашу дружбу, величайшее мое сокровище в этом мире». Когда мадам де Сталь скончалась, Шлегель издал ее сочинение «Размышления о французской революции». Дань памяти одной из величайших женщин эпохи.
0: Этого дня вдохновения.
4: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1915 году в районе Ипра немцы осуществили газовую атаку, то есть впервые в мире применили химическое оружие. Тогда это был хлор. В том же году русский ученый Николай Зелинский решил задачу защиты от газовой атаки и изобрел угольный противогаз.
2: В состав Черноморского флота вошел первый в мире подводный минный заградитель. В России испытали первый в мире танк-вездеход, но чины из военного ведомства его не одобрили. В этом же году случилась вещь похуже войны. Так экс-президент США Теодор Рузвельт прокомментировал подлое нападение германской подводной лодки на пассажирский лайнер «Лузитания». И в военном году музы не молчали. Имре Кальман подарил миру свою самую популярную оперетту. Мир отблагодарил. Королева Чардаша принесла композитору головокружительный успех. На сцену дачного театра в Малаховке в тот год вышла дебютантка, дочь нефтепромышленника Фаина Фельдман. Мир узнает ее позже под псевдонимом «Раневская». Крестьянин Рязанской губернии Сергей Есенин отважился в описываемом 1915 году показать свои стихи Александру Блоку. Маститый поэт стихи одобрил и дал дебютанту рекомендательные письма. Уже через месяц из 60 стихотворений редакции разных журналов взяли для публикации 51. В 1915 году впервые вышел в русском переводе роман бельгийского писателя Шарля де Кастера «Легенда об Уллиншпигеле». С этого времени пепел класса стучит и в наши сердца тоже. В том же году российская публика распробовала ананасы в шампанском. Сборник с таким названием выпустил в свет Игорь Северянин. В этом же году Владимир Маяковский принес цензору поэму «Тринадцатый апостол». Цензор вычеркнул 6 страниц и заглавие. На его вопрос, как можно соединить лирику и грубость, Маяковский ответил: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах». Фраза получилась такой удачной, что дала название поэме «Облако в штанах». В том же году Маяковский познакомился с Лилией Брик и сразу излил вспыхнувшие чувства в поэме «Флейта позвоночник». Кому же незнакомо, на цепь нацарапаю имя Лилина и цепь исцелую во мраке каторги. Еще одно стихотворение, написанное в 1915 году, знают даже люди, далекие от поэзии. Стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» стали песней в фильме «Ирония судьбы». В романе «Бремя страстей человеческих», написанном в 1915 году, английский писатель Уильям Сомерсет Моэм отразил собственные детские и юношеские впечатления. Но человеческие страсти завели писателя не только в литературу. Изнемогая от их бремени, он по заданию британской разведки 2 годами позже побывал и в России. Больших шпионских успехов он там не добился, зато изложил впечатления от поездки в сборнике рассказов «Эшенден» или «Британский агент». Таким был 1915 год в истории и литературе.
0: Хронология. Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.
3: Григорий Горин. Встреча с известным писателем Бурко.
4: «Любит наш народ писателей. Хлебом его не корми, дай только с живым писателем встретиться, особенно если еще и в рабочее время. Вот проходили у нас в области в прошлом году дни литературы. Понаехали писатели со всех концов страны. 3 дня их в центре держали, а потом пустили по районам. Звонят мне рано утром из района, говорят, выезжает к вам в совхоз известный писатель Бурко. Или Бурко. В общем, ударение на месте уточните. Примите на уровне. Я говорю, мы товарищу Бурко или Бурко очень рады, но все-таки хотелось бы знать, кто такой, что написал, чтобы почитать перед встречей. Район кричит, читать уже некогда, просто прими на уровне и все. Я говорю, не сомневайтесь, примем, но все-таки как народу объяснить, кто наш гость? Он вообще-то в частности мужчина или женщина? Район на другом конце трубки затих, чувствую, они тоже не в курсе. Потом стали кричать, что за глупые вопросы, директор. Писатель к вам не жениться едет, а встретиться с читателями. Ты нам мероприятие не срывай. Ты прими его, и все. Ладно. Собираю я срочно актив, говорю, товарищи, у нас большая радость, приезжает к нам известный писатель, то ли Бурко, то ли Бурко, то ли мужчина, то ли женщина. Какие будут предложения по радушной встрече? Задумались. Потом встает за вскладом, он у нас мужик башковитый, 3 ревизии поймать не смогли, и говорит, раз уж действительно такая радость, и приезжает к нам знаменитый писатель без точной фамилии и явных половых признаков, предлагаю его встретить радостно, но неопределенно. То есть плакатами напишем крупно «Привет, Бурко на совхозной земле» или «Книга Бурко — лучший подарок». Раз он писатель, то читать умеет и прочтет все правильно, с нужным для себя ударением. Так и решили. Написали плакаты, нарвали цветов, вперед пустили пионеров с барабанами. Ровно в полдень подкатывает к зданию правления «Черная Волга». Выходит оттуда писатель с усами. Никаких сомнений. Пионеры застучали в барабан, аплодисменты, цветы. Я его беру под руку, веду к себе в кабинет и по дороге говорю, мол, огромная радость, что вы прибыли, заждались, мол. Кстати, говорю, среди ваших поклонников тут разгорелся спор, в каком месте фамилию лучше ударять. Как вас правильнее, Бурко или Бурко? Он говорит, правильнее меня Куренцов Николай Степанович. А что касается этого Бурко или Бурко, то он сейчас вообще в другой делегации. Я вздрогнул. Говорю, это, конечно, для нас еще большая радость, что вместо какого-то Бурко вы, товарищ, к нам приехали. Но, с другой стороны, люди как-то настроились на Бурко или Бурко. Как быть? Глянул он, почитал плакаты и говорит, вот что, раз уж такая накладка, не будем огорчать людей, пусть и дальше уж принимают меня как Бурко или Бурко. Но поскольку я его книг не знаю, читательскую конференцию проводить не будем. Просто я им речь скажу, пообедаем и разъехались. У меня программа напряженная. Выхожу я к народу, объявляю им Бурко или Бурко, уж не помню. Выходит он и произносит речь. Товарищи, говорит, дальнейший рост, говорит, ура, говорит, навек, говорит. Умеют у нас писатели говорить. Про что сразу и непонятно, но бодрит. Народ ему аплодирует, только, конечно, немножко начинает нервничать, потому что он нас все время почему-то называет овцеводами. Я ему шепчу: «Товарищ Бурка!» Тут ж я не думал об ударении, он вообще мне стал надоедать. «Товарищ Бурко! Вы на овцеводство особенно не напирайте! Свекловоды мы, а не овцеводы! Овца в нашем районе не живет! Она тут вообще не выдерживает!» Он говорит: «Как так? Разве это не Касьяновский район?» Я говорю: «Ни в коем случае, это 100 километров и в другую сторону». Он ахнул: «Ах, мать честная, что ж там в центре все напутали? Меня ж в Касьяновском ждут, что делать?» Я говорю: «Не надо огорчаться, нормально, жизнь она все по местам ставит. Если вы для нас Бурко, то мы для вас Касьяновский район. Прошу к столу». Сели мы, выпили, закусили, потеплели. Гляжу, он уже нас ласково касьяновцами кличет, а сам не только на фамилию Бурка или Бурко, но просто на Буркина охотно откликается. Под конец совсем захмелел, растрогался, встал, кричит: «Друзья, в память о встрече хочу вам подарить свою книгу». Роется в портфеле, огорчается: «Ах, мать честная, я их все по дороге раздарил. Осталась вот одна, но на венгерском языке. Как быть?» Я говорю: «А это даже лучше. Огромное спасибо. А то у нас в библиотеке ни одной вашей вещи по-венгерски нету. Просто неудобно, если кто спросит». Достал он книгу, синюю такую, толстую. Написал: «Дорогие, сердцем с вами, не забывайте, Коля». И уехал, только пыль за колесами. Вот такая памятная встреча. А книга эта у нас в библиотеке до сих пор на почетном месте стоит. Все ищем способ ее обратно перевести, чтобы узнать, что он все-таки пишет, этот Куренцов или Куренцев. И когда только наш народ правильно ударять научится.
3: Григорий Горин. Встреча с известным писателем Бурко. Рассказ читал Владимир Самойлов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
5: «Дитя и властелин». Прекрасные слова нашла Жорж Санд для Бальзака в книге «История моей жизни». Суверенный владыка в созданном его творческой мощью полнокровном мире и сущий ребенок, который прибегает к ребяческим уловкам, чтобы только не столкнуться с кредиторами. У Анаре де Бальзака была непреодолимая слабость к красивым игрушкам, безделушкам, предметам роскоши, от которых, с учетом его вечно стесненного материального положения, по здравым размышлениям можно было бы безболезненно отказаться. Но куда там? Какое здравое размышление, когда этот могучий писатель готов был не есть супа и не покупать свечей, только бы поставить на стол китайский фарфор? Как-то раз Жорж Санд с друзьями ужинала у Бальзака. Меню было довольно странным: вареное мясо, дыня и замороженное шампанское. Возможно, дань какой-то еще неизвестной гостям моде, но, скорее всего, последние продукты, что были в доме, плюс шампанское в кредит. К концу трапезы Бальзак ненадолго удалился и вернулся в столовую в умопомрачительном халате, с детской радостью демонстрируя его друзьям. Писатель был в таком упоении от своего нового халата, что решил непременно проводить друзей до дома. И именно в халате. Все наперебой стали отговаривать его: «Вас же просто-напросто убьют, ведь сейчас уже ночь». «Ничего подобного», ничуть не смутившись, отвечал Бальзак. «Меня примут либо за сумасшедшего, а тогда испугаются, либо за принца, а тогда исполнится невыразимым почтением». и, подхватив волшебной красоты канделябр с зажженной свечой, Бальзак вместе с гостями вышел на улицу. По дороге, поддерживая полы своего сказочного халата, он рассказывал им о четырех великолепных арабских скакунах, которых буквально на днях собирается купить. Надо ли говорить, что Бальзак так никогда и не купил никаких скакунов? Жорж Санд. История моей жизни.

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: сценарий.
1: В первый день 1988 года на Первом канале Центрального телевидения состоялась премьера художественного фильма производства киностудии «Мосфильм» «Гардемарины вперед». Но история создания картины началась гораздо раньше. В 1983 году в Московском доме кино к режиссеру Светлане Дружининой подошла женщина и предложила свой роман как материал для сценария. Это была писательница Нина Саратокина, а ее книга называлась «Трое из навигацкой школы». Дружинина с трудом дотащила объемную папку с машинописной копией романа до дома и забыла о ней на несколько лет.
2: «Гардемарины, гуляем!»
1: Возможно, фильм не появился бы, если бы не сын режиссера Дружинины. Мальчик нашел на антресолях пыльную папку с рукописью. Несколько дней он зачитывался историей о трех друзьях из навигацкой школы, а потом напомнил о забытой книге маме.
2: «Алешка! Леха! Друг погибает!»
1: Дружинина обратилась к известному прозаику Юрию Нагибину, учителю Саратокиной по семинару при Союзе писателей. Он дал писательнице самые лестные рекомендации. Саратокина начала заниматься литературой только в 40 лет, но создает при этом крепкие исторические романы.
3: «Я замечаю в вас некоторую непоколебимость, к авторитетам, господин капитан».
1: Над сценарием фильма решили работать вместе Дружинина, Саратокина и Нагибин. Правда, на троих у них была всего одна пишущая машинка. Место за ней занял Нагибин. Он стал главным редактором книги. В результате текст сократился почти вдвое. Вот как рассказывала об этом Саратокина: «Мы со Светланой люди увлекающиеся. Как начнем свои женские кружева плести, остановиться не можем. А Нагибин все лишнее убирал и большинство наших наворотов безжалостно вычистил».
4: «Скачут аспиды. Скачет впереди. На рыжем жеребце. Змей с усищами. Ишь, зенки-то вылупил».
1: Фильм «Гардемарины вперед», снятый по рукописи мало кому известной писательницы, стал невероятно популярным. Песни и фразы из него ушли в народ, а Нине Саратокиной картина открыла путь в большую литературу.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга». Читаем книгу. Александр Солженицын. Август 14-го.
5: Главный узелок нашей жизни, все будущее ядро ее и смысл у людей целеустремленных, завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определенно и верно. А затем не только наша воля, но как будто и обстоятельства сами собой стекаются так, что подпитывают и развивают это ядро. У Петра Столыпина таким узлом завязалась рана, сколько помнил он еще от детства в подмосковном Середникове, русский крестьянин на русской земле. Как ему этой землей владеть и пользоваться, чтобы было добро и ему, и земле? Это острое чувство земли, пахоты, посева и урожая, так понятное в крестьянском мальчике, непредвидимо проявляется в сыне генерал-адъютанта, правнуке сенатора, по родословному древу в родстве с Лермонтовым. Ни знание, ни сознание, ни замысел, именно острое слитное чувство, где неотличима русская земля от русского крестьянина. И оба они от России, а вне земли России нет. Постоянное напряженное ощущение всей России как бы целиком у тебя в груди. Неусыпчивая жалость, ничем никогда не прерываемая любовь. Но хотя любовь как будто вся из мягкости, а как что коснется этого, твердость дуба. И так всю жизнь. Впрочем, это чувство земли выныривало и в конногвардейце деде, от которого, видимо, и заповедалось. Не будет расцвета русскому крестьянину, пока он скован круговой порукой общине. В ответом каждого за всех, принудительным уравнением, а безнадежливыми переделами земли никогда не в срости с нею, бессмыслицей каких-то улучшений и длинностью, узостью, нелепостью, отдаленностью полосок пахотных и сенокосных участков. Приехав даже изблизи, земель белорусских или малороссийских, как не подичиться этой щемящей великорусской чересполосицы, хотя и умилишься устоявшемуся вековому искусству крестьян размерять и уравнительно распределять во всем неравную, негладкую, несхожую землю. И просто до ясности. И сложно так, что не взять, не объять. Передельная община мешает плодоносию земли, не платит долга природе и не дает крестьянину своей воли и достатка. Земельные наделы должны быть переданы в устойчивую собственность крестьянина. А с другой стороны, в этом умерении, согласии своей воли с мирской, во взаимной помощи и связанности буеволия, может быть, залегает ценность высшая, чем урожай и благоденствие. Может быть, развитие собственности не лучшее, что может ждать народ. Может быть, община не только стеснительная опека над личностью, но отвечает жизнепониманию народа, его вере. Может быть, здесь разногласия шире и общины, шире и самой России. Свобода действий и достача нужны человеку на земле, чтобы распрямиться телом. Но в извечной связанности, в сознании себя крохой общего блага, витает духовная высота. Если думать так, невозможно действовать. Столыпин всегда был реалист, он думал и действовал едино. Нельзя требовать от народа небесности, и через собственность неизбежно нам проходить, как через все искушения этой жизни. И община порождает немало розни среди крестьян.
0: Александр Солженицын. Август 14-го. Фрагмент.

0: Такие старые слова.
1: Ну просто Шерочка с Машерочкой. Говорят про парочку неразлучных подружек. Иногда с иронией, иногда с ревностью. Несмотря на уютное домашнее звучание, выражение восходит галантным временам общения на французском. Именно на французском языке должны были обращаться друг к другу воспитанницы Смольного института. По его коридорам бабочками порхали Шерами, Машер и Моншер. Однако, если Шерами, дорогая подруга, и Машер, моя дорогая, вполне законны, то каким образом в закрытом заведении оказался Моншер, мой дорогой? В балетном классе смолянки танцевали соученицами. Но даже самым благовоспитанным барышням хочется подурачиться. Бойкие институтки разыгрывали целые представления, изображая дам с кавалерами. Отсюда и «Моншер». Простые люди, конечно, не могли оставить без внимания подобное фонетическое шуршание. Уж очень забавно они для неискушенного уха. Неведомого «Моншера» сократили до «Шер», а девушек в форменных платьях принялись величать «Шерочками с Машерочками».
0: Такие старые слова.
1: В свою очередь и смолянки стали так называть девичью бальную пару. Читаем в книге Лидии Чарской «Люда Власовская». Начальство баловало девочек, оставшихся на святке в институте. Им делалась елка, устраивался бал, где институтки танцевали не Шерочка с Машерочкой, как это было принято обыкновенно, а с настоящими кавалерами. В таком значении выражение употреблялось достаточно долго, пока в моде были танцевальные вечера и парные танцы. Потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят.
0: Такие старые слова. Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радио «Книга».

0: Пишите весело. Давайте только то, что общественный желудок переваривает.
1: Авторское право.
2: 1-го российского литературного менеджера Осипа Юлиана Ивановича Сенковского пишущая общественность терпеть не могла. Белинский язвительно писал о его журнале «Библиотека для чтения». Представьте себе семейство степного помещика. Семейство, читающее все, что ему попадется, с обложки до обложки. Еще не успело оно дочитаться до последней обложки, еще не успело перечесть, где принимается подписка и оглавление статей, составляющих содержание номера. А уж к нему летит другая книжка, такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг одним и несколькими языками. Не правда ли, что такой журнал –

0: для провинции. Да, Сенковский был в каком-то смысле циничный коммерсант, который точно знает, чего хочет его читатель. В то же время, с помощью библиотеки для чтения, редактор широко, талантливо, умело и с юмором популяризировал науку. Не только свое любимое востоковедение, но и физику, историю, археологию, естествознание. Сенковский был эрудитом и полиглотом. Владел, помимо основных европейских языков, турецким и арабским в совершенстве. Даже писал на них стихи. Кроме того, знал персидский, новогреческий, итальянский, сербский, а позже выучил китайский, монгольский и тибетский. Свои литературные опыты, преимущественно светские, бытовые, сатирические повести, публиковал под псевдонимом «Барон Брамбеус». Его фантастические путешествия барона Брамбеуса вышли в 1833 году и имели ошеломительный успех. Первый русский фельетонист, первый научный фантаст, но это еще не все. Сенковский ввел в своем журнале четкое разделение труда и оплату за лист. Занимался пиаром своих авторов и черным пиаром авторов чужих. Этого до него тоже никто не делал, особенно с таким бесстрашием и юмором. Вольтер стал кучки, как называл Сенковского критик Степан Шевырев, вызывал у коллег негодование и зависть, а у читателей пламенную любовь.
1: Авторское право. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Жорж Санд. Консуэлла.
2: Это происходило в Венеции около 100 лет тому назад, в церкви Мендиканти, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию своей музыки к «Большой вечерне», которую он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молодые хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие для замужества или для поступления в монастырь, как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами около того же времени и в этой самой церкви. Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на всю зоркость администрации, в школу проскальзывали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все также следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэлла, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган. Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождение она была не цыганского, не индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэла был выдуман мною, то весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или еще более древних времен, но она принадлежала к потомкам Исмаила, все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще 100 лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть». У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для цыганки. Не было у нее и вкрадчивого любопытства, и назойливого попрошайничанья бедной еврейки. Она была спокойна, как воды лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности. Так как росла Консуэла быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для своего возраста, что придавало этой 14-летней девочке, привыкшей ходить босиком, особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно, и жалко. Была ли у нее маленькая ножка, никто не мог сказать, до того плохо она была обута. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости, без соблазнительности. Бедная девочка об этом и не думала. Она привыкла к тому, что все белокурые, белые, полненькие дочери Адриатики вечно звали ее обезьяной, лимоном, чернушкой. Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и в то же время серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой малоприятной оригинальности. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей особе и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть 2 вида некрасивости. Одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует. Это и есть настоящая истинная некрасивость. Другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению. Подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца. Такою именно и была некрасивость Консуэла. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива. Потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэла была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».
1: Жорж Санд. Консуэла. Фрагмент читал Павел Конышев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
3: Гомера знают все. Легендарный древнегреческий поэт жил в 8 веке до нашей эры, автор «Одиссеи» и «Илиады». Но простой вопрос: Гомер – это имя или фамилия? Этот вопрос может поставить в тупик. Откроем книгу Виталия Бабенко «Удивительные истории о словах самых разных» и процитируем из нее Лукиана из Самосаты, который жил ориентировочно в 120-180 годах нашей эры. Я направился к поэту Гомеру. И так как нам обоим нечего было делать, я стал расспрашивать его обо всем и о том, откуда он родом, говоря, что вопрос этот и ныне все еще подвергается у нас подробному исследованию. Он мне ответил на это, что он и сам хорошо знает, что одни считают его хиосцем, другие – уроженцем Смирны, а многие – колофонцем. Однако родом он из Вавилона, граждане которого называют его не Гомером, а Тиграном, и что только впоследствии, находясь в качестве заложника в Элладе, он получил свое имя. Неожиданно, правда? Но Бабенко пишет далее. «Предвижу множество возражений, мол, Лукиан был ядовитым сатириком, и, мол, его правдивая история – это фантастическое произведение. Но версия Лукиана весьма любопытная, и ее приводят весьма серьезные этимологические источники. Тем более, что древнегреческое слово «хомерос» как раз и означает «заложник». Книга Виталия Бабенко «Удивительные истории о словах самых разных».
1: Слушайте на радио «Книга» «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21:30.

0: этого дня вдохновения. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
1: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.
2: Роберт Шекли. «Цивилизация статуса».
3: На Омеге, как говаривали старожилы, между вынесением приговора и приведением его в исполнение не протиснешь даже лезвие ножа. Баррента без промедления доставили в огромный круглый каменный подвал департамента юстиции. С высокого, изогнутого аркой потолка ослепительно сияли белые дуги светильников. Часть стены, срезанная ступенями, образовывала зрительскую трибуну. Ряды были забиты до отказа, между ними сновали разносчики и продавали повестку дня судебной процедуры. Баррен стоял посреди зала на каменном полу. В изгибе стены отодвинулась панель, и на арену выкатилась небольшая машина. Громкоговоритель высоко над зрительной трибуной объявил: «Внимание, дамы и господа! Вы присутствуете на суде испытанием 642 ВГ-223 между гражданином Уиллом Баррентом и ГМЕ-213! Просим занять места! Состязание начнется через пару минут!» Баррент посмотрел на своего противника. Блестящая черная машина в форме полусферы высотой около 4 футов нетерпеливо каталась взад-вперед на маленьких колесах. По гладкой металлической шкуре вспыхивая пробегали красные, зеленые и янтарные огоньки, утопленных в корпусе лампочек. Она вызывала у Баррента смутные воспоминания о морских чудовищах, обитающих в океанах Земли. «Небольшое объявление для тех, кто впервые посетил нашу арену!» — снова заговорил динамик. «Заключенный Уилл Баррент добровольно избрал суд испытанием. Инструмент правосудия, в данном случае ГМЕ-213, есть изумительное творение инженерного гения Омеги. Машина, или Макс, как ее называют многие друзья и поклонники, является орудием убийства завидной эффективности. В ее арсенале 23 разных способов умерщвления, в большинстве своем очень болезненных. В целях испытания она оперирует по принципу случайности. Это означает, что Макс не выбирает сам орудие убийства. Способ нападения определяется беспорядочным расположением 23 номеров, соединенных с селектором времени, действующих по тому же принципу неопределенности в пределах от 1 до 6 секунд». Макс неожиданно двинулся в центр арены, и Баррент отошел. «Заключенный, — продолжал громкоговоритель, — в состоянии вывести машину из строя. В таком случае он выигрывает состязание и освобождается с сохранением всех прав и привилегий его нового статуса. Теоретически такая возможность существует. Практически это случается 3,5 раза из 100. Баррент оглядел галерею зрителей. Судя по одежде, все они, мужчины и женщины, принадлежали к верхушке привилегированных классов. А в первом ряду сидела девушка, которая дала ему оружие в день прибытия в Тетрахит. Она была такой же красивой, как ему запомнилось, но бледное овальное лицо ничего не выражало. Она смотрела на Баррента с бесстрастным любопытством человека, разглядывающего необычного жука в банке. «Состязание начинается!» — объявил динамик. У Баррента больше не было времени думать о девушке, потому что машина покатила прямо на него. Он осторожно отступил в сторону, Макс выпустил тонкое щупальце с поблескивающим белым кольцом и устремился к Барренту, тесняя его к стене. Внезапно машина остановилась, внутри механизма что-то щелкнуло. Щупальце убралось, и на его месте появилась металлическая рука на шарнирах, заканчивающаяся лезвием. Увеличив скорость, машина зажала Баррента в угол. Рука взметнулась, но он успел увернуться и услышал, как нож заскрежетал о камень. Когда рука втянулась, Баррент смог вернуться к центру. Он понимал, что машина уязвима только во время паузы, пока селектор выбирает способ убийства. Но как вывести из строя гладкий бронированный механизм? Макс опять приближался, и теперь его металлическая шкура тускло отсвечивала зеленым веществом. В нем Баррент сразу узнал контактный яд. Он прыгнул в сторону и помчался, огибая арену, стараясь избежать смертельного прикосновения. Машина затормозила, нейтрализатор омыл ее поверхность, очищая от яда. Затем Макс опять направился к нему, на сей раз без всякого оружия, явно идя на таран. Баррент еле переводил дыхание. Он беспомощно прислонился к стене, глядя, как противник набирает разгон. Макс остановился в нескольких дюймах от стены, щелкнул селектор, и из брони вылезло нечто вроде бейсбольной биты. «Упражнение по прикладному садизму», — подумал Баррент. «Пройдет немного времени, и машина собьет его с ног и запросто прикончит. Предпринимать надо что-то немедленно, пока еще сохранились силы». Не успел он подумать об этом, как в воздухе мелькнула увесистая стальная дубинка. Баррент не смог полностью уклониться от удара, бита задела левое плечо, рука онемела. Макс опять выбирал. Баррент бросился на его гладкую сферическую поверхность. На самом верху он увидел два крошечных отверстия. Молясь, чтобы они оказались воздухозаборниками, Баррент заткнул их пальцами. Машина замерла, публика взревела. Баррент цеплялся за ровную поверхность, онемевшей рукой, стараясь удержать пальцы в отверстиях. Огни на шкуре Макса изменили цвет с зеленого на янтарный, потом на красный. Его внутриутробное жужжание превратилось в глухой рокот, а затем машина выпустила трубки дополнительных воздухозаборников. Баррент попытался накрыть их своим телом, но машина, внезапно взвыв, быстро откатилась и сбросила его. Он вскочил на ноги и вернулся к центру арены. Состязание длилось не более 5 минут, а Баррент совсем выбился из сил. Тем временем неумолимая машина наступала, подняв широкую сверкающую секиру. Вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, Баррент бросился вперед. Он схватил металлическую руку обеими ладонями и начал гнуть ее вниз. Сталь затрещала, и Барренту показалось, что сустав начинает поддаваться. Если ему удастся отломать металлическую конечность, может быть, машина выйдет из строя, или на худой конец он получит оружие. Макс внезапно дал задний ход и вырвал руку. Баррент упал ничком, секира со свистом долбанула его по плечу. Баррент покатился по полу и посмотрел на трибуну. «Он конченый человек. Уж лучше благодарно принять следующую попытку машины, чтобы она прикончила его сразу». А девушка показывала ему что-то руками. Времени наблюдать не было. Ослабевший от потери крови, Баррент поднялся на ноги. Его не интересовало, какое оружие извлекает машина на этот раз. Стоило ей двинуться, и он бросился под колеса. Колеса вкатились на плечо, и Макс резко накренился. Баррент застонал от боли и, собрав последние силы, попытался встать. Машина взвыла и опрокинулась. Баррент упал рядом. Когда зрение вернулось к нему, машина выдвигала конечности, чтобы перевернуться. Баррент кинулся на днище и замолотил по нему кулаками. Ничего не произошло. Он попробовал оторвать одно из колес, но не сумел. Макс стал отжиматься от пола. Внимание Баррента вновь привлекла девушка. Она настойчиво повторяла дергающие движения. Только тогда Баррент заметил маленькую предохранительную коробку около одного из колес. Он резко сорвал крышку, ободрав почти все ногти, и выдернул предохранитель. Машина элегантно испустила дух. Баррент лишился чувств.
2: Роберт Шекли. «Цивилизация статуса». Фрагмент читал Петр Каледин. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «Э». Энигма. Общее название шифровальных устройств, внешне напоминающих пишущую машинку. При нажатии на ту или иную клавишу «Энигма» показывала соответствующий знак шифра, тоже букву или цифру. «Энигмы» появились и стали популярны в 20-е годы. А в 1932 году в первый раз один из их кодов расшифровали сотрудники польской разведки. Коды «Энигмы» и их устройства все время совершенствовались и достигли расцвета во время Второй мировой войны. Но уже тогда разведчики разных стран стали постепенно от них отказываться, предпочитая более удобные способы шифрования данных. Однако в мировой литературе и в кинематографе судьба «Энигмы» оказалась прямо противоположной. Она уверенно вытеснила там все другие методы криптографии того времени. А некоторые историки даже утверждают, что «Энигма» повлияла на ход войны. Без расшифровки ее кодов победа союзников над фашизмом была бы и вовсе невозможна.
0: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: Читаем музыку
0: на радиокнига. Ежедневно.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Поэма Джорджа Гордона Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» с самого появления имела невероятный успех. 14 тысяч напечатанных экземпляров разошлись за один день. В лондонских литературных кругах пересказывали слухи, что лорду Байрону заплатили сумасшедший гонорар по гинее за строчку, что в переводе на понятные нам деньги равно 9 рублям. Молва сильно преувеличила. Автор получил не более 2 рублей за строку. Да и теми толком не воспользовался, хотя материальные дела его были далеко не в порядке. Лорду неприлично было брать гонорар, и Байрон отдал его родственнику, отблагодарил за помощь в издании поэмы.
0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Константин Коровин. Колька.
2: Уж проходит ноябрь. Так печально и грустно кругом. Молчит темный сад. Черные ветви лип повисли над беседкой. Упавшими листьями клена завалено крыльцо и терраса моего дома. Стало все как-то бедно, сиротливо. На реке вода полная, глубокая, серая, злая. Лодка как-то жалко лежит на берегу. Пожелтели травы берега и повисли осоки. Скользят ноги на синей грязной дороге. В деревне бабы, окутанные теплыми платками, в тулупах, закрывают соломой избу на зиму. Для тепла закрывают. И грустно, горько глядят жалкие окна избенки. На долгую зиму залезает туда вся семья крестьянина с детишками. Давно Авдотья не получала письма от мужа с войны. Нет от Андрея вести. Убили, не убили, кто знает. Около стоит сынишка Колька. Горят глазенки мальчишки. Слушает, как рассказывает мать. На ногах у него большие грязные сапоги отца. Он поглядел на мать, пошел за избу, едва передвигая ноги, и сел у плетня. Задумчиво смотрел на сапоги и тихонько говорил. «Дядька, убили знать тебя. Дядька, а может, нет?» И Колька рукой гладил сапог и глядел на грязную дорогу, которая идет далеко, заворачивая в темный лес. И каждый день сидит Колька у плетня и все смотрит вдаль, на поворот дороги. Он гладит холодными ручонками отцовские сапоги, и в глазах у Кольки блестят слезы, текут по носу. Рукавами ватной кацавейки трет он нос. Мать велит Кольке заварить корове пойло, нарубить хворосту, сходить за водой. И Колька опять норовит к плетню уйти, поглядеть. Любил Колька отца. У кого бы спросить о нем? Раз спросил у кузнеца, а тот пьяный был.
3: «А чего, — говорит, — тебе, ежели и убили? Война! Не пишет письма, значит, убили!»
2: Даст пойло корове Колька, посмотрит ей в глаза. Корова не знает, баран тоже. Собака соседняя, кривая, волчок, тоже не знает. Любил ее Колька. Помнил, отец ее гладил. И Колька гладил собаку. Придет в избу, положит в углу избы тяткин тулуп и ляжет на него. И тулуп-то вроде как отцом кажется ему. Сапоги поставит рядом, рваные, большие, отцовские. Как-то лучше душе, теплей. Отцовское-то около. И смотрит ночью Колька открытыми глазами в темь. И кажется, ему отец приехал. На нем рубаха новая, пояс. И глядит на него отец. И Колька баранку ест. Отец дал. Хорошо с отцом быть, Кольке. И собака кривая тут же. Помнит Колька, как отец ему маковые лепешки привез. Сам не ел, все ему отдал. Сидит отец за столом и долго деньги считает. Серебро и бумажки. 7 рублев, говорит. Мало получил. И ему семитку дал. Только у Кольки семитку эту украли. А теперь к матери придут бабы. Торочут, торочут, сирота, говорят, показывая на Кольку. А мать плачет.
3: Упало сердце у Кольки. Убили отца, значит, думает. Пришло письмо Семену, а от отца все нет ничего. Уж выпал снег. Приехал я как-то из Москвы в мой деревянный дом, и вечером вошел ко мне в комнату дедушка, сторож моего дома, и говорит: «Вот пришел Колька Авдотин, что с краю к вам».
2: «Это Колька, у которого отец на войне?»
3: «Да», — говорит дедушка, — «тот самый. Ведь он, помните, с ребятишками ходил с вами, когда вы списывать картину ходили. Ящик ваш носил, а то зонтик. До войны. Больно об отце тужит. Убили, знать, отца-то на войне. Объем слуха-то нет. Позови его сюда», — говорю я дедушке.
2: Тихо вошел ко мне Колька и в руках держал шапку. Он вырос и большими карими глазами смотрел серьезно и пристально на меня. «Здравствуй, Коля», — говорю. Он молча стоял и смотрел. Большие ресницы глаз у него слиплись, и худые бледные щеки как-то вздрагивали.
3: «Костянтин Алексеевич», — сказал Колька, — «я хотел тебя спросить. Значит, самого убили на войне?»
2: Дедушка вышел.
3: «Слышь, вот что», — продолжал Колька, — «ежели так вышло, что убили его, то, значит, он теперь там, у Бога. У престола, значит, сидит. И вот еще что. Скажи, сделай милость теперь мне. Где эта война есть и как туда дорога идет? По машине, значит, ехать надо. Так что я хочу попытать, значит, отца найти. А ежели что, пущай меня кончают. Так что я тоже у престола сидеть должен буду. Эту муку я тут-то ни почем снести не могу. Чего мне тут-то делать? И зачем мне тут-то зря болтаться?»
2: «Как? Ты, значит, на войну хочешь ехать, Коля?»
3: «Во-во. Да как это надо ехать, дело мне незнамо».
2: «Коля, тебя не возьмут. Ты же мальчик, говорю.
3: Молод ведь?» «Нет, возьмут. Я чего-нибудь буду там пособлять. Драться мне где же? А так, кому что надо, носить я могу, али пошлют куда».
2: «Как же ты-то отца найдешь?
3: Где он, в какой части, ты знаешь?»
2: «Знаю, сапер он, более ничего.
3: Это вы не говорите тут, а я уйду. Вот собаку вот тоже охота кривого-то взять. Он тоже отца знал. Он бы рад был. Я и полушубок возьму. И сапоги его новые есть».
2: Колька говорил так просто и ясно, и восторженное лицо его было бледно, и искрились большие глаза. Он поднимал руку кверху над собой, когда говорил: «У престола буду сидеть с отцом, и я сидеть». «Почему сидеть?» И смотря на него, я не знал, что ему ответить. Потом сказал: «Послушай, Коля, у тебя мать. Ты один сын. Ты ее жизнь. На кого же она останется? Ты ее надежда. Подумай, мать-то оставишь?»
3: «Да это все верно», — сказал Колька равнодушно. «Только я никак не могу. Чего здесь делать? Только я уйду, вы не говорите никому. Прощайте», — вдруг сказал Колька и ушел. Через 3 дня дедушка-сторож утром сказал мне: «Колька-то в ночь ушел и собаку кривую вел с собой».
2: «А как же мать-то? Что же она?» — спрашиваю я у дедушки.
3: «Плачет», — ответил дедушка. «Говорит, ничего с ним не сделаешь, давно затеял. Отец, говорит, зовет меня».
2: «Чего?»
3: «Сапоги взял его новые, тулуп. Мать думает, вернется. Он ведь вне себя пройдет. Да нет, слышь? Да нет, слышь? На машину сел с солдатами. Жандар на станции видал, так сказывал, конвойный его взял. Нельзя знать по эдакому делу отказ чинить.
2: Ведь он мальчик, говорю я. Сколько Кольке лет?»
3: 13, — ответил дедушка.
2: Через месяц вечером вошел ко мне сторож дедушка и сказал, что мать Колькина, Авдотья, пришла и принесла письмо мне прочесть. От мужа получила. Ко мне вошла Авдотья. Женщина высокого роста подала мне письмо и фартуком закрыла глаза. Я читаю.
3: «Любезной супруге моей Авдотье Михайловне земным поклоном кланяюсь. Любимому сыну моему, Миколаю Григорьеву, шлю отцовское благословение на послушание матери своей и почтение родительское. Сохранять в вере святой. Штыковую рану и сквозь лежу в госпитале 2-м гренадерского дивизиона. Рукою немощью жду часа приставиться к престолу Творца Всевышнего. Отдай Авдотье сапоги новые Миколаю. Пускай сенца вставит, по ноге, может, придется. Суконную поддевку продай, смотря обманом не обманись. Мини 12 не отдавай».
2: Зима. Засыпала снегом. Вижу я на деревне в сумерках светятся огоньки в окнах изб деревенских. В окне избы Авдотьи не горит огонь. Стоит Авдотья в рваном тулупе у плетня. и смотрит вдаль дороги на поворот в лес. Долго смотрит. И пойдет домой, наклоня голову. Затеплит лампадку у иконы, покроет скатертью стол. Накрошит редьки, польет квасом, сядет за стол. Напротив положит ложку. И говорит. «Поешь, Андрюша, найдет ли Колька тебя? Где найти? Убили, знать тебя, вороги. Не хочу я чая без тебя пить, не буду. Говорил Колька, найду отца. Да где же? Мал он еще. До престола дойду, а найду, говорил. Где ж найти? Эх, горе, вот оно что. Рать на рать идут. По что велел архангел? Поешь со мной, Андрюша. Люб ты мне, ох, люб. Светил, как синее утро. Ишь, краса в тебе какая нездешняя. Кровины нет ни капли в тебе. Полил землю родиму. И все говорит, говорит Авдотья. За полночь уже. К утру заснет за столом. Утром затопит печь и ничего для себя не печет. Неохота. Кому есть, для кого готовить. Пожует краюху хлеба и пойдет к плетню. Посмотреть на дорогу дальнюю. Никуда не ходит в гости. Да и к ней никто не идет. Скучно. Эх, говорят, Авдотья горе мыкает. Все ждет. Думает, муж приедет. Да приедешь от телева. Эх, там чего, немцы, турки, арапы, еще хранцуж да штанглицы. И сколько их на Россию идут. Где ж тут вернуться? Нет, не вернется. Потом деревенские говорили. На холмах Галиции к утру смолк вой артиллерии. Шел долгий бой. В окрестностях Кременца снесен артиллерийским огнем какой-то городок. Кусок церковки белеет, как срезанная Пасха. Мусор разбитых домов, щебень, грязь, глина. Кое-где торчит остаток печи. Стая воронья носится и с криком опускается кучей, отыскивая добычу. Из глины и мусора выглядывает грязный сапог, и в нем часть ноги. Расшиб снаряд, и человека нет. Около сапога собака кривая, волчок. Не дает клевать воронам ногу. Смотрит волчок одним глазом, и в глазу кривой собаки скорбь тяжкая и недоумение. Глядит, сядет, поднимет морду кверху и тихонько завоет. И сдох кривой волчок у сапога друга своего Кольки.
0: Константин Коровин. Колька. Рассказ читал Илья Бледный.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
0: Первый источник.
4: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Фраза взята из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Это слова лозунга, которым организатор митинга в селе на Новозайцевском тракте встретил машину Адама Козлевича с Остапом Бендером и его товарищем. Антилопу Гну случайно приняли за лидера автопробега «Москва-Харьков-Москва». Позже Остап повторит это выражение на митинге в городе Удоеве.
0: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Наш доктор без верблюда остался и без словаря. Так сопереживали солдаты Владимиру Далю, который нес службу на русско-турецкой войне. Он зарекомендовал себя прекрасным военным врачом, но в историю вошел как создатель толкового словаря живого великорусского языка. Даль увлекся собиранием слов сразу после окончания морского корпуса. Служа на Черноморском флоте, он начал общаться с простыми людьми и с удивлением обнаруживал новые и интересные слова. Подождите, я запишу. Как вы сказали? Не будь хухрий. Так и запишем. Хухря. Замарашка, нечеса, растрепа. Даже в окопах русско-турецкой войны в 1828 году он продолжал собирать и записывать новые слова. Ох, а каковеем мы тут все! А вот не надо на войне огурство свое показывать. И перестали бы вы копырзиться. Мимозыри нам в желдаках не нужны. Новых слов было так много, что вскоре Даль не мог уместить записные книжки в своих походных вещах. Когда тетрадями наполнился очередной мешок, командование пошло навстречу увлеченному доктору и выделило ему вьючного верблюда. Так и ходил верблюд вслед за военным лагерем, таская на себе будущий знаменитый словарь. Но однажды приключилось несчастье. Верблюда захватили турки. Владимир Даль чуть не сошел с ума от горя. Пропал невероятный труд. Я осиротел с утратой моих записок. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и все это погибло. Солдаты не могли спокойно смотреть, как страдает Даль. Было решено отправить в тыл врага отряд казаков. Вылазка была успешной. Они вернули пропавшего верблюда. К счастью, записи не пострадали. Турецкие солдаты не смогли увидеть ценность в тетрадках, исписанных непонятными словами. 53 года Владимир Даль занимался собиранием слов. Толковый словарь, который начал публиковаться в 1861 году, теперь знает каждый, кто интересуется живым русским языком. Этот знаменитый словарь стал настоящей сокровищницей русских слов и неиссякаемым источником цитат и образных выражений.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок». Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: «Вы нам писали». Читает автор.
1: Юрий Нечипаренко. Ле.
2: Так как учить наши слова было ей лень, то она стала выдумывать свои. Ее подружка Маша первое слово сказала «сися». Ясное дело, что это самое важное для их возраста. Однако прислушиваться к нашим словам Милане было лень, и она сама окрестила, что ей надо. «Ле». Так она решила свои проблемы. Как только проголодается, начинает орать гневно «Ле!». Это мы должны соображать, что такое «ле», на каком таком шумерском языке и что оно значит. А она расходилась, кричит речевку «Ме-ве-ле!». Тут уже без перевода ясно. Я хочу сисю.
1: Юрий Нечипаренко. «Ле». Рассказ читал автор.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Чего только люди не теряют. Документы, портфели с важными документами, зонтики.
2: Ну да, я тут на днях видел объявление. Кто-то в электричке забыл виолончель, представляешь, да?
1: Честно говоря, не очень понимаю, как можно забыть виолончель. Но, конечно, чаще всего встречаются объявления о пропавших собаках или кошках.
2: Ну да, и в доброй половине этих объявлений одна и та же и очень забавная ошибка.
1: Да, я как раз об этом хотела поговорить. Нашедшего просьба вернуть.
2: Ну да, объявление-то пишут, даже не задумываются, что или точнее кого они вообще просят вернуть.
1: Ну да, если бы они переставили слова в предложении, то сразу бы все поняли.
2: Конечно, у них бы получилось просьба вернуть нашедшего по указанному адресу.
1: Но сделаем скидку на то, что люди расстроены и совсем не думают о логике и законах языка. Давай подскажем несколько правильных вариантов.
2: Давай, но для этого все же придется подумать и о логике, и о законах русского языка.
1: Угу.
2: Когда мы объявление пишем, надеемся, что кто-то нашел то, что мы потеряли, так ведь?
1: Так. И мы обращаемся к нему или к ней с просьбой вернуть нам нашего бесценного песика.
2: Да, или не менее там бесценный документ, или даже виолончель.
1: И тогда мы так и говорим. Просьба к нашедшему вернуть нашего любимого песика.
2: Да, или просим нашедшего документы вернуть их по такому-то адресу, да?
1: Или, пожалуйста, верните виолончель владельцу.
2: В объявлениях, кстати, вот это «пожалуйста» пишут довольно редко, а идея-то неплохая.
1: А скажи, пожалуйста, это ты взял справочник по русскому языку? Я его в прошлый раз тут на столе оставил.
2: Нет, не брал. Кажется, нам тоже пора давать объявление о пропаже.
1: Пропал справочник по русскому языку. Просьба к нашедшему вернуть справочник владельцам очень нужен.
2: Просим нашедшего справочник по русскому языку вернуть его владельцам.
1: Пожалуйста, верните справочник. В русском языке так много сложных случаев и исключений из правил.
2: Пожалуйста, без справочника мы не разберемся никак.
1: Никак.
2: Ну да, здорово.
0: Родная речь. Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Герои и персонажи. Ее называют одним из вероятных прототипов Анны Карениной. Ее муж считается прототипом генерала из романа Пушкина Евгений Онегин, супруга Татьяны Лариной. В одноименной опере Петра Чайковского он получил фамилию Гремин, а ей самой Пушкин посвятил бессмертные строки. «Я помню чудное мгновение». Анна Петровна Керн, урожденная Полторацкая, по второму мужу Маркова Виноградская. В 17 лет ее выдали за 52-летнего генерала Керна. Брак трудно было назвать удачным. В дневнике Анна так писала о муже: «Его невозможно любить. Мне даже не дано утешения уважать его. Скажу прямо, я почти ненавижу его». История Анны Керн и в самом деле начинается почти как у Анны Карениной в одноименном романе Толстого. Хотя и не завершается столь трагично. На 10-м году брака Анна Керн рассталась с мужем, оставила ему дочерей и поселилась отдельно. Несмотря на то, что подобный шаг в то время разрушительно сказывался на репутации женщины. С другой стороны, и терять больше нечего. Анна влюбляется и влюбляет в себя. Заводит многочисленные романы. Еще через 10 лет, когда ей исполнилось 36, Анна Петровна Керн встретила настоящую любовь. Ее сердце покорил юный кадет, ее же троюродный брат Александр Марков Виноградский. На 20 лет моложе Анны. Она перестала появляться в обществе, родила сына. Анна и Александр вели тихую семейную жизнь. После смерти генерала Керна они обвенчались. Жили Марковы Виноградские очень скромно. Когда Александр вышел в отставку в чине коллежского асессора с крошечной пенсией, они сильно нуждались. Анна подрабатывала переводами, а когда стало совсем тяжело, была вынуждена продать письма Александра Пушкина по 5 рублей каждое. Анна Петровна прожила 79 лет. Она на полгода пережила своего молодого мужа и оставила несколько книг, дневников и воспоминаний.
1: Слушайте на радиокнига. Самые

0: Интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Аркадий Аверченко. «Хлопотливая нация».
1: Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные представления и толкования слов, слышанных от взрослых. Слово «хлопоты» я представлял себе так. Человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы. Это и есть хлопоты, думал я. И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать, носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок. Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот, в бегстве и бормотании. С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации, но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское. Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на южный берег Крыма. «Идея», — похвалили друзья, — «только ты похлопочи заранее о разрешении жить там».
2: «Похлопочи? Как это похлопочи?»
1: «Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцебашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет».
2: «Как же они хлопочут?» – заинтересовался я.
1: «Да так, как обыкновенно хлопочет». Мне живо представилось, как Куприн и Арцебашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы. У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей. «Ну что ж», — вздохнул я, — «похлопочу и я». С этим решением я и поехал в Крым. Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным, неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму, нужно еще хлопотать. Я православный русский гражданин, имею прекрасный, непросроченный экземпляр паспорта, и мне же еще нужно хлопотать. Стоит после этого делать честь нации и быть русским. Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем. В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили: «Вам нельзя здесь жить, или уезжайте немедленно, или будете высланы».
2: «По какой причине?»
1: «На основании чрезвычайной охраны».
2: «А по какой причине?»
1: «На основании чрезвычайной охраны».
2: «Да, по какой причине?»
1: «На основании чрезвычайной охраны!» Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла. Я приблизил свое лицо побагровевшему лицу чиновника и завопил: «Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина! Что это, какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли, ваша чрезвычайная охрана? Ведь я не болен чрезвычайной охраной! За что же вы меня высылаете? Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой? Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?» Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать «могу». Но вместо этого сказал: «Удивительная публика. Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право высылать вас на основании охраны? Имеем. Ну вот и высылаем».
2: «Послушайте», — смиренно возразил я, — «за что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смирненько смотреть на птичек, собирать цветные камушки. Плюньте на вашу охрану. Разрешите жить, а?»
1: «Нельзя», — сказал губернаторский чиновник.
2: Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал: «Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру. Я тихий, разрешите, можно жить?» Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты. Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами, и заявил: «Тогда, если вы так хотите, начните хлопотать об этом». Я с суеверным ужасом поглядел на него. «Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову, не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие, загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам? Да ну вас к...» Я уехал. Теперь я совсем сбился. Человек хочет полетать на аэроплане. Об этом нужно хлопотать. Несколько человек хотят устроить писательский съезд. Нужно хлопотать и об этом. И лекцию хотят прочесть о радии. Тоже хлопочут. И револьвер купить тоже. Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр. Почему мне говорят: «Об этом не надо хлопотать»? Галстук хочу купить, и об этом говорят: хлопотать не стоит. Да, я хочу хлопотать. Почему револьвер купить нужно хлопотать, а галстук не нужно? Лекцию о радии прочесть нужно похлопотать, а на веселую вдову пойти не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать и о чем не нужно? Почему просто о радии нельзя, а ради чужой постели можно? И сижу я дома в уголке на диване. Кстати, нужно будет похлопотать, можно ли сидеть дома в уголке на диване. Сижу и думаю: если бы человек захотел себе ярко представить Россию, как она ему представится? Вот как. Огромный человеческий русский муравейник хлопочет. Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать, бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут. Хорошо бы это все взять да изменить. Нужно будет похлопотать об этом. За что? Чем я хуже других?
0: Аркадий Аверченко. «Хлопотливая нация». Рассказ читал Владимир Самойлов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Закладка. На интересной странице.
1: Считается, что моду на мумии и все египетское привез в Европу разоритель гробницы Тутанхамона лорд Карнарвон. На самом деле, первая волна интереса к Египту поднялась с подачи Наполеона. Его египетский поход не увенчался военным успехом, несмотря на то, что 40 веков смотрели на его солдат с высоты пирамид. Но в результате похода в Европу на французских и британских кораблях поплыли бесценные древности – статуи богов и фараонов, погребальные, ритуальные предметы и мумии. В 1821 году в театре неподалеку от Пикадилли была воссоздана гробница фараона Сети I. Тысячи лондонцев посетили аттракцион, а поэт Гораций Смит даже прочитал над саркофагом «Обращение к мумии». Одним из самых популярных светских развлечений стало разворачивание мумий. На него созывали гостей как на помолвку или скрипичный концерт. Высокая плотность артефактов, связанных со смертью, беспокоила обывателей. На страхе в обществе тут же отозвалась литература. Первый роман в стиле египетской готики создала Джейн Уэбб Лудон. Он назывался просто «Мумия», и мумия эта была злобной и мстительной. В 1882 году англичане оккупировали Египет, и мистический ужас стал еще ближе. «Ночь с фараоном», «Потерянный в пирамиде», «Проклятие мумии». В романе «Фарос-египтянин» Гая Будби верховный жрец фараона Мерниптаха, сына Рамзеса II, прямо говорит: «О, мой друг из 19 века! Твой отец украл меня из моей родной земли и из могилы, которая была предписана мне богами. Но остерегайся, так как наказание преследует тебя и уже скоро настигнет». В романе Ричарда Марша «Скарабей» призраки фараонов, мумии и прочая нечисть нападают на члена парламента. Эта книга вышла в один год с романом «Дракула» Брэма Стокера и опередила его по продажам. Глядя на успех конкурента, Стокер тоже взялся за Египет и сочинил «Проклятие мумии» или «Камень семи звезд». Причастен к жанру египетской готики и Конан Дойль. Вместе со Стокером они поработали над образом смертоносных мумий. Образ этот продолжает свое шествие в поп-культуре и в наше время.
2: Слушайте на радио «Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Забытые писатели России. Возрождение. Виктор Муйжель родился в Псковской губернии в 1880 году. Началом писательской карьеры сам Муйжель считал рассказ «В непогоду», опубликованный в 1904 году. И за следующее десятилетие он напишет 16 томов своих сочинений. Печатался в журналах «Современный мир», «Новое слово», «Солнце России», «Огонек» и многих других. Он писал о русской деревне, крестьянском быте. Как писала критика, нещадно бичевал пороки. В «Вестнике Европы» был даже такой отзыв, что не рассказ, то жуть и кошмар. Либеральная критика была жестче. Мертвый, бездейственный реализм. В 1911 году было издано первое собрание сочинений в 11 томах. И темы все те же. Пороки общества, страшное отупение, пьянство, лень. Но при этом многие сцены написаны с таким жутким натурализмом, что это отмечалось многими критиками. Это рассказы «Пока», «Незаметная жертва», «Зло», «Две силы». В годы Первой мировой войны работал военным корреспондентом в Польше и Галиции. После октября 17-го появляются рассказы «Кухаркины дети», «Повстречались», «Тайна», пьеса «Питерский жених», где Муйжель развивает тему борьбы нового мира со старым отживающим. Еще в 1914 году Муйжель продал издательству, которым руководил Бонч Бруевич, 4 тома своих рассказов, но из-за войны из печати появился только первый том. В 20-е годы эти книги, несмотря на просьбы автора, так и не были изданы. В это время писатель уже тяжело болел туберкулезом. Чтобы свести концы с концами, вынужден был распродавать свои вещи. Русский писатель Виктор Васильевич Муйжель. Годы жизни 1880-1924.
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

Михаил Юрьевич Лермонтов. Панорама Москвы. Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этой величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча. Москва — не безмолвная громада камней, холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет, у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком. Надпись для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контрбаса, треск литавр с пением скрипки и флейты образуют одно великое целое. И мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас одних, что вы — царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир с высоты. На север, перед вами, в самом отдалении, на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романтическая Марьина роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью бульваров, устроенных на древнем городском валу. На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе. Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы — все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться. Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский. Проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами. Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей, с величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России. На восток картина еще богаче и разнообразнее. За самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башней, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами, немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, 70 пределам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.
Она, как древний вавилонский столб, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета головой, чрезвычайно похожей, если простят мне сравнение, на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам ярусов множество второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую. Они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, присмыкающиеся по обнаженным корням его. Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие темные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон. Изредка тусклые лампады светятся сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью мирный светляк сквозь плющ, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый предел раскрашен снаружи особенной краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжении многих лет прибавлял по одному в честь своего ангела. Весьма немногие жители Москвы решались обойти все пределы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние. Кажется, видишь перед собою самого Иоанна Грозного, но таковым, каков он был в последние годы своей жизни. И что же? Рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей кипит грязная толпа. Блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину. Гремят модные кареты, лепечут модные барыни. Все так шумно, живо, неспокойно. Вправо от Василия Блаженного под крутым скатом течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами. Их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерами, встают из-за Московского моста, их скрипучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Далее, к востоку, на трех холмах, между коих извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов. Утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен особенно своею, почти между небом и землей, висящую платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар. К югу, под горой у самой подошвы стены Кремлевской, против Тайницких ворот протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя, этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение. На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки, ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее расперты крестообразно поставленными брусьями, возвышаются арки каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой. Вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеной вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весною, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста по правую сторону реки отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря. По левую, на равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи
Донского монастыря. А там, за ним, одеты голубым туманом, восходящим от студенных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристой чешуей. Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске, ибо, подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление. Что сравнить с этим Кремлем, который, кружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки? Он — алтарь России. На нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойное Отечество. Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха? Что величественнее этих мрачных храмен, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих? Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно. Надо видеть, видеть, надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению. Прозвучало сочинение Михаила Юрьевича Лермонтова «Панорама Москвы».

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Давно прочитанные письма.
1: Из письма Александра Сергеевича Пушкина другу Александру Бестужеву. 24 марта 1825 года. Михайловская. Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав. Все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки. Все-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с Дон Жуаном. «Никто более меня не уважает Дон Жуана. Первые 5 песен других не читал. Но в нем ничего нет общего с Онегиным. Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею и требуешь от меня таковой же. Нет, душа моя, многого хочешь. Где у меня сатиры? О ней и помину нет в Евгении Онегине. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры. Самое слово «сатирический» не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен. Ах, если б заманить тебя в Михайловское. Ты увидишь, что если уж и сравнивать Онегина с Дон Жуаном, то разве в одном отношении, кто милее и прелестнее, Грасьёз, Татьяна или Юлия? Первая песня — просто быстрое введение, и я им доволен, что очень редко со мною случается. Сим заключаю полемику нашу. Жду полярной звезды. Давай ее сюда. Не Бестужев ошибался. Это сам Пушкин в процессе работы изменил мнение о романе. Сначала он говорил о Евгении Онегине как произведении сатирическом, циническом, желчном. В первом предисловии он говорил: «Да будет нам позволено обратить внимание читателей на достоинства, редкие в сатирическом писателе». А первая глава романа напоминает шуточную повесть Байрона из «Венецианской жизни» — «Беппе».
2: Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Путеводитель. Место действия.
1: Думаю, поставь я условием разрисовать красными цветочками Дворец культуры и науки снизу доверху, он ни минуты не раздумывая кинулся бы за кистями и красками, рассказывает героине повести Иоанны Хмелевской роман «Века». Мало ли дворцов культуры, пусть даже и науки, может подумать человек, никогда не бывавший в Варшаве, и ошибется. Тот дворец, который упоминает Хмелевская, единственный в своем роде. Хотя любой москвич сразу увидит в нем что-то родное и знакомое. Дело в том, что здание Варшавского дворца культуры братскому польскому народу подарил народ советский. Это так называемая «сталинская высотка». Только в Варшаве. Строили дворец 3 года. Для его сооружения в столицу Польши приехали 3500 советских специалистов. Для них даже выделили отдельный микрорайон в городе. Там были свои детские сады, школы, клуб и кинотеатр. Архитекторам было важно, чтобы их творение вписалось в польскую столицу. Они ездили по польским городам, изучали архитектуру и культуру. В результате самое высокое здание в Польше получилось похожим на московские высотки, но с польскими мотивами. В нем разместились несколько музеев, вузов и научных институтов, выставочный центр, штаб-квартиры госучреждений и даже бассейн. Мнения поляков о полученном подарке различались. Одним дворец нравился, другие называли его слоном в кружевных трусах, социалистическим опиумом для народа и сном пьяного кондитера. Споры о том, не снести ли дворец, не утихают до сих пор. Впрочем, молодому поколению оригинальный небоскреб скорее нравится. Здесь можно сходить на выставку или в кино, послушать лекцию, а также полюбоваться лучшим видом на город с 30-го этажа здания. Так что понятно, что имела в виду пани Иоанна. Раскрасить такую громадину красными цветочками и в самом деле настоящий подвиг.
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Аркадий Борис Стругацкий. Повесть о дружбе и недружбе.
2: Ровно в 19:00 31 декабря прошлого года Андрей Т. лежал в постели и с покорной горечью размышлял о прошлом, настоящем и будущем. Как легко почитать, до Нового года оставалось всего 5 часов. Но никаких радостей это обстоятельство Андрею Т. не сулило, ибо он не просто лежал. Смешно думать, что ему вдруг захотелось в последние часы старого года поваляться под одеялом. А соблюдал постельный режим. Горло его было завязано и болело. Андрей Т. лежал в постели и с покорной горечью раздумывал о том, какой он все-таки невезучий человек. Весь его огромный опыт, накопленный за 14 лет жизни, свидетельствовал об этом с прямо-таки болезненной несомненностью. Например, стоило человеку по какой-либо причине, пусть даже неуважительной, не в этом дело, не выучить географии, как его неумолимо вызывали отвечать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стоило человеку забраться в стол к старшему брату-студенту, совершенно случайно, ничего дурного не имея в виду, как там оказывалось наводящее изумление японская электронная машинка, которая тут же незамедлительно выскакивала из рук и с треском падала на пол. Опять же, с вытекающими последствиями. Стоило человеку проесть с трудом обретенный рубль на мороженом, сливочный, шоколадный и фруктовый шарик в соответствующем сиропе, как буквально в двух шагах от кафе обнаруживался книгоноша, распродающий последние экземпляры зарубежного детектива. Да, удачи не было. Удача кончилась 3 года назад, когда человеку подарили ко дню рождения лотерейный билет, и он выиграл на этот билет будильник. Однако даже невезение должно иметь какие-то пределы. Заболеть ангиной за несколько часов до Нового года — это уже не просто невезение, это уже судьба. Рок. «Закон бутерброда», — сказал папа. «Очень может быть. Папа нередко высказывает вполне здравые мысли. Насчет закона бутерброда он впервые высказался еще на заре времен, 3 года назад. Андрей Т. решил тогда, что бутерброд в данном случае является именем крупного немецкого ученого и пишется через 2 Т. Он даже вписал этого бутерброда в кроссворд вместо Гейзенберга, чем повергнул старшего брата в неописуемое и оскорбительное веселье. «Много воды утекло с тех пор, и много бутербродов вывалилось из рук на пол, на тротуар и просто на сырую землю, прежде чем великий закон утвердился в сознании Андрея Т. во всей своей непреклонной определенности. Бутерброд всегда падает маслом, ветчиной, сыром, вареньем вниз, и нет от этого спасения. Нет от этого спасения. Если человек дал Милке Пономаревой списать контрольную, человеку ставят банан за то, что он списал контрольную у Милки. Если человек тихо и никому не мешая пристроился к телевизору насладиться одним из 17 мгновений весны, человека поднимают, напяливают на него смирительный парадный костюм и ведут на именины к бабушке Варе, которая не держит телевизора из принципа. И уж если человек, изнемогший от географии и литературы, взлелеял в душе чистую мечту провести праздник Нового года и заслуженные каникулы в Грибановской караулке, все, пиши пропало. Человека поражает фолликулярная ангина. И пусть он еще спасибо скажет, что это не чума, не проказа и не стригущий лишай. В 19:05 с целью выяснить, не изменилось ли положение к лучшему, Андрей Т. произвел экспериментальный глоток в сухую. Положение не изменилось. Горло болело. Зря, выходит, поедал он отвратительные горькие порошки, полоскал многострадальные голосовые связки мерзкими растворами, терпел на шее колючую шерстяную повязку. Может быть, маме следовало послушаться бабушку Варю и обложить шею очищенными селедками? В глубине души Андрей Т. знал, что и эта крайняя и варварская мера не привела бы ни к чему. Пропала новогодняя ночь, пропали каникулы, пропало все то, ради чего он жил и работал последний месяц 2-й четверти. Сознавать это было столь невыносимо, что Андрей Т. повернулся на спину и разрешил себе испустить негромкий стон. Это был стон мужественного человека, попавшего в западню. Стон обреченного звездолетчика, падающего в своем разбитом корабле в черные пучины пространства, откуда не возвращаются. Словом, это был душераздирающий стон. А папа и мама находились уже, вероятно, на месте, в окрестностях Грибановской караулки, где так удивительно отсвечивают в отблесках костра пушистые сугробы, где отягощенные снегом лапы огромных елей и сосен отбрасывают таинственные тени, где можно рыть тоннели в снегу, носиться по лесу, издавая воинственные кличи, а потом, забравшись на печку, слушать смех и споры взрослых и песни старшего брата-студента под гитару. Впрочем, справедливости ради следует отметить, что скоропостижная ангина у Андрея Т. едва не нарушила эту традиционную семейную вылазку. По первоначалу мама решительно высказалась в том смысле, что раз так, то она, мама, останется с Андрюшенькой и ни в какую грибановскую караулку не поедет. Сейчас же, не желая уступать ей в великодушии, в том же смысле высказался и папа. И даже брат-студент, совершенно лишенный родственных чувств, особенно когда это касалось малокалиберной винтовки, 12-кратного бинокля и упоминавшейся уже японской вычислительной машинки, и тот вызвался провести новогоднюю ночь у скорбного одра, как он выразился, имея в виду, вероятно, постель больного. Положение спас дедушка. Узнав в последнюю минуту о неприятности, он явился и выгнал всех из дому, после чего подмигнул Андрею Т., и устроился в соседней комнате шелестеть газетами и мурлыкать себе под нос «Ой, на горе тай, женцы жнуть!» Авторитетный человек, дедушка. Подполковник в отставке и депутат. Но многого не понимает. В 19.08 Андрей Т. произвел второй экспериментальный глоток в сухую. Положение оставалось прежним. Тогда Андрей Т. спустил ноги с кровати, нашарил тапочки и потащился в ванную полоскать предательское горло раствором календулы в теплой воде. Задрав голову и уставив в потолок бессмысленный взгляд, клокоча и булькая, он продолжал размышлять. Собственно, что такое мужество? Мужество — это когда человек не сдается. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Когда у человека ангина, бороться и искать невозможно, и остается одно — не сдаваться. Например, можно послушать приемник. Можно тщательно и со вкусом перелистать альбом с марками. Есть новенький сборник научной фантастики — есть старенький томик «Трех мушкетеров», на худой конец есть кот Мурзила, которого давно пора потренировать на вратаря. Нет, мужественный человек, даже больной до беспомощности, всегда найдет себе применение. Кстати, дедушка до сих пор не обучен играть в балду. Мир немного посветлел. Андрей Т. поставил пустой стакан на полку и вышел в прихожую. А выйдя в прихожую, он увидел на столике под зеркалом телефон. А увидев телефон, он остановился, как громом пораженный. Просто непостижимо, что такая простая вещь не пришла ему в голову раньше. Старый верный друг Генка. Вот кто ему нужен. Конечно, он тоже ничем не поможет, но с ним можно говорить как равный с равным. Сдержанно-мужественно посетовать на судьбу и услышать в ответ сдержанно-мужественные слова утешения и участия. Андрей Т. схватил трубку и набрал номер.
0: Аркадий Борис Стругацкий. Повесть о дружбе и недружбе. Фрагмент читал Владимир Левашов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
3: Антон Чехов. Шампанское. «А я и не знала, что у меня есть такой крупный племянничек», — сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь. «А я и не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя», — сказал я. Пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя с залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. «Вы помните романс? Очень черный, очень страстный, очень жгучий и прекрасный. Как люблю я вас, как боюсь я вас», —

Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести. А я скажу только немного и словами все того же глупого романса. «Знать, увидел вас я в недобрый час». Все полетело к черту верхним концом вниз. Помнится мне страшный бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и тетю, и мою силу.

0: В произведении Антона Чехова прозвучал роман Флориана Германа на стихи Евгения Гребенки «Очи черные».
1: Читаем музыку. Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на Радиокнига.

0: писатель считал, что супружеские отношения невозможны без венчания.
1: Авторское право.
0: Автор хроник Нарнии Клайв Стейплс-Льюис был старше своей жены на 17 лет. Любовь всей его жизни, Джой Дэвидсон, родилась в Америке, считала себя коммунисткой и атеисткой, была матерью двоих детей и супругой бабника и алкоголика. Но книги Льюиса изменили ее жизнь, и она решила написать любимому автору. Льюис был уже известным писателем, но считал, что должен отвечать каждому, кто к нему обратился. Завязалась переписка. Льюис пригласил Джой провести Рождество у него в Оксфорде. Она вернулась в Америку, уже понимая, что влюбилась. К счастью, муж сам объявил ей, что хочет развода. Джой с сыновьями поселилась в Оксфорде. Выходные они проводили вчетвером, как семья. Льюис все больше привязывался к Джой. Но глубоко верующий писатель считал, что супружеские отношения невозможны без венчания. Обвенчаться же они не могли, потому что англиканская церковь не признавала разводов. Возможно, Льюис еще долго не решился бы жениться, но в начале 1956 года британские власти отказались продлевать Джой разрешение на пребывание в стране. Единственным способом остаться был брак с подданным Британии. Но даже расписавшись, они продолжали жить отдельно. В июне 1956 года Джой легла на обследование по поводу болей в костях. Она считала, что больна ревматизмом, но оказалась онкология. Видя страдания Джой, Льюис понял, как сильно он ее любит и как боится ее потерять. Нашелся священник, бывший студент Льюиса, который согласился обвенчать их. Церемонию провели в больничной палате. Сын Джой вспоминал, что однажды, когда мать страдала от сильной боли, Клайв начал молиться, чтобы ее боль перешла к нему. Внезапно Джой стало легче, а у Льюиса разболелась нога. Вскоре врачи диагностировали у писателя остеопороз, а у Джой началась ремиссия, которая продлилась 3 года. Но потом болезнь вернулась. Льюис вспоминал, незадолго перед концом я спросил ее: «Ты могла бы прийти ко мне, когда придет моя очередь умирать? Если я окажусь в раю, меня трудно будет удержать. А если в аду, я там все разнесу на куски». Джой умерла 13 июля 1960 года. Льюис пережил ее на 3 года.
1: Авторское право.
2: Слушайте на Радиокнига.
3: Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки.
2: Популярные, современные,
3: а также редкие и уникальные издания.
2: Слушайте
3: на Радиокнига. Читаем книгу.
4: Лев Толстой. Детство.

0: Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил с своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать подыбаск, которым нас учила Мими, просто побежал вперед. Добежав до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше. Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал. «Что же он это делает?» — рассуждал я сам с собою. «Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими. Она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами. А выходит, что танцует совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют. А подыбаск не делают. И Володя наш перенял новую манеру. Недурно. А Сонечка-то какая милочка. Вон она пошла. Мне было чрезвычайно весело. Мазурка клонилась к концу. Несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в здание комнаты. Бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно. Музыканты в 30-й раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, должно быть, желая этим угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон. «Роза или крапива?» — сказала она мне. «А, ты здесь?» — сказала, поворачиваясь в своем кресле бабушка. «Иди же, мой дружок, иди». Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него. Как было отказаться? Я встал, сказал «Роза» и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать с своими ногами. Я знал, что подыбаски неуместны, неприличны и даже могут совершенно остранить меня, но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые, в свою очередь, передали это движение ногам, и эти последние, совершенно невольные, к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как. Но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился с намерением сделать то самое коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо оббегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления, посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что вместо того, чтобы танцевать, затопал ногами на месте самым странным, ни с тактом, ни с чем не сообразным образом и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня. Кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушно. «Не нужно было танцевать, если не умеешь», — сказал сердитый голос папа над моим ухом. И слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась. «Господи! За что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви, почестям. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка, но зачем она улыбалась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? Ох, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку. И мое воображение неслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.
1: Лев Толстой. Детство. Фрагмент читал Семен Ермолинец.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Следующая программа возрастных ограничений не имеет.
1: 'Сказка-раскраска'.
2: Сергей Козлов. Как поймать облако?
3: Когда пришла пора птицам улетать на юг, и уже давно увяла трава, и облетели деревья, ежик сказал медвежонку: «Скоро зима. Пойдем, поудим напоследок для тебя рыбки. Ты ведь любишь рыбку». И они взяли удочки и пошли к реке. На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными головами, а посредине медленно плыли облака. Облака были серые, лохматые, и медвежонку стало страшно. «А что, если мы поймаем облако?» — подумал он. «Что мы тогда с ним будем делать?» «Ежик», — сказал медвежонок, — «что мы будем делать, если поймаем облако?»
4: «Не поймаем», — сказал ежик. «Облака на сухой горох не ловятся. Вот если бы ловили на одуванчик...»
1: «А на одуванчик можно поймать облако?»
4: «Конечно», — сказал ежик. «На одуванчик облака только и ловятся».
3: Стало смеркаться. Они сидели на узеньком березовом мостике и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на поплавок ежика, а ежик на поплавок медвежонка. Было тихо-тихо, и поплавки неподвижно отражались в воде.
1: «Почему она не клюет?» — спросил медвежонок.
5: «Она слушает наши разговоры», — сказал ежик. «Рыбы к осени очень любопытны».
3: «Тогда давай молчать». И они целый час сидели молча. Вдруг поплавок медвежонка заплясал и глубоко нырнул.
1: «Клюет!» — крикнул ежик. «Ой!» — воскликнул медвежонок. «Тянет!»
5: «Держи, держи!» — сказал ежик.
1: «Что-то очень тяжелое!» — шепнул медвежонок. «В прошлом году здесь утонуло старое облако. Может, это оно?»
5: «Держи, держи!» — повторил ежик. Но тут удочка медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрямилась, и высоко в небо взлетела огромная красная луна.
1: «Луна!»
3: — в один голос выдохнули ежик с медвежонком. А луна покачнулась и тихо поплыла над рекой. И тут пропал поплавок ежика.
1: «Тяни!» — шепнул медвежонок.
3: Ежик взмахнул удочкой, и высоко в небо, выше луны, взлетела маленькая звезда.
1: «Так», — прошептал ежик, доставая две новых горошины, «теперь только бы хватило наживки».
3: И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звезды и забросали ими все небо. А перед рассветом, когда горох кончился, медвежонок свесился с мостка и вытащил из воды два оранжевых кленовых листа.
4: «Лучше нет, чем ловить на кленовый листик», — сказал он.
3: И стал было уже задремывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок.
1: «Помоги!» — шепнул ежику медвежонок.
3: И они, усталые, сонные, вдвоем еле-еле вытащили из воды солнышко. Оно отряхнулось, прошлось
1: по узенькому мостику и покатилась в поле. Кругом было тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики, медленно плыли по реке.

0: этого дня вдохновения. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит. Повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам. И гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
1: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.
2: Читаем книгу. Всеволод Бениксин. Геноцид. Государственная национальная идея.
3: Черепицын развернул газету и начал искать глазами то, что надо было прочитать. Не найдя ничего подходящего, курс доллара, телепрограмма на неделю, сплетни шоу-бизнеса, он осторожно выглянул из-за газеты и тихо спросил: «Все ли читать?»
4: «Ты че, сержант, белины объелся?»
3: С плохо скрываемой досадой по поводу черепицынской непонятливости рявкнул майор.
4: «Зачем мне все? Ты на первую страницу вверх погляди. Обращение президента видишь?»
3: «Вижу».
4: «Ну и читай, коли видишь».
3: Черепицын откашлялся в пропавший табаком кулак и начал: «Уважаемые россияне, вчера мною, президентом Российской Федерации, был подписан указ за номером 1458 о мерах по обеспечению безопасности российского литературного наследия». Черепицын на секунду замер, попытавшись осознать прочитанное. Не получилось.
4: «Ну чё встал-то?» — одернул его майор. — Читай дальше.
3: Ага. «Предвидя возможные вопросы относительно вышеупомянутого указа, я решил обратиться к вам через средства массовой информации, не только как ваш президент, но и просто как ваш соотечественник и друг. В последнее время, в связи с растущей опасностью дестабилизации обстановки в нашей стране, как изнутри, так и извне, возросла потребность общества в консолидации вокруг общенациональной идеи. Идеи, которая могла бы не только примирить различные политические силы, существующие на данный момент на территории нашей страны, но и объединить всех и каждого вне зависимости от его социального статуса, семейного положения, возраста или политических предпочтений. Вместе с тем, эта идея не должна быть связана с поисками внешних или внутренних врагов, как это бывало в годы военных или иных противостояний. Она должна носить созидательный, позитивный и...» Тут Черепицын резко сбавил скорость. «Культуроориентированный характер, ведь мы живем в стране, которая умеет гордиться, а главное – дорожить своим культурным достоянием. И такой идеей, на наш взгляд, могла бы стать идея по сохранению и поддержанию культурного, а конкретно литературного, наследия нашей Родины. Вчера на заседании правительства я подписал указ, из которого следует, что все совершеннолетние граждане Российской Федерации обязаны в трехнедельный срок, проявляя выдержку и самообладание, взять на себя охрану литературного наследия России. В связи с чем предлагаю распределить вышеуказанное литературное наследие между всеми гражданами нашей страны и добиться того, чтобы каждый житель нашей необъятной Родины в трехнедельный срок, то есть к 31 декабря сего года, выучил отведенный ему отрывок литературного текста или же целое произведение в зависимости от объема, с последующим тестом на знание оного. Тест проводится на обязательной основе. Проверка знаний проводится исполнительными органами на местах, городскими и поселковыми советами, отделениями милиции или иными органами в зависимости от решения местных властей. Назначенная Министерством культуры группа компетентных литературоведов и историков уже выбрала из литературного наследия России основополагающие и, на их профессиональный взгляд, действительно ценные произведения. Список авторов и их работ, предлагаемые для изучения и выучивания, будет в наикратчайший срок разослан по соответствующим инстанциям, которые обязуются на местах распределить произведения отобранных авторов между всеми гражданами Российской Федерации в количестве 147 миллионов человек. Все книгохранилища, от городских до деревенских библиотек, также обязаны оказать помощь в выдаче и распределении материала. Ответственность за проведение указа в жизнь считаю необходимым возложить на исполнительные органы, начиная от губернаторов края и кончая начальниками тех органов, которые будут непосредственно заниматься соблюдением указа на местах. Президент Российской Федерации. Текст президентского указа за номером 1458 публикуется ниже. Черепицын замолчал. «Бельберда какая-то», — подумал он, но вслух ничего не сказал, а только осторожно спросил, выглянув из-за газеты. «Указ читать?» Майор хотел ответить, но только отрицательно мотнул головой. Его язык в этот момент активно ощупывал прохудившуюся пломбу. К тому же с утра надоедливо ныло, и Бузунько с тревогой ощупывал образовавшуюся пещеру, прикидывая, во сколько ему обойдется очередной визит к зубному врачу. Он снова дотронулся пальцем до щеки и вздохнул, переведя взгляд на пейзаж за окном. У Черепицына окончательно испортилось настроение и нестерпимо захотелось выпить. «А есть?» — неожиданно прочитал его мысли Бузунько. Оторопев от телепатического таланта майора, Черепицын молча кивнул и достал из ящика стола початую бутылку водки. На столе стоял лишь один стакан, и он начал озираться в поисках второго. «Ай, брось, сержант, мне только глоток по-простому». Майор взял бутылку водки, налил немного в стакан Черепицыну, а сам, поморщившись, хлебнул прямо из горлышка. Догоняя начальство, участковый судорожно опрокинул в рот свою порцию. Водка как назло пошла криво, и он закашлялся до слез. «Ладно», — хлопнул себя ладонью по колену майор и встал. «Займемся раздачей слонов. Литературы, конечно. Слоны — это так, для образности. Вот тебе список произведений. Да, вызывай библиотекаря Пахомова, значит. Составляйте список всех ваших этих, наших деревенских. Благо, не в Москве живете, народ немного. Потом топайте в библиотеку и каждому по отрывку выделяйте. Чтоб все население было охвачено, так сказать. Ну и чтоб ничего лишнего из списка не болталось. До последней буквы раздать. Ну и себя не забудь, конечно». Черепицын посидел какое-то время, держа телефонную трубку в правой руке и прикидывая дальнейший план действий. Затем положил трубку и пододвинул список писателей и их произведений поближе. Большинство авторов было ему незнакомо. Большинство произведений не вызывало в душе положительно никакого отклика. «Черти чё», — подумал Черепицын. «Правда, учиться придется, и как в школе у доски отвечать. Ладно, распределим так, чтобы местная интеллигенция на себя побольше взяла, а нам поменьше досталось». Память у Таньки была никудышна, и она с трудом себе представляла, как можно запомнить что-либо длиннее почтового адреса или продуктового ценника. Однако, выслушав невнятное бормотание Дениса, который был явно не семи пядей во лбу, Танька почувствовала некоторое успокоение. Он смог «Я смогу», — подумала она. В этот самый момент на пороге возник Гришка, плотник. Он не принадлежал к числу верных Танькиных ухажеров, так как понимал, что ни по возрасту, ни по социальному статусу не подходил на роль романтического влюбленного. Но кое-какой интерес все же проявлял. Танька посмотрела на Гришку и вопросительно вскинула голову. «Ну?» Гришка начал сконфуженно пожимать плечами, словно исполняя какой-то экзотический танец, и, наконец, выдавил «Ну так, пыхоход». «Сигарет, что ли?» — попыталась уловить смысл за таинственным словом «пыхоход» Танька. Гришка отрицательно помотал головой, а потом спросил, виновато оскалившись. «Не в заковыку будя кое-какое стихоблудство-то проценить?» Танька удивленно подняла брови. «Стихи, что ли?» И, усмехнувшись, добавила, «Ну, давай проценим». Гришка сморкнулся в рукав и торжественно объявил. «Бойнкр!» Привыкшая к нечеловеческому лексикону Гришки, Танька, тем не менее, переспросила.
5: «Чего?»
4: «Бойнкр!»
3: С нажимом повторил Гришка.
4: «Ну,
3: бойнкр так бойнкр», махнул рукой Танька. «А вось дальше легче будет». «Ну, давай».
6: И Гришка залаял. «Дред, табредык, дрададак, аксюзю, зум, дбржру, жрт, банч, банч, фазузузу, зум, бой-бойма, врдрах, дыбах, дыбз, цц, амсмас, кса, лопнувший торм, ас, построено по механическому способу, врзнб, к, ц, рцп, ржг».
3: Танька выдержала небольшую паузу, но, поняв, что это все, хмуро спросила. «Твои, что ли?» Гришка раздраженно замычал что-то неразборчивое, затем достал из-за пазухи потрепанную книжицу и начал тыкать пальцем в обложку. Танька взяла книжку и прочитала имя на обложке. «Крученых». Затем, все еще сомневаясь, открыла заложенную страницу, полистала взад-вперед и, вернув книгу, добавила.
5: «Да... Ну и поэт. Фиг поймешь. А ты, видать, когда нормальные стихи давали, последним в очереди стоял, да?»
3: Гришка обиженно вырвал книжку из Танькиных рук, запихал ее за пазуху и вышел из магазина. Потом вернулся и вдруг произнес четко, как иностранец, выучивший свою первую фразу на чужом языке. «Нормальные стихи!» Танька была так потрясена этой простой комбинацией из двух внятных русских слов, что даже не нашлась, что ответить. Тем более его уже и след простыл.
2: Всеволод Бениксин. «Геноцид. Государственная национальная идея». Фрагмент читал Михаил Полицеймака. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Такие старые слова.
1: На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синие китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Читаем в повести Пушкина «Барышня-крестьянка». Очевидно, что речь идет о недорогих материалах для шитья. Но что же такое китайка? Первоначально китайкой называлась шелковая, затем хлопчатобумажная ткань полотняного плетения, которая производилась в Китае. Отсюда и название. С 18 века ткань завозилась в большом количестве, однако в начале 19 века ее начали выпускать и в России. Российская китайка изготавливалась из хлопка, была однотонной, чаще всего синей, и не имела орнамента. Ткань пользовалась большим спросом среди крестьянства и городских низов. Фабричный в картузе на бекрень с выпущенной китайчатой рубахой упоминается в романе Ивана Тургенева «Новь». Комендант Белогорской крепости в повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» появляется в колпаке и китайчатом халате.
0: Такие старые слова.
1: Китайка российского производства по качеству не уступала импортной, но при этом стоила дешевле. Со временем она полностью заменила привозную, а в первой четверти 19 века ее начали экспортировать. Причем в самых больших количествах ткань продавалась не куда-нибудь, а в Китай. Так что вопросы импортозамещения, как бы современно ни звучали, имеют давнюю историю.
0: Такие старые слова. Этого дня вдохновения. Вдохновение. Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.

0: 1936 году на киностудии «Ротфронт» был снят художественный фильм «Бесприданница» по одноименной пьесе Александра Островского. Картина режиссера Якова Протазанова имела ошеломляющий успех. Восторженные рецензии критиков, полные залы зрителей, дошло до того, что экранизация отчасти затмила литературный оригинал.
1: Ох, дьявол!
0: Зрители, которые читали Островского давным-давно в школе, а то и не читали совсем никогда, были уверены, именно перу драматурга принадлежит эпизод, где Паратов бросает роскошную, подбитую соболями шинель в весеннюю грязь, чтобы Ларисе было удобно подойти к экипажу. И не сомневались, что знаменитая реплика того же героя фильма «Обогнать купчишку» тоже написана классиком русского театра. Хотя все это придумал вовсе не Островский, а сценаристы экранизации Яков Протазанов и Владимир Швейцер.
2: Юлий Капитонович!
3: Шалом угодим!
2: А не желаете ли со мной выпить брудершафт?
0: В 1984 году на студии «Мосфильм» сняли еще одну картину по мотивам пьесы «Бесприданница». Фильм получил название «Жестокий романс». Режиссер фильма Ильдар Рязанов решил показать предысторию героев Кнурова и Вожеватого. Но где же взять диалоги для новых эпизодов?
4: А я вот не беру взяток. Ну, вот так.
5: На одно жалование живете, что ли?
0: Дописывать текст за классиком Рязанову казалось нелепым. Тогда он начал перечитывать другие пьесы Островского. Особенно тщательно по времени написания близкие к «Бесприданнице». Режиссер искал и находил похожих персонажей, которые попадали в аналогичные ситуации, говорили тем же языком. В итоге соавтором Островского в «Жестоком романсе» стал сам Островский. Во вновь добавленных сценах звучат в основном слова, взятые из других пьес драматурга.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Антон Чехов. Маска.
1: В общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей. Было 12 часов ночи. Нетанцующие интеллигенты без масок, их было 5 душ, сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, мыслили. Из общей залы доносились звуки кадрили в юшке, мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.
2: «Здесь, кажется, удобнее будет», — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. «Валяйте сюда! Сюда, ребята!» Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлинными перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.
3: «Сюда! Здесь и прохладнее будет», — сказал мужчина. «Становь поднос на стол. Садитесь, мамзели, живупри а-ля Тримонтран. А вы, господа, подвиньтесь. Нечего тут».
1: Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.
3: «Становь сюда. А вы, господа читатели, подвиньтесь. Нехай тут с газетами да с политикой. Бросайте».
1: «Я просил бы вас потише», — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. «Здесь читальня, а не буфет. Здесь не место пить».
3: «Почему не место? Нечто стол качается или потолок обвалиться может? Черно. Но нехай разговаривать, бросайте газеты. Почитали мало, все будет с вас. И так уж умный очень. Да и глаза попортишь. А главнее всего... «Я не желаю, и все тут!»
1: Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.
3: «И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков?» — начал мужчина с павлинными перьями, наливая себе ликеру. «А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты от того, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха, читают. Ну, о чем там написано, господин в очках? Про какие факты вы читаете? Ха-ха-ха. Ну, да брось, будет тебе кочевряжиться. Выпей лучше».
1: Мужчина с павлинными перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов. Те на него. «Вы забываетесь, милостивый государь?» — вспыхнул он. «Вы обращаете читальню в кабак? Вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты? Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь? Я директор банка Жестяков».
3: «А плевать мне, что ты Жестяков! А газете твоей вот какая честь!»
1: Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.
3: «Господа, что же это такое?» – пробормотал Жестяков, обомлев. «Это странно, это даже сверхъестественно!» «Они, рассердившись, засмеялся мужчина. Фоте-ноте! Испугался, а даже поджилки трясутся! Вот что, господа почтенные, шутки в сторону! Разговаривать с вами мне неохотно, потому как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не притикословить и выйти. Пожалуйтесь, господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим. Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стал быть, и выходи. Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело». То есть как же это, спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. Я даже не понимаю, какой-то нахал врывается сюда, и вдруг этакие вещи.
2: Какое это слово «нахал»? Крикнул мужчина с павлиными перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу так, что на подносе запрыгали стаканы. «Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай по добру, по здорову! Все уходите, чтобы ни одной шельмы тут не оставалось! Айда к свиньям собачьим!»
3: «А вот мы сейчас увидим», — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. «Я покажу вам. Эй, позови-ка сюда дежурного старшину». Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев. «Прошу вас выйти», — начал он. «Здесь не место пить. Пожалуйте в буфет».
2: «Ты откуда это выскочил?» — спросил мужчина в маске. «Миша, я тебя звал!»
3: «Прошу не тыкать, а извольте выйти!»
2: «Вот что, милый человек, даю тебе минуту сроку, потому как ты старшина и главное лицо, так вот выведи этих артистов под ручки. Мамзели мои мне нравятся, ежели здесь есть кто посторонний. Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде».
3: «Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву!» — крикнул Жестяков. «Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!» «Евстрат Спиридоныч!» — понеслось по клубу. «Где Евстрат Спиридонович?»
1: Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.
2: «Прошу вас выйти отсюда!» — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами. «А ведь испугал!» — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. «Ха-ха-ха-ха! Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня, Бог! Усы, как у кота, глаза вытращил!
3: Прошу не рассуждать!» — крикнул изо всей силы Евстрат Спиридонович и задрожал. «Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!» В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридонович, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал, Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из зала к читальне. Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.
2: «Пиши, пиши», — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. «Теперь что же со мной с бедным будет, бедная моя головушка? За что же губите вы меня, сиротинушку? Ну что ж, готов протокол, все расписавшись. Ну теперь глядите. Раз... два, три!»
3: Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридонович крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость. В Буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, любовью к просвещению.
2: «Что ж, уйдете или нет?» — спросил Пятигоров после минутного молчания.
3: Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними
2: двери. «Ты же ведь знал, что это Пятигоров!» — хрипел через минуту Евстрат Спиридонович в полголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. «Отчего ты молчал?» «Не велели сказывать! Не велели сказывать! Как засажу я тебя анафему на месяц, так тогда будешь знать, не велели сказывать! Вон! А вы-то хороши, господа!» — обратился он к интеллигентам. «Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на 10 минут!» Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа, не люблю, ей-богу. Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе. Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров обижен и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились. В 2 часа из читальни вышел Пятигоров. Он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку. Потом печально склонил голову и захрапел. «Не играйте!» – замахали старшины музыкантов. «Тсс! Егор Нилыч спит!» «Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч?» – спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера. Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху. «Не прикажете ли вас домой проводить?» — повторял Белебухин. «Или сказать, чтобы экипаж подали?»
3: «А? Нова? Ты чего тебе проводить домой? Баеньки пора. Домой желаю. Проводи!»
2: Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу. «Ведь это одурачить целую компанию может только артист, талант!» — весело говорил Жестяков, подсаживая его. — «Я буквально поражен, Егор Нилович, до сих пор хохочу! А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха-ха! Верите? И в театрах никогда так не смеялся! Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!» Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.
3: «Мне руку подал на прощание», — проговорил Жестяков, очень довольный.
2: «Значит, ничего, не сердится». «Дай ты Бог!» — вздохнул Евстрат Спиридонович. «Негодяй! Подлый человек! Но ведь благодетель нельзя!»
0: Антон Чехов. «Маска». Рассказ читал Валентин Гафт. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Экслибрис. Из книг.
1: Несостоявшихся браков в царской семье всегда было много. В основном отказывали невестам, а вот женихам отказывали редко. Много было и разных условий. И выходить замуж можно было только за ровню, и опасность была, что новые родственники могут претендовать в будущем на престол и многое другое. Судьба царевен часто была печальна, и, как пишет Людмила Черная в книге «Повседневная жизнь московских государей в XVII веке», накладывала отпечаток на их характеры и образ жизни. И вот царь Михаил Федорович решил выдать замуж свою старшую дочь Ирину. Рассматривали кандидатуры сыновей датского короля Кристиана IV. Откроем книгу. Оказалось, что только Вальдемар, сын от второго марганатического брака короля с графиней Мунк, подходит по всем статьям. Возможно, русскую сторону устраивало, что Вальдемар, как дитя мезальянса, сын с левой руки, по выражению русских источников, не мог претендовать на королевский статус у себя на родине, а значит, в Москве не мог быть соперником подраставшему Алексею Михайловичу. Сведения о потенциальном женихе долго и тайно собирались через датского королевского приказчика Петра Марселиса, купца и заводчика, выросшего в Москве и неоднократно выполнявшего дипломатические поручения в Европе, и других лиц. Был заказан портрет Вальдемара. Но ни сам жених, ни его отец, ни сном, ни духом не ведали об этих планах московского двора. Когда королю донесли о настойчивых расспросах о его сыне, он даже подумал, что того хотят пригласить в Россию для каких-то военных дел, но никак не для женитьбы. Поэтому, когда в 1641 году датское посольство направилось в Москву, во главе его ехал 19-летний граф Шлезвиг-Гольштейнский, сиречь Вальдемар. Однако свадьбы не состоялось, потому что ее непременным условием было принятие Вальдемаром православия. Людмила Черная. Книга «Повседневная жизнь московских государей в XVII веке».
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Книжный переплет. Приключения книг.
1: Происхождение слова о полку Игореве всегда было окутано тайной. Хранитель рукописи, обер-прокурор Святейшего Синода, граф Мусин-Пушкин, путался в показаниях и не говорил, где точно он ее нашел. А потом и вовсе подлинник слова погиб вместе с архивами графа в московском пожаре 1812 года. Скептикам это дало основание утверждать, что рукопись – подделка. Мусин-Пушкин получил доступ к архивам монастырей в 1791 году после указа Екатерины II о сборе летописных источников по русской истории. Тщательная проверка документов показала, что, вероятнее всего, слово хранилось в Кирилло-Белозерском монастыре. В библиотеке монастыря были найдены списки литературы и передаточные описи, в которых нет названия, но есть описание похожей книги. Оно совпадает с описаниями Карамзина, который позже видел рукопись в коллекции Мусина-Пушкина и даже взял из нее несколько фрагментов для своей истории государства российского. Он в подлинности документа не сомневался. Верил в нее и Александр Сергеевич Пушкин. В последний год жизни он работал над статьей «Песнь о полку Игореве». Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которой невозможно подделаться. Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта? Державин! Но Державин не знал и русского языка, не только языка песни о полку Игореве. Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в «Плаче Ярославны». С ним согласен современный исследователь Андрей Залезняк. Фальсификатор конца 18 века, чтобы создать текст слова, должен был самостоятельно открыть огромный объем научных знаний о древнерусском языке, причем в эпоху, когда научной лингвистики еще не было, а затем закрыть их, не оставив потомству ничего из своих гениальных достижений. Иначе говоря, ни поэтов, ни лингвистов, способных подделать слово в момент обнаружения книги, быть не могло. После увольнения из синода Мусина-Пушкина недосчитались 9 редких книг, в том числе «Слово». Подлинник осел в личных архивах графа. По иронии, именно они сгорели, а библиотека в Кирилло-Белозерском монастыре сохранилась почти полностью.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Агата Кристи. Большое путешествие.
2: Из Южной Африки мы поплыли в Австралию. Путешествие выдалось длинным и довольно-таки мрачным. Я никак не могла понять, почему, как объяснял капитан, кратчайший путь в Австралию — спуститься к полюсу и снова подняться. Капитан рисовал схемы и, в конце концов, убедил меня, но трудно все время помнить о том, что Земля круглая и приплюснута у полюсов. Как-то в жизни этот географический факт все время ускользает от внимания. Солнце мы почти не видели, но в целом плавание оказалось спокойным и приятным. Никогда не понимала, почему, рассказывая о странах, не упоминают о том, что по приезду буквально бросается в глаза. При слове «Австралия» я представляла себе стаи кенгуру и обширные

0: обширные пустоши. Больше всего меня в Мельбурне поразил непривычный вид растительности и то, как австралийские комедоносные деревья меняют пейзаж. Деревья я почему-то всегда замечаю первыми, в любой местности, ну и еще очертания холмов. Мы привыкли, что в Англии у деревьев темные стволы и светлая листва. В Австралии все оказалось наоборот — светлая серебристая кора и более темные листья. Такое ощущение, будто видишь негатив, который полностью меняет облик пейзажа. Еще меня поразили попугаи Ара. Синие, красные, зеленые, порхают большими стаями, яркие, как драгоценные камни. В Мельбурне мы пробыли недолго, ездили оттуда по окрестностям. Одна такая поездка запомнилась мне из-за гигантских древовидных папоротников. Я совсем не ожидала встретить в Австралии эти тропические растения, поэтому от их вида у меня буквально захватило дух. Еда же оставляла желать лучшего. Кроме гостиницы в Мельбурне, где нас кормили очень вкусно, питались мы в основном невероятно жестким мясом или индейкой. Санузлы тоже оказались несколько неудобными для человека викторианского воспитания. Наших дам вежливо проводили в уборную, посреди которой стояли два ночных горшка, готовые к использованию по назначению. Никакого уединения. И к этому, конечно же, привыкнуть было трудно. В Австралии я допустила неловкость, которую потом повторила в Новой Зеландии. Обычно в разных городах, где нам довелось побывать, членов миссии принимал мэр или глава торговой палаты. И на первом таком обеде я безо всякой задней мысли села возле мэра или какого-то другого высокопоставленного лица. Ко мне подошла незнакомая пожилая дама и с кислой миной проговорила: «Мне кажется, миссис Кристи, вам лучше сесть возле вашего мужа». Престыженная, я поспешила занять свое место возле Арчи. Оказывается, на подобных приемах принято, чтобы жены сидели рядом с мужьями. В Новой Зеландии я опять забыла про это правило, но уж после этого всегда помнила, где мое место, и садилась только на него. В Новом Южном Уэльсе мы заехали на ферму, которая называлась, кажется, Янга. Мне запомнилось огромное озеро с черными лебедями. Очаровательная картина. Здесь же, пока Белчер и Арчи отстаивали интересы Британской империи, занимались делами, связанными с миграцией в пределах империи, важностью торговли в империи и так далее и тому подобное, я была предоставлена самой себе и с удовольствием просидела весь день в апельсиновой роще. У меня был удобный шезлонг, светило солнце, и я съела порядка 23 апельсинов, причем выбирала самые лучшие. Спелые апельсины прямо с дерева — самое вкусное, что только можно себе представить. Я узнала о фруктах много нового. К примеру, раньше я была уверена, что ананасы растут на деревьях. Представьте себе мое удивление, когда выяснилось, что огромное поле, которое я приняла за капустное, на самом деле оказалось ананасным. Я даже немного расстроилась, что такие восхитительные фрукты так прозаически растут. Одну часть пути мы проделали на поезде, другую, значительную, на машине. Путешествуя по этим бескрайним равнинам, где до самого горизонта глазу не за что зацепиться, кроме виднеющихся кое-где ветряных мельниц, я осознала, до чего это страшно и как легко тут заблудиться, потерять ориентацию, как говорят в Австралии. Солнце так высоко над головой, что непонятно, где север, где юг, где запад, а где восток. По каким-то заметным объектам на местности сориентироваться невозможно, их просто нет. Я и представить не могла, что существуют зеленые, поросшие травой пустыни. Мне казалось, что в пустыне непременно полно песку. Причем там, среди барханов, куда больше ориентиров, по которым можно найти дорогу, чем здесь, на австралийских пастбищах. Мы приехали в Сидней, где очень весело провели время. Я слышала, что в Рио-де-Жанейро и в Сиднее самые красивые гавани в мире. Но Сиднейская гавань меня разочаровала. Наверное, потому что я слишком многого ждала. К счастью, в Рио я никогда не была, поэтому могу по-прежнему представлять себе его красоты. С семейством Беллов мы впервые встретились как раз в Сиднее. Вообще для меня Австралия — это в первую очередь Беллы. Однажды вечером ко мне в гостинице подошла молодая женщина, может, чуть постарше меня, представилась Уной Белл и сказала, что в конце следующей недели мы приглашены к ним на ферму в Квинсленд. Поскольку Арчи и Белчеру сперва надо было объехать несколько довольно скучных городков, Решили, что я вместе с Суной поеду на ферму Беллов в Кучин-Кучине и буду ждать их там. Помню, мы долго тряслись в поезде, несколько часов, и я смертельно устала. Потом пересели в автомобиль и в конце концов прикатили в Кучин-Кучин, это неподалеку от Буны в Квинсленде. Полусонная, я вдруг очутилась в самом водовороте жизни. Залитые светом комнаты с хорошенькими девушками, которые наперебой предлагали мне кофе, какао, что угодно, и что-то говорили все одновременно, щебетали, смеялись. Я оцепенела от изумления, и в глазах все не то что двоилось, а учетверилось. Мне показалось, что в семействе Беллов человек 26. Наутро я насчитала 4 дочери и столько же сыновей. Все девушки были неуловимо похожи друг на друга, кроме темненькой Уны. Остальные же все как одна были высокие блондинки с довольно-таки вытянутыми лицами, очень грациозные, все прекрасные наездницы и сами похожие на резвых молодых кобылок. Неделя выдалась отличная. Девицы Белл оказались такими энергичными, что мне за ними было не угнаться. А в их братьев я просто влюбилась. Жизнерадостный Виктор, любитель пофлиртовать. Берт — серьезнее брата, умелый наездник, и Фрик, который был очень спокойным, сдержанным и любил музыку. Фрик мне понравился больше всех. Так вышло, что спустя много лет его сын Гилфорд отправился со мной и Максом в археологическую экспедицию в Сирию и Ирак. Гилфорд до сих пор мне как сын. Главой семейства Беллов была мать, миссис Белл. Она овдовела много лет назад. Было в ней что-то от королевы Виктории. Невысокая, седая, спокойная и очень властная. Она царила в доме безраздельно, и все преклонялись перед ней, как перед королевой. Всевозможные слуги, работники на ферме и другие помощники в основном были метисами, но встречались среди них и чистокровные аборигены. Эллен, младшая из сестер Белл, сказала мне едва ли не в первое же утро: «Видели бы вы Сьюзен». Я спросила, кто это. «Одна из черных». Их всегда звали черными. «Одна из черных, причем настоящая, чистокровная, она умеет подражать, как никто». Пришла старая, скрюченная аборигенка, но держалась, как и миссис Белл, по-своему величаво. Изобразила по моей просьбе всех сестер Белл и кое-кого из братьев, а еще детей и лошадей. Сьюзен была прирожденным имитатором и сама от души наслаждалась представлением. А еще она пела странные, негармоничные песни. «А теперь покажи, как мама идет проведать куриц», — попросила Эллен. Но Сьюзен покачала головой. «Она никогда не пародирует маму», — пояснила Эллен. «Говорит, это неуважение, и она этого делать не станет ни за что». У Эллен были собственные ручные кенгуру и валлаби, а еще множество собак и, разумеется, лошадей. Все Беллы уговаривали меня покататься верхом. Но едва ли неумелые вылазки на охоту в Девоне давали мне право считать себя наездницей. К тому же я всегда боялась садиться на чужих лошадей. Мне казалось, что я непременно им что-нибудь сломаю. В конце концов Беллы сдались, так что мы раскатывали по округе на автомобиле. Было невероятно интересно наблюдать за тем, как сгоняют скот, да и за прочими картинами из жизни фермы. «Казалось, Беллам принадлежит большая часть Квинсленда, и будь у нас время, — говорила Эллен, — мы непременно съездили бы на северную ферму, которая находилась на отшибе и в целом была примитивнее». Все девицы Белл болтали без умолку. К братьям относились с таким обожанием, какого прежде мне встречать не доводилось, буквально преклонялись перед ними. Девушки ни секунды не сидели на месте, то уезжали в гости к друзьям, то на другие фермы, то в Сидней, то на скачки, и постоянно флиртовали с разными молодыми людьми, которых называли купонами, наверное, отголосок войны. Наконец приехали Арчи с Белчером. Вид у них после тяжких трудов был измученный. Выходные прошли весело и беззаботно, в необычных развлечениях, среди которых была прогулка по узкоколейке, причем мне даже разрешили несколько миль управлять паровозом. С нами было несколько членов австралийского парламента от партии лейбористов, которые так хорошо позавтракали, что теперь все были под хмельком, и когда они по очереди брались управлять паровозом, разгоняли его так сильно, что подвергали всех нас смертельной опасности. Мы с грустью попрощались с друзьями. Или с большей их частью, потому что некоторые решили сопровождать нас в Сидней. Мы мельком взглянули на голубые горы, и меня снова поразила невиданная мною прежде расцветка пейзажа. Горы вдалеке действительно оказались голубыми, кобальтового оттенка, а не сизыми, какими я себе всегда представляла горы. Выглядели они словно только что законченный рисунок, такими сочными и живыми были краски. В Австралии британской миссии пришлось нелегко. Каждый день был заполнен без остатка речами, обедами, ланчами, приемами, долгими поездками из города в город. К этому времени я уже выучила все речи Белчера наизусть. Оратором он был превосходным. Выступал с такой непосредственностью и энтузиазмом, что казалось, будто он только что все это придумал. Практичный и рассудительный Арчи заметно от него отличался. Однажды, кажется, еще в Южной Африке, журналисты назвали Арчи управляющим английским банком. И сколько бы он ни возражал, опровержение не было опубликовано, так что для прессы он оставался управляющим английским банком.
1: Агата Кристи. «Большое путешествие». Фрагмент читала Галина Чигинская.

0: Энциклопедия.
1: Буква «С». Сиртаки. Известный во всем мире греческий танец, как правило, считающийся народным. В действительности он был создан хореографом Йоргосом Провиасом и композитором Микисом Теодоракисом в 1964 году. Они придумали этот танец специально для фильма «Грек Зорба», и во многом благодаря им картина была в свое время невероятно популярной. Актер Энтони Куин, исполнявший главную роль в фильме, незадолго до съемок сломал ногу и не мог исполнять настоящие народные танцы – «Зорбу» и «Хасапико». Пришлось придумывать отдельный хореографический номер для его временно ограниченных возможностей. Так и родился сиртаки, вскоре затмивший по популярности свои народные прототипы.
0: Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на «Радио Книга».

0: Герои и персонажи.
1: В 1920 году уже немолодой писатель Александр Грин, едва оправившийся после тифа, поселился в Доме искусств на углу Мойки и Невского. Созданный по инициативе Горького для творческой элиты, дом имел своего секретаря. Звали ее Мария Алонкина. Ей было 17. Чего или кого она была секретарь, толком никто не знал. Это и не уточнялось. Невысокая, смуглая девушка была всеобщей любимицей. Было в ее облике что-то неземное, похожее на взмах крыла. Летящая походка, лучистый взгляд, звонкий счастливый смех. Работала она много и совершенно бескорыстно. С большим уважением и любовью относились к ней именитые литературные старцы. Для них Мария доставала пайки и галоши, помогала подняться и спуститься по лестнице. Молодые поэты и прозаики посвящали ей свои книги. 40-летний Грин, оказавшись в кругу ее поклонников, вряд ли мог надеяться на взаимность. Нескладный, лишенный обаяния, он явно проигрывал тем, кто был помоложе и повеселее. Например, своему другу-писателю Михаилу Слонимскому. Тот считался женихом Марии. Грин ревновал и, как говорят, даже несколько раз пытался выяснять отношения с приятелем. Увлечение девушкой не замедлило отразиться на творчестве Александра Степановича. Рождается повесть «Феерия. Алые паруса», героиня которой Ассоль живет ожиданием счастья. Как в коротких записках Грина к Марии, так и в повествовании о девушке из Коперны все пропитано нежностью и теплом. Здесь сказка побеждает жизнь. Поэт Всеволод Рождественский так писал о повести «Алые паруса» и ее авторе. Трудно было представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном Петрограде. В зимних сумерках сурового 1920 года. И что выращен он человеком внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутым в особом мире, куда ему не хотелось никого впускать. Спустя 3 года книга увидит свет, но с посвящением Нине Николаевне Грин. Они встретились весной 21-го года и ровно через месяц поженились. Нина Николаевна оставалась музой и верной спутницей писателя до конца его дней.

0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу.
1: Артур Конан Дойль. «Затерянный мир». Перевод анонимный.
2: Мне предстояло радостное пробуждение. На самом рассвете я почувствовал, что кто-то наложил свою мощную длань на мое плечо. Мгновенно стряхнув с себя сон, я инстинктивно схватился за винтовку. Но каковы же были мое удивление и безграничная радость, когда я узнал в склонившейся надо мной в холодном утреннем тумане фигуре лорда Рокстона. Из моей груди вырвался радостный крик. Это был он и не он. Покинул я его холодным, корректным, безукоризненно одетым джентльменом. Теперь же передо мной стоял бледный, тяжело дышащий, точно после продолжительной погони человек с дико блуждающими глазами. Энергичное лицо его было исцарапано и в крови. Платье было в лохмотьях, шляпа отсутствовала. Я с нескрываемым изумлением смотрел на него, но он, на мой вопросительный взгляд, не нашел нужным давать какие бы то ни было объяснения. «Скорей!» — пробормотал он, собирая наши пожитки. «Каждая минута дорога. Берите две винтовки. Я захвачу остальные. Забирайте, возможно, больше патронов. Кое-что из пищи. Полдюжины банок консервов хватит на первое время. Ладно, говорить и раздумывать некогда. Бежим, или нам капут!» Не успев еще как следует стряхнуть с себя дремоту, не будучи в состоянии оценить все происходившее, я пустился бежать вслед за Рокстоном, держа под мышками по винтовке, а в руках банки с консервами. Рокстон то забирался в самую гущу, то снова появлялся на опушке, пока не встретил на своем пути густые заросли кустарника. Не обращая внимания на колючки, он бросился в самую гущу, потянув за собой туда и меня. «Слава богу», — проговорил он, едва переводя дух. «Здесь, надеюсь, мы в безопасности. Они, без всякого сомнения, первым делом устремятся в лагерь. Теперь же здесь же не догадаются нас искать».
3: «Что это все значит?»
2: — несколько отдышавшись, спросил я.
3: «Куда девались наши профессора? Что представляет собой тот страшный враг, который нас преследует?»
2: «Люди-обезьяны», — отвечал он на мой вопрос. «Вот звери. Не говорите громко, у них длинные уши и острые глаза. Зато, насколько я мог судить, обоняние у них не развито. Одним чутьем им нас не разыскать. Где вы пропадали? И повезло же вам, что вы не попали в нашу передрягу». Шепотом, в кратких словах, я поведал ему о своих приключениях. «Не особенно утешительно», — проворчал он сквозь зубы, когда я дошел до своей встречи с динозавром и провалом в яму. «Нельзя сказать, чтобы это плоскогорье носило характер тихого пристанища. Но до встречи с этими чертями мне и в голову не приходило, какие опасности нас могут ожидать. Однажды я попался в лапы к папуасам-людоедам, но то были сравнительно невидные ягняты».
3: «Что же, однако, случилось?» — спросил я.
2: «Случилось это рано утром. Ученые наши только что затеяли какой-то научный спор. Не успели они произнести несколько слов, как вдруг откуда ни возьмись высыпали эти проклятые обезьяны. Они посыпались с дерева, буквально точно яблоки. По-видимому, они еще до рассвета неслышно прокрались к нам. Одно из этих чудовищ я успел подстрелить, но прежде чем мы могли опомниться, мы все трое очутились на лопатках. Я их называю обезьянами, но это не соответствует истине. Все они оказались вооруженными камнями и дубинами. Все время что-то между собой лопотали и кончили тем, что скрутили нам руки какими-то ползучими растениями. Они бесспорно несравненно развитие всех до сих пор виденных мной животных. Это люди-обезьяны. Они представляют собой искомый наукой переходный тип от обезьяны к человеку. Они унесли своего раненого товарища, который визжал как поросенок, и, усевшись вокруг нас, стали держать военный совет. От их горящих ненавистью взглядов кровь невольно застывала в жилах. Ростом они с человека, но, видимо, несравненно сильнее. Под красноватыми бровями зловеще сверкал стеклянный взгляд их зеленоватых зрачков. Челленджер нетрусливого десятка, но тут и он, видимо, сдал. Он бешено извивался, силясь сорвать с себя путы и встать на ноги, требуя в то же время, чтобы с ним покончили разум. Мне даже показалось, что от внезапности нападения у него помутился рассудок. До того он вопил и бесился. Если бы его окружала толпа излюбленных его газетных сотрудников, то и тогда, пожалуй, он бесновался бы не более.
3: «Что же они предприняли дальше?» — спросил я с нетерпением, жадно ловя слова моего собеседника, зорко поглядывавшего все время по сторонам и не выпускавшего ни на минуту из рук своей заряженной винтовки.
2: «Я думал, что нам пришел конец. Однако планы у них оказались иные. Они, не переставая, что-то лопотали. Наконец, один из них стал рядом с Челленджером. Вы будете смеяться, но, право же, они оказались похожи друг на друга, как две капли воды. Я не поверил бы возможности подобного сходства, если бы не убедился во всем собственными глазами. Эта старая обезьяна, очевидно, являлась главой стада и была точь-в-точь похожа на краснокожего Челленджера. Тоже короткое туловище, те же широченные плечи, та же могучая грудь, полное отсутствие шеи, жесткая борода, густые нависшие брови, тот же грозный взгляд. Когда обезьяна эта встала рядом со связанным Челленджером и наложила свою лапу на его плечо, иллюзия получилась полная. Саммерли, с которым случился маленький истерический припадок, хохотал до слез. Да и коты. Обезьяны тоже хохотали, если можно назвать хохотом их дьявольские гримасы. Затем они потащили нас за собой в лес. Винтовки и некоторые другие предметы они не решились забрать, вероятно, предполагая, что это сопряжено для них с некоторой опасностью. Съестные же припасы они захватили с собой. Саммерли и мне порядком-таки по пути досталось, о чем свидетельствует состояние моей одежды, а также царапины на теле. Они повели нас прямо через чащу, так как их собственная кожа не боится ни колючек, ни острых сучьев. Челленджер оказался в привилегированном положении. Четыре обезьяны бережно несли его в сидячем положении. Он шествовал, подобно римскому императору. Но что это? До нас донеслось какое-то сухое пощелкивание, напоминавшее отчасти стук кастаньет. «Это они», — прошептал мой спутник, заряжая вторую винтовку. «Заряжайте обе винтовки, дружище. Не сдаваться нам им живьем. Когда они в возбужденном состоянии, то всегда издают такие звуки. Недостатка в причинах для волнения у них, надо надеяться, не будет, коли они повстречаются с нами». С судорожно сжатым оружием в застывших руках лежали они в кругу мертвых и умирающих, как поется в какой-то старинной песне. Слышите? Слышите вы их сейчас?
3: Едва-едва. Они уже далеко.
2: Эта партия для нас уже не представляет опасности, но такие отряды разведчиков, наверное, рассыпаны по всему лесу. Ну-с, я вам продолжу нашу грустную повесть. Они скоро доставили нас в свой город, представляющий собой несколько сот хижин из сучьев и листьев. Хижина расположена в лесу, у края обрыва. Город их отсюда отстоит в расстоянии 3-4 миль. Они меня всего истыкали своими пальцами. Мне так и кажется, что никогда не отмыть мне следы этих отвратительных пальцев. Обезьяны тщательно связали нас и положили рядышком, ногами кверху, под развесистым деревом, приставив стражу. Когда я говорю «мы», следует разуметь Саммерли и меня. Старый добрый Челленджер был посажен на дерево и грыз орехи, которые ему любезно были предложены. Он все же ухитрился побросать нам с дерева кое-какие плоды и сам собственными руками освободил нас от пут. Если бы вы его видели, сидящим на ветвях дерева, рядом со своим двойником, и слышали его могучий бас, напевающий известный мотив «Звените вы, колокола», пение, по-видимому, приводило обезьян в благодушное настроение. Вы, наверное, не удержались бы от улыбки. Мы же, как вы легко догадаетесь, были совсем не в смешливом настроении. Люди-обезьяны не прочь были предоставить Челленджеру некоторую свободу действий, но зато за нами двумя смотрели в оба. Громадным утешением для нас было сознание, что вы-то, по крайней мере, на свободе, и что архивы наши при вас. Теперь, дружище, расскажу вам нечто такое, что вас поразит. Вы говорили о виденных вами признаках человеческой жизни на плоскогорье, о кострах, западнях и тому подобное. Нам же удалось увидеть самих туземцев. Невзрачный народец. По-видимому, люди владеют одной частью плоскогорья, той частью, где вами усмотрены были пещеры. Обезьяны же занимают другую часть плато. Между теми и другими идет вечная борьба. Таково положение дел, насколько я его понимаю. Вчера обезьянам удалось положить с дюжины туземцев и привести их в свой город. Уверен, что вам никогда не приходилось в жизни быть свидетелем подобного ликования. Туземцы оказались низкорослыми краснокожими. Их по дороге до такой степени искусали и исцарапали враги, что они еле доплелись. Кажется, обезьяны ушли. Некоторое время мы прислушивались, затаив дыхание, но ничто, кроме щебетания пернатых, не нарушало ночной тишины. Лорд Рокстон продолжал свой рассказ. «Я так полагаю, что вы не попали к ним в лапы только потому, что они занялись краснокожими. Иначе они не приминули бы вернуться в лагерь и захватили бы вас. Само собой разумеется, они с самого начала, как вы справедливо предполагали, за нами следили из-за ветвей и прекрасно знали, что одного из нас не хватает. К счастью, они занялись новыми своими пленниками, благодаря чему мне и удалось предупредить их. И навидали же мы ужасов, что это был за кошмар».
1: Артур Конан Дойль. «Затерянный мир». Фрагмент читал Петр Каледин. Запись произведена в аудиостудии «Ардис». Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Пыль веков. Иносказательно, свидетельство старины, признак древности. Впервые встречается в трагедии Пушкина Борис Годунов. Эти слова произносит монах-летописец Пимен, говоря о другом летописце, который придет к нему на смену. «И пыль веков от харти отряхнув, правдивые сказания перепишет».
1: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: Читаем музыку
1: на радиокнига. Ежедневно.

0: Забытые писатели России. Возрождение.
1: Сергей Максимов – русский писатель второй половины XIX века. Автор художественно-этнографических очерков, статей, заметок. В конце жизни он говорил: «Я странствовал долго, забирался далеко, видел много и написал много». Собрание сочинений писателя включает 20 томов. Сергей Васильевич Максимов родился в 1831 году в Костромской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Учился на медицинском факультете Московского университета. В 23 года опубликовал первый очерк под названием «Крестьянские посиделки в Костромской губернии», который открывал серию, посвященную народному быту Верхнего Поволжья. На следующий год Максимов прошел пешком по Владимирской, Нижегородской, Костромской и Вятской губерниям. На этом материале написал цикл очерков, из которых составил книгу «Лесная глушь». Еще через год он участвовал в так называемой «литературной экспедиции морского министерства», был командирован на русский север. Очерки по материалам поездки публиковал «Морской сборник». Потом они вышли отдельным изданием «Год на севере». Затем последовали другие экспедиции на Амур, на Урал, Каспий, Кавказ, на Смоленщину, в Белоруссию. Результатом стали книги «На Востоке», «Сибирь и каторга», «Бродячая Русь Христа ради», «Куль хлеба и его похождения», «Нечистая, неведомая и крестная сила» и другие. В экспедициях Максимов собирал не только историко-этнографическую информацию, но и фольклор, песни, сказки, легенды, пословицы и поговорки. Регулярно публиковал статьи, посвященные толкованию слов и выражений народной речи. На этом материале выпустил книгу под названием «Крылатые слова», которая неоднократно переиздавалась. В 1900 году Сергей Максимов был избран почетным членом Российской академии наук по отделению русского языка и словесности. Его произведения высоко ценили и использовали в качестве источников Некрасов, Чехов, Лев Толстой. Салтыков-Щедрин написал о нем такие строки: «Драгоценнейшее свойство Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальную и духовную обстановкой. В этом смысле рассказы его должны быть настольной книгой для всех исследователей русской народности». Русский писатель Максимов Сергей Васильевич. Годы жизни 1831-1901.

Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.

Медленно продвигалась вглубь Забайкалья экспедиция Пашкова. Не шибко сладко в Енисейске жилось. Тяжело было, пока по Ангаре поднимались, но сейчас райскую местностью те края казались. Такой ад настал. Погонял Пашков, торопясь пройти приток Селенги, Хилку. Не такое длинное лето здесь. Встанет река, и все на себе тащить придется. Всех в бичеву впряг воевода, никого не жалел. А Вакуум тоже лямку тянул. Целое лето мучились. Поесть некогда было, не то что выспаться. Не выдерживали люди бешеной гонки. У самого Вакуума и ноги, и живот посинели. Страшная река Хилка. Никакой даже малой промашки не простит человеку. Чуть замешкался, а Вакуум, причаливая барку, и оторвало ее течением, понесло вниз. Слава богу, Настасья Марковна с детьми на берегу остались. Только с кормщиком на барке, а Вакуум был. Закрутила на течении судно, перекинула на бок, вверх дном поставила. — Владычица, помоги, упование, не утопи! — кричал не своим голосом протопоп, цепляясь за крутящуюся баржу. Версту так несло, пока не перехватили барку с отставших судов. Припасы, муку, соль какая была — все размыло до крохи. Разорение полное. Люди добрые оставшиеся вещи вытащили из барки, поразвесили на кустах для просушки шубы атласные и тафтяные, платья, которые в чемоданы да сумки упакованы были. Только и просушить толком не удалось. Налетел Пашков. — Ты что, распоп! — кричал он. — Насмех над собой такое делаешь! Куда смотрел? Заставил сырые вещи собрать и погрузить на барку. Спешить нужно было. Зима на носу, а дороги еще столько не пройдено. Так, на последнем изнеможении, подгоняемые кнутом и криками Пашкова, добрались до Иргень-озера. А дальше — Зимний Волок. Тут уж совсем худо стало. Детишки, бабы, имущество какое ни есть, дело десятое. Все здоровые казаки в государеву казну впряжены. Свинец, порох тащить надо, железо разное. Такие, как Горемыка Протопоп, сами о себе должны были заботиться. Хочешь — имущество волочи, хочешь — детишек на закорки сажай. Смастерил Авакуум нарту и поволокся. 2 месяца шли, пока на Ингоду вышли. Только и на Ингоде не отдых ждал, снова работа нечеловечески тяжелая. Рубили лес, чтобы острог ставить, бревна на лед вытаскивали, вязали в плоты. И опять никому снисхождения не делал Пашков. Всех в лес гнал. Неделями теперь Настасья Марковна протопопа не видела. Но и лесную работу выдержал Авакуум. «Привык маленько», — рассказывал он, вернувшись в острожек. «Нарты или волоку, или дрова в лесу секу, а сам вечерню, за утренню, или часы, что получится, говорю. А если на людях, да не по мне, товарищи, если правила моего не любят, так я отступя от людей, коротенько, все одно свое сделаю, побьюсь головой о землю-то. А иной раз и заплачется, да так и обедаю. А коли по мне люди, так я на сошке складень поставлю и говорю правильце. Иные со мной молятся, иные кашку варят. А в сенях едучи в воскресенье и всю церковную службу пою. А в рядовые дни то же самое, пою. Иногда и тяжело совсем, а все равно хоть немножко, да поворчу». Плакала Настасья Марковна, глядя на вернувшегося из леса мужа. Плакал Авакуум, слушая, как бедовала без него семья. Шубы, одежды многие изгнили совсем после потопления, толком-то и не успели просушить. А еда какая, тоже потонуло все. Без Авакуума совсем оголодала семья. «Однорядку-то, за которую 25 рублей в Москве плачено было, продала ведь, Петрович, я», — повинилась Настасья Марковна. Так и добро сделала, что продала. Хорошо хоть покупатели сыскались. Пашковские бабы взяли, 4 мешка ржи всего дали. А она ведь как новая была, Петрович. И заплакала Настасья Марковна.
Вот дура-то ты, баба, — сказал Аввакум, — да к тебе же ее в Москву свозить нужно было. Там, понятное дело, несколько вазов хлеба выручила бы. Сюда привезла бы, может, десяток таких шуб купила бы. Ох, глупая ты, Настасья Марковна, да ведь Богу молиться надо, другие столько не дали бы. — А тоже верно, — согласилась Марковна. — Долго ли еще муки сия протопоп терпеть будем? — Не знаю, Марковна, — вздохнула Аввакум. — Верно, до самой до смерти. Страшные слова сказал. Можно было и не говорить их. Пожать плечами можно было, сказать, что скоро наладится все. Обживутся, дескать, на новом месте. Много чего можно сказать было. Только не умел протопоп врать. Никогда никого не обманывал. Чего же тут, на самом краю земли, обычай менять? Все поняла Марковна. «Добро, Петрович», — сказала и вздохнула тяжело. «Ины еще побредем». Весною Пашков начал сплавлять плоты по мелкой Ногде. Надобно было по большой воде успеть вырваться из верховий, и воевода себя не жалел, не то что людей. Кончились припасы, но в достатке имелись кнуты, нещадно били тех, кто пытался отлучиться в лес за пропитанием. Страшные были кнуты, нещадные, резали спины острее ножа. Шатались от голода мужики, истомленные работой, плоты тяжелые были, то и дело вставали на мелях, на перегонки с уходящей водой гнали их. В иной день по 5, по 6 человек торопливо закапывали на берегу. Лицо Пашкова тоже почернело от усталости, сутками не слезал с седла. Мотался по речному берегу, черный, страшный, верша расправу. Страхом, от которого, как дети, дрожали и матерые казаки замотая, гнал плоты по непроходимой Иногде. И провел их. Выскочили все-таки в глубокую Нерчу. Здесь указано было Пашкову поставить острог. Здесь и поставил его воевода, как было указано. 1658 год в России памятен не только самовольным оставлением Никоном патриаршества. В этот год был еще основан и Нерчинск. Дорогой ценой новые городки в необжитой сибирской земле давались. Не очень-то походила здешняя земля на ту, про которую толковали по вечерам у костров на берегу Енисея мужики. Бедная земля была, зимы суровые, а лето недолгое. Ну да ведь одно дело сказки, а другое — мужицкая жизнь. Начали пахать и эту землю. Небогатыми были первые урожаи, по-прежнему мешали с мукой сосновую кору. Но рыбы зато в волю добывали. Но грибов и ягод заготовляли все. Но дичь промышляли. Тоже великим трудом давалось, а все одно, в какую даль не убредешь, а назад в избу возвращаешься. Бывает, из пути собьешься в непогоде, и из сил выбьешься, а помолишься, и дальше бредешь. И вот она, изба теплая. Жена, дети там. Чего еще надо? Отогреешься с мороза, помолишься в местях, ужинать сядешь, чем Бог послал. Так вот и отогревалась, как всегда в России, беда. Как бы ни было трудно, одно нужно помнить твердо, что не оставит Господь. А с его помощью чего бояться? И хозяйство налаживалось. Невелико, понятное дело. Коровка, одна да курочка, а все ж подмога, чтобы ребятишек вырастить. Тем более, что необыкновенной черная курочка оказалась. Молитвой была добыта она. Еще когда острог строили, начали слепнуть куры у снохи Пашкова, боярыни Евдокии Кирилловны. Такую дорогу проделали. Тут и люди не выдерживали, не то что куры. Пропадать стали. Вот тогда собрала боярыня кур в короб и прислала Аввакуму, чтобы помолился. Евдокия Кирилловна, как и жена Пашкова, Фёкла Семёновна, уже давно тайком от воеводы помогали опальному протопопу. Хозяину, ясно дело, не супротивничали, но тайком пособляли Настасье Марковне маленько. То кусок мяса пришлют, то колобок, иной раз муки насыплют, овса, накопят тайком от воеводы полпудика и пришлют. Как же мог протопоп не помочь?
У Евдокии Кирилловны тоже детки малые, надобны им яички-то. Отслужил молебен вакуум, осветил воду, потом кропил водою кур и кадил над ними сколько положено. Потом в лес сходил, корыто доброе сделал, и из этого корыта и велел кормить куриц. Исцелились все, ожили. Черную курицу Евдокия Кирилловна протопопу назад принесла. Вот уж курица была чудо, а не курица. Целый год каждый день по два яичка приносила кормилица. Обживались помаленьку и в Нерчинске. Дорогой ценой дался Нерчинск. Добро седины прибавилось в волосах Афанасия Федоровича Пашкова. Не по своей прихоти, через адовые муки провел людей. Не было другого пути к Нерчинску. Теперь бы и передохнуть, покаяться в неправдах своих и жесточе беспощадной. Да куда там? Не первый год в Сибири Афанасий Федорович жил. Знал, что по извечному здешнему обычаю теперь и начинаются все неправды для воеводы. Пока в поход собирался, немного охотников экспедицию возглавить нашлось. Пока шел по сибирским рекам и волокам, людей мучая только потому, что без мучений этих все бы погибли, тоже не давали в Москве ходу жалобам на жестокости Пашкова. Теперь другое дело. Теперь острог поставлен был. С племенами местными, пусть и худенький, а налажен мир. Год-другой, и, глядишь, сбудутся мечтания, ради которых и затевался город, сыщется серебро в здешней земле. Вот тогда и потекут золотые реки, а у такой реки каждому оказаться лестно. Теперь объявятся охотники на место Афанасия Федоровича, и жалобам теперь совсем другое внимание будет. Во все вникнут. Кого и почему кнутом бил, зачем и кого смерти предал. Какое разорение казна государева потерпела, и взыщут. За все взыщут без снисхождения. Теперь о многом в Москве известно станет. И о том, что самому Афанасию Федоровичу неведомо известят Москву. Одного только не скажут в Москве, что иной цены и не берет сибирская земля.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Давно прочитанные письма.
1: Писатель Иван Сергеевич Аксаков дружил с Антониной Дмитриевной Блудовой, известной благотворительницей. Они вели оживленную переписку и обменивались не только литературными впечатлениями, но и житейскими историями. Иван Сергеевич издавал журналы «Русская беседа», «Сельское благоустройство» и газету «Парус». И вот однажды решил над окнами издательской конторы повесить вывеску с названиями изданий. А в бельэтаже над издательством жил князь Львов. Последовавший скандал Аксаков подробно описал в письме к Блудовой от 21 октября 1858 года. «Княгиня Львова чуть не упала в обморок от мысли, что на доме, где она живет, будет вывеска. Она сочла это оскорблением своему аристократическому достоинству и бросилась искать покровительство у князя Кропоткина, московского оберполицмейстера. Напрасно, и многие говорили, что она такой же жилец, как и я, а вывеска эта не питейного дома, а литературная. Куда? На стены лезет от бешенства». Иван Сергеевич два раза объяснялся с Кропоткиным. Но оберполицмейстер, рассказывает Аксаков, сначала придрался к тому, что вывеска портит красоту фасада, потом стал уговаривать, чтобы я уважил предрассудки дамы, наконец призвал управляющего домом и заставил его объявить: так как князь Львов платит больше, чем я, и он немедленно съедет с квартиры, если вывеска будет, в вывеске мне отказать. Пришлось Аксакову подчиниться капризу княгини. Однако, поведав эту историю, в конце письма он дает выход своему негодованию. «Как вам нравится, Антонина Дмитриевна, это беззаконие, это невежество, это дикость, это грубость людей большого света российского».
0: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 7769459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Хронология. Книги на фоне истории.
2: 1977 год. Бедноват на события. Маломальски заметные приключились в Африке. Сомали напала на Эфиопию, мечтая оттяпать область Агаден, где жили сомалийские племена. Эфиопии сильно подсобили СССР с Кубой, и на будущий год Сомали отползло, восвоясь. В том же году Сомали отличилась еще раз. Там был зафиксирован самый последний на Земле случай заболевания черной оспой. Чем болел в тот год президент Центральной Африканской Республики Эдин Ахмед Бакаса, история неизвестна. Но бывший офицер французской армии надумал короноваться императором. Чего стоил один только вид каннибала в горностаевой мантии на троне, осененном золотым орлом. Впрочем, чего это стоило, известно. 200 миллионов долларов и пустая казна на утро после коронации. В год 60-летия Великого Октября состоялся первый полет нового самолета МиГ-29 конструкторского бюро имени Микояна. Многофункциональный истребитель к концу века признали одной из лучших боевых машин. В этом году дала первый ток роковая Чернобыльская АЭС. В верховьях Колымы нашли мамонтенка Диму. Король футбола Пеле сыграл свой прощальный матч. Мир в тот год всколыхнули «Звездные войны». Фильм Джорджа Лукаса сразу же стал классикой эпохи спецэффектов. Вышедшая в том же году книга Колин Маккаллоу «Поющая в терновнике» немедленно угодила в список бестселлеров и остается в нем по сей день. Если верить исследованиям, проведенным одним из лондонских университетов, каждую минуту в мире продается 2 экземпляра этого романа. Сагу о жизни 3 поколений семьи, переехавшей из Новой Зеландии в Австралию, писательница создала не на пустом месте. Мать писательницы была родом из Новой Зеландии, а сама Колин Маккаллоу родилась и выросла в Австралии. Правда, свою знаменитую книгу выпускница медицинского факультета университета в Сиднее писала в США, где занималась научной и преподавательской деятельностью в Йельском университете. С тех пор и до своей кончины Колин Маккаллоу написала еще чуть не 2 десятка книг, но ни одна из них и на пушечный выстрел не приблизилась к известности «Поющих в терновнике». В отличие от множества других романов Валентина Пику,

0: В книге «Битва железных канцлеров», законченной и опубликованной в 1977 году, нет ни единого выдуманного персонажа и ни одной вымышленной сюжетной линии. В своем сугубо политическом романе Пикуль как мог старался донести до читателя подробности битвы двух железных канцлеров. Дипломатическая дуэль между министром иностранных дел Российской империи, государственным канцлером Александром Горчаковым и министром-председателем правительства Пруссии, рейхсканцлером Германской империи Отто фон Бисмарком описана, говоря словами автора, без прикрас, без вымысла, без лирики. Как и прочие романы Валентина Пикуля, и этот передавали из рук в руки и зачитывали до дыр.
1: Хронология. Читаем книгу. О Генри. Без вымысла. Перевод Геннадия Конюшкова.
2: Чтобы предубежденный читатель не отшвырнул сразу же эту книгу в самый дальний угол комнаты, я заранее предупреждаю, что это не газетный рассказ. Вы не найдете здесь ни энергичного всезнающего редактора, ни вундеркинда-репортера, только что из деревни, ни сенсации, ни вымысла, ничего. Но если вы разрешите мне избрать местом действия для первой сцены репортерскую комнату утреннего маяка, то в ответ на эту любезность я в точности сдержу все данные мною выше обещания. В «Маяке» я работал внештатным сотрудником и надеялся, что меня переведут на постоянное жалование. В конце длинного стола, заваленного газетными вырезками, отчетами о заседаниях Конгресса и старыми подшивками, кто-то лопатой или граблями расчистил для меня местечко. Там я работал. Я писал обо всем, что нашептывал, трубил и кричал мне огромный город во время моих прилежных блужданий по его улицам. Заработок мой не был регулярным. Однажды ко мне подошел и, оперся на мой стол, некто Трип. Он что-то делал в печатном отделе, кажется, имел какое-то отношение к иллюстрациям. От него пахло химикалиями, руки были вечно измазаны и обожжены кислотами. Ему было лет 25, а на вид все 40. Половину его лица скрывала короткая курчавая рыжая борода, похожая на коврик для вытирания ног, только без надписи «Добро пожаловать». У него был болезненный, жалкий, заискивающий вид, и он постоянно занимал деньги в сумме от 25 центов до 1 доллара. Больше доллара он не просил никогда. Он также хорошо знал предел своего кредита, как Национальный химический банк знает, сколько H2O может обнаружиться в результате анализа некоторых обеспечений. Присев на краешек стола, Трип стискивал руки, чтобы они не дрожали. Виски. Он всегда пытался держаться беспечно и развязно. Это никого не могло обмануть, но помогало ему перехватывать взаймы, потому что очень уж жалкой была эта наигранность. В тот день я выманил у ворчливого бухгалтера 5 блестящих серебряных долларов в виде аванса за рассказ, который весьма неохотно был принят для воскресного номера. Поэтому, если я и не состоял еще в мире со всей вселенной, то перемирие во всяком случае было заключено, и я с жаром приступил к описанию Бруклинского моста при лунном свете. «Ну, Стрип», — сказал я, взглянув на него не слишком приветливо, — «как дела?» Вид у него был еще более несчастный, измученный, пришибленный и подобострастный, чем обычно. Когда человек доходит до такой степени унижения, он вызывает такую жалость, что хочется его ударить. «У вас есть доллар?» — спросил Трип, и его собачьи глаза заискивающе блеснули в узком промежутке между высокорастущей спутанной бородой и низкорастущими спутанными волосами. «Есть», — сказал я. «Да, есть», — еще громче и резче повторил я. «Не один, а целых 5, и я могу вас уверить, мне стоило немалого труда вытянуть их из старика Аткинсона. Но я их вытянул», — продолжал я, «потому что мне нужно было, очень нужно, просто необходимо получить именно 5 долларов». предчувствие неминуемой потери одного из этих долларов заставляло меня говорить внушительно. «Я не прошу взаймы», — сказал Трип. Я облегченно вздохнул. «Я думал, вам пригодится тема для хорошего рассказа», — продолжал он. «У меня есть для вас великолепная тема. Вы могли бы разогнать ее по меньшей мере на целую колонку. Получится прекрасный рассказ, если обыграть как надо. Материал стоил бы вам примерно 1-2 доллара. Для себя я ничего не хочу». Я стал смягчаться. Предложение Трипа доказывало, что он ценит прошлые ссуды, хотя и не возвращает их. Догадайся он в ту минуту попросить у меня 25 центов, он получил бы их немедленно. «Что за рассказ?» — спросил я и повертел в руке карандаш с видом заправского редактора. «Слушайте», — ответил Трип. «Представьте себе, девушка, красавица, редкая красавица, бутон розы, покрытый росой, фиалка на влажном мху и прочее в этом роде. Она прожила 20 лет на Лонг-Айленде и ни разу еще не была в Нью-Йорке. Я налетел на нее на 34-й улице. Она только что переехала на пароме через Восточную реку. Говорю вам, она такая красавица, что ей не страшна конкуренция всех мировых запасов перекиси. Она остановила меня на улице и спросила, как ей найти Джорджа Брауна. Спросила, как найти в Нью-Йорке Джорджа Брауна. Что вы на это скажете?» Я разговорился с ней и узнал, что на будущей неделе она выходит замуж за молодого фермера Додда, Хайрама Додда. Но, по-видимому, Джордж Браун еще сохранил первое место в ее девичьем сердце. Несколько лет назад этот Джордж начистил сапоги и отправился в Нью-Йорк искать счастье. Он забыл вернуться в Гринбург, и Хайрам, как второй кандидат, занял его место. Но когда дошло до развязки, Ада, ее зовут Ада Лоури, оседлала коня, проскакала 8 миль до железнодорожной станции, села в первый утренний поезд и поехала в Нью-Йорк искать Джорджа. Вот они, женщины. Джорджа нет, значит, вынь да положь ей Джорджа. Вы понимаете, не мог же я оставить ее одну в этом волчьем городе на Гудзоне. Она верно рассчитывала, что первый встречный должен ей ответить: «Джордж Браун, да-да-да, минуточку, такой коренастый парень с голубыми глазами, вы его найдете на 125-й улице рядом с бакалейной лавкой. Он кассир в шорно-сидельном магазине». Вот до чего она очаровательно наивна. Вы знаете прибрежные деревушки Лонг-Айленда, вроде этого Гринбурга? 2-3 утиные фермы для развлечения, а для заработка устрицы да человек 10 дачников. Вот из такого места она и приехала. Но вы обязательно должны ее увидеть. Я ничем не мог ей помочь. По утрам у меня деньги не водятся, а у нее почти все ее карманные деньги ушли на железнодорожный билет. На оставшуюся четверть доллара она купила леденцов и ела их прямо из кулечка. Мне пришлось отвезти ее в меблированные комнаты на 32-й улице, где я сам когда-то жил, и заложить ее там за доллар. Старуха МакГиннес берет доллар в день. Я провожу вас туда.
1: О Генри. Без вымысла. Фрагмент читал Владимир Самойлов.

0: Закладка на интересной странице.
1: Жили-были дед да баба. Была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко непростое, золотое. Знакомы из детства строки русской сказки, смысл которой разгадывают многие поколения. Философы видят в золотом яйце символ жизни и смерти, а вильнувший хвостиком мышки – судьбу. Известный детский писатель Борис Захадер иначе объяснял смысл курочки Рябы. «Счастье – это золотое яйцо. Люди бьют его и так, и эдак, а пробежала мышка, хвостиком махнула». Существует версия орнитологов о том, что курочка Ряба – это птица рябок. О ее существовании рассказывали путешественники, а народная молва приписала невиданной заморской птице золотые яйца. Но современные ученые нашли более прозаическое объяснение сказочным событиям. В Допетровской Руси куры у крестьян были в основном белые. Оперение у них было белого цвета. И яйца они несли тоже белые. Ряба – это редкая для того времени пестрая курица. Либо она уже завезена из Европы, либо появилась путем случайного смешения местных пород с привезенной европейской. Яйца, которые мы сегодня называли бы бежевыми, тогда называли золотыми. Именно о таком яйце идет речь в сказке. Непривычные к яйцам иного цвета, кроме белого, крестьяне в какой-то период считали даже, что так называемые «золотые» в пищу непригодны. Потому и расстроились дед с бабой, когда снесла им курочка такое ненужное яйцо. Именно поэтому в финале курочка Ряба дает такое обещание: «Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу вам яичко не золотое, простое». Ведь русская сказка всегда со счастливым концом.
0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: этого дня вдохновения. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повислы перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Эти строчки Федор Тютчев написал в 1828 году.
1: Читаем книгу. Джек Лондон. «Через стремнины к Клондайку». Перевод Виля Быкова.
2: Все происходило с чудовищной быстротой. Какой-то миг я видел фигуры людей, наблюдавших за нами с окрестных скал, мчащиеся мимо, подобно двум экспрессам-близнецам, каменные стены, но затем сосредоточил все силы, чтобы удержаться на гребне. Он весь был в зубцах упругих волн, на которые перегруженная неуклюжая лодка не могла взобраться. Она пронзала их носом. Я поймал себя на том, что, несмотря на страшную опасность, улыбаюсь нелепым антраша, который выделывал примостившийся на носу слоупер. Он как сумасшедший работал своим грибком, но всякий раз, когда он делал исполинский замах, корма проваливалась в яму между волнами, нос взмывал вверх, и слоупер черпал воздух. При следующем взмахе нос исчезал под водой, которая вот-вот грозила смыть грибца, весившего всего-то сотню фунтов. Но он не терял присутствия духа и выдержки. Внезапно слоупер обернулся и что-то встревоженно крикнул. Слова его потонули в оглушительном реве волн. В следующее мгновение мы соскользнули с гребня. Вода со всех сторон хлынула в лодку. Подхваченная водоворотом, она вот-вот готова была стать поперек течения. Это означало гибель. Я изо всех сил налегал на весло, так что оно затрещало. В тот же миг сломался грибок слоупера. Мы стремительно неслись вниз, не более чем в 2 ярдах от стены. Не раз казалось, что наши счеты с жизнью покончены, но, поднявшись почти боком на гребень, лодка в конце концов перепрыгнула через гигантскую волну и, как ядро из пушки, вырвалась в водоворот гигантской чаши. Отдав приказ опустить весла, чтобы выровнять лодку, и внимательно следя за игрой течения, я мог теперь перевести дух, но тут нас унесло в другую половину каньона. Нас снова швыряло слева направо и справа налево через гребень, но теперь это было не более как повторение испытанного прежде, и несколько секунд спустя красавица Юкона мягко стукнулась о берег. Милю по каньону мы проделали за 2 минуты по часам. Слоупер и я отправились по берегу назад и проскочили с лодкой одного нашего приятеля, что было довольно рискованным предприятием, так как суденышко это, длиной это всего 22 фута, было перегружено, как и наше. Потом мы вычерпали воду и, минуя остовы разбитых лодок, свидетельство гибели многих смельчаков, пронеслись 2 мили по обычным порогам до начала стремнин белой лошади. Белая лошадь опаснее бокса. До нас ее никто не проходил, все попытки оканчивались трагически. Здесь было принято переносить не только снаряжение, но даже и лодки тащить волоком с помощью еловых жердей. Однако мы спешили, и к тому же были ободрены предыдущей удачей, поэтому ни на фунт не облегчили лодку. Самый опасный участок стремнин находится в дальнем их конце, и за пенистые вздымленные волны назван гривой. Скалистый порог, перегораживающий реку на 3/4, бросает могучий водный поток на правый берег, откуда его вновь отбрасывает на левый, И этот водоворот куда более опасен, чем водоворот Бокс-каньона. Как только мы оказались на гриве, красавица Юкона запрыгала, будто забыв о тяжелом грузе. Она то почти отрывалась от воды, то глубоко погружалась в провалы между волнами. До сих пор не могу понять, как случилось, что я потерял контроль над управлением лодки. Боковая струя увлекла корму, и лодка стала поворачиваться боком. Затем мы соскочили в водоворот. Тогда я этого не понял. Слоппер сломал второй грибок, и вода снова окатила его с ног до головы. Учтите, что мы двигались со скоростью скаковой лошади, и все эти события заняли в десятеро меньше времени, чем рассказ о них. Грозя утопить нас, вода со всех сторон хлынула в лодку. Красавицу Юкона несло прямо на скалы левого берега, и хотя я налегал на рулевое весло так, что оно трещало, мне не удалось повернуть лодку по течению. С откоса нас пытались сфотографировать, но напрасно. Из-за нашей бешеной скорости им удавалось схватить лишь картину разъяренной воды да летящей клочья пены. Берег был угрожающе близок, а лодка все упрямилась. Но тут я наконец сообразил, что борюсь с водоворотом, и мгновенно навалился на весло с противоположной стороны. Лодка подалась. Следуя за направлением потока, она повернулась носом против течения. Гибель, казалось, была так близка, что слоппер выпрыгнул на камень. Но, увидев, что мы проскочили, он снова метнулся в лодку, словно на комету. Хотя нас по-прежнему увлекал бешеный водоворот, мы вздохнули свободнее. По завершении круга нас опять выбросило на гриву, и на этот раз, проскочив ее, мы благополучно пристали к берегу тихой заводи.
1: Джек Лондон. Через стремнины к Клондайку. Фрагмент читал Дмитрий Креминский.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Каждый по-своему видит рай. Для меня он всегда был библиотекой. Кто-то гордится написанной книгой, я прочтенной.
1: Авторское право.
0: Аргентинский поэт, публицист, автор 40 сборников рассказов и статей и сценариев для 37 забытых короткометражек. Цифрами не объяснить, почему томик рассказов Хорхе Луиса Борхеса, вышедший в 1984 году, породил в нашей стране настоящую Борхесоманию, которая не утихает и сегодня, спустя 30 лет после его смерти. Борхес — это лабиринт. Бесконечный, как коридоры Вавилонской библиотеки, как дорожки сада расходящихся тропок. Его рассказам трудно дать жанровое определение. Фантастика, детектив, стилизация. Всем им писатель отдал должное, изобретя заодно собственный жанр псевдорецензий. Также трудно описать и его жизнь с помощью затертых фактов. Ранний приговор к слепоте, кальвинистский колледж, короткая карьера поэта и должность директора Национальной библиотеки Аргентины. Ну и, конечно, безмерная робость с женщинами и отвращение к утехам плоти. После короткого вынужденного брака вторично женился Борхес перед смертью, и то лишь для того, чтобы оставить имущество преданной секретарше. Большая же часть его жизни прошла в книжном затворничестве, а последние два десятилетия – во мраке слепоты. Вряд ли эту трагедию скрасил статус живого классика, десятки литературных премий, высших орденов и академических званий разных стран. Обошла его лишь Нобелевская премия из-за случайного рукопожатия с Пиночетом в 1976 году. Впрочем, к тому времени для его славы уже ничего не было важно. Вклад Борхеса в литературу – около 200 рассказов, лучшие из которых были написаны еще в 30-40-е годы прошлого века. Вавилонская библиотека, Алеф, сад расходящихся тропок, маленькие мистерии подлинных книжников. Редкий год обходится без переиздания его сборников. А уж писателей, у которых встречаешь борхесовские нотки, и не сосчитать. От Умберто Эко до Пелевина и Макса Фрая. Борхес, растворив себя в книгах, пропитал их собой как настоящий миф. Он намеревался писать в своих книгах вечность и преуспел в том многократно. Ибо каждый его рассказ – маленькая зеленая дверь в бесконечное.
1: Авторское право. Читаем книгу. Валентин Катаев. «Трава забвения».
2: С некоторого времени царь потерял способность спать. Лучшие врачи и маги не могли излечить его от этого смертельного недуга. Ни одно снотворное не действовало на царя. День и ночь он метался на своей постели с открытыми глазами, и его мозг был истощен постоянной, непрерывной, бесконечной работой воображения. Он умирал. Казалось, ничего не может его спасти. И вот однажды, глухой ночью, когда ангел смерти уже совсем низко летал над его головой, в спальню царя пробралась босиком самая молодая и самая прелестная и самая любимая из его жен в тончайших полупрозрачных шальварах в пестрых цветочках, потрогала своими нежными пальчиками изголовье царя и сказала: «Дорогой, мне кажется, я знаю причину твоей болезни. Не можешь ли ты ответить мне на один вопрос? Давно ли ты спишь на этой подушке?»
3: «Давно».
2: «А когда ее перебивали в последний раз и подсыпали в нее нового пуха?»
3: «Сравнительно недавно».
2: «И, конечно, это делала твоя первая, главная жена».
3: «Ну да, по обычаю».
2: «Так вот, что я тебе скажу, любимый. Старушка переложила пуха. Я ничего не хочу сказать о ней плохого. Она это сделала, любя, чтобы тебе было лучше. Но потрогай, она его так набила, что подушка стала как каменная. Разве на ней заснешь? Дай, милый, я выпущу из нее лишний пух, и ты сразу забудешь, что такое бессонница». Она вспорола своими проворными ручками наволоку и вынула несколько горстей драгоценного пуха, затем взбила подушку, царь положил на нее свою голову, почувствовал воздушную прохладу и легкость и заснул блаженным сном. а младшая жена выгнала полотенцем ангела смерти в форточку и, поцеловав своего повелителя и возлюбленного, удалилась неслышно, как и пришла. Но сказка на этом, однако, не кончается. Царь стал сразу же засыпать, как только ложился, и спал долго и сладко до самого позднего утра, когда ему приносили кофе с молоком. Сначала ему это очень нравилось, но потом он заметил, что совсем перестал перед сном размышлять о судьбах своего царства и даже немного поглупел. Тогда он позвал к себе молоденькую жену и шепнул ей на ухо. «Старушка, конечно, тогда сильно переложила пух, это верно, но ты, о самая моя любимая, сделала мой сон слишком легким, счастливым и бездумным, а для царя это не годится. Не можешь ли ты добавить в подушку совсем небольшую горсточку пуха, чтобы я засыпал не сразу, и у меня было бы немного времени для полезных размышлений?» «С удовольствием, дорогой», — ответила младшая жена и добавила в подушку царя одну совсем маленькую горсточку лебяжьего пуха. «Вот теперь будет в самый раз», — сказал царь. И с той поры ежедневно перед сном его посещали самые важные мысли. Разумеется, эти мысли не всегда были веселые, но зато они всегда озаряли его душу светом истины.
1: Валентин Катаев. «Трава забвения». Фрагмент читал Егор Серов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: вами «Радиокнига».
1: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
2: В 1929 году Эрих Мария Ремарк опубликовал свой четвертый роман «На Западном фронте без перемен» и буквально проснулся знаменитостью. Уже в следующем году роман экранизировали в Голливуде, и фильм Льюиса Майлстоуна удостоили двух «Оскаров». В одной только Германии тиражи перевалили за 3 миллиона, щедро обеспечив топливом костры из книг, которые начали полыхать в 1933 году. Разделаться с автором нацистам не удалось. Немалые гонорары от издания и экранизации позволили Ремарку купить виллу в Швейцарии и поселиться на берегу озера Лаго Маджоре. На сдачу он купил полотна Сезанна, Ван Гога, Гогена и Ренуара. Ремарк был богат, знаменит, много писал и щедро помогал товарищам по несчастью, беженцам из Германии.
1: Читаем книгу. Иван Ефремов. Таис Афинская.
3: Переправившись через Инд по наплавному мосту, построенному отрядом Гефестиона, македонская армия попала в дружественную страну. Индийцы чествовали Александра как царя царей Запада. В то же время аристократия, именовавшаяся здесь высшими кастами, считала македонцев варварами, дав им прозвище пастухов, поскольку они прежде всего интересовались скотом. В столице этой страны, Таксиле, Александр устроил блестящее празднество и стал готовиться к переходу через следующую реку, границу враждебного царства Пауравов. На этой реке, названной географами Гидаспом, Джхелам, и произошла самая тяжкая битва из всех, какие приходилось выдерживать армии Александра после Гавгамелы. Сражение было даже опаснее Гавгамелы, потому что Александр на какое-то время совсем утратил начальствование над войсками. Шли беспрерывные дожди. Гидасп вздулся и разлился, его илистые берега превратились в топь. На восточном берегу реки поджидало индийское войско с царем Пором во главе. Александр рассчитывал легко сломить сопротивление индийцев и сделал большую ошибку. Лучшие отряды македонского войска под начальством Птолемея, Гефестиона, Киноса и Селевка пересекли реку, а Кратер остался в резерве на западном берегу. Македонцев встретили две линии боевых слонов, шедших с промежутками в 60 локтей друг от друга. Между ними шли пешие лучники с громадными луками, из которых можно было стрелять лишь с упора. Стрелы этих луков, подобно маленьким метательным машинам, пробивали броню и щиты. Внезапно Букефал упал мертвым под Александром. Он не был ранен. Просто сердце старого боевого коня не выдержало целого дня битвы в вязкой грязи. Александр, пересев на свежую лошадь, послал против слонов доблестную по-прежнему фалангу, от которой осталось всего 6000 человек. Отважные ветераны пошли с боевым кличем «Эниалос! Эниалос!» в атаку на чудовищ, заставили слонов повернуть назад и топтать собственное войско, совершенно расстроив и разогнав ряды превосходной индийской кавалерии. Македонцы, как демоны, гнались за ними, поражая слонов своими длинными сарисами. Сбоку ударила запасная кавалерия царя Пора. Фаланга могла бы потерять большую часть воинов, но подоспевший Александр заставил пехоту построиться и сомкнуть щиты, отбросив конницу. Тут вмешался резерв Кратера. Началось бегство и преследование индийцев. Главные боевые силы Александра не могли двинуться от изнеможения. После этого дня в Таргелионе третьего года 113-й Олимпиады македонское войско как бы надломилось. Воины, еще на Инде узнав об открытии Ниарха, с неохотой пересекли пресловутую реку. Ужасное побоище на Гидаспе, грозные слоны и высокие боевые качества индийского войска совсем обескуражили македонцев, особенно после заверения Александра, что Индия лежит перед ними открытая и доступная. Александр с прежним упорством стремился на восток, пересекая одну реку за другой, передвигаясь с боями в холмистой области, населенной аратами, храбрыми племенами индийцев, жившими без царей. 38 укрепленных городков и поселений пришлось с боями брать македонцам, прежде чем они пересекли реки Акисинас, Чинап и Гидраст, Рави. При взятии крепости Сангала армия Александра потеряла 1200 человек. Войско дошло до пятой реки Гифасиса, Биас. Александр двигался на восток вдоль гор невообразимой высоты, изредка видимых в отдалении тысячи стадий. Хребты ступенями спускались к холмистой стране, и в природе не было перемены. Ничто не указывало на приближение к какому-нибудь пределу. Вся Верхняя Индия осталась позади, а что лежало впереди, никто не знал. Самые опытные криптии, не ведая языка обитателей, не могли разузнать путь сколько-нибудь далеко вперед. И вот пятая река текла перед ними, такая же быстрая и холодная, как уже пройденные. Такие же холмы в голубой дымке и зелени густых лесов простирались за нею. Армия остановилась. Александр был вне себя. Он утверждал, что конец похода близок. Совсем недалеко Ганг, а за ним океан, откуда все они спокойно поплывут домой, мимо Индии в Египет. На совещании у Александра представителем армии выступил Кенос, герой битвы на Гидаспе. Он сказал, что сведения, собранные криптиями, утаили от воинов. Ганг вовсе не близок. До него 3000 стадий. За Гангом нет никакого океана, только цепи нескончаемых гор. Разве Александр не видит, как мало осталось македонцев и эллинов в его войске? Не ведет счеты убитым, израненным, умершим от болезней, оставленным надолго, если не навсегда в построенных им городах? Все, которые еще целы, износились подобно лошадям, на которых ездили слишком много и долго. По знаку Киноса 7 высоких македонцев предстали перед царем обнаженными, в одних шлемах, показывая множество рубцов и струпьев от заживших и еще не залеченных ран. Они закричали: «Александр, не заставляй нас идти против воли. Мы уже не те, что прежде, преневоленные. Станем и того хуже. Мы тебе не опора. Или твои глаза перестали быть зрячими?» Великий полководец в ярости разодрал на себе одежду в намерении показать этим малодушным свои собственные рубцы и раны, которых у него было больше, чем у любого из воинов, одумался и укрылся в своем шатре, не принимая пищи. Наконец он прислал сказать воинам, что послушается воли богов. Давно уже армия не смотрела с таким волнением на старого, едва осиливавшего трудности похода прорицателя Аристандра. Когда поутру на берегу Гифасиса он рассек жертвенную овцу. Аристандр не успел еще возвестить о грозном предсказании. Птолемей, Селев, Кенос и все стоявшие рядом военачальники и сами увидели явные знаки неудачи и гибели. Ни в коем случае нельзя было переходить реку. Бурное ликование армии, когда Александр отдал приказ повернуть назад, показало, что терпение воинов дошло до предела. Он велел поставить на берегу Гифасиса 12 каменных колонн, обозначавших конец его индийского похода. Армия вернулась в затопленную непрерывными дождями Никею на Гидаспе, где строился флот. Едва добравшись до Никеи, умер от истощения Кинос, перед смертью заслужив товарищам великую службу. Отсюда войско Александра поплыло вниз. конница пошла обоими берегами Инда. Время от времени происходили сражения с храбрыми племенами, яростно оборонявшими свои земли от македонцев. В Александра вселился злобный демон. Он старался искоренить всякое сопротивление в стране, через которую проходила его армия. Начались ненужные избиения. Македонцы не нуждались в большем числе рабов. Ни довести их до рынков, ни прокормить не было возможности. В стране Мали, на окраине большой пустыни Тар, где храбрость жителей превзошла других, македонское войско надолго задержалось около хорошо построенной и бесстрашно защищавшейся крепости. Разъяренный сопротивлением, Александр ринулся на стену сам. Едва он достиг верха, как лестница подломилась. Александру ничего не осталось, как под дождем стрел спрыгнуть со стены внутрь крепости. С ним были двое – Пивкетос и Леонат, его постоянный щитоносец, носивший за ним взятый втрое черный щит Ахиллеса. Ему Александр более всего обязан жизнью. Стрела пробила Александра насквозь через легкое, и он свалился замертво. Упал на колени и раненый Пивкетос, а Леонат, тоже истекающий кровью, прикрыл обоих священным щитом героя Троянской войны и могучий, как Геракл, отражал врагов, пока в крепость не прорвались освирепевшие до безумия македонцы. Несколько минут защитников крепости перерезали всех до единого. Царя, сторчавшие из груди стрелой, понесли к кораблю, на котором находился шатер Александра.
1: Иван Ефремов. Таис Афинская. Фрагмент читала Елена Морозова. Радио книга. Слушай, чтобы читать. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно. На радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Дорогие старые слова.
1: Гроза-то нам в наказание посылается, чтоб мы чувствовали. А ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться, говорит Дикой Кулигину в пьесе Островского «Гроза». О каких рожнах идет речь? Тех же, о которых говорят лезть на рожон, переть против рожна или какого рожна ему надо. Что это вообще такое? Рожон. Слово «рожон» древнее. Встречается и в рукописях XII века, и в церковно-славянском переводе Библии, и в синодальном переводе. «Трудно тебе идти против рожна», — говорит Христос Савлу, будущему апостолу Павлу. Под рожном здесь подразумевается палка, которую использовали, чтобы возвращать в стадо отставших волов. А идти против рожна значило неразумно противиться высшей силе, власти.
0: Такие старые слова.
1: На Руси рожном называли заостренный кол. Использовали его не только для управления скотом, но и на охоте, и в качестве оружия. А лезть на рожон значило предпринимать заведомо опасные действия, обреченные на неудачу. В русском языке было немало пословиц с этим словом. Например, «силен медведь, да не умен, сам прет на рожон». Или «за наше добро, да нам же рожон в ребро». Но что же означало выражение «какого рожна ему надо»? Об этом рассуждает героиня романа Гончарова «Обрыв». Человек не чувствует счастья, коли нет рожна. Надо его ударить бревном по голове, тогда он и узнает, что счастье было, и какое оно плохонькое не есть, а все лучше бревна. Так что разумному человеку никакого рожна не надо. Разве что кто-то будет уж очень сильно к нему лезть.
0: Такие старые слова. Читаем книгу.
2: Александр Пушкин. О русской прозе.
3: Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бюфона. Этот человек пишет. Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное, гордое, пылкое и прочее». Зачем просто не сказать «лошадь»? Лагарп удивляется сухому рассуждению философа, но Д'Аламбер очень умный человек, и, признаюсь, я почти согласен с его мнением. Замечу мимоходом, что дело шло о Бюфоне, великом живописце природы. Слог его, цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы. Но что сказать о наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут «дружба», не прибавя «сие священные чувства, коего благородной пламени» и прочее. Должно бы сказать «рано поутру», а они пишут, «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Ах, как все это ново и свежо! Разве оно лучше? Потому только что длиннее. Читаю отчет какого-нибудь любителя театра. «Сия юная питомица талии и мельпумена».

0: Чили, господин издатель такого-то журнала.
1: Вольтер может почесться лучшим образцом благоразумного слога. Он осмеял в своем микромегасе изысканность тонких выражений Фонтенелли, который никогда не мог ему того простить. Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей. И мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи — дело другое. Впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется. Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе? Ответ — Карамзина.
2: Александр Пушкин о русской прозе. Фрагмент читал Павел Конышев.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Этого дня вдохновения. Вдохновение. Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: 1 ноября 1797 года Джордж Остин, приходской священник в небольшом городке графства Хэмпшир, Британия, отправил письмо издателю Кэддлу. Младшая дочь Остина, 21-летняя Джейн, только что закончила работу над своим первым романом, и отец предложил издателю напечатать его за счет автора или каким-то другим способом, уточнял он. Речь шла о произведении под названием «Первые впечатления». Редактор отклонил предложение Остина, а Джейн Остин заперлась

0: есть в комнате, чтобы полностью переделать текст романа. Но и другие издатели не торопились его печатать. В итоге Джейн убрала рукопись подальше и начала работу над другими произведениями. Упорство принесло свои плоды. В 1811 году, когда Джейн было уже 36 лет, из печати вышел ее роман «Чувства и чувствительность». Книга очень хорошо продавалась, и издатель поинтересовался, есть ли у писательницы еще что-нибудь для публикации. Тогда Джейн Остин достала из-под сукна свое первое, всеми когда-то отвергнутое произведение. Правда, за эти годы она практически полностью переписала его и дала другое название — «Гордость и предубеждение». Прежнее название ей больше не нравилось. К тому же за это время на прилавках магазинов уже появилась книга другого автора, названная точно так же — «Первые впечатления». Новое название Джейн позаимствовала из романа Фанни Берни «Цицилия», где один из героев произносит фразу «Вся эта грустная история – результат гордости и предубеждения». В общей сложности Остин работала над романом и ждала публикации целых 17 лет. Книга имела успех. Одно время роман считался самым модным в свете. Его широко обсуждали. Британский поэт и общественный деятель Ричард Бринсли Шеридан сказал: «Нет ничего остроумнее этой книги». Больших гонораров книга писательнице не принесла. Она рассчитывала получить от издателя 150 фунтов, но ей заплатили 110. Затем книгу неоднократно переиздавали без ведома автора, и Джейн не смогла исправить в тексте неточности. Сегодня, более чем через два века после первой публикации, роман по-прежнему популярен. Его постоянно переиздают на разных языках и уже 8 раз экранизировали.
1: Читаем книгу. Михаил Кузьмин. Платоническая Шарлотта. Фрагмент.
2: Шарлотта Ивановна лучше, чем кто-либо, понимала значение платонической любви. Конечно, она не читала Платона, сомнительно даже, знала ли она о самом его существовании. Но всякий раз, когда она спрашивала у Ильи Петровича, как называются такие отношения, как у нас с вами, она неизменно получала в ответ: это называется платонической любовью. И наоборот, на вопрос, что значит платоническая любовь, Илья Петрович всегда отвечал: платоническая любовь – это такие отношения, как вот у нас с вами, Шарлотта Ивановна. Таким образом, было очевидно, что платонически любить значило вставать чуть свет, бегать самой на рынок, ходить с песков на морскую за какими-то особыми французскими булками – относиться с благоговением к минутам, когда Илья Петрович поправлял ученические тетрадки, пришивать ему пуговицы и штопать носки, и, главное, находить во всем этом источник не очень разнообразных, но неистощимых удовольствий. Конечно, платоническая любовь требовала и смелости, и пренебрежения к общественному мнению. Если Шарлотта Ивановна не знала этого раньше, то отлично убедилась, когда ее родные и знакомые отступились от нее после того, как она переехала в дом к одинокому господину Вениаминову. А новые немногочисленные знакомые Ильи Петровича обращались с ней не то как с экономкой, не то как с незаконной сожительницей. Но что же давала ей эта любовь? Преимущество всякой философии, в том числе и греческой, заключается в том, что она дает ответы на всякие вопросы. Илья Петрович отлично разъяснил это подруге. Платоническая любовь – это такая, которая ничего не требует, которая счастлива тем, что другой существует. Больше ничего. Очевидно, Илья Петрович упускал из виду те французские булки, за которыми бегала Шарлотта Ивановна с песков на морскую. Конечно, люди, более осведомленные в платонической любви, могли бы кое-что возразить господину Вениаминову против такого определения этого чувства, Но Шарлотта Ивановна верила Илье Петровичу на слово. И к ощущению удовольствия от того, что другой существует, у нее прибавлялась и некоторая гордость от того, что все это называется так возвышенно и красиво. Она отлично помнила тот день, когда в первый раз увидела Илью Петровича. Она пришла к Вениаминову как переписчица, совершенно не думая, что это место будет отличаться от какого-либо другого. Она не подумала этого и тогда, когда увидела Илью Петровича. Вид его оказался симпатичным, но не более. Небольшая курчавая бородка, очки в золотой оправе, высокая, несколько полная фигура. Она сама не знает, как это случилось. Может быть, на нее подействовала аккуратная, деловитая, одинокая жизнь этого человека, которого она сразу сочла за очень умного. Притом он был в некотором роде литератором, составляя иногда специальные статьи для журнала Министерства народного просвещения. Илья Петрович обращался с нею с той ни к чему не обязывающей ласковостью, которую он был ласков ко всем. К нему иногда приходили взрослые воспитанники, державшиеся робко и просительно, и Шарлотте Ивановне казалось, что господин Вениаминов — профессор. Необыкновенный ученый, почти гётевский Фауст, а она, Шарлотта Ивановна, что же, белокосая Гретхен? От этой мысли она краснела, как вишня, путала буквы и почти не слышала, что говорил ей ласково и методично Илья Петрович. Для нее было бы неслыханным счастьем войти в эту размеренную, возвышенную и прекрасную жизнь. Конечно, она не смела мечтать принимать какое-либо участие в духовной жизни своего Фауста, но зато, как никто другой, она могла устроить будничное удобство, чтобы та, другая жизнь ровно и свободно развивалась. Это случилось очень просто и как-то само собою. Однажды, когда Шарлотта Ивановна стучала на машинке, прислуга внесла в комнату белье, только что принесенное от прачки. Прекратив на минуту переписку, Шарлотта Ивановна мельком хозяйственно взглянула на белую стопку, поверх которой лежала какая-то пестрая мелочь, потом взяла, осторожно перебрала все лежавшее и снова принялась стучать. Илья Петрович был немало удивлен, когда на следующий день посреди какого-то разговора Шарлотта Ивановна вдруг спросила: «Илья Петрович, кто смотрит за вашим бельем?» «Что вы говорите, Шарлотта Ивановна?» «Я говорю, кто смотрит за вашим бельем», — повторила Шарлотта, а сама еще ниже наклонилась к машинке.
3: «А чего это вам пришло в голову? Не знаю, вероятно, прислуга?»
2: «Она очень плохо смотрит. Ну как же это возможно? У вас есть такие хорошенькие голубые носки, а она их штопает толстой черной бумагой». Шарлотта Ивановна совсем застыдилась, а между тем ей казалось, что она как-то приблизилась к Илье Петровичу от того, что знает про его голубые носки. Неизвестно, почувствовал ли господин Вениаминов такую же стыдливую близость, но он ответил, улыбаясь: «Ну, что же делать, хорошо еще, что так штопает. Чего же может еще больше требовать старый холостяк, как я?» Ответил он как следует, как мужчина, который стыдлив и суров, и который говорит так сухо и храбро от того, что слишком нежен, и которому стыдно, что у него есть не только носки, да еще голубые, но даже и самые ноги. Ах, как это понимала Шарлотта Ивановна! Уходя, она сказала совсем робко: «У меня к вам просьба, Илья Петрович. Вы не позволите взять с собой то, что у вас не в порядке, и я вам дома все поправлю».
3: «Ну уж это совсем не дело, Шарлотта Ивановна. С какой стати вы будете чинить мое белье?»
2: «А что я за принцесса такая? Я, знаете, очень немка, и буржуазная немка, и роковым образом не могу видеть какой-нибудь хозяйственной небрежности». Илья Петрович улыбнулся и сказал: «Я думаю, Шарлотта Ивановна, что вы на себя наговариваете, что в вашем предложении ваше немецкое происхождение играет не такую исключительную роль. Ну да, конечно, я не для всякого бы стала это делать, а вас я очень уважаю и не могу видеть вас таким беспризорным». Илья Петрович пожал руку Шарлотте и проговорил: «Да, я вам крайне благодарен, крайне, крайне, но тем не менее считаю, что это неудобно». «Но почему?» «Да уж по одному тому, что это может показаться неприличным вашим родным». «Они ничего не подумают, а то еще лучше. У меня есть отдельная комната, и я буду делать это по ночам, когда все спят».
3: «Ну зачем же вы для меня не будете еще спать ночей?»
2: «Нет, позвольте, Илья Петрович, это будет так весело. Я буду брать к себе кошку, все будут спать, кошка будет мурлыкать, а я буду работать и думать о вас». С этого разговора участь Шарлотты Ивановны была решена. За бельем последовал кофе, который у Ильи Петровича не так варили. Затем ее заинтересовал его стол, потом она оставалась некоторое время после занятий, чтобы тут же на месте наводить порядок, потом стала приходить раньше, покуда Илья Петрович еще не вставал. Наконец было найдено, что Шарлотта Ивановна все равно так много проводит времени на квартире Вениаминова, что гораздо проще ей переселиться совсем, а родителей только посещать хотя бы каждый день. Этот план совершенно неожиданно встретил большое сопротивление со стороны семейства Шарлотты. Но если Шарлотта Ивановна отличалась немецкой хозяйственностью, то она обладала вместе с тем чисто тевтонским упорством. К тому же давно известно и доказано, что чем идеалистичнее и отвлеченнее чувства и убеждения, тем более им свойственно усиливаться от преследований. Несколько бурных сцен привели к тому, что Шарлотта Ивановна окончательно уперлась на своем решении, считая себя жертвой и героиней. «Смотри, дочка, ты вступаешь на скользкий путь», — сказал отец, провожая Шарлотту без сюртука в одних подтяжках. Мать, по-женски более чуткая, обняла Шарлотту, проговорив: «Я вижу, Лотхин, что ты его крепко любишь, но все-таки береги себя». И Шарлотта Ивановна летела на пески так, как будто в этой квартире с починенными носками и исправленным кофе было для нее какое-то освобождение.
1: Михаил Кузьмин. «Платоническая Шарлотта». Фрагмент читала Ольга Вяликова. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.

0: Экслибрис. Из книг.
1: Из подарочной энциклопедии царей и императоров России с 9 по 20 век узнаем про царя, правившего с 1682 по 1696 год. Иван V Алексеевич. Его правление называли формальным. Он даже не читал подписываемые документы. За него работала сначала сестра Софья, потом брат Петр. Поэтому об Иване V мы знаем немного. Восполним этот пробел. Иван с детства был болен цингой, передавшейся ему по наследству. Он рос хилым, болезненным ребенком, обладавшим к тому же плохим зрением. Сестра выбрала для него невесту, первую красавицу двора, Прасковью Салтыкову. Женитьба на ней в 1684 году благотворно повлияла на Ивана Алексеевича. Он поздоровел и повеселел, к жене относился с уважением и благоговением. Один из современников писал об Иване. В 27 лет он выглядел совсем дряхлым, плохо видел и, по свидетельству одного иностранца, был поражен параличом. Безучастно, мертвенной статуей на своем серебряном кресле под образами сидел царь Иван в мономаховой шапке, нахлобученный на самые глаза, опущенные вниз и ни на кого не глядевшие. Иван V неожиданно скончался в 1696 году, когда ему было всего 30 лет. Начиналась эпоха Петра I.
0: Читаем книгу.
2: Жюль Верн. 20 000 лье под водой. Перевод Игнатия Петрова.
3: Капитан Немо направился к дверям, я последовал за ним. Двустворчатая дверь в глубине столовой распахнулась, и мы вошли в соседнюю комнату. Это была библиотека. По размерам она не уступала столовой. В высоких до самого потолка шкафах из палисандрового дерева с бронзовой отделкой хранилось множество книг в одинаковых переплетах. Шкафы тянулись вдоль всех стен комнаты. Широкие, обитые коричневой кожей диваны манили к отдыху. Легкие передвижные пюпитры-подставки для книг стояли возле диванов. Середину комнаты занимал большой стол, заваленный грудой книг. Тут же лежало несколько выпусков старых газет. Этот величественный зал освещался четырьмя электрическими полушариями, вделанными в потолок. Я с восхищением осматривал это помещение, так комфортабельно и красиво обставленное. «Капитан Немо», — сказал я, — «вот книгохранилище, которым гордился бы любой из дворцов на континенте. Я просто потрясен при мысли, что эта чудесная библиотека сопровождает вас на дно океанов».
4: «А где же вы найдете более благоприятные условия для работы, профессор?» — возразил капитан.
3: «Разве ваш кабинет в Парижском музее дает вам такой ничем не возмутимый покой?»
4: «Нет, конечно, я должен признаться, что он выглядит очень бедным по сравнению с этим залом. У вас здесь не меньше 6-7 тысяч книг?»
3: 12 000, господин Аронакс. Это единственное, что связывает меня с землей. Но свет перестал существовать для меня в тот день, когда Наутилус в первый раз погрузился в воду. В этот день я купил последние книги, последние брошюры и последние выпуски газет. С тех пор для меня человечество перестало думать, перестало писать. Книги эти, профессор, в полном вашем распоряжении. Пользуйтесь ими когда и как вам угодно. Поблагодарив капитана Немо, я подошел к библиотечным полкам. Я нашел там книги на всех языках по различным отраслям точных наук, по философии, по литературе. Мне бросилось в глаза любопытное обстоятельство. Все книги стояли в алфавитном порядке, независимо от того, на каком языке они написаны. Это свидетельствовало о том, что капитан Немо одинаково свободно владел всеми языками. В библиотеке я увидел произведения старинных и современных авторов. Все то лучшее, что создано человеческим гением и в области науки, и в художественной прозе, и в поэзии. От Гомера до Виктора Гюго, от Ксенофонта до Мишле, от Рабле до Жорж Санд.
4: Но научные книги все-таки преобладали в этой библиотеке. Книги по механике, баллистике, гидрологии, метеорологии, географии, геологии и так далее занимали не меньше места, чем труды по естественной истории, которая, как я понял, являлась главным предметом научных занятий капитана Немо. Баллистика — наука, изучающая законы полетов артиллерийских снарядов. Гидрология — наука, изучающая физические свойства водной оболочки земного шара — океанов, морей, озер и рек. На полках стояли полный Гумбольдт, полный Араго, работы Фуко, Анри Сен-Клер де Вилля, Шасля, Миль Эдвардса, Картфажа, Тиндаля, Фарадея, Бертелло, Аббата Секки, Петерманна, Мори, Агасица, ежегодники Академии, бюллетени различных географических обществ и так далее. И тут же рядом, в этом почетном обществе, находились те два тома, которым, быть может, я был обязан гостеприимством капитана. Книга Жозефа Бертрана «Основы астрономии» позволила мне установить одну дату. Я знал, что эта книга вышла в свет в середине 1865 года. Следовательно, Наутилус был спущен на воду не раньше этого времени. Итак, капитан Немо стал подводным странником не больше 3 лет тому назад. Я подумал, что если удастся обнаружить более свежие книги, можно будет определить дату спуска подводного судна еще более точно. Но у меня впереди было достаточно времени для этих изысканий. А пока что мне не хотелось откладывать знакомство с чудесами Наутилуса. Благодарю вас, капитан, за разрешение пользоваться вашей библиотекой. Это настоящая сокровищница науки, и я воспользуюсь ею.
5: Эта комната служит не только библиотекой, но и курительной.
4: — Курительной? — вскричал я. — Разве на Наутилусе курят?
5: — Разумеется.
4: — В таком случае, капитан, я должен высказать предположение, что вы поддерживаете связь с Гаваной?
5: — Никакой, — ответил капитан Немо. — Вот, попробуйте эту сигару, профессор. И хоть она и не гаванская, но если вы знаток, она понравится вам.
4: Я взял сигару по форме, напоминавшую лучшие сорта гаванских, но более светлую, скрученную из золотистых листьев. Я раскурил сигару у светильника, стоявшего на изящной бронзовой подставке, и затянулся дымом с жадностью завзятого курильщика, лишенного табака в течение 2 суток. Отличная сигара! Но, значит, это не табак?
5: Нет, — ответил капитан, — это разновидность морских водорослей, богатая никотином. «Жалеете ли вы теперь о гаванских сигарах?»
4: «С этой минуты я их презираю!»
5: «В таком случае курите, сколько вам вздумается, не спрашивая о происхождении сигар. Никакая табачная монополия не взимала за них налога, но ведь от этого они не стали хуже, не правда ли?»
4: «Нисколько!»
3: В эту минуту капитан Немо распахнул дверь, расположенную напротив той, через которую мы вошли в библиотеку, и я вступил в огромный, великолепно освещенный салон. Это был просторный зал со срезанными углами, длиной в 10, шириной в 6 и высотой в 5 метров. Скрытые в потолке, украшенном изящными арабесками, лампы заливали ярким, но не резким светом чудеса, собранные в этом музее. Да, это был настоящий музей. Умелые и щедрые руки собрали здесь все сокровища природы и искусства, в том живописном беспорядке, который отличает жилище художника. 30 картин великих мастеров в одинаковых рамах украшали стены, обитые красивыми со строгим рисунком тканями. Между картинами висели щиты с оружием и стояли статуи в полном рыцарском снаряжении. Я увидел полотна огромной ценности, которыми любовался на выставках и в частных картинных галереях Европы. Старинные мастера были представлены здесь одной Мадонной Рафаэля, девой Леонардо да Винчи, немой Корреджо, женщиной Тициана, поклонением волхвов Веронезе, вознесением Мурилья, портретом Гольбейна, монахом Веласкеса, мучеником Рибера, ярмаркой Теньерса, 2 фламандскими пейзажами Рубенса, 3 маленькими полотнами в манере Жерара Доу, Мецу, Поля Поттера, 2 картинами Жирико и Придона, несколькими морскими видами Бакюизена и Верне.
4: Среди произведений современной живописи я заметил картины, подписанные Делакруа, Энгром, Деканом, Труа, Мейссанье, Дубиньи и другими. Несколько очаровательных мраморных и бронзовых копий античных скульптур стояли на высоких пьедесталах по углам этого великолепного музея. Предсказание капитана Немо начинало сбываться. С первых же шагов осмотра Наутилуса я был ошеломлен.
2: Жюль Верн. 20 000 лье под водой. Фрагмент читал Сергей Кирсанов.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Герои и персонажи.
1: Ян Флеминг, британский журналист, во время Второй мировой служил личным помощником шефа разведки британского флота. Выйдя в отставку, он от безделья стал придумывать истории про непобедимого агента секретной службы. Большой любитель птиц, Флеминг наградил своего героя именем автора книги «Птицы Вест-Индии» Джеймса Бонда. Говорят ученые, в отместку окрестил уродливую птицу, открытую им Флемингом. Людей, которых называют прототипами Джеймса Бонда, не меньше десятка. Один из них – Сидней Джордж Рейли. Под этим именем его знали в Англии. А в России, а родился он в Одессе, он был известен сначала как Соломон Розенблюм. Сбежав в 19 лет из родительского дома, Соломон оказался в Рио-де-Жанейро. Там он завязал роман с женой начальника порта. И от мести обманутого мужа его спас глава экспедиции, в которой юноша принимал участие. Спаситель оказался агентом британской разведки. Дальше были разведшкола и успешная шпионская деятельность, в основном в России. При его участии мы сдали Порт-Артур и проиграли в русско-японской войне. Именно Рейли после революции тайно вывез из России Керенского. Именно он был одним из организаторов покушения на Ленина. Тогда, после неудачи Фани Каплан, он бежал из страны. Но работу против советской власти не прекратил. По одной из версий, Сидней Джордж Рейли был расстрелян во внутреннем дворе на Лубянке. Но, как и любой шпион, он даже место своей смерти сохранил в тайне. Многие черты характера Джеймс Бонд перенял от Рейли Розенблюма. Умение перевоплощаться, острый ум, изобретательность, а также любовь к красивой жизни, хорошим костюмам, блистательным женщинам и крепким напиткам. И вот уже много лет Джеймс Бонд является эталоном джентльмена и спецагента.
0: Читаем книгу. Юрий Бондарев. Горячий снег.
2: Столб ответного танкового разрыва вырос неподалеку от одной из «Катюш». Блеснул огонь, вторая «Катюша» дала задний ход, развернулась, помчалась на площадь. Вихри разрывов взвились по дороге, настигая ее, но первая «Катюша» недвижимо, как-то сиротливо мертво осталась стоять на перекрестке. «Неужто подбили?» — произнес Божечко с досадливым непониманием. «Ах, бабушку твою мотать!» «Не останавливайтесь, Божечко!» — поторопил зять Бессонов. «Идите вперед!» «Есть, товарищ генерал!» И Божечко зашагал вперед по ходу сообщения, придерживая ремень автомата, и по его легкой и устремленной фигуре заметно было, что он еще раз хотел оглянуться в сторону немецких танков и этой подбитой «Катюши» у пехотных окопов. «Что ж, Дейв прав», — думал между тем Бессонов, мучаясь одышкой от крутого подъема. «У Хохлова 21 машина, отдельный танковый полк. Вряд ли он сумеет сдержать натиск, переломить обстановку. Хотя бы сковать их на час, на два. Все равно легче не станет, когда подойдут танковые и механизированные корпуса. Что бы ни было, держать их до последнего предела. В резерве держать. Только бы не раздергать по бригадам, затыкая бреши. А Хохлову контратаковать, если даже у него останется одна машина. «Петр Александрович!» Веснин шел впереди, споро вышагивая журавлиными ногами в узком ходе сообщения, и когда остановился, Бессонов едва не натолкнулся на него. Молодое, встревоженное лицо Веснина выразило желание сказать что-то. Он будто вынырнул из состояния беспокойства, и Бессонов своим въедливым опытом почти точно оценил его состояние. Да, член военного совета ясно сознавал реальную угрозу, нависшую над дивизией Деева в северобережной части станицы. И Веснин заговорил. «Петр Александрович, если они по отчаянию прорвут на всю глубину и соединятся со сталинской группировкой, ведь это значит свести на нет успех ноябрьского контрнаступления. И к черту надежды на поворот в войне, как мы уже стали говорить после ноября. Опять все сначала? Представить не могу и не хочу... Как вы на все это смотрите?» «Пока большого оптимизма не испытываю. В танках авиации у Манштейна явный перевес», — ответил Бессонов. «И все-таки думаю, что Сталинград имеет для немцев первостепенное значение. Только потому, что на Кавказе у них дела не важны стали. Опасаются быть отрезанными, поэтому вот эта операция для них — камень преткновения». «Петр Александрович, я толкую о нашей армии», — с жаром сказал Веснин. «Простите, я не думал сейчас о Кавказе почему-то. А вот кроме полка Хохлова, стоило бы пустить в контратаку хотя бы одну бригаду из нашего мехкорпуса. Как вы полагаете? Ведь это очень существенно». «Не уверен. Не могу распылять танки. Немцы должны увязнуть. А чем, скажите, воевать дальше будем?» — твердо возразил Бессонов, хотя и понимал, что подталкивало Веснина на это предложение. Он также понимал, что не командиры дивизий, не командиры корпусов, а только он, командующий армией, и в силу своей должности Веснин должны будут равно ответить полной мерой в случае роковой неудачи, в случае провала операции, независимо ни от чего и ни от кого. И это странно соединяло их одной судьбой. Бессонов сказал: «Не чересчур ли уж внимательно вы вникаете в оперативные вопросы, Виталий Исаевич?» «Не понимаю», — пробормотал Веснин и поправил дужку очков на переносице. «Почему? Чересчур. Полагаю, что вас в большей степени должны беспокоить вопросы, так сказать, морального порядка». «Странное у нас отношение, Петр Александрович», — тихо и с сожалением проговорил Веснин. «Вы меня не подпускаете к себе ни на миллиметр. Почему? Какой же смысл? Понимаю, можно разбить головой стеклянную стену, пораниться, но ватную. Ватная стена между нами, Петр Александрович. Да-да». «Сначала мы с вами были на «ты», потом перешли на «вы», и как-то незаметно вы это сделали». «Не совсем согласен. Но, может быть, так удобнее, Виталий Исаевич, и вам, и мне. Не пробивать головой стену, тем более голова-то у каждого одна». «Ложись, комиссар!» И Бессонов, пригнувшись, сильно дернул за рукав Веснина. С животным, задыхающимся мычанием где-то справа, за высотой сыграли шестиствольные немецкие минометы, заблистали по горизонту хвосты реактивных мин, рассекая огненно-дымный закат. Бессонов и Веснин упали на дно хода сообщения и лежали так несколько секунд, защищенные землей и одновременно незащищенные перед судьбой и случайностью. Бессонов чувствовал, что лежит неудобно, придавив больную ногу, и с отвращением к самому себе, к своему телу, которое испытывало боль и страх перед вторичной возможностью боли, он заворочился на земле под чужим взглядом. Веснин, сдернув очки, близоруко смотрел на него с тем изумленно-вопросительным выражением, которое говорило: «А вы тоже боитесь умереть, генерал? Оказывается, все одинаково слабы перед смертью». Морщась от боли в ноге, от унижения, которое испытывал каждый раз, целуясь с землей, Бессонов закряхтел со стиснутым ртом, хотел сказать в ответ на этот взгляд Веснина: «Нет, милый комиссар, умереть я не боюсь. К жизни меня, дорогой мой, привязывают тоненькие ниточки. Боюсь только бессмысленных страданий, с меня их хватит после осколка, перебившего кость в ноге». Но он знал, что ничего подобного не скажет члену военного совета. Эта откровенность была бы тоже бессмысленной, как ранение или смерть в этом ходе сообщения. «Теперь не с юга, а с запада бьют, Петр Александрович», — проговорил Веснин и подышал на стекла очков, протер их перчаткой. «Обходят все-таки». «С запада, с запада», — ответил Бессонов. С шапки его сыпалась земля. «Встать, пошли», — сказал он сам себе и тряхнул головой. Дым разрывов желтой мутью стлался по скатам высоты. Спереди донесся тревожный зов Божичко. «Товарищ командующий! Товарищ дивизионный комиссар! Никого не задело?» Майор Божичко бежал к ним по ходу сообщения. «Живы, живы!» — ответил брезгливо Бессонов с недовольством на самого себя. Взял палочку, поднялся, не дожидаясь Веснина, решительно захромал навстречу подбегавшему Божичко. «Не кричите, майор, так громко, в этом нет надобности». — Слава богу, думал, накрыло вас, товарищ командующий, — сказал облегченно Божичко. Полковник Деев был на НП, на самой вершине горы, стоял с группой командиров возле стереотрубы, смотрел на поле боя за рекой, все багровое, залитое меркнущим закатом, все раздробленное, разнообразно расцвеченное вспышками разрывов, огнями выстрелов. Но как только Бессонов вошел в глубокую траншею наблюдательного пункта И командиры вытянулись перед ним, а связисты, сидя над телефонами, подняли головы. Дейв по чьему-то предупреждению за спиной, командующий, быстро оторвался от стереотрубы, на полный вдох развел грудь под портупеей на полушубке, чтобы докладывать. Жесткий ветер гудел по высоте, рвал, разносил звуки стрельбы. Все лица, красные от заката, нахлёстанные ветром, выражали тревожное ожидание и одновременно еле уловимую вину за сложившуюся обстановку полосе дивизии. Скользь, пробежав взглядом по лицам, Бессонов задержал глаза на Дееве.
3: «Товарищ командующий», — молодым баритоном стал докладывать Деев, «час назад немцы подавили выдвинутые вперед батареи на том берегу, прорвали первую траншею, силой до двух танковых батальонов форсировали реку восточнее и западнее высоты. Появились на северобережной крайне станицы. Против них задействована истребительная танковая бригада, введен танковый полк». Деев внезапно замялся. «Создалось серьезное положение о флангах дивизии, товарищ командующий».
2: «Знаю, полковник», — сказал Бессонов. «Только договаривайте до конца. Создается опасное положение охвата или обхода с тыла. Так, по-видимому, фланги подрезают. Такой, кажется, терминологии учили в академии».
3: «Не кончал академию, товарищ командующий».
2: «Не кончали?» «Напрасно». Да, впрочем, Бессонов по неожиданной ассоциации вспомнил, казалось, сейчас очень давний разговор в Ставке о своих годах учебы в академии, вопрос о генерале Власове, и, воткнув палочку в землю, шагнул к стереотрубе.
3: «Впрочем, это сейчас не так важно, полковник».
2: И он обернулся к молча стекавшимся из разных концов траншеи командирам.
3: «Что ж, решение принято, Деев. Танковому полку Хохлова контратаковать, сбивать с плацдарма танки. Вызвать сюда же весь полк реактивных минометов и доведите мой личный приказ до командиров стрелковых полков. Полкам драться в любых обстоятельствах. До последнего снаряда».
0: Юрий Бондарев. «Горячий снег». Фрагмент читал Егор Серов.
4: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Слушайте на Радио Книга. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радио Книга.

0: Энциклопедия.
1: Буква F. Франшиза. В эпоху крестовых походов так называли некоторые льготы и привилегии, которые европейские монархи раздавали своим подданным. Конечно, средневековое общество вообще невозможно себе представить без сложной и разветвленной системы разных привилегий – сословных, конфессиальных, родственных, да каких угодно. Но лишь немногие из них назывались франшизами. Только те, что подразумевали присутствие неких тайных, настоящих выгодополучателей, которых не называли вслух и нигде не упоминали. В разные эпохи это могли быть рыцарские ордена госпитальеров и тамплиеров или тайные общества вроде розенкрейцеров и иллюминатов. И наверняка это слово сохраняло свою популярность столетиями вплоть до наших дней именно из-за присущего ему когда-то скрытого смысла и налета тайны.
0: Читаем книгу. Антон Чехов. Роман адвоката. Протокол.
2: Место для гербовой марки в 60 копеек. 1877 года, февраля 10 дня, в городе Санкт-Петербурге, Московской части, 2-го участка, в доме 2-й гильдии купца Животова, что на Лиговке, я, ниже подписавшийся, встретил дочь титулярного советника Марью Алексееву Барабанову, 18 лет, вероисповедание православного, грамотную. Встретив оную Барабанову, я почувствовал к ней влечение, так как на основании 994 статьи Уложения о наказаниях незаконное сожительство влечет за собой, помимо церковного покаяния, издержки, статьёю оною предусмотренные, смотри дело купца Солодовникова, 1881 года, сборник решений Кассационного департамента, то я и предложил ей руку и сердце. Я женился, но недолго жил с нею. Я разлюбил ее. Записав на свое имя все ее приданое, я начал шататься по трактирам, ливадиям, эльдорадам и шатался в продолжении 5 лет. А так как на основании 54 статьи 10 тома гражданского судопроизводства 5-летняя безвестная отлучка дает право на развод, то я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство ходатайствовать о разведении меня с женою.
0: Антон Чехов. Роман адвоката. Протокол. Рассказ читал Иван Литвинов.

слушаете на Радио Книга. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами –

Забытые писатели России. Возрождение. Николай Иванович Тимковский родился в 1863 году в Москве. Учился в гимназии, а потом на историко-филологическом факультете Московского университета. Первый рассказ публикует, когда ему уже 29 лет. Пишет пьесы, и многие справочники называют его сначала драматургом, а только потом писателем. Его повести и рассказы охотно читают. Тимковский становится известным, сотрудничая с многочисленными газетами и журналами. Как публицист выступает против зла и неправды, призывает к милосердию, к состраданию и считает их главными добродетелями. Николай Иванович поддерживает отношения с Львом Толстым и свои первые пробы пера отсылает именно ему. В ответ получает благожелательный отзыв. За свои пьесы «Защитник» и «В борьбе за жизнь» получает популярную в те годы премию «Вучины», названную по имени греческого консула в Одессе Ивана Юрьевича Вучины, который эту премию организовал. С 1900 по 1911 годы издается 7 томов его повестей и рассказов, а в 1908 году двухтомник пьес. Владимир Галактионович Короленко пишет: «Тимковский говорит вещи не особенно новые, не делает открытий, но то, что он говорит, интересно,

0: явлением в нашей литературе. В рассказе «Некогда» главный герой говорит о мутной и пестрой жизни современного человека. И если в рассказе сегодня заменить некоторые слова, например, лихача извозчика на водителя такси, пролетку на автомобиль, то он будет весьма современным. Бешеный ритм жизни, невнимательность людей друг к другу, словно эти строки, написанные только что. Русский писатель Тимковский Николай Иванович. Годы жизни 1863-1922.
1: Читаем книгу.
2: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Николай Бестужев. Трактирная лестница.
4: Я вступил в свет 19 лет. С отличным образованием, большим богатством, с хорошим именем, с живым и пылким характером и блестящими надеждами на будущее. Передо мной открыто было поприще гражданской службы. Я занял видное место. Мои способности со вспомогательными средствами образования и богатства обещали мне в свете все почести. Ревность к службе, снискавшая мне доверенность высших начальников, ручалась за постоянство успеха на пути к отличиям. Я был любим в обществе и уважаем товарищами. Казалось, ничего мне не доставало к моему возвышению. Юность, ловкость, богатство завлекали меня часто в любовные связи, но никогда сердце не участвовало в всех успехах тщеславия. Предоставленный рано самому себе, я сделался ветреником и надменный несколькими легкими победами начал не уважать женщин. Я не знал, какого наслаждения лишал себя, теряя это благороднейшее чувствование, которое одно только доставляет нам истинное на земле счастье. Я сделался горд, независим в своих поступках, сердился на свет и скучал всеми его удовольствиями. Судьба слишком рано поставила меня выше товарищей, и потому я не находил себе равного. К женщинам я был уже совершенно равнодушен. В таком пресыщении души и холодности сердца достиг я 25-летнего возраста, наскучив жизнью, подобно многим любимцам счастья, избалованным преждевременными успехами в свете. Такое существование мало приличествовало моему пылкому характеру. Деятельность службы занимала только ум. Сердце же, по ошибочному направлению искавшее занятие в рассеянности, не находило пищи и снедало само себя. Мне предлагали жениться. Но мнение, составленное о женщинах, и какое-то удаление от девиц, между которыми не встречал еще ни одной, обратившей моего внимания, отвлекали меня от супружества. Однако же мой час настал. В одном обществе я увидел девицу, которой красота и скромный вид поразили меня. Сначала по гордости чувствований думал я, что смотрю на нее, как художник.

0: на прекрасное изображение. Но когда мне сказали, что она уже невеста, тайная горесть, овладевшая душою, и образ ее, не оставлявший моих мыслей, показали, что я заплатил дань любви. Не знаю, было ли бы продолжительно впечатление, сделанное милою девушкою, если б она была свободна, или по своенравию человеческой природы желания наши возбуждаются одними препятствиями, только огонь неиспытанной страсти загорелся в сердце моем со всею силою. Свадьба той, которая умела внушить незнакомые чувствования, лишила меня вовсе спокойствия. Не подозревая за собой любви, я думал сначала, что терзания сердца были движениями оскорбленного самолюбия, и что мне должно отнять то сокровище, которым владел другой не по праву. Свое же право я поставлял в том, что оно мне нравилось, следовательно, должно было принадлежать мне. Не буду описывать, как и после каких долгих искушений, от которых надобно было устоять только свыше, нежели человеку, я восторжествовал над милою женщиною. Скажу только, что искания мои начались от самолюбия. Кончились самою пламенную любовью. Эта любовь решила участь моей жизни. Несколько месяцев протекли в совершенном блаженстве. Тайна острила чувствование наслаждения. Я переселился в новый для себя мир, оживленный собственными чувствованиями. Казалось, все в нем создано было для нашего счастья. Небо было светлее. Скука, туманившая землю, исчезла. Люди казались добрее. Согретая душа моя отверзлась вновь для благодарных чувствований. То, чему я перестал верить, возобновилось во мне с удивительной свежестью. Эгоизм, возрожденный холодным наблюдением, исчез. Место его заступила жаркая любовь к ближнему. Я стал счастливее и добродетельнее. Так думал я основать свое счастье, но увидел, что преступные чувствования, как бы ни казались они возвышенными, не ведут нас никогда к благополучию. Вскоре яд ревности отравил общее наше спокойствие. Муж моей любезной начал подозревать наше обращение. Домашние ссоры заступили место согласия, и привязчивость ко мне возрастала беспрестанно. Я должен был терпеть, потому что любил пламенно. Все оскорбления, сделанные моему самолюбию, считал я ниже чувствования, заставлявшего переносить их. Самая совесть, вмешиваясь в рассуждения мои, твердила, что я заслуживал это, и потому, следуя внушениям благоразумия, успевал я иногда успокаивать встревоженные подозрения ревности. Но не менее того, причина подозрений всегда существовала. Мир семейственный был нарушен. Брюзгливость водворилась между супругами, и лучшие люди, отдаляясь друг от друга, близки были к ненависти. Чтобы отвлечь подозрения, снова начал посещать я против воли общества и по-старому ласкаться к женщинам большого света. Никакая мысль измены не могла найти место в сердце моем, полном любви. Но неопытность юной подруги моей, ее младенческая доверчивость, моя дурная слава, укоренившаяся во мнении общем и, наконец, подтверждаемая собственным ее опытом, заставляли бояться моей неверности. Уверения мои, что такое поведение нужно для спокойствия общего, не действовали. Она была несчастна от ревности мужа, но собственная ревность делала ее несчастную вдвое. Не в состоянии воздерживать пламенных чувствований своих, часто изменяла она своей страсти, невзирая на присутствие посторонних людей, несмотря на беспокойный и бдительный надзор своего мужа. Живой и пылкий характер ее принимал глубоко впечатление. Как часто видал я нежное лицо ее, оживленное улыбкой удовольствия и неизъяснимой прелестью, выражавшейся во взорах любви, изменившимся совершенно. В одно мгновение румянец пропадал, бледность и судорожное оцепенение губ заменяли улыбку. Краска выступала снова, но не та, которая дает новую прелесть красоте. Глаза сверкали и потухали, дыхание замирало. Это бывало в обществах. Наедине горестнейшие сцены меня ожидали. Я бывал обременен всеми проклятиями, которые влечет за собою сознание преступления. Этого было еще недовольно к моему несчастью. Мною овладело чувствование, похожее на ревность, но которого точно определить не умею. Я не мог упрекнуть любимую женщину ни даже в тени неверности, обвинить хотя в легкомысленном взгляде. Уважал ее добродетель в самой слабости, но мысль, что она должна была делить свое сердце волею или неволею, умерщвляла совершенно душу мою. Эта мысль была тем мучительнее, что нечистый источник ее был в собственном моем сердце. Подозрение обыкновенной ревности гнездится только в воображении. Муж, угнетавший жену свою ревностью, и она, отравлявшая тем же все минуты жизни своей, могли только подозревать. Но подозрение неутвержденное и имеет и свои покойные минуты. А мне же не в чем было сомневаться. Одно имя мужа приводило меня в трепет. Приближение его к любимой мною особе оледеняло всю мою внутренность. Мучительная достоверность, увеличиваемая чувствованием бессилия к отвращению наносимых им оскорблений, которые он делал мне умышленно язвительными своими супружескими ласками, наполняло все мое существование ужаснейшими терзаниями. Бывали минуты, когда я забывал сам себя, когда кровь, застывая капля по капле в сердце, вдруг разливалась жгучим пламенем по жилам. Тогда я готов был броситься на противника своего, как тигр, и растерзать его. Но кроткий и умоляющий взгляд любви обезоруживал меня. И я, делая жесточайший перелом чувствований своих, вонзал нож в собственное сердце. Таково было начало непозволительной любви, в которой многие думают искать своего счастья. И хотя действительно бывают минуты, которых нельзя купить ни за какие сокровища земные, но эти минуты кратки и не в состоянии выкупить последующие за ними дни горестей и раскаяния. хладнокровный человек спросил бы: «Почему же ты, чувствуя такие мучения, не переменил своих поступков и для общего спокойствия не сделал усилия разорвать преступную связь?» Я бы отвечал тогда и отвечаю теперь, что такая любовь подобна падению человека, который, сделав неосторожный шаг с крутой горы, не может уже остановиться, и, невзирая на все усилия, только увеличивает скорость своего бега. Наконец, увлекаемый непреоборимую силою, падает в разверстую перед ним пропасть безвозвратно.
1: Николай Бестужев. «Трактирная лестница». Написано в 1826 году. Фрагмент читал Павел Конышев.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: Первый источник. Хозяин земли русской. Это выражение обычно употребляется иронически. Дословно так ответил в 1897 году на вопрос всероссийской переписи населения о роде занятий император Николай II. В той же анкете был вопрос о сословии, на него он ответил: «Первый дворянин». Хозяевами земли русской цари стали именоваться с 17 века.
1: Читаем книгу.

Николай Алексеевич Островский. «Как закалялась сталь». Озеро внизу темное, громадное. Сосны, охватившие его со всех сторон, кивают могучими головами. «Как живые», — думает Тоня. Она лежит на покрытой травой выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за выемкой, бор, а внизу, сейчас же у подножия отвеса, озеро. Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными. Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котловинах забили родники, и теперь образовалось три проточных озера. Внизу, у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову и, раздвинув рукою ветви, смотрит вниз. От берега на середину озера сильными бросками плывет загорелое, изгибающееся тело. Тоня видит смуглую спину и черную голову купающегося. Он фыркает, как морж, разрезая воду короткими сажонками, переворачивается, кувыркается, ныряет и, наконец, устав, ложится на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть изогнувшись. Тоня опустила ветку. «Ведь это неприлично!» — насмешливо подумала она и принялась за чтение. Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тоня не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку от бора, и только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял удивленный неожиданной встречей и тоже смущенный собирался уйти. «Это он сейчас купался», — догадалась Тоня, взглянув на Павкины мокрые волосы. «Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что невзначай сюда». И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню. «Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже поговорить о чем-нибудь». Павка с удивлением глядел на Тоню. «О чем же мы с вами говорить будем?» Тоня улыбнулась. «Ну, чего же вы стоите? Можете сесть вот здесь». И она указала на камень. «Скажите, как вас зовут?» «Я Павка Корчагин. А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились». Павка смущенно мял кепку. «Так вас зовут Павкой?» — прервала молчание Тоня. «А почему Павка? Это некрасиво звучит. Лучше Павел. Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходите?» Она хотела сказать «купаться», но, не желая открыть, что видела его купающимся, добавила «гулять». «Нет, не часто. Как случается свободное время?» — ответил Павел. «А вы где-нибудь работаете?» — допытывалась Тоня. «Кочегаром на электростанции». Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на расспросы девушки, забыв о своем желании уйти. Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся брат. Никто из них и не заметил, как в дружеской оживленной беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец Павка опомнился и вскочил. «Ведь мне на работу уже пора, вот заболтался, а мне котлы разводить надо. Теперь Данила волынку подымет». И он беспокойно заговорил. «Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо во весь карьер жарить в город». Тоня быстро поднялась, надевая жакет. «Мне тоже пора, пойдемте вместе». «Ну нет, я бегом, вам со мной не с руки». «Почему? Мы побежим вместе, в перегонку, посмотрим, кто быстрей». Павка пренебрежительно посмотрел на нее. «В перегонку? Куда вам со мной?» «Ну, увидим, давайте сначала выберемся отсюда». Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции. Тоня остановилась у середины дороги. «Ну, сейчас побежим. Раз, два, три. Ловите!» И сорвалась вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошвы ее ботинок, синий жакет развивался от ветра. Павел помчался за ней. «В два счета догоню», — думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал ее лишь в конце просеки,
недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи. — Есть! — попалась птичка! — закричал весело, задыхаясь. — Пустите, больно! — защищалась Тоня. Стояли оба запыхавшиеся, сколотившимися сердцами, и выбившаяся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно, прижалась к Павлу и от этого стала близкой. Было это одно мгновение, но запомнилось. «Меня никто догнать не мог», — говорила она, освободившись от его рук. Сейчас же расстались. И, махнув на прощание кепкой, Павел побежал в город. Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у топки Данила, кочегар сердито обернулся. «Ты бы еще позднее пришел. Что, я за тебя растапливать буду, что ли?» Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал. «В один момент, старик, топка будет в ходу!» И завозился у сложенных в штабеля дров. К полуночи, когда Данила, лежа на дровах, разразился лошадиным храпом, Павел, облазив с масленкой весь двигатель, вытер паклей руки и, вытащив из ящика 62-й выпуск Джузеппе Гарибальди, углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских краснорубашечников Гарибальди. Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами. «А у этой тоже синие глаза», — вспомнил Павел. «Она особенная какая-то. На тех богатеньких не похожа», — думал он, — «и бегает, как черт». Целую неделю не виделся Павел с Тоней и сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома, надеялся встретить. Медленно, идя вдоль забора усадьбы, в самом конце сада заметил знакомую матроску. Поднял лежащую у забора сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку. Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору, весело улыбнулась, подавая ему руку. — Наконец-то вы пришли! — обрадованно сказала она. — Где пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете. «Идите сюда, к нам в сад!» Павка отрицательно махнул головой. «Не пойду». «Почему?» Брови ее удивленно поднялись. «Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня. Зачем, скажет, такого обормота привела?» «Вы чепуху говорите, Павел», — рассердилась Тоня. «Идите сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет. Вот вы сами увидите. Идемте». Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней. «Вы любите читать книги?» — спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол. «Очень люблю», — оживился Павел. «Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?» Павел, подумав, ответил. «Джузеппе Гарибальди». «Джузеппе Гарибальди», — поправила Тоня. «Вам очень нравится эта книга?» «Да». Я его 68 выпусков прочел, каждую получку покупаю по 5 штук. Вот человек был Гарибальди, — с восхищением произнес Павел. Вот герой, это я понимаю. Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был. По всем странам плавал. Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и все за бедных бился. Хотите, я вам покажу нашу библиотеку? — сказала Тоня и взяла его за руку. — Ну нет, в дом не пойду, — наотрез отказался Павел. — Отчего вы упрямитесь? Или боитесь? Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок. — А меня мамаша или отец не попрут оттуда? — Бросьте, наконец, эти разговоры, или я окончательно рассержусь, — вспылила Тоня. Она познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж страшно, и мать Тони Павлу понравилась. Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои книги и учебники. У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала. — Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижете и не причесываете? — Я их начистую снимаю, когда отрастают. Что больше с ними делать? — неловко оправдывался Павка. Тоня, смеясь, взяла с туалета гребешок и быстрыми движениями причесала его взлохмаченные кудри.
«Вот сейчас совсем другое», — говорила она, оглядывая Павла. «А волосы надо красиво подстричь, а то вы как бирюк ходите». Тоня посмотрела критическим взглядом на его выленившую рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала. Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд. Расставаясь с ним, Тоня приглашала его приходить в дом и взяла с него слово прийти через 2 дня вместе удить рыбу. Ловить рыбу, как обещал Павел, не пришел, и Тоню это обидело. «Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар», — с досадой думала она, но когда Павел не пришел и в следующие дни, ей стало скучно. Она уже собиралась идти гулять, когда мать, приоткрыв дверь в ее комнату, сказала: «К тебе, Тонечка, гости. Можно?» В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу не узнала. На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные штаны. Начищенные сапоги блестели, и, что сразу заметила Тоня, он был подстрижен, волосы не торчали космами, как раньше, и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете. Тоня хотела высказать свое удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила этой разительной перемены. Она принялась было укорять его. «Как вам не стыдно? Почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы свое слово держите». «Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти». Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, он работал эти дни до изнеможения. Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно. Прозвучали фрагменты романа «Как закалялась сталь» Николая Алексеевича Островского.

Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на «Радио «Книга».

0: Путеводитель. Место действия.
1: В трилогии «Хождение по мукам» Алексей Толстой описывает, как знаменитый на всю Москву купеческий клуб поменял владельцев. Когда отдельные группы молодежи, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки, Мамонт Дальский объединил анархистов, силой захватил купеческий клуб и объявил его домом анархии, чем вписал в истории этого почтенного заведения трагические страницы. В 1904 году купеческое собрание для постройки здания клуба выкупило за 250 тысяч рублей владение на Малой Дмитровке 6. Выбрали проект архитектора Илариона Иванова Шица, который сделал его бесплатно, при условии, что ему поручат строительство. Члены Московского купеческого собрания, куда входили представители богатейших семей, деньги зарабатывать и считать умели. Поэтому сразу согласились и не пожалели. Осенью 1909 года в купеческом клубе, построенном в стиле модерн с элементами неоклассицизма, отпраздновали новоселье. Вскоре его с удовольствием посещали и аристократы, и творческая интеллигенция, и представители богемы. Здесь проходили концерты и гастроли театров, знаменитые костюмированные балы, на которые стремилась попасть вся Москва, и благотворительные мероприятия. Здесь была собрана большая библиотека, включавшая 52 тысячи томов. Но клуб стал не только очагом культуры. Купеческий клуб был одним из трех заведений в Москве, где были разрешены азартные игры, что, собственно, и являлось его главной статьей дохода. После революции клуб национализировали. В 1918 году туда самовольно вселились анархисты, и выбивать их пришлось силой. В 1927 году здание отдали Театру рабочей молодежи, ТРАМ, впоследствии ставшему Театром Ленинского комсомола. С 1990 года это официально Ленком со звездной труппой, возглавляемой Марком Захаровым.

0: Читаем книгу. Астрид Линдгрен. «Спокойной ночи, господин бродяга». Перевод Ирины Новицкой.
1: Наступило последнее воскресенье перед Рождеством, и мама с папой собрались ехать на похороны. Вообще-то нет ничего глупее устраивать похороны в такую пору, но иногда людям случается умирать во время предрождественской суматохи. Детям пришлось остаться дома одним, и было им очень даже неплохо. Сиди себе за столом в кухне и вырезай из глянцевой бумаги елочные украшения. А кладовая прямо ломилась от рождественских угощений, которыми можно полакомиться, когда проголодаешься. Лишь об одном беспокоилась мама. «Будьте осторожны и заприте получше дверь», — наставляла она детей. «И ради бога не впускайте в дом никаких бродяг». Нет, дети и не собирались впускать никаких бродяг. Им было так весело. Они резали бумагу для елочных корзиночек, а Свен показывал младшим сестрам, как эти корзиночки надо плести. А еще они говорили о Рождестве и пришли к выводу, что в мягких свертках лежат самые неинтересные подарки — чулки, варежки и прочие скучные вещи. Зато в жестких свертках находятся куклы, оловянные солдатики и все остальное, что делает их жизнь такой увлекательной и разнообразной. Крючок крепко держал дверь черного хода, однако Свену пришлось на минутку отлучиться из дома. И когда он вернулся, то забыл снова закрыть дверь на крючок, потому что в это время Анна и Инга Стина подрались из-за ножниц, и Свену пришлось разнимать их. Настенные часы в спальне, дребезжа, отбили 7 раз, и едва только они отбили, как раздался стук в дверь. «Войдите!» — в попыхах, не подумав, крикнул Свен. «Ой, чуть не забыл! Нет, не вха...» — хотел поправиться он, но было слишком поздно. Дверь открылась, и в кухню кто-то вошел. Бродяга. Вот кто вошел к ним. Даже Инга Стина поняла, что это именно он, и заревела от ужаса. «Что это с тобой?» — удивился бродяга. «У тебя болит живот?» Но Инга Стина завопила еще громче. Свен и Анна покраснели. Свен подошел к бродяге и, запинаясь, проговорил. «Мы дома одни, и вы, господин бродяга, ступайте своей дорогой». Не успел он это сказать, как тут же понял, что сморозил глупость. Проговорился, что они дома одни. «Но папа с мамой скоро придут», — поправился он. «Очень даже скоро придут». «Так вы делаете рождественские корзиночки?» — спросил бродяга, подходя к столу. «Если бы вы знали, что я умею делать», — продолжал он, хватая со стола ножницы и глянцевую бумагу. Он сложил в несколько раз бумажный лист и что-то вырезал в нем. А когда развернул бумагу, о, какой прекрасный узор из звезд образовался на ней! Ну, чистое волшебство! Вот это да! — ахнули дети, широко раскрывая глаза. А потом бродяга сделал еще и корзиночку, крошечную-прикрошечную. Даже странно было, как его огромные грубые ручища могли сплести такую маленькую изящную вещицу. «Когда вы повесите ее на елку, то в нее поместится только одна изюминка», — сказал бродяга. «Подумать только, что умеет делать господин бродяга?» — восхитился Свен. Он назвал бродягу господином, потому что счел, что самое правильное сейчас — это быть вежливым с ним. «Я умею и кое-что похлеще», — сообщил детям бродяга. «Я умею колдовать. Смотрите». Бродяга вынул из уха Инги Стины ириску. «А в другом ухе у меня нет ириски?» — тут же, перестав плакать, спросила Инга Стина. Тогда бродяга вынул у нее ириску и из другого уха тоже. «Вот это да!» — воскликнули Свен, Анна и Инга Стина и на минуту замолчали. «А что вы еще умеете, господин бродяга?» — вежливо спросил Свен. «Умею представлять, как на театре. Например, что я пьянчушка, и меня забирает полиция», — ответил бродяга и начал представление. Инга Стина взяла еще одну ириску и засунула ее в свой пухлый ротик, почти такой же, как у церковного ангела. Но как раз в это время бродяга, шатаясь как пьяный, прошел по кухне с таким комичным видом, что Инга Стина не смогла удержаться от смеха и подавилась ириской. «Выплюни скорее!» — закричали Свен и Анна. Но Инга Стина не смогла ничего выплюнуть, и риска прочно застряла в горле. И тут на выручку подоспел бродяга. Он одним махом подскочил к Инге Стине, от расхлябанного пинчушки и следа не осталось, сунул два пальца ей в рот и вытащил из горла ириску. Инга Стина заорала благим матом и чуть-чуть сплюнула на клеенку, но потом улыбнулась и спросила: «А что вы еще умеете, господин бродяга? Покажите снова пинчушку. Это так смешно?» «Лучше я спою вам песню», — сказал бродяга и спел им очень печальную песню про одну красивую девушку, которую растерзал лев. «А мы тоже умеем песни петь», — сказала Анна. И дети спели бродяге такую песню. «Не делай ошибки, Ионы пророка, от страха в Ниневию он не пошел, и в слове Господнем не узрел он прока, в чужом корабле он спасение нашел. Но что ж получилось, вдруг буря случилась, и судно без помощи чуть не разбилось». Бродяга сказал, что он и не думал поступать, как пророк Иона. «А что вы еще умеете делать, господин бродяга?» — спросила Инга Стина, хотя еще оживленно, но уже несколько сонно. «Я умею говорить по-арабски», — сказал бродяга. «Вот это да!» — ахнули дети. «Печенгера, печенгера, буш!» — продемонстрировал свое умение бродяга. «А что это значит?» — спросил Свен. «Это значит, я проголодался», — ответил бродяга. «И я тоже», — обрадовалась Инга Стина. Тут и Анна вспомнила, что они еще не ужинали. Она пошла в кладовую и вынесла оттуда рождественскую колбасу, и студень, и солонину, и печеную грудинку, и обычный хлеб, и хлеб, выпеченный на патоке, и отрубной, и сливочное масло, и молоко. Дети убрали глянцевую бумагу, ножницы и расставили на столе кушанье. «Благослови, Господи, хлеб наш насущный», — сказала Инга Стина. И все принялись за еду, бродяга тоже. Теперь он надолго замолчал и все ел, ел, доел. Он ел и колбасу, и студень, и солонину, и печеную грудинку, и бутерброд с маслом, и даже выпил молока. Просто удивительно было, сколько всего он мог съесть. Да, это был поистине необыкновенный бродяга. А потом он притих и долго-долго не произносил ни единого слова. «Вы умеете еще что-нибудь, господин бродяга?» — не выдержав, спросила Инга Стина.
2: «Нет, больше я ничего не умею», — ответил бродяга голосом, совершенно отличным от прежнего.
1: Этот новый его голос оказался вдруг таким измученным. Бродяга встал и поплелся к двери.
2: «Мне пора идти», — грустно сказал он.
1: «А куда?» — спросил Свен. «Куда вы пойдете, господин бродяга?»
2: «Куда Бог даст», — ответил тот, выходя за порог. Но в дверях он оглянулся. «Я еще вернусь», — сказал бродяга. «Я вернусь после дождичка в четверг и приведу с собой своих ручных блох, которые умеют прыгать, как вороны».
1: «Вот это да!» — ахнула Инга Стина. «А какой смех, наверное, смотреть на них!» — воскликнул Свен. Дети проводили бродягу до крыльца. На улице было так темно, ветви яблонь казались совсем черными и печально тянулись со всех сторон в сумрачное зимнее небо. Проселочная дорога, темная, бесконечно длинной лентой убегала вдаль и терялась где-то за горизонтом, куда не доставал взгляд.
3: «Спокойной ночи, господин бродяга!» — низко кланяясь, сказал Свен.
1: «Спокойной ночи, господин бродяга!» — прощебетали Анна с Инга Стиной. Но бродяга не ответил. Он просто уходил и больше уже не оборачивался. Наконец, до слуха детей долетел скрип санных полозьев по заснеженной дороге, ведущей вверх к их дому от подножия холма. А там, в скором времени, подошел и сочельник со своим бурным искрящимся весельем, с твердыми и мягкими свертками, со свечами в каждом углу, со сказочным запахом рождественской елки, сургуча и булочек с шафраном. Ах, если бы такой чудесный день приходил как можно чаще и не кончался бы так быстро. Но все сочельники кончаются. Переполненная впечатлениями Инга Стина заснула прямо на диване в зале. А Свен и Анна стояли в кухне у окна и смотрели на улицу.
3: В этот вечер заносило снегом весь Смоланд. Метель гуляла над холмами, кружила по горам, плясала на реках и озерах, да, она заметала все леса, луга и каменистые пашни. Словом, весь Смоланд. Снег падал на все узкие, извилистые и крутые дороги, ложился тяжелым покрывалом на стоящий по их обочинам чистокол, а может, его хлопья кружились и над нищим беднягой, который брел по одной из этих дорог, куда глаза глядят. Анна, казалось, начисто забыла о бродяге. С тех пор, как он исчез, она ни разу не подумала о нем, но теперь, стоя у окна в кухне и прижав нос к стеклу, она вдруг вспомнила о его существовании. «Свен, — сказала Анна, — как ты думаешь, где сейчас наш бродяга?» Свен погрузился в размышления, посасывая свинку из марципана. «Идет, наверное, по какой-нибудь дороге», — задумчиво ответил он.
0: Астрид Линдгрен. «Спокойной ночи, господин бродяга». Фрагмент читал Дмитрий Креминский. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: «Родная речь».
1: Я тут обратила внимание, что коллега, когда знакомится с кем-то, всегда просит контактный телефон. Вроде бы такая обычная фраза, но что-то в ней меня смущает.
2: Ну и правильно, что смущает. Хотя эта фраза ведь настолько вошла в речь, что и неправильность ее уже и не замечается.
1: Все-таки с контактным телефоном что-то не так, правильно? Телефон же и нужен для контакта, связи,
2: так. Ну, конечно,
1: сказать.
2: Ты права. В толковом словаре Ефремовой, например, объясняется, что телефон – это одновременно и аппарат, преобразующий электрические колебания в звук, и связь, система для передачи звука и средства этой самой связи.
1: То есть, значит, слово «контактный» в этом словосочетании, ну, точно лишнее. Его можно с легкостью убрать, потому что оно не несет какого-то нового смысла.
2: Ну да, точно, абсолютно верно. Тут мы в очередной раз сталкиваемся с распространенной довольно ошибкой, речевой избыточностью, которая по науке как называется?
1: Плеоназм. Да, точно, да, точно. Это употребление вместе близких по смыслу слов.
2: Да, или еще пример плеоназма, где там демобилизация из армии, краткий миг, да, или известная звезда театра.
1: О, как их много. И все так часто можно услышать. Ты уверен, что это ошибка?
2: Да на все 100%. Вот когда ты говоришь с кем-то, да, какая твоя главная эта цель?
1: Ну, донести информацию, какое-то знание или новость,
2: да,
1: например.
2: Да, вот именно так, да. И донести эту информацию необходимо максимально ясно.
1: Да.
2: И желательно коротко, чтобы тот, кто тебя слушает, не заскучал и все не забыл или не заснул, да?
1: Правильно, но плеоназм-то тут при чем?
2: Ну как, а вот при том, когда ты перегружаешь свое сообщение словами, которые не только упрощают понимание, но и усложняют, то цели своей ты не добиваешься. Тебя, к сожалению, просто могут и не понять вовсе.
1: Ну да, ты прав. Обычно усложненную длиннотами и лишними словами речь действительно тяжело слушать.
2: Ну да, но этого можно просто избежать, если ненужные слова выкинуть.
1: Еще. Да. Кажется, мне стоит и за собой последить.
2: Да всем надо следить всегда, да.
0: Родная речь. Читаем книгу. Аркадий Аверченко. «Золотые часы».
3: История о том, как Мендель Канторович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе, наделала в свое время очень много шум. Все местечко Мордаховка волновалось целых две недели, и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это действует ему на нервы. Тогда перестали волноваться. Все местечко Мордаховка чувствовала, что и Гендельман, и Канторович каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и тем не менее эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться. «Они не правы!» — кричал, тряся седой бородой, рыбник Блюмберг. «Так я вам скажу, да, они правы в сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь, сколько пожелаете. Ну и они перестали верить». «Что такое 20 век?» – обиженно возражал Яша Мельник. «Они говорят, 20 век жульничества». «Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли». «Они разочаровались людьми, нужно вам сказать. Они, как это говорится, о, вот как, скептики. Вот они что, скептики? А по-моему, это гениальные люди». «Шарлатаны!» Дело заключалось в следующем. Между Канторовичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью в 200 рублей. Канторович сначала предлагал за них 150 рублей, потом 170, 195, 200 без рубля и, наконец, махнув рукой, сказал: «Вы, Гендельман, упрямый как осел. Ну так получайте эти 200 рублей». «Где же они?» — осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы. «Деньги? Вот, смотрите, я их вынимаю. 200 настоящих рублей». «Так что же вы их держите в руках? Дайте, я их пересчитаю». «Хорошо, но вы же дайте мне часы». «Что значит часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?» «Ну да, так я хочу лучше их видеть в моих руках. Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег». А спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов не имею? Конторович, вы мне не доверяете? А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали и евреи, и русские, и французы разные. Я теперь уже разуверился в человеческих поступках. Конторович, вы мне не доверяете? Не кричите. Зачем делать скандал? Но, впрочем, ведь вы мне не доверяете. Я доверяю, но только 200-рублевые часы, а? Вы подумайте. Что мне думать? Мало я думал. Ну, давайте так. Вы покладите на стол часы, а я деньги. Потом вы хватаете деньги, а я часы. Вы предлагаете так? Конторович, вы думаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и татары всякие, малоросы. Ой, Конторович, Конторович, я теперь уже ничему не верю. Что ж вы думаете, что я схвачу и часы, и деньги, и убежу? Боже меня сохрани, я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег, это будет самый печальный факт. Ну хорошо. Смотрите в окно. Водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот. Это ваша рекомендация. А не хотите ли моей рекомендации? Пойдем к лавочнику Агафонову, и он нам сделает то же самое. Смотрите-ка. Вы не доверяете водовозу Никите. Так знаете, я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову. Так бог с вами, если вы такой, разойдемся. Лучше разойдемся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов. А вы думаете, мне было не нужно этих 200 рублей? О, еще как! Так мы сделаем вот что, сказал Конторович, почесывая затылок. Пойдем к господину уряднику.

0: Двое – Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Конторовича и Гендельмана и спросили их, что с вами? «Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель, спрашивается?» «Доверьте становому приставу». «Благодарю вас», — усмехнулся Конторович. «Сами доверяйте становому приставу». «Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он, как только увидит евреев, сейчас же и вышлет. Знаете что? Доверьте мне».
1: «Тебе? Яша Мельник, тебе?
0: Хорошо, мы тебе доверим. Тогда и нам вексель на 400 рублей». «Это верно», — подтвердил старый Блюмберг. «Без векселя никак нельзя».
1: «Ой, неужели я, по-вашему, жулик?»
0: «Вы, Яша, не жулик», — возразил Гендельман. «Но почему я должен верить вам больше, чем Конторовичу?»
1: «Да»,
0: — подтвердил недоверчивый Конторович. «Почему?»
1: Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Конторовича.
0: Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.
1: «Доверьте мне, я сейчас же передам вам с рук на руки. Мы вам доверяем, Григорий Соломонович, но ведь тут же 200 рублей деньгами и 200 часами. Подумайте сами».
0: «Положим, верно. Ну, тогда поезжайте в город к нотариусу».
1: «Нате вам, к нотариусу».
0: «А нотариус машина, что ли? Он тоже человек. Ведь это не солома, а 200 рублей». Комбинаций предлагалось много, но так как сумма 200 рублей была действительно неслыханная, все комбинации рушились. Прошло 3 месяца, потом 6 месяцев, потом год. Часы были как будто заколдованные, их нельзя было ни купить, ни продать. О сложном, запутанном деле Конторовича и Гендельмана все стали понемногу забывать, сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мордоховцы, попав в затруднительное положение.
1: «Хм, это так же трудно, как купить часы за наличные деньги».
2: Аркадий Аверченко. «Золотые часы». Рассказ читал Владимир Самойлов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: И вот как-то раз Колин отправилась по магазинам и увидела ее печатную машинку.
1: Авторское право.
0: Однажды Колин Маккаллоу отправилась покупать пальто, но приобрела портативную пишущую машинку. У Колин был диплом нейрофизиолога Сиднейского университета и работа в исследовательской лаборатории в США. Ее все устраивало, кроме зарплаты, которая была вдвое меньше, чем у коллег-мужчин. «Мне нравится моя работа, но я не хочу быть 70-летней старой девой в маленькой квартирке с одной 60-ваттной лампочкой». В свободное от работы время Колин рисовала картины и писала рассказы. Картины иногда покупали, но без особого ажиотажа. А литературные наброски продолжали лежать в столе. И вот как-то раз, получив очередную зарплату научного работника, Колин отправилась по магазинам и увидела ее печатную машинку. А что, если начать писать с расчетом на реального читателя и коммерческий успех? Вскоре Колин создала первый роман, который назвала «Тим». Реалистичную и трогательную историю об умственно отсталом юноше. Книга понравилась издателям и критикам. Но самое главное, она неплохо продавалась. Колин получила свой первый гонорар. «Если так будет продолжаться, то можно даже уволиться со службы», — подумала Колин. И начала писать новый роман. Вспомнила свое не самое счастливое детство, проведенное в Австралии. Историю семьи и людей, которых встречала на жизненном пути. Да, у нее есть богатый материал для книги. В 1977 году Колин Маккаллоу выпустила роман, который вошел в историю мировой литературы. Это были «Поющие в терновнике». Сага о трех поколениях австралийцев, которые преодолевают трудности и борются за счастье, моментально стала бестселлером. Издатели уверяли, что каждую минуту в мире продавалось по два экземпляра «Поющих в терновнике». Роман перевели на 20 языков, сняли сериал, а Колин Маккаллоу стала самым знаменитым литератором своего времени. Она не почивала на лаврах и продолжала писать. Создавала истории о любви, детективные романы, а также пробовала себя в исторической прозе. Но ее визитной карточкой навсегда остались «Поющие в терновнике».
1: Авторское право. Читаем книгу. Николай Лесков. Леди Макбет Мценского уезда.
2: Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил партию, выступавшую из-за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно, все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Санетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками. Катерина Львовна двинулась в путь совсем не живая. Только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали. На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза. Сергей хотел на нее броситься, но его удержали. — Погодишь ты, — произнес он и обтерся. — Ничего, однако, отважно она с тобой поступает, — трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Санетка. Эта интрижка, на которую сдалась Санетка, шла совсем в ее вкусе. — Ну, это ж тебе так не пройдет, — грозился Катерине Львовне Сергей. Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитой душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека. С приходом их снар приподнялась санетка, молча показала на вошедшем рукой на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своей свитой. В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одной суровой рубашкой, загулял во всю мужичью мощь толстый конец вдвое свитой веревки. Катерина Львовна вскрикнула, но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывавшей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха. На плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки. 50! — сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью. Катерина Львовна раскутала голову и вскочила. Никого не было, только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитую. Катерина Львовна узнала хохот санетки. Обиде этой уже не было меры. Не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь, подхватившей ее Фионы. На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Обе были теперь равны, они обе были сравнены в цене и обе брошены. Они равны, подвластные первому случаю Фиона и совершающие драму любви Катерина Львовна. Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она каменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку. Барабан бьет, тах-тарарах-тах, на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Санетка, и Екатерина Львовна, и Раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татарином. Все скучились, потом выровнялись, кое в какой порядок, и пошли. Безотраднейшая картина. Горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно. Бесконечная грязь, серое небо, обезлистенные мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившиеся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет. В этих адских, душераздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри». Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек. Он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством, не особенно нежный, и без того он становится зол сугуб. «Что, купчиха, все ли ваше степенство в добром здоровье?» — нагло спросил Катерину Львовну Сергей, только что партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала. С этими словами он сейчас же, обратясь к санетке, покрыл ее своей полою и запел высоким фальцетом: «За окном в тени мелькает трусая головка, ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка, я полой тебя прикрою, так что не заметят». При этих словах Сергей обнял санетку и громко поцеловал ее при всей партии. Катерина Львовна все это видела и не видала. Она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали подталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с санеткой. Она стала предметом насмешек. «Не троньте ее!» — заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающуюся Катерину Львовну. «Не ж не видите, черт, что женщина больна совсем! «Должно ножки промочила», — острил молодой арестант. «Известен купеческого роду, воспитание нежного», — отозвался Сергей. «Разумеется, если бы, хотя чулочки бы теплые, она бы ничего еще», — продолжал он. Катерина Львовна словно проснулась. «Змей подлый», — произнесла она, нестерпев. «Насмехайся, подлец, насмехайся». «Нет, я ведь совсем купчих не в насмешку, а что вот санетка чулки больногожей продает, так я так думал, не купит ли, мол, наш купчиха». Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат. Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную блязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса. Другого края ее не рассмотришь. Это полоса Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны. Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома. Подошел весь мокрый, темный паром. Команда начала размещать арестантов. «На этом пароме, — сказывают, — кто-то водку держит», — заметил какой-то арестант, когда осыпаемый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки. «Да теперь бы точно бездельц пропустить ничего», — отзывался Сергей и, преследуя для Саняткиной потехи, Катерину Львовну произнес: «Купчиха, а ну-ка по старой дружбе угости водочкой, не скупись, вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный спокой спроваживали». Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела, как в огне, зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены входящие волны. «Ну, а водочки я б уж выпила, мочи нет, холодно», — прозвенела санетка. «Купчих, да угостеешь, что ли?» — мозолил Сергей. «Эх ты, совесть!» — выговорила Фиона, качаясь с упреком головой. «Не к чести твоей совсем это!» — поддержал солдатку арестантик Гордюшка. «Хуже б ты не против самой ее, так против других за нее посовестился!» «Ну ты, мерзкая табакерка!» — крикнул на Фиону Сергей. «Тоже совестится! Что мне тут сейчас совестится? Я и, может, никогда не любил. А теперь, да вот мне вот стоптанный Саняткин башмак милее ее рожи, кошки этой ободранной. Так что ж мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку к Саратову любит, а то...» Он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и военной фуражке с кокардой и добавил: «А то он еще лучше катапнул, пусть подластится. У него под буркой, по крайности, дождем не пробирает». «И все по офицершей звать стали», — прозвенела санетка. «Да как же! И на челочке-то пшутя обдостала», — поддержал Сергей. Катерина Львовна за себя не заступалась. Она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеевича. Из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: «Как мы с тобой погуливали, осенние долгие ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали». Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту, И она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила санетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома. Все окаменели от изумления. Катерина Львовна показалась наверху волны и опять нырнула. Другая волна вынесла санетку. «Багор! Бросай, багор!» — закричали на пароме. Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Санетки опять не стало видно. Через 2 секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками. Но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на санетку, как сильная щука, на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.
1: Николай Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Фрагмент читал Вячеслав Герасимов.
3: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: Первый источник. Бешеные деньги. Так принято называть большие и легкие, упавшие с неба, незаработанные деньги. Первое упоминание фразы в русской литературе принадлежит Островскому. В его пьесе «Праздничный сон до обеда», написанной в 1855 году, прислуга Матрёна говорит Бальзаминову: «300 тысяч? Не верю. У кого же это такие деньги бешеные, что за тебя 300 тысяч дали?» В 1870 году Островский напишет пьесу с названием «Бешеные деньги».
1: Читаем книгу. Фидель Кастро. Размышления команданта. Перевод анонимный.
2: Я ничего не имею против Бразилии. Немалому числу бразильцев, в головы которых непрерывно вколачивают аргументы, способные сбить с толку людей, традиционно являющихся друзьями Кубы, мы могли бы казаться теми, кто все портит, теми, кто не гнушается подрывать доходы этой страны от экспорта. Хранить молчание означало бы для меня выбирать между трагедией мирового масштаба и возможными выгодами для народа этой великой страны. Не буду винить Лулу и бразильцев в том, что существуют объективные законы, управляющие историей человеческого рода. Прошло едва ли 7000 лет с появления первых следов того, что позднее стало цивилизацией, собравшей богатейшие культурные и технические знания. Эта цивилизация возникла не вдруг и не в одной точке планеты. Можно утверждать, что вследствие очевидной огромности Земли нередко неизвестно о существовании некоторых цивилизаций. Никогда на протяжении тысяч лет человек не жил в городах с 20 миллионами жителей, таких как Сан-Паулу или Мехико, или в городских агломерациях, таких как Париж, Мадрид или Берлин. Никогда прежде человек не жил в городах, сквозь которые мчались бы поезда или транспорт на воздушной подушке со скоростью более 400 км в час. В эпоху Христофора Колумба, всего каких-то 500 лет назад, многих из современных городов не существовало, а те, что были, едва насчитывали несколько десятков тысяч жителей. Ни в одном из этих городов не тратилось ни киловатта энергии на освещение жилищ. Вполне вероятно, что в те времена все население мира едва ли превышало 500 миллионов человек. Известно, что в 1830 году численность населения земного шара впервые перевалила за миллиард. Через 130 лет оно умножилось втрое, а еще через 46 лет население планеты достигло 6,5 миллиардов. Значительная часть жителей нашей планеты — это бедняки, которые должны делить продукты питания с домашними животными. А теперь из этих же продуктов будет производиться еще и биотопливо. Раньше у человечества не было компьютерной техники и средств коммуникации, какие имеются сейчас, хотя над двумя крупными городами уже были взорваны первые атомные бомбы, что явилось зверским актом терроризма, направленным по чисто политическим причинам против беззащитного гражданского населения. Сегодня в мире имеются десятки тысяч ядерных бомб, 50 раз более мощных, с ракетами-носителями, скорость которых в несколько раз выше скорости звука. С их помощью род человеческий может погубить сам себя. В конце Второй мировой войны, ведшейся против фашизма, возникла новая власть, овладевшая миром и навязавшая нынешний абсолютистский и жестокий порядок. До поездки Буша в Бразилию глава американской империи постановил, что кукуруза и другие продукты питания будут подходящим сырьем для производства биотоплива. Со своей стороны Лула заявил, что благодаря сахарному тростнику Бразилия может поставить все, что будет необходимо. Он увидел в этой формуле будущее для стран третьего мира, и единственной проблемой, которую следовало решить, должно стать улучшение условий жизни рабочих сахарных плантаций. Он отлично понимал, о чем и заявлял публично, что прежде всего Соединенные Штаты в этих целях должны отменить все таможенные барьеры и субсидии своим фермерам, препятствующие экспорту биоэтанола в Соединенные Штаты. Буш на это ответил, что в США, первой в мире стране производителя биоэтанола из кукурузы, тарифы и субсидии фермерам неприкосновенны. Крупные американские транснациональные корпорации, быстро инвестировавшие десятки миллиардов долларов в производство биотоплива, потребовали от главы империи распределять на американском рынке не менее 35 миллиардов галлонов этого топлива в год. С учетом протекционистских тарифов и реальных субсидий стоимость его возрастет почти до 100 миллиардов долларов. Ненасытная в своих требованиях империя бросила в мир лозунг о производстве биотоплива, чтобы освободить Соединенные Штаты, самого крупного потребителя энергии в мире, от любой внешней зависимости в области углеводородного сырья. История показывает, что выращивание сахарного тростника было тесно связано с эксплуатацией рабов-африканцев, насильно вырванных из своих сообществ и привезенных на Кубу, Гаити и другие острова Карибского бассейна. В Бразилии сахарный тростник выращивался точно таким же образом. Сегодня в этой стране почти 80% сахарного тростника рубят вручную. Бразильские исследователи утверждают, что один рубщик тростника, работая сдельно, должен срубить не менее 12 тонн, чтобы заработать достаточно для удовлетворения своих базовых потребностей. За один рабочий день этот человек должен 36 630 раз согнуть ноги, 800 раз переместиться с места на место, перенося в руках по 15 килограммов тростника и пройти в общей сложности 8 800 метров. В среднем рубщик теряет порядка 8 литров воды в день. Такой производительности можно достичь только если работать на сожженном тростнике. Тростник, который рубят вручную или убирают механически, обычно предварительно поджигают, чтобы защитить людей от укусов насекомых и змей и повысить производительность. Хотя для этой работы и установлена норма с 8 часов утра до 5 вечера, те, кто работает сдельно, трудятся по 12 часов в день. В полдень температура на плантации тростника иногда достигает 45 градусов. Лично я не раз сам рубил тростник, поскольку, как и многие другие товарищи из руководства страны, считал посильное участие в уборке тростника своим моральным долгом. Помню, как это было в августе 1969 года. Я выбрал место недалеко от столицы и приезжал туда ранним утром каждый день. Несожженный тростник, еще зеленый, был ранним сортом, имеющим высокую урожайность. Я рубил в течение 4 часов подряд, не останавливаясь ни на минуту, а кто-то затачивал мое мачете. Ни разу я не нарубил меньше 3,4 тонны в день. Затем я мылся, спокойно обедал и отдыхал где-нибудь поблизости. Я заработал несколько бонов на уборке знаменитого урожая 1970 года. В то время мне было 43 года. Остаток дня до отхода ко сну я посвящал своим революционным делам. Выезжать на уборку тростника я перестал, когда поранил левую ногу. Острый мачете проткнул сапог. Страна поставила задачу произвести 10 миллионов тонн сахара и примерно 4 миллиона тонн мелассы в качестве побочного продукта. Эта цель так и не была достигнута, хотя мы и приблизились к ней. Советский Союз тогда еще существовал, сейчас это кажется чем-то невероятным. Особый период, заставивший нас вести борьбу за выживание и приведший к экономическому неравенству с присущими ему элементами коррупции, еще не наступил. Империализм верил, что пришел час добить революцию. Кроме того, следует честно признать, что в благополучные годы мы научились транжирить ресурсы, и наш героический процесс часто шел рука об руку с идеализмом и мечтательностью.
1: Фидель Кастро. Размышления команданта. Фрагмент читал Владимир Карпов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

деньги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на «Радиокнига».

этого дня вдохновения. Синий май, заревайте плынь, не прозвякнет кольцо у калитки. Липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке. В деревянные крылья окна вместе с рамами в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница, хоть и мала, но чиста, я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать, все как есть без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Лазарев.